0: Новые регионы получат дополнительные средства на выполнение социальных обязательств. Правительство выделит на это порядка 6,5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
1: Реализуется комплексная программа развития Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В прошлом и в текущем году выделили свыше 33 миллиардов рублей. Средства пошли на выплату пенсии жителям в соответствии с региональным законодательством. Сегодня на такие цели распределим еще около 6,5 миллиардов рублей, чтобы своевременно выполнить социальные обязательства перед нашими гражданами в третьем квартале этого года.
0: Также власти направят более миллиарда рублей на закупку дорожной и коммунальной техники, необходимой для модернизации сетей тепло- и водоснабжения, обеспечения бесперебойной работы объектов ЖКХ и их подготовки к осенне-зимнему периоду. Законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта в России внесен Кабинетом министров в Госдуму. В законопроекте, в частности, закрепляется право разработчиков российских ИИ-моделей на получение мер государственной поддержки. Также законопроект позволит стимулировать применение отечественных решений в энергетике, госуправлении и других сферах. Предложенные инициативы укрепят технологический суверенитет страны, отметили в Министерстве цифрового развития. ФИФА допустила юношеские сборные России до 15 лет к участию в чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане в октябре этого года. В нем смогут участвовать команды всех ассоциаций членов ФИФА, в число которых входит и Россия. Второй турнир, запланированный на следующий год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все мировые ассоциации к участию сразу в двух соревнованиях, говорится в сообщении спортивной организации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
5: Четвертое. Родная сестра, Катя, сделала что-то страшное и непонятное, черного цвета. Вчера ночью ее голова лежала на подушке, отвернувшись от всего живого, родного, теплого, а тело было раздавлено, развернуто. Так, содрогаясь, чувствовала Даша то, что Николай Иванович назвал изменой. И ко всему Кати не было дома, точно ее и на свете больше не существует. В первую минуту Даша обмерла, в глазах потемнело. Не дыша, она ждала, что Николай Иванович либо зарыдает, либо закричит как-нибудь страшно. Но он ни слова не прибавил к своему сообщению и вертел в пальцах подставку для вилок. Взглянуть ему в лицо Даша не смела. Затем, после очень долгого молчания, он с грохотом отодвинул стул и ушел в кабинет. «Застрелится!» — подумала Даша. Но и этого не случилось. С острой и мгновенной жалостью она вспомнила, какая у него полосатая большая рука на столе. Затем он уплыл из ее зрения, и Даша только повторяла, что же делать, что делать. В голове звенело. Все, все, все было изуродовано и разбито. Из-за суконной занавески появился великий могол с подносом, и Даша, взглянув на нее, вдруг поняла, что теперь никакого больше великого могола не будет. Слезы залили ей глаза. Она крепко сжала зубы и выбежала в гостиную. Здесь все до мелочей было с любовью расставлено и развешано Катиными руками. Но Катина душа ушла из этой комнаты, и все в ней стало диким и нежилым. Даша села на диван, понемногу ее взгляд остановился на недавно купленной картине, и в первый раз она увидела и поняла, что там было изображено. Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно с содранной кожей, рот сбоку. Носа не было совсем, вместо него треугольная дырка, голова квадратная, и к ней приклеена тряпка, настоящая материя. Ноги, как поленья, на шарнирах, в руке цветок. Остальные подробности ужасны, ужасны. И самое страшное было угол, в котором она сидела раскорякой, глухой и коричневый. Картина называлась «Любовь». Катя называла ее «Современной Венерой». Так вот почему Катя так восхищалась этой окаянной бабой. Она сама теперь такая же, с цветком в углу. Даша легла лицом в подушку и, кусая ее, чтобы не кричать, заплакала. Некоторое время спустя в гостиной появился Николай Иванович. Расставив ноги, сердито зачиркал зажигательницей, подошел к роялю и стал тыкать в клавиши. Неожиданно вышел Чижик. Даша похолодела. Николай Иванович хлопнул крышкой и сказал: «Этого надо было ожидать». Даша несколько раз про себя повторила эту фразу, стараясь понять, что она означает. Внезапно в прихожей раздался резкий звонок. Николай Иванович взялся за бороду, но, произнеся сдавленным голосом ничего не сделал, и быстро ушел в кабинет. По коридору простукало, как копытами, великий могол. Даша соскочила с дивана, в глазах было темно, так билось сердце, и выбежала в прихожую. Там, неловкими от холода пальцами, Екатерина Дмитриевна развязывала лиловые ленты мехового капора и морщила носик. Сестре она подставила холодную розовую щеку для поцелуя. Но когда ее никто не поцеловал, тряхнула головой, сбрасывая капор, и пристально с серыми глазами взглянула на сестру. «У вас что-нибудь произошло? Вы поссорились?» — спросила она низким грудным, всегда таким очаровательно милым голосом. Даша стала глядеть на кожаные калоши Николая Ивановича. Они назывались в доме самоходами и сейчас стояли сиротские. У нее дрожал подбородок. «Нет, ничего не произошло, просто я так...» Екатерина Дмитриевна медленно расстегнула большие пуговицы беличьей шубки. Движением голых плеч освободилась от нее и теперь была вся теплая, нежная и усталая. Расстегивая гамаш, она низко наклонилась, говоря: «Понимаешь, походу нашла автомобиль, промочила ноги». Тогда Даша, продолжая глядеть на калоши Николая Ивановича, спросила сурово: «Катя, где ты была?» «На литературном ужине, моя милая, в честь... ей-богу, даже не знаю кого. Все то же самое, устала до смерти и хочу спать». И она пошла в столовую. Там, бросив на скатерть кожаную сумку и вытирая платком носик, спросила: «Кто это нащипал цветов? А где Николай Иванович, спит?» Даша была сбита с толку. Сестра ни с какой стороны не походила на окаянную бабу и была не только не чужая, а чем-то особенно сегодня близкая. Так бы ее всю и погладила. Но все же с огромным присутствием духа, царапая ногтем скатерть в том именно месте, где полчаса тому назад Николай Иванович ел яичницу, даже сказала: «Катя!» «Что, миленький?» «Я все знаю».
6: «Что ты знаешь? Что случилось, ради бога?» Екатерина Дмитриевна села к столу, коснувшись коленями Дашиных ног, и с любопытством глядела на нее снизу вверх. Даша сказала: «Николай Иванович мне все открыл». И не видела, какое было лицо у сестры, что с ней происходило. После молчания, такого долгого, что можно было умереть, Екатерина Дмитриевна проговорила злым голосом: «Что же такое потрясающее сообщил про меня Николай Иванович?»
5: «Катя, ты знаешь?» «Нет, не знаю».
6: Она сказала это «не знаю», так словно получился ледяной шарик. Даша сейчас же опустилась у ее ног.
5: «Так, может быть, это неправда? Катя, родная, милая, красивая моя сестра, скажи, ведь это все неправда?»
6: И Даша быстрыми поцелуями касалась Катиной нежной, пахнущей духами руки с синеватыми, как ручейки, жилками.
5: «Ну, конечно, неправда», — ответила Екатерина Дмитриевна, устало закрывая глаза.
6: «А ты и плакать сейчас же. Завтра глаза будут красные, носик распухнет». Она приподняла Дашу и надолго прижалась губами к ее волосам.
5: «Слушай, я дура!» — прошептала Даша в ее грудь.
6: В это время громкий, отчетливый голос Николая Ивановича проговорил за дверью кабинета: «Она лжет!» Сестры быстро вернулись, но дверь была затворена. Екатерина Дмитриевна сказала: «Иди-ка ты спать, ребенок, а я пойду выяснять отношения. Вот удовольствие в самом деле, едва на ногах стою». Она проводила Дашу до ее комнаты, рассеянно поцеловала, потом вернулась в столовую, где захватила сумочку, поправила гребень и тихо пальцем постучала в дверь кабинета. «Николай, отвори, пожалуйста». На это ничего не ответили. Было зловещее молчание. Затем фыркнул нос, повернули ключ, и Екатерина Дмитриевна, войдя, увидела широкую спину мужа, который, не оборачиваясь, шел к столу, сел в кожаное кресло, взял слоновой кости нож, резко провел им вдоль разгиба книги. Роман Вассермана «Сорокалетний мужчина».
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
6: Все делалось так, будто Екатерины Дмитриевны в комнате нет. Она села на диван, одернула юбку на ногах и, спрятав носовой платочек в сумку, щелкнула замком. При этом Николая Ивановича вздрогнул клок волос на макушке.
5: «Я не понимаю только одного», — сказала она. «Ты волен думать все, что тебе угодно, но прошу Дашу в свои настроения не посвящать».
6: Тогда он живо повернулся в кресле, вытянул шею и бороду и проговорил, не разжимая зубов: «У тебя хватает развязности называть это моим настроением?»
5: «Не понимаю».
7: «Превосходно! Ты не понимаешь. Ну, а вести себя как уличная женщина, кажется, очень понимаешь!»
6: Екатерина Дмитриевна немного только раскрыла рот на эти слова, глядя в побагровевшее до пота обезображенное лицо мужа, она проговорила тихо:
5: «С каких пор, скажи, ты начал говорить со мной неуважительно?»
7: «Покорнейше прошу извинить, но другим тоном я разговаривать не умею. Одним словом, я желаю знать подробности».
5: «Какие подробности?»
7: «Не лги мне в глаза».
5: «Ах, вот о чем.
6: Екатерина Дмитриевна закатила, как от последней усталости, большие глаза. «Давеча, я тебе сказала, что тут такое. Ой, я и забыла совсем. Я хочу знать, с кем это произошло. А я не знаю. Еще раз прошу не лгать, а я не лгу.

0: и, шагая по ковру, останавливаясь и разрезая воздух взмахами костяного ножа, заговорил о падении семьи, о растлении нравственности, о священных, ныне забытых обязанностях женщины, жены, матери своих детей, помощницы, мужа. Он упрекал Екатерину Дмитриевну в душевной пустоте, в легкомысленной трате денег, заработанных кровью.
1: «Не кровью, а трепанием языка», — поправила Екатерина Дмитриевна.
0: «Нет, больше, чем кровью, тратой нервов!» Он попрекал ее беспорядочным подбором знакомых, беспорядком в доме, пристрастием к этой идиотке, великому моголу и даже омерзительными картинами, от которых меня тошнит в вашей мещанской гостиной.
2: Ну, словом, Николай Иванович отвел душу. Был 16:15. Когда муж охрип и замолчал, Екатерина Дмитриевна сказала: «Ничего не может быть противнее толстого и истерического мужчины». Поднялась и ушла в спальню. Но Николай Иванович даже теперь и не обиделся на эти слова. Медленно раздевшись, он повесил платье на спинку стула, завел часы и с легким вздохом влез в свежую постель, посланную на кожаном диване.
0: «Да, живем плохо. Надо перестроить всю жизнь. Нехорошо, нехорошо», — подумал он, раскрывая книгу, чтобы для успокоения почитать на сон грядущий. Но сейчас же опустил ее и прислушался. В доме было тихо, кто-то высморкался, и от этого звука забилось сердце. «Плачет», — подумал он, — «ай-яй-яй-яй, кажется, я наговорил лишнего». И когда он стал вспоминать весь разговор и то, как Катя сидела и слушала, ему стало ее жалко. Он приподнялся на локте, уже готовый вылезть из-под одеяла, но по всему телу поползла истома, точно от многодневной усталости. Он уронил голову и уснул.
1: Даша, раздевшись в своей чистенько прибранной комнате, вынула из волос гребень, помотала головой так, что сразу вылетели все шпильки, влезла в белую постель и, закрывшись до подбородка, зажмурилась. «Господи, все хорошо. Теперь ни о чем не думать, спать».
2: Из угла глаза выплыла какая-то смешная рожица. Даша улыбнулась, подогнула колени и обхватила подушку. Темный сладкий сон покрыл ее, и вдруг явственно в памяти раздался Катин голос.
0: «Ну, конечно, неправда!»
2: Даша открыла глаза.
0: «И ни одного звука!» «Ничего не сказала Катя, только спросила, правда или неправда!» «Она же ответила так точно, отлично понимала, о чем идет речь!» Сознание, как иглою, прокололо все тело. «Катя меня обманула?» Затем, припоминая все мелочи разговора, Катины слова и движения, Даша ясно увидела: да, действительно, обман. Она была потрясена. Катя изменила мужу, но, изменив, согрешив, налгав, стала точно еще очаровательнее. Только слепой не заметил бы в ней чего-то нового, какой-то особой усталой нежности. И лжет она так, что можно с ума сойти, влюбиться. Но ведь она преступница. «Ничего, ничего не понимаю!» Даша была взволнована и сбита с толку. Пила воду, зажигала и опять тушила лампочку, и до утра ворочалась в постели, чувствуя, что не может не осудить Катю, не понять того, что она

0: сделала. Екатерина Дмитриевна тоже не могла заснуть в эту ночь. Она лежала на спине, без сил, протянув руки поверх шелкового одеяла и, не вытирая слез, плакала о том, что ей смутно, нехорошо и нечисто, и она ничего не может сделать, чтобы было не так, и никогда не будет такой, как Даша, пылкой и строгой. И еще плакала о том, что Николай Иванович назвал ее уличной женщиной и сказал про гостиную, что это мещанская гостиная. И уже горько заплакала о том, что Алексей Алексеевич Бессонов вчера в полночь завез ее на лихом извозчике в загородную гостиницу, и там, не зная, не любя, не чувствуя ничего, что было у нее близкого и родного, омерзительно и не спеша владел ею так, будто она была куклой, розовой куклой, выставленной на морской в магазине парижских мод мадам Дюкле.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Пятое. На Васильевском острове, в только что отстроенном доме по 19-й линии на 5-м этаже, помещалась так называемая центральная станция по борьбе с бытом в квартире инженера Ивана Ильича Телегина. Телегин снял эту квартиру под общежитие на год по дешевой цене. Себе он оставил одну комнату, остальные, меблированные железными кроватями и сосновыми столами и табуретками, сдал с тем расчетом, чтобы поселить жильцы тоже холостые и непременно веселые. Таких ему сейчас же и подыскал его бывший одноклассник и приятель Сергей Сергеевич Сапожков. Это были студенты юридического факультета Александр Иванович Жиров, хроникер и журналист Антошка Арнольдов, художник Валет и молодая девица Елизавета Расторгуева, не нашедшая еще себе занятия по вкусу. Жильцы вставали поздно, когда Телегин приходил с завода завтракать, и не спеша принимались каждый за свои дела. Антошка Арнольдов уезжал на трамвае на Невский, в кофейню, где узнавал новости, затем в редакцию. Валет обычно садился писать свой автопортрет. Сапожков запирался на ключ работать, готовил речи и статьи о новом искусстве. Жиров пробирался к Елизавете Киевне и мягким, мяукающим голосом обсуждал с ней вопросы жизни. Он писал стихи, но из самолюбия никому их не показывал. Елизавета Киевна считала его гениальным. Елизавета Киевна, кроме разговоров с Жировым и другими жильцами, занималась вязанием из разноцветной шерсти длинных полос, не имеющих определенного назначения, причем пела грудным, сильным и фальшивым голосом украинские песни или устраивала себе необыкновенные прически. Или, бросив петь, распустив волосы, ложилась на кровать с книгой, засасывалась в чтение до головных болей. Елизавета Киевна была красивая, рослая и румяная девушка с близорукими, точно нарисованными глазами и одевавшаяся с таким безвкусием, что ее ругали за это даже телегинские жильцы. Когда в доме появлялся новый человек, она зазывала его к себе и начинался головокружительный разговор, весь построенный на остриях и безднах, причем она выпытывала, нет ли у ее собеседника жажды к преступлению, способен ли он, например, убить, не ощущает ли в себе самопровокации. Это свойство она считала признаком всякого замечательного человека. Телегинские жильцы даже прибили на дверях у нее таблицу этих вопросов. В общем, это была неудовлетворенная девушка и все ждала каких-то переворотов, кошмарных событий, которые сделают жизнь увлекательной, такой, чтобы жить во весь дух, а не томиться у серого от дождя окошка. Сам Телегин немало потешался над своими жильцами, считал их отличными людьми и чудаками, но за недостатком времени мало принимал участие в их развлечениях. Однажды на Рождестве Сергей Сергеевич Сапожков собрал жильцов и сказал им следующее. «Товарищи, настало время действовать. Нас много, но мы распалены. До сих пор мы выступали разрозненно и робко. Мы должны составить фалангу и нанести удар буржуазному обществу. Для этого, во-первых, мы фиксируем вот эту инициативную группу, затем выпускаем прокламацию, вот она, мы новые Колумбы, мы гениальные возбудители, мы семена нового человечества. Мы требуем от заплывшего жиром буржуазного общества отмены всех предрассудков. Отныне нет добродетели, семья, общественные приличия, браки отменяются. Мы этого требуем. Человек, мужчина и женщина, должен быть голым и свободным. Половые отношения есть достояние общества. Люди, юноши и девушки, мужчины и женщины, вылезайте из насиженных логовищ, идите, нагие и счастливые, в хоровод под солнце дикого зверя. Затем Сапожков сказал, что необходимо издавать футуристический журнал под названием «Блюдо богов», деньги на которые отчасти даст Телегин. Остальные нужно вырвать из пасти буржуев. Всего 3000. Так была создана центральная станция по борьбе с бытом. Название, придуманное Телегиным, когда, вернувшись с завода, он до слез хохотал над проектом Сапожкова. Немедленно было приступлено к изданию первого номера «Блюда богов». Несколько богатых меценатов, адвокаты и даже сам Сашка Сакельман дали требуемую сумму — 3000. Были заказаны бланки на обертышной бумаге с непонятной надписью «Центрофуга» и приступлено к приглашению ближайших сотрудников и к сбору материала. Художник Валет подал идею, чтобы комната Сапожкова, превращенная в редакцию, была обезображена циничными рисунками. Он нарисовал на стенах 12 автопортретов. Долго думали о меблировке. Наконец убрали в комнате все, кроме большого стола, оклеенного золотой бумагой. После выхода первого номера в городе заговорили о «Блюде богов». Одни возмущались, другие утверждали, что не так-то все это просто, и не пришлось бы в недалеком будущем Пушкина отослать в архив. Литературный критик Чирва растерялся. В «Блюде богов» его называли сволочью. Екатерина Дмитриевна Смоковникова немедленно подписалась на журнал на весь год и решила устроить вторник с футуристами. Ужинать к Смоковниковым был послан от центральной станции Сергей Сергеевич Сапожков. Он появился в грязном сюртуке из зеленой бумазеи, взятом на прокат в театральной парикмахерской, из пьесы «Манон Леско». Он подчеркнуто много ел за ужином, пронзительно, так что самому было противно, смеялся. Глядя на Чирву, обозвал критиков шакалами, питающимися падалью. Затем развалился и курил, поправляя пенсне на мокром носу. В общем, все ожидали большего. После выхода второго номера решено было устраивать вечера под названием «Великолепные кощунства». На одно из таких кощунств пришла Даша. Парадную дверь ей отворил Жиров и сразу засуетился, стаскивая с Даши ботинки, шубку, снял даже какую-то ниточку с суконного ее платья. Даша удивила, что в прихожей пахнет капустой.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Жиров, скользя бочком за ней по коридору к месту кощунства, спросил: «Скажите, вы какими духами душитесь? Замечательно приятные духи!» Затем удивила Дашу доморощенность всего этого так нашумевшего дерзновения. Правда, на стенах были разбросаны глаза, носы, руки, срамные фигуры, падающие небоскребы, словом, все, что составляло портрет Василия Вениаминовича Валета, молча стоявшего здесь же с нарисованными зигзагами на щеках. Правда, хозяева и гости, а среди них были почти все молодые поэты, посещавшие вторники у Смоковниковых, сидели на неструганных досках, положенных на обрубке дерева, дар Телегина. Правда, читались преувеличенно наглыми голосами стихи про автомобили, ползущие по небесному своду, про плевки в старого небесного сифилитика, про молодые челюсти, которыми автор разгрызал, как орехи, церковные купола, про какого-то до головной боли непонятного кузнечика в коверкоте с бедокером и биноклем, прыгающего из окна на мостовую. Но Даша... почему-то все эти ужасы казались убогими. По-настоящему понравился ей только Телегин. Во время разговора он подошел к Даше и спросил с застенчивой улыбкой, не хочет ли она чаю и бутербродов. «И чай, и колбаса у нас обыкновенные, хорошие». У него было загорелое лицо, бритое и простоватое, и добрые синие глаза, должны быть умные и твердые, когда нужно. Даша подумала, что доставит ему удовольствие, если согласится, поднялась и пошла в столовую. Там на столе стояло блюдо с бутербродами и помятый самовар. Телегин сейчас же собрал грязные тарелки и поставил их прямо на пол в угол комнаты, оглянулся, ища тряпку, вытер стол носовым платком, налил Даше чаю и выбрал бутерброд наиболее деликатный. Все это он делал не спеша, большими, сильными руками, и приговаривал, словно особенно стараясь, чтобы Даше было уютно среди этого мусора. «Хозяйство у нас в беспорядке, это верно, но чай и колбаса первоклассные, от Елисеева, были конфеты, но съедены». Хотя он поджал губы и поглядел на Дашу, в синих глазах его появился испуг, затем решимость — «Если позволите», и вытащила из жилетного кармана две карамельки в бумажках. «С таким не пропадешь», — подумала Даша и тоже, чтобы ему было приятно, сказала: «Как раз мои любимые карамельки». Затем Телегин, бочком присев напротив Даши, принялся внимательно глядеть на горчишницу. На его большом и широком лбу от напряжения налилась жила. Он осторожно вытащил платок и вытер лоб. У Даши губы сами растягивались в улыбку. Этот большой, красивый человек до того в себе не уверен, что готов спрятаться за горчишницу. У него где-нибудь в Арзамасе, так ей показалось, живет чистенькая старушка-мать и пишет оттуда строгие письма насчет его постоянной манеры давать взаймы денежки разным дуракам, насчет того, что только скромностью и прилежанием получишь, друг мой, уважение среди людей. И он, очевидно, вздыхает над этими письмами, понимая, как далеко ему до совершенства. Даша почувствовала нежность к этому человеку. «Вы где служите?» — спросила она. Телегин сейчас же поднял глаза, увидел ее улыбку и широко улыбнулся. «На Балтийском заводе». «Интересная работа у вас?» «Не знаю. По-моему, всякая работа интересна». «Мне кажется, рабочие должны вас очень любить».
3: «Вот не думал никогда об этом. Хотя, по-моему, не должны любить. За что им меня любить? Я с ними строг. Хотя отношения Отношения хорошие, конечно. Товарищеские отношения.
2: Скажите, вам действительно нравится все, что сегодня делалось в той комнате?
3: Морщины сошли со лба Ивана Ильича. Он громко рассмеялся. «Мальчишки, хулиганы отчаянные, замечательные мальчишки. Я своими жильцами доволен, Дарья Дмитриевна. Иногда в нашем деле бывают неприятности. Вернешься домой расстроенным, а тут преподнесут чепуху какую-нибудь. Но на следующий день вспомнишь — умора!»
2: «А мне эти кощунства очень не понравились», — сказала Даша строго. «Это просто нечистоплотно».
3: Он с удивлением посмотрел ей в глаза.
2: Она подтвердила: «Очень не понравилось».
3: «Разумеется, виноват прежде всего я сам», — проговорил Иван Ильич раздумчиво. «Я их к этому поощрял. Действительно, пригласить гостей и весь вечер говорить с непристойностью. Ужасно, что вам все это было так неприятно».
2: Даша с улыбкой глядела ему в лицо. Она могла бы что угодно сказать этому почти незнакомому ей человеку. «Мне представляется, Иван Ильич, что вам совсем другое должно нравиться. Мне кажется, вы хороший человек. Гораздо лучше, чем сами о себе думаете. Правда, правда». Даша, облокотясь, подперла подбородок и мизинцем трогала губы. Глаза ее смеялись, а ему казались они страшными. До того потрясающе были прекрасны. Серые, большие, холодноватые. Иван Ильич в величайшем смущении сгибал и разгибал чайную ложку.
3: На его счастье, в столовую вошла Елизавета Киевна. На ней была накинута турецкая шаль, и на ушах бараньими рогами закручены две косы. Даша она подала длинную мягкую руку, представилась, Расторгуева, села и сказала: «О вас много, много рассказывал Жиров. Сегодня я изучала ваше лицо, вас коробило».
4: «Это хорошо».
3: «Лиза, хотите холодного чаю?» — поспешно спросил Иван Ильич.
4: «Нет, Телегин, вы знаете, что я никогда не пью чаю».
3: «Ну так вот, вы думаете, конечно, что за странное существо говорит с вами.
4: Я никто, ничтожество, бездарно и порочно».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
2: Иван Ильич, стоявший у стола, в отчаянии отвернулся. Даша опустила глаза. Елизавета Киевна с улыбкой разглядывала ее.
3: «Вы изящны, благоустроены и очень хороши собой. Не спорьте, вы это сами знаете. У вас, конечно, влюбляются десятки мужчин. Обидно думать, что все это кончится очень просто. Придет самец, народите ему детей, потом умрете.
2: Скука!» У Даши от обиды задрожали губы. «Я и не собираюсь быть необыкновенной», — ответила она. «И не знаю, почему вас так волнует моя будущая жизнь».
3: Елизавета Киевна еще веселее улыбнулась. Глаза же ее продолжали оставаться грустными и кроткими. «Я же вас предупредила, что я ничтожная как человек, а омерзительная как женщина. Переносить меня могут очень немногие, и то из жалости, как, например, Телегин».
2: «Черт знает, что вы говорите, Лиза», — пробормотал он, не поднимая головы.
3: «Да я ничего от вас не требую, Телегин, успокойтесь».
2: И она опять обратилась к Даше.
3: «Вы переживали когда-нибудь бурю?» «Я пережила одну бурю. Был человек, я его любила. Он меня ненавидел, конечно. Я жила тогда на Черном море. Была буря. Я говорю этому человеку: едем. От злости он поехал со мной. Нас понесло в открытое море. Вот было весело, чертовски весело. Я сбрасываю с себя платье и говорю ему...»
2: «Слушайте, Лиза», — сказал Телегин, морща губы и нос, — «вы врете. Ничего этого не было, я знаю. Тогда Елизавета Киевна с непонятной улыбкой поглядела на него и вдруг начала смеяться. Положила локти на стол, спрятала в них лицо и, смеясь, вздрагивала полными плечами. Даша поднялась и сказала Телегину, что хочет домой и уедет, если можно, ни с кем не прощаясь. Иван Ильич отдал Даше шубку так осторожно, точно шубка была тоже частью Дашиного существа, сошел вниз по темной лестнице, все время зажигая спички и сокрушаясь, что так темно, ветрено и скользко, довел Дашу до угла и посадил на извозчичьи санки. Извозчик был старичок, и лошадка его занесена снегом. И долго еще стоял и смотрел, без шапки и пальто, как таяли и расплывались в желтом тумане низенькие санки, сидящие в них фигурой девушки. Потом не спеша вернулся домой в столовую. Там у стола все так же, лицом в руки, сидела Елизавета Киевна. Телегин почесал подбородок и проговорил, морщась: «Лиза». Тогда она быстро, слишком быстро подняла голову. «Лиза, для чего, простите меня, вы всегда заводите такой разговор, что всем делается неловко и стыдно?»
5: «Ой, влюбился»,
2: — негромко проговорила Елизавета Киевна, продолжая глядеть на него близорукими, грустными, точно нарисованными глазами.
5: «Сразу вижу. Ой, вот скука!»
4: «Это совершенная неправда!» — Телегин побагровел. «Неправда!»
5: «Ну, виновата».
2: Она лениво встала и ушла, волоча за собой по полу пыльную турецкую шаль. Иван Ильич походил некоторое время в задумчивости, выпил холодного чаю, потом взял стул, на котором сидела Дарья Дмитриевна, и отнес его в свою комнату. Там примерился, поставил его в угол и, взяв себя всей горстью за нос, проговорил точно с величайшим изумлением: «Чепуха! Вот ерунда-то!»
5: Для Даши эта встреча была как одна из многих. Встретила очень славного человека, и только. Даша была еще в том возрасте, когда видит и слышит плохо. Слух оглушен шумом крови, а глаза повсюду, будь даже это человеческое лицо, видит, как в зеркале, только свое изображение.
2: В такое время лишь уродство поражает фантазию. А красивые люди, опольстительные пейзажи и скромная красота искусства считаются повседневной свитой королевы в 19 лет. Не так было с Иваном Ильичем. Теперь, когда с посещения Даши прошло больше недели, ему стало казаться удивительным, как могла незаметно, он с ней не сразу даже и поздоровался, и просто вошла, села, положила Мухту на колени, появиться в их оголтелой квартире эта девушка с нежной, нежно-розовой кожей в черном суконном платье с высоко поднятыми пепельными волосами и надменным детским ртом. Непонятно было, как решился он спокойно говорить с ней про колбасу от Елисеева. А теплые карамелечки вытащил из кармана, предложил съесть. Мерзавец! Иван Ильич за свою жизнь, ему недавно исполнилось 29 лет, влюблялся раз 6. Еще реалистом в Казани в зрелую девицу Марусю Хвоеву, дочь ветеринарного врача, давно уже и бесплодно гуляющую все в одной и той же плюшевой шубке по главной улице в 4 часа. Но Марусь Хвоевой было не до шуток. Ивана Ильича отвергли, и он без предварительного перехода увлекся гастролершей Адой Тилле, поражавшей казанцев тем, что в оперетах, из какой бы эпохи ни были они, появлялась по возможности в костюме для морского купания, что и подчеркивалось дирекцией в афишах: знаменитая Ада Тилле, получившая золотой приз за красоту ног. Иван Ильич дошел даже до того, что пробрался к ней в дом и поднес букет, нарванный в городском саду. Ну, а Тилли, сунув эти цветы понюхать лохматой собачонке, сказал Ивану Ильичу, что от местной пищи у нее совершенно испорчен желудок, и попросила его сбегать в аптеку. Тем дело и кончилось. Затем, уже студентом в Петербурге, он увлекся было медичкой Вельбушевич и даже ходил к ней на свидание в анатомический театр. Но как-то само собой из этого ничего не вышло, и Вельбушевич уехала служить в земство. Однажды Ивана Ильича полюбила до слез, до отчаяния модисточка из большого магазина, Зиночка, и он от смущения и душевной мягкости делал все, что ей хотелось. Ну, в общем, облегченно вздохнул, когда она вместе с отделением фирмы уехала в Москву. Прошло постоянное ощущение каких-то неисполненных обязательств. Последнее нежное чувство было у него в позапрошлом году, летом, в июне. На дворе, куда выходила его комната, напротив, в окне каждый день перед закатом появлялась худенькая бледная девушка и, отворив окно, старательно вытряхивала и чистила щеткой свое всегда одно и то же рыженькое платье. Потом надевала его и выходила посидеть в парк. Там, в парке, Иван Ильич в тихие сумерки разговорился с ней. И с тех пор каждый вечер они гуляли вместе, хвалили петербургские закаты и беседовали. Девушка эта, Оля Комарова, была одинокая, служила в нотариальной конторе и все хворала, кашляла. Они беседовали об этом кашле, о болезни, о том, что по вечерам тоскливо бывает одинокому человеку, и о том, что какая-то ее знакомая, Кира, полюбила хорошего человека и уехала за ним в Крым. Разговоры были скучные. Оля Комарова до того уже не верила в свое счастье, что, не стесняясь, говорила Ивану Ильичу о самых заветных мыслях и даже о том, что иногда рассчитывает, а вдруг он полюбит ее, сойдется, отвезет в Крым. Иван Ильич очень жалел ее и уважал, но полюбить так и не мог, хотя иногда после их беседы, лежа на диване в сумерках, думал, какой он эгоист, бессердечный и плохой человек. Осенью Оля Комарова простудилась и слегла. Иван Ильич отвез ее в больницу, оттуда на кладбище. Перед смертью она сказала: «Если я выздоровею, вы женитесь на мне?» «Честное слово, женюсь», — ответил Иван Ильич. Чувства к Даше не было похоже на те прежние. Елизавета Киевна сказала: «Влюбился». Но влюбиться можно было во что-то предполагаемое доступным, и невозможно, например, влюбиться в статую или в облако. К Даше было какое-то особенное, незнакомое ему чувство, притом малопонятное, потому что и причин-то к нему было мало. Несколько минут разговора, да стул в углу комнаты. Чувство это было даже и не особенно острое, но Ивану Ильичу хотелось самому теперь стать тоже особым, начать очень следить за собой. Он часто думал: «Мне скоро 30 лет, а жил я до сих пор, как трава рос. Запущение страшное, эгоизм и безразличие к людям. Надо подтянуться, пока не поздно». В конце марта, в один из тех передовых весенних дней, неожиданно врывающихся в белый от снега, тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом посекут под ними зеленые катки, развезет по улицам снег, задымится асфальт и высохнет пятнами, когда тяжелая шуба повиснет на плечах, глядишь, а уж какой-то мужчина с острой бородкой идет в одном пиджаке, и все оглядываются на него, улыбаются, а поднимешь голову, небо такое бездонное и синее, словно вымыто водами. В такой день, в половине четвертого, Иван Ильич вышел из технической конторы, что на Невском, расстегнул харьковую шубу и сощурился от солнца. На свете жить все-таки недурно. И в ту же минуту увидел Дашу. Она медленно шла в синем весеннем пальто с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком. На синей шапочке покачивались белые ромашки. Лицо было задумчивое и грустное. Она шла с той стороны, откуда по лужам, по рельсам трамваев, в стекла, в спины прохожим, под ноги им, на спины и медь экипажей светило из синей бездны огромное солнце, косматое, пылающее весенней яростью. Даша точно вышла из этой синевы и света и прошла, пропала в толпе. Иван Ильич долго смотрел в ту сторону. Сердце медленно било в грудь. Воздух был густой, пряный, кружащий голову. Иван Ильич медленно дошел до угла и, заложив за спину руки, долго стоял перед столбом с афишами. «Новые и интересные приключения Джека, потрошителя животов», — прочел он и сообразил, что ничего не понимает, и счастлив так, как в жизни с ним еще не бывало. А отойдя от столба, во второй раз увидел Дашу. Она возвращалась все так же с ромашками и сверточком по краю тротуара. Он подошел к ней, снял шляпу. «Дарья Дмитриевна, какой день чудесный!» Она чуть-чуть вздрогнула, затем подняла на него холодноватые глаза, в них от света блестели зеленые точки, улыбнулась ласково и пожала руку в белой лайковой перчатке, крепко, дружески. «Вот как хорошо, что я вас встретила. Я даже думала сегодня о вас. Правда, правда, думала!» Даша кивнула головой, и на шапочке закивали ромашки. «У меня, Дарья Дмитриевна, было дело на Невском, и теперь весь день свободный. И день-то какой!» Иван Ильич сморщил губы, собирая все присутствие духа, чтобы они не расплылись в улыбку. Даша спросила: «Иван Ильич, вы могли бы меня проводить до дома?» Они свернули в боковую улицу и шли теперь в тени. «Иван Ильич, вам не будет странно, если я спрошу вас об одной вещи? Нет, конечно, с вами-то я и поговорю. Только вы отвечайте мне сразу. Отвечайте, не раздумывая, а прямо. Как спрошу, так и ответьте». Лицо ей было озабочено, и брови сдвинуты. «Раньше мне казалось так», — она провела рукой по воздуху, — «есть воры, лгунишки, убийцы. Они существуют где-то в стороне, так же, как змеи, пауки, мыши. А люди, все люди, может быть, со слабостями, с чудачествами, но все добрые и ясные. Вот видите, идет барышня. Ну вот, какая она есть, такая и есть. Весь свет мне казался точно нарисованным чудесными красками. Вы понимаете меня?»
6: «Ну, это прекрасно, Дарья Дмитриевна».
2: «Подождите. А теперь я точно проваливаюсь в эту картину, в темноту, в духоту. Я вижу, человек может быть обаятельным, даже каким-то особенно трогательным, прямо на ощупь, и грешить, грешить ужасно при этом. Вы не подумайте, не пирожки таскать из буфета, а грех настоящий. Ложь!» Даша отвернулась, подбородок ее дрогнул. «Человек этот прелюбодей. Женщина замужняя. Значит, можно? Я спрашиваю, Иван Ильич».
6: «Нет, нет, нельзя».
2: «Почему нельзя?»
6: «Этого сейчас сказать не могу, но чувствую, что нельзя».
2: «А вы думаете, я сама этого не чувствую? С 2 часов брожу в тоске. День такой ясный, свежий, а мне представляется, что в этих домах за занавесками попрятались черные люди, и я должна быть с ними, вы понимаете?»
6: «Нет, не понимаю», — быстро ответил он.
2: «Нет, должна! Ах, какая тоска у меня! Значит, просто я девчонка. А этот город не для девчонок построен, а для взрослых». Даша остановилась у подъезда и носком высокого башмака стала передвигать взад и вперед по асфальту коробку от папирос с картинкой «Зеленая дама, изо рта дым». Иван Ильич Глядя на лакированный носок Дашиной ноги, чувствовал, как Даша словно тает, уходит туманом. Он бы хотел удержать ее, но какой силой? Есть такая сила, и он чувствовал, как она сжимает ему сердце, стискивает горло. Но для Даши все его чувство, как тень на стене, потому что и он сам не более как добрый, славный Иван Ильич. Ну, прощайте. Спасибо вам, Иван Ильич. Вы очень славный и добрый. Мне легче не стало, но все же я вам очень, очень благодарна. Вы меня поняли, правда? Вон какие дела на свете. Надо быть взрослой, ничего не поделаешь. Заходите к нам в свободный часок, пожалуйста. Она улыбнулась, встряхнула ему руку и вошла в подъезд. Пропала там, в темноте.
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались два ключевых вопроса – внутренняя безопасность и стабильность, а также развитие отношений с соседними странами. Совещание проходило в формате видеоконференции. По первому вопросу доклады представили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Как обычно, мероприятие прошло в закрытом режиме, сообщили в Кремле. Правительство России направит банкам из федерального бюджета порядка 60 миллиардов рублей субсидий на льготные кредиты агропромышленному комплексу. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
2: Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Финансирование предоставлялось на короткие сроки и в рамках также долгосрочных инвестиций. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
1: Михаил Мишустин напомнил слова президента о том, что Россия сама должна производить критически важную продукцию. Одним из ключевых отраслевых секторов в этой области является сельское хозяйство. Доля начальной военной подготовки в школах увеличится в два раза. Для учащихся с 6 по 11 классы введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». На саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию украинского кризиса, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В Госдепартаменте отметили, что стороны обменялись детальными позициями по ряду гуманитарных аспектов, что создает основу для будущих раундов переговоров. «Если бы в Анкоридже было достигнуто соглашение, война на Украине уже завершилась», заявил госсекретарь. Кроме того, Рубио заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, чтобы добиться окончательного прекращения конфликта на Украине. «Россия ждет продолжения диалога с США по украинскому урегулированию», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
3: Луций Сергий Кателина из древнего рода сервиев, родившийся, вероятно, в 108 году, был человеком, обладавшим необыкновенной физической силой и замечательными умственными способностями, но дерзким, бесхарактерным и зараженным всевозможными пороками. Молодость свою он провел в кутежах и бесчинствах и расстроил свое состояние. В эпоху казней Суллы Кателина из жажды к деньгам и врожденных разбойничьих наклонностей служил диктатору палачом. Он умертвил даже своего брата и тестя, а впоследствии и жену с сыном. Позорной репутации его не помешало ему, однако, сделаться квестором 77 год, претором 69 год и управлять в качестве пропретора Африкой 68-66 годы. Взяточничество привело его на скамью подсудимых. Дело кончилось оправданием, но Цицерон говорил по этому случаю, что отрицать вину Кателины значило в 12 часов отрицать, что на дворе светло. Из-за этого дела он, по сенатскому решению, был исключен из списка кандидатов на консульское звание. Поэтому он решил достигнуть своей цели путем насилия. Кателина втайне соединился с Публием Автронием Петом и Публием Корнелием Суллой, которые были избраны консулами, но затем осуждены до вступления в должности и приговорены к денежному штрафу, и с некоторыми другими недовольными с целью убить на форуме 1 января 1965 года новоизбранных консулов и многих сенаторов, после чего Кателина и Антоний должны были стать консулами. Но заговор был открыт, и консулы приняли меры предосторожности. Из-за недостатка доказательств сенат отказался от следствия по этому делу. Но Кателина вследствие долгов и отчаянной нужды продолжала идти по однажды принятому пути преступления и заговора. Он задумал добиться высшей власти консульства на 64-й год, чтобы затем, по примеру Суллы, совершить переворот и освободиться от нужды и позора. Для этой цели он соединился с шайкой разорившихся и отчаянных людей всякого состояния и возраста, которым за доставление ему консульства он обещал общее отпущение долгов, проскрипцию богачей, доходные государственные и жреческие должности. Такой переворот казался тогда делом нетрудным, так как главные военные силы государства стояли с Помпеем в Азии, и Италия была почти беззащитна. Но планы заговорщиков не остались совершенной тайной. Один из них, Курий, рассказал об этом одной женщине по имени Фульвия, и таким образом кое-что проникло в общество. Поэтому, когда Кателина стал добиваться консульства на 63-й год, то здравомыслящие употребили все меры к тому, чтобы устранить его, и выбрали противника его Цицерона и Гая Антония. Побуждаемый жаждой мести и гордостью, Кателина готовился теперь к тому, чтобы в случае надобности силой добиться консульства на следующий год, 62-й. Он привлек к себе всех несчастных, бессердечных и безнравственных, всех жаждущих новизны и убийств в Риме. Он вербовал себе приверженцев в разных местностях Италии и готовил восстание, особенно в Этрурии. В Риме он имел со своими товарищами ночные собрания, на которых обсуждались меры ко всеобщему перевороту, на случай, если обыкновенный путь к достижению высшей власти останется для него закрытым. Между тем, виды на законное избрание все более и более исчезали. Всюду смотрели на него с недоверием, как на заговорщика. Катон выступил против него с упреками в Сенате. На это он дерзко и без обиняков ответил, что если будут разводить огонь, чтобы погубить его, то он станет тушить его не водой, а развалинами. Из-за боязни переворота усилили законы против захвата власти, отсрочили консульские выборы с месяца Квинтилия, июль, на октябрь. Душой всех мер, направленных против Кателины, был консул Цицерон. Большими обещаниями он склонил на свою сторону Фульвию, а через ее посредство и Курия, который принял на себя роль изменника и извещал консула обо всех предприятиях и намерениях Кателины. Таким образом, Цицерон узнал, что на одном из собраний заговорщики приняли решение убить его в консульских комициях и доставить консульство Кателине. Вследствие этого известия он собрал сенат 20 октября и категорически потребовал от Кателина оправдания. Но последний ответил ему встречным обвинением и заключил свою речь словами: «В чем же состоит мое преступление? Я вижу в государстве два тела, одно отжившее и со слабой головой, а другое полное жизни, но без головы. Клянусь жизнью, она будет ему доставлена». Затем он с ликующим взглядом оставил испуганный сенат. Последний объявил, что республика в опасности, и возложил на консулов ответственность за спокойствие государства. После этого Цицерон явился в избирательное собрание с массой вооруженных молодых всадников для противодействия вооруженным заговорщикам и нарочно раскрыл тогу, чтобы показать гражданам свой панцирь и обратить их внимание на грозящую их консулу опасность. Заговорщики не решились совершить нападение, и в консулы были избраны Силан и Мурена. Теперь Кателине ничего более не оставалось, как открыто перейти к насилию. Он отправил Манлия, ветерана из школы Суллы, в Физулы, в Этрурии, чтобы собрать в лагере навербованных бунтовщиков. Другие отправлены были с такой же целью в другие местности. Хотели поднять знамя открытого восстания и вызвать всеобщий переворот. Сам Кателина должен был отправиться к войску, но прежде чем оставить город, он хотел устранить со своего пути консула Цицерона. В ночь с 6 на 7 ноября он собрал важнейших заговорщиков на Серпной улице в доме Марка Порция Лекаса. В этом собрании он возвестил, что он отправится к Манлию и назначил, кому остаться в Риме и что каждому следовало здесь сделать. Своим наместником в Риме он назначил Лентула, Цетек должен был умертвить враждебных сенаторов, Габиний – противников среди граждан, а Кассий – зажечь город. Двое всадников, Корнелий и Варгунтий, обещали отправиться на другое утро в дом Цицерона и умертвить его. Но Цицерон ночью уже был предупрежден об этом Фульвией, и когда оба всадника явились утром, как они говорили, для приветствия консула, их не допустили. Кроме того, как говорят в это утро многие знатные лица, Марк, Марцел, Крас, Метел, Сципион, представили консулу анонимные письма, в которых их приглашали оставить Рим, потому что Кателина готовился совершить там всеобщее избиение. Цицерон немедленно 8 ноября собрал сенат в храме Юпитера Статора, который он окружил вооруженными всадниками. Кателина также явился с обычной дерзостью. Он кланялся, но ему не отвечали. Он сел, и тотчас все места около него были оставлены сенаторами. Консул, извещенный обо всех планах Кателины, в возмущении напал на бесстыдника, явившегося и теперь в сенат с невинной миной, и громовым голосом произнес свою первую речь против Кателины. Он поставил ему на вид все, что он знал о его планах, и пригласил его исполнить свое решение, оставить город и отправиться к войску. Кателина выслушал его молча. Когда Цицерон закончил, он скромно, с опущенным взором, просил сенат не верить Цицерону до следствия, клялся в своей невиновности. Когда же сенаторы прервали его и назвали врагом и убийцей Отечества, он поспешно и с гневом оставил собрание. Следующей же ночью он оставил Рим, говоря, что отправляется в изгнание в Массилию. В действительности же он отправился к своему войску в Этрурию, куда предварительно уже отправил консульские фасции. На следующий день Цицерон держал перед народом вторую речь против Кателины, в которой он сообщил об его удалении и оправдывал свои действия против него. Цицерон желал удаления Кателины, чтобы легче разделаться с заговорщиками, которые останутся в городе без предводителя. На другой день после бегства Кателины сенат предоставил защиту города Цицерону, поручив товарищу его Антонию командование войском против опального Кателины. Цицерон зорко следил за заговорщиками в городе, которые долго оставались спокойными, и узнал, что медлительный Лентул, по настоянию нетерпеливого Цетега, назначил, наконец, избиение на ночь Сатурналии с 19 на 20 декабря. Однако он все еще не имел в руках достаточно убедительных доказательств, чтобы начать против них судебное преследование. Но тут случилось, что заговорщики сами доставили консулу нужные доказательства. Именно в это время в Риме были посланы от аллоброгов, которым заговорщики доверили свою тайну, чтобы склонить этот народ на сторону Кателины. Но они передали дело своему патрону Квинту Фабию Санге, который известил об этом Цицерона. Устроено было так, что посланные потребовали от заговорщиков письма к своим высшим властям. Лентул, Цетег, Статилий и Габиний попались на эту удочку. Посланные по уговору во время своего выезда в ночь со 2 на 3 декабря были арестованы у Мульвийского моста вооруженными людьми консула, и письма были у них отобраны. С этими письменными доказательствами в руках Цицерон 3 декабря обвинил упомянутых заговорщиков в Сенате, по распоряжению которого они были арестованы. В тот же вечер консул отдал возбужденному народу отчет об этом происшествии в своей третьей речи против Кателины. Так как распространился слух, что хотят силой освободить арестованных, то Цицерон 5 декабря созвал сенат в храме Конкордии, чтобы утвердить решение относительно наказания. Упомянутый консул Силан подал голос за смертную казнь, а претор Цезарь – за пожизненное заключение. Против последнего мнения восстали Катон и Цицерон в своей четвертой речи против Кателины. И они добились того, что четыре упомянутых заговорщика и Ципарий были приговорены к смерти. Еще до наступления ночи Цицерон велел колесовать их в темнице, в Тулиануме. Он присутствовал при этом, и когда он затем объявил собравшемуся у тюрьмы народу «они мертвы», последний приветствовал его радостными криками и с триумфом проводил через иллюминованный город домой, как спасителя города.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима» в избранных биографиях.
3: Восстания приверженцев Катилины в разных местах Италии были легко подавлены. Сам Катилина во главе своих охотников хотел спастись через Апеннины в Галлию, но нашел проходы, занятыми Метеллом Цедером, и 6 января 62 года был разбит у Пистории Петреем, легатом консула Антония, устранившегося от борьбы против Катилины под предлогом болезни. После продолжительной и ожесточенной борьбы Катилина бросился в массу неприятеля и нашел смерть. Антоний отослал его голову в Рим. Многие из его приверженцев были приговорены к изгнанию и денежному штрафу, но никто не был казнен. Цицерон стоял теперь на высоте счастья и славы. Его бдительность и энергия спасли город и государство от гибели. Все благонамеренные признали это. Сенат удостоил его похвалы и благодарности и предписал благодарственный праздник по случаю спасения им государства. Квинт Катул и другие назвали его отцом Отечества. Цицерон сам гордился своей заслугой, и он имел на это.

Он чувствовал себя первым лицом в государстве наряду с Помпеем, который в это время после покорения азиатских народов и царей находился в высшем блеске своей славы. В союзе с ним он надеялся стать опорой расшатавшегося государства, и сам Помпей по возвращении из Азии признал его заслуги, говоря: «Я напрасно стремился бы к третьему триумфу, если бы ты не спас место, где этот триумф вынужден праздноваться». Но вскоре Цицерон должен был убедиться, что человек, которым он так восхищался и которому он был так предан, не мог стать опорой для спасенного им государства, что он, предавшись могущественному Цезарю, стремился превратить республиканский порядок в пустую форму, и его самого оставил без помощи в критическую минуту. Помпей заключил с Цезарем и Красом первый триумвират и согласился на изгнание Цицерона из Рима, так как он мешал планам Цезаря. Уже в тот самый день, когда Цицерон оставил свое консульство, он мог предвидеть, какие горькие разочарования ожидали его в будущем. Он по старому обычаю хотел сложить свою должность речью перед народом. Но трибун Метел Непот запретил ему это, говоря, что кто осуждал на смерть римских граждан без суда, тот не смеет говорить с народом. Тогда Цицерон, возвысив голос, поклялся, что он во время своего консульства спас государство от погибели. Но впоследствии неоднократно повторялись упреки трибунов и демократов, что Цицерон убивал римских граждан без суда, что он не имел права казнить гражданина без согласия народа. На состоявшемся процессе против Клодия за осквернение праздника доброй богини Цицерон рассердил Клодия своим неблагоприятным свидетельским показанием и впоследствии часто раздражал его своими остротами и насмешками. Из-за этого Клодий перешел из патрицианского сословия к плебеям и добился трибунского звания, чтобы преследовать Цицерона за противозаконные казни римских граждан. За Клодием стоял Цезарь, который напрасно пытался склонить Цицерона на свою сторону и сделать его союзником триумвирата, и теперь, отправляясь в свою провинцию, 58 год, хотел обеспечить себе тыл. В начале 58 года Клодий, имея в виду действия Цицерона против товарищей Катилины, предложил закон, по которому казнь римского гражданина без суда и права наказывалась изгнанием. Цицерон легко мог видеть, что этот закон направлен против него. Он надел траурное платье, и вместе с ним сделали то же самое сенат и многие граждане. Он обращался с просьбами к народу, но везде, где он не появлялся, шайка Клодия осмеивала и оскорбляла его. Он искал помощи у Помпея, но не нашел ее. Цезарь признал действия Цицерона противозаконными, но не одобрил такого строгого наказания. Цицерон видел себя беззащитным и оставил город. В тот же день закон Клодия был принят, и Цицерон подвергнут опале. И такому же наказанию должны были подвергнуться те, которые дадут ему приют. Однако закон был смягчен в том отношении, что изгнание было ограничено расстоянием в 400 миль от города. Клодий сжег дом Цицерона на Палатинском холме и посвятил это место богине свободы, статую которой он поставил в выстроенной там галерее. Виллы Цицерона в окрестности города также были им разрушены, а добыча выдана консулам. Прежде чем Цицерон оставил свой любимый Рим, он понес в храм капитолийского Юпитера принадлежавшую ему статую Минервы и поставил ее там, как бы отдавая этим город и государство под защиту богини мудрости и умеренности. Затем он направился в Нижнюю Италию и после долгого колебания, куда бежать, отправился из Брундизиума в Дирахиум. Из боязни столкновения с изгнанными приверженцами Катилины он миновал Грецию и Эпир и поспешил в Македонию, где один из его друзей, Гней Планций, был квестором. Последний выехал ему навстречу и приютил его в своем доме в Фессалониках, куда он прибыл 23 мая 58 года. Он остался в доме друга до весны. Когда сообщено было о прибытии в Фессалоники войск его врага Пизона, который должен был вскоре вступить в управление Македонией, Цицерон отправился в Дирахиум, чтобы в этом расположенном к нему городе ожидать своего возвращения в Рим. Всегда столь храбро говоривший Цицерон
не умел с должным достоинством и мудростью

0: мужеством переносить несчастье в изгнании. Безутешный плач в его тогдашних письмах, его отчаяние и безнадежность, его нетерпение в ожидании лучшего оборота дел производят весьма неприятные впечатления, представляют нам его человеком слабым, колеблющимся и легко неспровергаемым. После 16 месяцев полных горя и печали ему вновь дозволено было вступить на почву Италии. Друзья изгнанника еще в 58 году хлопотали об его возвращении, но напрасно. Клодий противился этому даже силой, а Помпей отстаивал слабо, так как Цезарь не хотел этого возвращения. Но в следующем году состав магистратуры был таков, что надежды Цицерона возросли. Уже 1 января новый консул Публий Корнелий Дентул Спинтер внес предложение о восстановлении прав изгнанника, и большинство трибунов было за это предложение. Помпей теперь также желал возвращения Цицерона, чтобы использовать его против Клодия, сделавшегося опасным для него самого. Но насилие Клодия мешало решению Сената и народа, пока, наконец, 4 августа предложение о возвращении Цицерона, поддерживаемое словами Помпея и вооруженной толпой трибуны Милона, было подтверждено в центуриатских комициях. На следующий же день Цицерон был в Брундизиуме и затем с триумфом проехал через Италию в Рим, куда он прибыл 4 сентября. Бесчисленная масса доброжелателей встретила его с восторгом и повела в Капитолий. На следующий день он в речи благодарил Сенат, а затем и народ на форуме. Теперь самые горячие желания Цицерона были исполнены. Он с почетом возвращен в Отечество. Но положение дел таково, что он не может чувствовать себя счастливым. Сенат потерял значение. Триумвиры господствуют в Риме. Он сам не имеет власти, а Клодий угрожает даже его жизни. Из боязни перед этим предводителем шайки он тесно примыкает к Помпею и ищет дружбы Цезаря, который относится к нему предупредительно и отличает его. В 52 году он, наконец, освободился от Клодия, которого убили слуги Милона. Цицерон защищает Милона перед судом, но не может спасти его от изгнания. В этот период, со времени его возвращения до 52 года, когда Цицерон не мог играть выдающейся политической роли, он посвятил свою деятельность главным образом ораторскому искусству в судах. В начале мая он оставил Рим и 31 июля вступил в управление своей провинции в Лаодицее. Среди сопровождавших его 4 легатов находился и брат его Квинт, служивший несколько лет легатом при Цезаре в Галлии. С радостными ожиданиями встретила Цицерона провинция, немало натерпевшаяся при его предшественнике, и он не обманул ее ожиданий. Он справлял свою должность с заботливой внимательностью и старался залечить раны, причиненные его предшественникам. Все превозносили его справедливость и снисходительность, его ласковость и бескорыстие. При этом он имел случай выступить и в качестве полководца. Первоначально он снарядил и подкрепил свое войско с целью стать против парфян, перешедших Евфрат и угрожавших Киликии и Сирии. Но так как парфяне не продвинулись до Киликии, то он направил свои войска против хищнических племен в Омане. Он разрушил их укрепления, их самих истребил и был своим войском провозглашен императором. После того он покорил в так называемой свободной Киликии крепость Пинденис. Добыча от этих набегов, равно как и добровольные подарки со стороны общины государственных откупщиков, доставила ему сумму в 2 миллиона 200 тысяч сестерций, которая весьма пригодилась ему при его тогдашних денежных затруднениях. С окончанием своего служебного года он поспешил оставить провинцию, хотя проконсул в Киликии еще не был назначен, и отправился в Италию, куда не переставал стремиться душой. Но уже дорогой, полученное им известие о положении дел в Риме, исторгли у него восклицание: «О, как бы я желал быть теперь в своей провинции!»
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима» в избранных биографиях.
0: Цицерон прибыл к стенам Рима 4 января 49 года и попал прямо в разгар гражданской усобицы. Борьба между Помпеем и приверженной к нему сенатской партией с одной стороны и Цезарем с другой тогда именно грозила перейти в междоусобную войну. Из-за военных подвигов его в Киликии Цицерон питал надежду на триумф и поэтому остался за городом со своими ликторами, носившими пучки, перевитые лаврами. Но среди бурь честолюбивые его надежды рушились, хотя он целый год водил с собой своих ликторов. Когда вспыхнула война, он после некоторого колебания примкнул к Помпею, так как он с этой стороны все же надеялся прежде всего на сохранение республики, которую Цезарь, видимо, намеревался сокрушить. Цицерон последовал за Помпеем в Грецию, хотя и не одобрял его бегство и его образа действия вообще, и ждал мало добра для государства от победы оптиматской партии. Но во время битвы при Ферсале он лежал больной в Дирахиуме. После этого сражения он считал борьбу конченной. На совещании, которое вожаки побежденной партии имели между собой в Корцире, он отклонил от себя предложение Катона принять главное начальство над войском, и в то время как большинство помпейцев обратилось в Африку, он вернулся в Италию, где в самом угнетенном настроении ожидал в Брундизиуме возвращения Цезаря из Египта. Когда же последний в начале сентября 47 года высадился, наконец, в Торренте, то Цицерон поспешил ему навстречу, чтобы установить с ним мир. Цезарь отнесся к 66-летнему мужу, все еще пользовавшемуся большим почетом, с дружеской предупредительностью. Когда Цицерон стал к нему подходить, то Цезарь оставил свои носилки и обнял его. Затем он с одним Цицероном пошел впереди других и долго с ним совещался. И с тех пор он всегда относился к нему, говорит Плутарх, с уважением и любовью. Но Цицерон не мог свыкнуться с новым порядком вещей. Сердце его было привязано к прошлому, к республике, спасение которой было самым славным делом его жизни. Владычество одного, хотя бы этот один и был наилучшим, хотя бы этот владыка и относился к нему с возможной мягкостью и внимательностью, было противно его внутреннему чувству, огорчало его, тем более, что он после продолжительного блестящего поприща был осужден на бездействие, обречен на роль незначительную. К тому же и несчастные семейные обстоятельства, как развод с его супругой Теренцией, разлад с его братом и всего более смерть его любимой дочери Тулии, причинили ему немало горя и печали. Поэтому он удалился от общественной жизни и проживал большей частью на своих виллах, где в тихом общении с природой и с науками искал развлечений, утехи и покоя. В особенности он много занимался философией, которой был предан с молоду. В эти годы он писал чрезвычайно много. Так к этому времени относятся книги о крайних пределах добра и зла, академические исследования, тускуланские рассуждения, о природе богов, о нравственных обязанностях, посвященные учившемуся в Афинах сыну и другие, а также сочинения риторического содержания. Лишь изредка являлся он в город, чтобы защищать перед Цезарем того или иного из своих друзей или прежних единомышленников, таких как Марцелл, Лигарий, Дейотар. Когда 15 марта 44 года диктатор Цезарь пал под кинжалами заговорщиков, престарелый бывший деятель возрадовался заре новой свободы. Его считали главнейшим представителем республики сенатского правления, и потому убийцы после своего кровавого дела и обратились к нему в Курии. Но его несправедливо обвиняют в том, будто тайна заговорщиков была ему известна. Он, однако, тотчас же стал открыто на сторону освободителей и был в числе тех, которые в тот же день вечером прибыли к ним в Капитолий. 17 марта он особенно добивался в Сенате, чтобы убийцам дарована была амнистия. Свои выспренние надежды на восстановление республики Цицерон возлагал на Брута и Кассия. Но вскоре он начинает сетовать на неумелость и бестолковость тех, кто именовали себя спасителями Отечества, и с тоской предвидит новую междоусобную войну. Когда Антоний захватил власть в свои руки, и Цицерон не был уверен более в своей безопасности со стороны партии Цезаря, Тон оставил Рим и в течение 5 месяцев, в нерешительности и беспокойстве с мыслью бежать в Грецию, странствовал по Италии и Сицилии, пока, наконец, тревожные известия о положении дел в Риме и о дурном впечатлении, вызванном там его бегством, не заставили его вернуться. Став теперь во главе Сената, он с необычайной деятельностью и всей силой своей речи ратовал против Антония. Против него он с сентября 44 года по апрель 43 года произнес свои 14 филиппийских речей. Еще раз на короткое время Цицерон пользовался в Риме могущественным влиянием, не меньшим, чем во время своего консульства. Он настоял на том, чтобы Антоний, желавший отобрать у Децима Брута Цизальпинскую Галлию, был предан Апале, и чтобы республика выступила против Антония войной. Но он сделал промах, когда молодого Октавиана, сумевшего льстить ему и звавшего его отцом, выставил бойцом за сенат и отправил его в качестве пропретора с консулами в поход против Антония, предполагая иметь в нем опору свободы и поборника республики. Он вскоре убедился в своей ошибке. Октавиан заключил с Антонием и Липидом триумвират для истребления убийц Цезаря и уничтожения республики. Имя Цицерона было в числе первых попавших в проскрипционный список. Не один только Антоний в своей ненависти домогался его смерти. Глава республиканской партии должен был погибнуть, дабы союзники могли достигнуть своей цели. Цицерон находился в Риме, когда в конце ноября 43 года консул Педий получил от приближавшихся триумвиров приказание умертвить 17 почетнейших мужей. В ночь убийства Цицерон бежал в Тускулум и здесь только узнал, что и он в числе приговоренных к смерти. Он решил вместе со своим братом Квинтом и его сыном спастись в Македонии, в лагере Брута, где находился и сын Цицерона Марк. Беглецов перенесли на носилках в имение Цицерона близ Астуры, лежавшей на западном берегу Лапиума. Так как они в торопях не снабдили себя средствами для путешествия, то Квинт и его сын отправились в Рим, чтобы захватить необходимое, между тем, как Марк Цицерон продолжал путь далее. Со слезами и тревожным предчувствием расстались они и более никогда друг друга не видели. В Риме Квинт был выдан одним из своих вольноотпущенников и убит со своим сыном. Некоторое время сын укрывал отца, и даже мучения и пытки не смогли заставить его открыть отцовское убежище. Чтобы прекратить, наконец, терзание сына, отец выбежал из своего укрытия и подставил голову врагам своим. Оба, отец и сын, желали умереть один раньше другого. Это тронуло палачей до того, что они отвели каждого в особую комнату и умертвили обоих одновременно. Тем временем Цицерон сел на корабль у Астуры, но опять пристал к Цирцеи, не зная сам, что предпринять. Несколько часов шел он пешком, как бы в направлении к Риму. Затем он повернул назад и провел ночь в Цирцее. Ему представлялось, что он должен отправиться в Рим, в дом Октавиана, и у домашнего жертвенника вонзить себе кинжал в грудь, чтобы заставить богов отомстить изменнику. Наутро, после этой плачевной ночи, он, по увещанию своих рабов, снова сел на корабль. Но встречные ветры и беспокойное море сделали его больным. Он пожелал опять сойти на берег в гавани Гаэты и отправился в свое близлежащее имение Формианум. Так как здесь было небезопасно, то его слуги добром и насильно заставили его сесть в носилки, и дабы, возможно, скорее достигнуть моря, понесли его через парк между Формией и Гаэтой. Между тем в Формианум прибыла толпа сыщиков, и во главе их центурион Гиренний и военный трибун Папилий Лена, которого Цицерон когда-то защищал и спас по обвинению в отцеубийстве. Вольноотпущенник Филагон указал преследователям путь, которым Цицерон бежал. Тогда Папилий занял выход из леса на другой стороне, а Гиренний искал Цицерона по дорожкам. Завидев приближавшегося Гиренния, Цицерон велел своим носильщикам остановиться, запретил им защищать его, протянул голову с опущенных на землю носилок и обратился к Гириннию со словами суда ветеран, и если ты хоть это хорошо умеешь, руби». При виде изможденного тоской и заботами лица досточтимого престарелого мужа, при виде его спутанных волос, его взгляда, пристально устремленного на убийц, многие в толпе сыщиков закрыли лицо свое. Но Герений подошел, и от трех ударов голова упала.

0: Радиозвезда. Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
1: Цицерон умер 7 декабря 43 года, почти 64 лет от роду. Убийцы принесли его голову и отрубленную руку Антонию, в то время, когда он был на рынке в народном собрании. Он принял трофей с громкой радостью и заплатил убийцам 250 тысяч динариев, что составляло десятикратную цену за голову опального. После того, как Фульвия, супруга Антония, с наглой насмешкой надругалась над ненавистной головой, а язык оратора проколола булавками, голова и рука по приказу Антония были выставлены на показ на ораторской трибуне, с которой так часто раздавался против него голос убитого. От слез и горя люди едва могли поднять глаза, чтобы посмотреть на эти дорогие члены. Так Цицерон, величайший оратор Рима, нашел трагический конец, после того, как он незадолго перед тем, достигнув вновь вершины блеска и почета, самоотверженным мужеством ратовал за свободу своего отечества, за существование республики. За несколько месяцев до этого он в одной из своих филиппийских речей сказал: «Такова моя судьба, что я не могу ни победить без республики, ни быть побежденным без нее. Республика побеждена, и передовой боец ее лежит бездыханный. Конечно, нужна была бы сила свыше человеческой, чтобы спасти от погибели распадавшееся здание Римской Республики после того, как республиканская доблесть исчезла из среды выродившегося поколения. А Цицерон, при всей доброй воле, не был сильным характером, не был великим государственным человеком. Благородной любви к Отечеству никто в нем, разумеется, отрицать не станет. Но ему недоставало политической прозорливости, твердой цели и непреклонной силы воли. Мгновенная опасность внушала ему, правда, мгновенное мужество, но только слишком скоро начинал он колебаться и тревожиться и думать о собственной безопасности. Поэтому его не без основания укоряют в изменчивости политической окраски. В начале своего поприща он примкнул к народу и к Помпею и старался выдвинуться этим путем. Став консулом, он перешел на сторону аристократии, но вместе с тем поддерживал Помпея, ее тогдашнего противника. Затем он пристает к триумвирам Помпею и Цезарю, а когда последние рассорились, он сохраняет связи с обоими, обращается без достаточной решимости на сторону Помпея, входит в соглашение с Цезарем, победителем. После смерти Цезаря он ликует и делается передовым бойцом Сената. Во всем этом, конечно, много непостоянства и неустойчивости, но нам не следует за это слишком строго судить его. Для того, чтобы среди тогдашней смены обстоятельств при беспорядочной борьбе партий и лиц неуклонно шествовать по одному пути, необходимы были проницательный взгляд и сильная и могучая воля, которые даются немногим. И нет сомнения, что его благонамеренное стремление мириться и соглашать, улаживать смуты, поддерживая существование государства, много способствовало тому, что он становился то на эту, то на другую сторону. Цицерон вообще был натура мягкая, раздражительная и подвижная, легко и скоро поддававшаяся напору противоположных настроений и ощущений. Не самостоятельный и не твердый в себе, он охотно опирался на других, сообразуясь с их суждениями. Эти слабости мы ему прощаем, так как они не безусловно зависели от его воли. Более, однако, должны мы порицать его тщеславие и хвастливость. Но помимо этого, характер Цицерона представляет много почтенных и привлекательных сторон. Нельзя не ценить высоко его нравственной безупречности в такое испорченное время, его умеренности в наслаждениях, его бескорыстия, нежной любви и заботливости к своему семейству, его склонности ко всему высокому и благородному. Мы удивляемся его неустанной деятельности на пользу государства и друзей своих, неутомимому прилежанию, с которым он с молодых лет работал над своим образованием и в течение всей своей жизни разрабатывал науки как из любви к умственной деятельности, так и ради службы своему народу и его славе. Как оратор, ученый и писатель, он оказал своему народу величайшие услуги. Цезарь выразился о нем: «Его триумфы и лавры великолепнее триумфов и лавров полководца, ибо он, расширив пределы римского духа, предпочтителен тому, кто расширил пределы римского господства». С молоду он разнообразнейшими учеными занятиями приобрел себе богатый запас познаний и многостороннее умственное развитие обратил на пользу современников и потомства как путем ораторского искусства, в котором он достиг высшего совершенства, так и многочисленными сочинениями риторического и философского содержания. В то же время, соревнуясь с греками, научные сокровища которых перенесены им на почву Лациума, он редким мастерством в обращении с латинским языком оказал на разработку его такое влияние, что он во все времена почитался образцом классического изящества в латинской речи. Цицерон был высокий, стройный, с длинной тонкой шеей. Телосложение он был слабого, так что в молодости предполагали в нем расположение к чахотке. Но умеренностью и тщательным уходом за собой он поддерживал и укреплял свое здоровье. Даже в старости он имел красивую и сановитую фигуру. Лицо обличало искусного, легко возбуждаемого оратора, умевшего каждую страсть выражать взглядом и видом, а на устах играла насмешливая улыбка. Он был занимательный и остроумный собеседник и любил веселое и приятное времяпрепровождение. От отца он унаследовал небольшое состояние, поместье у Арпинума и дом в Риме в Каринах, и денег столько, что он и брат его могли жить прилично. Впоследствии Цицерон стал богатым человеком. Он приобрел большие суммы посредством женитьбы, посредством наследства и отказов, которые ему доставляла по большей части защита обвиняемых, посредством обмена провинций с Антонием, посредством наместничества в Киликии и так далее. Это состояние он затрачивал на покупку поместий, на сооружение и отделку красиво расположенных вилл. В год после своего консульства он купил на Палатине за 3,5 миллиона сестерций великолепный дворец, который сожжен был Клодием. Но потом, после изгнания, был опять восстановлен Цицероном с пособием от государства в 2 миллиона сестерций. Виллы приобрел Цицерон в Тускуле у Анциума, Астуры, Форме, Кум, Путиоли, Помпеи. На все эти приобретения были им затрачены большие суммы, так как он не хотел отставать в этом отношении от аристократов. Вообще у него была страсть покупать и строиться, причем он часто упускал из виду положение своих средств и потому нередко впадал в долги и в денежные затруднения. Этим неприятностям немало, по-видимому, способствовала его жена Теренция, тратившая деньги сверх меры. Цицерон долго жил с ней. В 46-м году он дал ей разводную, и, чтобы поправить свои денежные дела, женился 62 лет от роду на молодой, красивой и богатой девушке по имени Публия, опекуном которой он был. Но брак этот не был счастлив и был вскоре расторгнут. От первого брака Цицерон имел двоих детей, дочь Тулию и сына Марка. Он был привязан к ним самой искренней любовью, и в особенности к Тулии нежность его была необычайная. Она родилась в 76-м году и была сначала замужем за Луцием Пизоном Фруги, честным человеком, после смерти которого, 57-й год, она вышла за Фурия Красипа, а затем в 51-м году за 19-летнего Публия Корнелия Долабеллу, распутного, расточительного человека, с которым она незадолго до своей смерти развелась. Она умерла в 45-м году, и ее смерть повергла отца в беспредельную скорбь. «Конец мой пришел», — пишет он Аттику, — «мой конец пришел, это я чувствовал давно, но теперь я признаюсь в этом, так как лишился единственного, что меня еще привязывало к жизни». Он искал утешение в тиши своей уединенной виллы на острове Астура и в занятии науками, и на полгода удалился от света и от всякого общества. Сын его, Марк Тулли, родившийся в 65-м году, получил от отца самое тщательное воспитание. Он служил с отличием в войске Помпея во время Фарсальской битвы, учился затем с 45-го года в Афинах, где, к немалому огорчению отца, предался пьянству и распутству. Когда в 45-м году Марк Брут явился в Афины, то он назначил молодого Цицерона начальником своей конницы, и в этой должности он оказал Бруту важные услуги. После смерти Брута он служил некоторое время под начальством Секста Помпея и впоследствии примкнул к Октавиану, сделавшему его в 30-м году консулом. Когда во время его консульства в Рим пришла весть о смерти Антония, то он велел прибить об этом объявление к ораторской трибуне, где прежде Антоний выставил голову старика Цицерона. После своего консульства молодой Цицерон был проконсулом в Азии, затем легатом в Сирии. Его страсть к опьяняющим напиткам была, вероятно, причиной его преждевременной смерти. Он был последним представителем рода Цицерона.
0: Мы читали главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».

0: Слушайте «Радио Звезда». Геннадий Шпаликов. Рассказ «Первая шляпа». Читает Юлий Файт.
1: Когда Севе исполнилось 18 лет, кто-то сказал его маме: «Вашему мальчику определенно пойдет шляпа. У него будет очень интеллигентный вид». Это была новость для всех, но только не для мамы. И мама скромно заметила: «Да, пожалуй, пора привыкать ему к будущей повседневности». А через день Севу направили покупать шляпу, эту будущую повседневность. Ослепительно сверкали апрельские лужи, голубело небо, а с крыш, минуя водосточные трубы, прямо на прохожих размеренными каплями падала ржавая муть, которую в городе называют так красиво и звонко – «Весенняя капель». Сева впервые с особенным вниманием разглядывал все встречные шляпы. Вот светло-коричневая, с прямыми строгими полями, серьезная и солидная, как ее хозяин. Вот светлая, серебристого отлива, с милой непринужденностью надетая на голову высокого мужчины. Черные шляпы выглядели мрачно, и в большинстве своем принадлежали прохожим с тоскливыми серыми лицами. Нет, черная шляпа Севе не нравилась. Выбор получился неожиданным. Из троллейбуса выскочил молодой человек в коротком сером пальто, на шее яркий полосатый шарф, ноги в квадратных топоносых ботинках. Он непринужденно улыбался. Еще бы не улыбаться, если у тебя современная, убийственная, изумрудная шляпа. Сева проводил его долгим, тоскующим взглядом и с этой минуты уже ни о чем другом думать не мог. Зависть — плохое чувство, но как тут не позавидовать? А у прилавка магазина мужских шляп была обычная сезонная толкучка. Сева робко поинтересовался: «Кто последний?» Никакого впечатления. Все молча продолжали лезть к прилавку. Только стоявший сзади сравнительно молодой товарищ засмеялся и объяснил: «Это тебе не за огурцами, кто последний. Здесь мужской разговор. Пришел, увидел, приобрел. Минута и готово». Очень скоро Сева мог услышать этот мужской разговор. «Дай-ка, товарищ продавец, вон ту шляпу».
2: «Которую?»
1: «Нижнюю. Здесь две полки нижних». «Ну какой вы? Серую мне нужно. Крайнюю. Вон она, видите? А размер-то свой помните?»
2: «Размер?
1: А пустяки. Как вы считаете, какой мне полагается? 52-й? «Чудесно. Дайте-ка я в нее влезу». «Так, ясно. Он самый мой. Сколько с меня? 72? «Чудесно. И не надо, не завертывать. Я ее сейчас же надену».
3: Подходила очередь Севы. Толпа не таяла. И было страшно подумать, что на глазах этих людей ему предстоит выбирать, примерять, спорить. Впрочем, на последнее Сева вряд ли бы решился. Чтобы задерживать очередь сплошь из одних мужчин, нужно иметь много мужества. Наконец его вытолкнули к прилавку, и продавец устало спросил: «Ну, что будем носить?»
2: «Только зеленую».
1: «Зеленую? Можно. Вам 57-й?» «Вот».
3: Сева, как во сне, дрожащими руками нахлобучил шляпу и заглянул в зеркало. На него смотрело до нельзя измученное и испуганное лицо. Пересохшие Севины губы трогает улыбка, на голове зеленой сковородкой, нелепо сдвинутая на бок, сидела новая шляпа. Не оборачиваясь, он всем существом чувствовал улыбки за спиной. А продавец, как ни в чем не бывало, спросил: «Не мала?»
2: «Нет».
1: «Значит, выписывать?»
3: Сева собрал последние силы и радостно сказал: «Выписывайте». Пока выписывали, образовалась неудобная пауза. Нужно было добавить что-то такое вежливое и благородное. И Сева промямлил: «Очень хорошая шляпа». Из магазина он вышел, держа сверток со шляпой несколько на отлете. Так носят помойные ведра и ядовитых змей. Ничего, кроме отвращения к жизни, Сева не чувствовал. Изобразив на лице буйное веселье, которое по замыслу должно было означать всю радость сделанной покупки, он позвонил домой. Сразу же попросили надеть шляпу. Восторги были явно жидковаты. Хвалили цвет, фасон и, больше всего, подкладку, шелковую и ослепительно белую. Сева молча прошел в свою комнату и, не раздеваясь, сел. Вне головы шляпа выглядела неплохо, но стоило ее надеть, и все менялось. Посредине вырастал бугор отвратительной формы и величины. Поля изгибались во все стороны, за исключением нужных, и Сева моментально преображался в московского извозчика второй половины 19-го столетия, какими их рисуют в учебниках истории. «Один перед зеркалом долго не простоишь». В комнату заглянула сестра, фыркнула, а потом стали заглядывать все, кому не лень. Сева ушел в ванную и заперся на задвижку. Он мял, сгибал шляпу по-всякому, уродовал до неузнаваемости и лез к зеркалу. Ничего не изменялось. Зеленый бугор по-прежнему топорщился, а бороться с ним просто очертенело. И вообще, шляпа вся была немного велика. Даже поля слишком широкие, бандитские. Ну, поля это поправимо. Сева обвел их мелом и ножницами осторожно отрезал сантиметра полтора с краю. Получилось не очень ровно, но куда лучше, чем раньше. И вдруг у Севы мелькнула мысль. Намочить. Все вещи после стирки садятся. Когда из комнаты потребовали открыть дверь, все было закончено. Некогда новая шляпа приятного зеленого цвета с белой шелковой подкладкой превратилась в бесформенную тряпку. Сева попробовал успокоить близких. «Завтра утречком все будет великолепно». Видимо, не помогло. Мать молчала. Отец тоже молчал. А из комнаты доносились какие-то звуки. Эту сестру мучил болезненный приступ смеха. Сева защищался. «Это фетр, так все делают». Отец мрачно спросил, «Ты невменяемых имеешь в виду?» Когда он ушел, Сева спросил у мамы, «Выжимать или не выжимать?» Мама взяла все, что осталось от шляпы, и прищепкой прицепила к бельевой веревке. Ночь была беспокойной. На ядовито-зеленом фоне снились кошмарные сцены. А утром шляпу выбросили в мусоропровод. В законченном виде, высохнув за ночь, она очень напоминала грязно-бурую лохань с загнутыми краями. Говорят, фетр непрактичен и после стирки всегда линяет. 10 лет. С загорелым, обветренным и босым выскочил он под дождь. От современности только трусы, а так африканский вождь. Пренебрежительно глянул на нас, вытер ладонью нос и пустился по лужам в дичайший пляс с удовольствием и всерьез.
0: Мы читали рассказ Геннадия Шпаликова «Первая шляпа. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. На встречу с Александром Лукашенко председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осудил атаку украинских террористов на автобус с детской командой из Белоруссии. Она подчеркнула, что такие преступления не могут быть прощены.
2: Хочу высказать прежде всего свои слова сочувствия, поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Белоруссии в Брянске. Это очередное преступление киевского режима. Чем отличается действие фашистов того времени и нынешних? Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня режим обстреливает автобус мирный с детьми. Вот это простить нельзя. Это преступление просто чудовищное. Желаю скорейшего выздоровления детям.
1: 17 июня в Брянской области украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Беларуси. В результате трагедии погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Следственный комитет России обвинил в теракте украинское военное руководство. Беспилотные технологии позволяют решать проблему кадрового дефицита в дорожной отрасли, рассказал в интервью «Вестям» министр транспорта Андрей Никитин. Он также рассказал о применении цифровых технологий в дорожном строительстве, в частности, о системе контроля дорожных фондов, которая позволяет контролировать процесс на всех этапах.
3: В нашем дорожном строительстве и эксплуатации дорог есть платформа «Система контроля дорожных фондов», такая платформа СКДФ. Это базовая цифровая история, в которой содержится информация о всех дорогах, о их качестве, о сроках ремонта, о выделенных средствах. Вот это основа нашей цифровой дальнейшей деятельности. Дальше следуют у нас цифровые технологии, связанные с проектированием, строительством дорог и, конечно, использованием беспилотных технологий при строительстве.
1: Министр транспорта добавил, что роботизированные технологии в дорожном строительстве позволяют повысить качество работ. Также, по его словам, цифровой профиль дороги позволяет сохранить все необходимые данные об объекте. Посольство России в Париже заявило, что действия ВМС Франции по захвату нефтяного танкера «Деливер» под флагом Камеруна являются недопустимыми и незаконными с точки зрения международного права и квалифицировало их как очередной факт пиратства. В дипмиссии подчеркнули, что французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании судна. Ранее президент Франции Макрон сообщил, что танкер был остановлен вблизи Сицилии за якобы нарушение морского права. По версии морской префектуры Средиземного моря, судно следовало из российского порта Приморск и относится к так называемому «теневому флоту». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Михаил Зощенко. Рассказ «Аристократка». Читает Игорь Тарадайкин.
5: Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать. «Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился с ней во дворе дома, на собрании. Гляжу, стоит эдкая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. Откуда, говорю, ты, гражданка? Из какого номера? Я, говорю, из 7-го. Ну, пожалуйста, говорю, живите. И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней в 7-й номер. Бывал, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле, порча водопровода и уборной действует? Да, отвечает, действует. И сама кутается в байковый платок. И ни мур-мур больше, только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц, привыкла. Стал подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку, волочусь, что щука. И чего сказать не знаю, и перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит, что вы, говорит, меня все по улицам водите, аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти сводили бы меня, например, в театр. Можно, говорю. И как раз на другой день прислала комьячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька с Лесой пожертвовал. На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой внизу сидеть, а который Васькин аж на самой галерке. Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотуре и ни хрена не вижу. А если нагнуться через барьер, то ее вижу, хотя плохо. Поскучал я, поскучал. Вниз сошел, гляжу, антракт. Она в антракте ходит. «Здравствуйте», — говорю. «Здравствуйте». «Интересно», — говорю, «действует ли тут водопровод?» «Не знаю», — говорит. «Сама в буфет, я за ней». Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо, на блюде пирожное. А я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным вьюсь вокруг ее и предлагаю, ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу. «Мерси», — говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет. А денег у меня кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег с Гулькин нос. Съела она с кремом, цоп другое, я аж крякнул. И молчу, взяла меня и такая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах. Я хожу вокруг нее, что петух. Она хохочет и на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть. Она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак, немного ли? Может, вытошнить? Она нет, говорит, мы привыкшие. И берет четвертое. Тут ударил мне кровь в голову. Ложи, говорю, взад. Она испужалась, открыла рот, а во рте зуб блестит. А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять. Ложи, говорю, чертовой матери. Положила она назад. Я говорю хозяину, сколько с нас за скушенные три пирожные? А хозяин держится индифферентно, Ваньку валяет. С вас, говорит, за скушенные четыре штуки столько-то. Как, говорю, за четыре? Когда четвертое в блюде находится. Нет, отвечает. Хотя он и в блюде находится, но надкус наем сделан и пальцем смято. Как, говорю, надкус, помилуйте. Это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно, перед рожей руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни, говорят, надкус сделан, другие нету. А я вывернул карманы. Всякое, конечно, барахло на пол вывалилось. Народ хохочет, а мне не смешно, я деньги считаю. Сосчитал деньги в обрез на четыре штуки. Зря, мать честная, спорил. Заплатил. Обращаюсь к даме. «Да кушайте, — говорю, — гражданка. Заплачено». А дама не двигается и конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. «Давай, — говорит, — я докушаю». И докушал, сволочь, за мои-то деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном. «Довольно свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами». А я говорю, не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение. Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки.
4: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Аристократка».

0: Радиозвезда. Григорий Горин. Рассказ «Хочу харчо». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Самое неприятное – это когда посетитель бестолковый попадается. Скажем, иностранец. Или который наш, но по-русски не понимает. Вот на днях приходит к нам в ресторан один старик, узбек. Или таджик, не знаю. В общем, в тюбетейке и халате. Старый такой, лет 80, а может и больше. Они там долго живут. Сел за мой столик, повертел меню и говорит мне:
2: «Хочу харчо».
1: Я вежливо говорю: «Нету харчо». Он заулыбался, головой закивал, будто понял, и говорит:
2: «Хочу харчо».
1: Я объясняю: «Нету харчо. Там в меню написано харчо, но это не значит, что есть харчо. Меню старое, прошлогоднее меню. Заказали мы новое меню, но из типографии пока не прислали. У них с бумагой перебои. Поэтому лежит пока старое меню, в котором есть харчо, а на самом деле нет». «Все так ему понятно», — объяснил вразумительно. А он меня выслушал, языком подсокал и говорит:
2: «Хочу харчо».
1: Я объясняю: «Нету харчо. Нету, дедушка. Харчо из баранины делают, а баранину сегодня не завезли. Не прислали с базы баранину. Говядину прислали. Вернее, свинину. А насчет баранины наш директор звонил на базу тому директору, но тот директор уехал куда-то, так что с бараниной пока не ясность. А без баранины нельзя харчо». Вроде бы объяснил ему, понятнее нельзя. Все растолковал. А он смотрит на меня своими восточными глазами и говорит:
2: «Хочу харчо».
1: Я уже нервничаю, но объясняю: «Какое харчо, дед? Че ты пристал? Харчо готовить надо уметь. А сегодня не тот повар. Клягин сегодня работает, а не Цугульков. Клягин не умеет харчо. Он молодой еще, практикант. Он только яичницу умеет. А Цугульков, который умеет харчо, он отгул взял. У него жена рожает. Он Цугульков запил, потому что нервничает. А без Цугулькова никак нельзя харчо». Уж так я этому старику все разъяснил и жестами, и руками, и про Цугулькова так понятно показал, как тот запил, и про жену, что она рожает. Даже я вспотел от напряжения. И он вроде бы понял, головой закивал, руку мне пожал и говорит:
2: «Хочу харчо».
1: Я весь задрожал, но взял себя в руки, спокойно объясняю: «Нету харчо!» — кричу. «Нету! Не на чем готовить харчо! Плита перегорела! Замкнулось там что-то! Плюс на минус замкнулся! Сгорела плита к чертовой бабушке! А монтер только завтра придет, если придет! Есть вторая плита, но на ней нельзя харчо! Она не для харчо плита! Она сама по себе плита!» Кричу я, а сам про себя спокойно решаю, что если он еще раз скажет «хочу харчо», то я его убью. Говорит! А в голову мне что-то ударило. Пошатнулся я, заплакал. «Пожалей, — говорю, — меня, дедушка. Я человек больной. У меня гипертония. Давление 220 на 127, как в трансформаторе. У меня кризы бывают. У меня неотложка возле подъезда каждую ночь дежурит. У меня сын заика, а внук двоечник. Нету харчо!» Реву я белугой. Дед тоже плачет, обнимает меня, вытирает мне слезы тюбетейкой и говорит: «Хочу харчо». Подкосились у меня колени, упал я. Хорошо, официанты подбежали, подхватили. «Плюнь ты на него, Степанов», — говорят они мне. «Не связывайся. Видишь, он не понимает ни бельмеса по-нашему. Плюнь». Ну что было делать? Как еще можно объяснять? Плюнул я с досады и принес ему харчо.
0: Мы читали рассказ Григория Горина «Хочу харчо».

0: слушаете «Радио Звезда». Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Авксентий Философуло». Читает Илья Прудовский.
1: Необъяснима была энергия, с которой ответственный работник товарищ Философуло посещал многочисленные заседания, совещания, летучие собеседования и прочие виды групповых работ. Ежедневно не менее 10 раз перебегал Философуло с одного заседания на другое с торопливостью стрелка, делающего перебежку под неприятельским огнем. «Лечу, лечу!» — бормотал он, вскакивая на подножку автобуса и рукой посылая знакомому воздушное «пока». «Лечу, дела! Заседание сверхсрочное!» «Побольше бы нам таких», — радостно думал знакомый, — «таких бодрых, смелых».

агентом в крымскую компанию. Было совершенно непостижимо, как он умудряется всюду поспевать. Он даже ездил на заседания в ближайшие уездные города. Но, как это ни печально, весь его заседательский пыл объяснялся самым прозаическим образом. Авксентий Пантелеич Филосополо ходил на заседания, чтобы покушать. Покушать за счет учреждений. «Что, началось уже?» — спрашивал он курьера, взбегая по лестнице. «А, очень хорошо». Он протискивался в зал заседания, где уже за темно-зеленой экзаменационной скатертью виднелись бледные от табака лица заседающих. «Привет, привет», — говорил он, хватая со стола бутерброд с красной икрой. «Прекрасно, вполне согласен. Поддерживаю предложение Ивана Семеновича». Он пережевывал еду, вытаращив глаза и порывисто двигая моржовыми усами. «Что?» — кричал он, разинув пасть, из которой сыпались крошки пирожного. «Что, мое мнение? Вполне поддерживаю». Наевшись до одурения и выпив 8 стаканов чая, он сладко дремал. Длительная практика научила его спать так, что храп и присвист казались окружающим словами. «Верно, поддерживаю. Правильно, Иван Семенович. Неожиданно разбуженный громкими голосами спорящих, Филосополо раскрывал блестящие черные глаза, выхватывал из жилета карманные часы и испуганно говорил: «Лечу, лечу! У меня в 5 комиссия по выявлению остатков. Уж вы тут без меня дозаседаете. Привет!» И Авксентий Пантелеич устремлялся в комиссию по выявлению. Он очень любил эту комиссию, потому что там подавали бутерброды с печеночной колбасой. Управившись с колбасой, вполне оценив ее печеночные достоинства, Авксентий под прикрытием зонтика перебегал в утиль-основу и с жадностью голодающего принимался за шпроты, которыми благодушные утиль-основцы обильно уснащали свои длительные заседания. Он тонко разбирался в хозяйственных вопросах. На некоторые заседания, где его присутствие было необходимо, он вовсе не ходил. Там давали пустой чай, к тому же без сахара. На другие же, напротив, старался попасть, набивался на приглашение и интриговал. Там, по его сведениям, хорошо кормили. Вечером он делился с женой итогами трудового дня. «Представь себе, дружок, в директорате большие перемены». «Председатели сняли?» — лениво спрашивала жена. «Да нет», — досадовал Филосополо, — «пирожных больше не дают. Сегодня давали бисквиты делегатка. Я съел 14. «А в этом вашем в синдикате из вежливости интересовалась жена. Все еще пирожки?» «Пирожки!» — радостно трубила Авксентий. «Опоздал сегодня, половину расхватали черти. Однако 6 штук я успел». И, удовлетворенный трудовым своим днем, Филосополо засыпал. И молодецкий храп его по сочетанию звуков походил на скучную служебную фразу. «Выслушав предыдущего оратора, я не могу не отметить...» Недавно с Авксентием Пантелеичем стряслось большое несчастье. Ворвавшись на заседание комиссии по улучшению качества продукции, Филосополо сел в уголок и сразу же увидел большое аппетитное кольцо так называемой краковской колбасы. Рядом почему-то лежали сплющенная гайка, кривой гвоздь, полуистлевшая катушка ниток и пузырчатое ярко-зеленое ламповое стекло. Но Филосополо не обратил на это внимания. «Поддерживаю», — сказал Авксентий, вынимая из кармана перочинный ножик. Пока говорил докладчик, Филосополо успел справиться с колбасой. «И что же мы видим, товарищи?» — воскликнул оратор. «По линии колбасы у нас не всегда благополучно». «Не все, товарищи, благополучно.
Возьмем, к примеру, эту совершенно гнилую колбасу.

0: «Колбасу, товарищи! Где тут была колбаса?» Все посмотрели на край стола, но вместо колбасного кольца там лежал только жалкий веревочный хвостик. Прежде чем успели выяснить, куда девалась колбаса, Филосопола задергался и захрипел. На этот раз его храп отнюдь не походил на обычное «согласен, поддерживаю», а скорее на «караул доктора». Но спасти Филосопола не удалось, а Вксентий в тот же день умер в страшных мучениях.
1: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Авксентий Филосопула».

0: Радио «Звезда».
1: Аркадий и Георгий Вайнеры. Фрагмент из романа «Эра милосердия». Читает Михаил Сушков.
2: Оркестр гремел на всю катушку. И от того, что посетители все время вставали из-за столиков танцевать, мне их рассматривать и сортировать было удобно. И все входящие в ресторан мимо меня обязательно дефилировали и, как по команде, рядом со мной притормаживали, осматривались в поисках свободного столика. Так что среди тех, что уже сидели на своих местах, и тех, что пришли после меня, наверняка Фокса не было. Чем там угощался Жеглов со своим партнером, мне не видно было, но каждый раз, когда входил новый человек, Глеб будто толкал его, и тот чуточку поворачивался и смотрел в зал, прикрываясь рукой. Саксофонист на сцене сказал своим рокочущим раскатистым голосом: «Дорогой гость Борис Борисович приветствует музыкальным номером уважаемого Автандила Намаладзе!» И джаз заиграл Сулико. В этот момент мимо меня прошел высокий военный. Жеглов, наверное, снова толкнул своего напарника. Тот повернулся, и я чуть не упал со своей шикарной табуретки. За столом Жеглова сидел Соловьев, дежурный Соловьев. Ну, конечно, он-то видел Фокса в упор, и я понял, что имел в виду Жеглов, когда сказал, что мы не ошибемся и на другого человека не бросимся. Жеглов перехватил мой удивленный взгляд, усмехнулся и еле заметно подмигнул мне. Мол, пусть гад хоть так поможет делу. Все это время я, естественно, не видел Соловьева. И надо сказать, что у него видик был непреуспевающий. Как-то он весь облез, усох. В изгибе спины появилось что-то трусливое. И, присматриваясь сбоку к его лицу, я видел, как он угодливо улыбается на каждое жегловское слово. А чего ему улыбаться, и непонятно вовсе. Чего уж там ему веселого и доброго мог сказать Жеглов. Пока я глазел на них, вынырнула у меня откуда-то из-под мышки буфетчица-утица и спросила своим постным голосом, будто деревянным маслом смазанным: «Чего-нибудь еще, молодой человек, желаете?» И звучало это у нее так, что, мол, нечего тут зазря высокий кожаный табурет просиживать. «Желаю», — ответил я ей весело, и, посмотрев в глаза долго и внимательно, добавил не спеша: «Кофе сварите мне еще. Мне тут у вас нравится. Я у вас тут буду долго сидеть. Очень долго». Люди постепенно подливали, становилось все шумнее, яростнее ревел джаз, быстрее бегали официанты с тарелками и графинами, вертели подносами, махали салфетками, надсаднее выкрикивал в зал саксофонист: «Тамара Подшибякина поздравляет своего брата Василия, прибывшего из далекой Воркуты!» И джаз взрывался: «Еду, еду, еду к ней, еду к Любушке своей!» А брат Василий, который, судя по желтым фиксам и косому шраму на роже, в Воркуте не геологом служил, пускался вокруг фонтана в присядку. Жеглов сидел, уперши крутой подбородок в сжатые кулаки, и смотрел на бушующих вокруг него людей добрым глазом. И я был уверен, что он изнемогает от желания проверить у них всех документы. Но он не за этим сюда явился сегодня, и потому сидел совершенно неподвижно, слушая, как что-то жалобное лепечет у него под духом Соловьев. По залу ходила красивая статная брюнетка очень важного вида, уже в годах, лет за 30, в белой наколке на волосах, и катала перед собой стеклянный столик на колесах. На полочках столика лежали коробки шоколада «Олень», печенье «Красная Москва», конфеты «Мишка», бутылки марочного коньяка, папиросы «Герцеговина Флор», «Северная Пальмира», «Дюшес». Эта самоходная буфетчица подкатывала к столам свое богатство и предлагала мужчинам сделать подарок дамам. Некоторые отворачивались, другие говорили ненатурально бодрым голосом: «У нас своего полно», а третьи брали что-то со стеклянной тележки. Брат Василий из Воркуты взял вазу с фруктами, папиросы и бросил на поднос пачку денег. Я подумал почему-то, что Фокс, наверное, тоже у нее покупает сладка. Как странно, что за эти глупости и другую подобную чепуху Он готов убить человека. Наверное, все-таки уголовник — это немного сумасшедший тип. Самоходка-буфетчица подкатила ко мне, улыбнулась сахарно, спросила: «Не желаете взять чего-нибудь? Папиросы? Шоколад?» Я еще раз посмотрел на ее стеклянную телегу и подумал, что она должна стоить больше моей зарплаты за год. «Нет, ничего не хочу». За моей спиной хлопнула дверь. Я бросил косяка назад. Мимо прошел высокий мужчина в военной форме без погон и остановился в середине зала, оглядываясь не спеша, хозяйски в поисках места. Или просто осматривался. Не знаю. Мне ведь его лица уже было не видно. Я только Жеглова с Соловьевым видел. «Возьмите тогда мускат. Его в буфете нет». Не отвязывалась от меня самоходка. «И мускат не хочу», — сказал я негромко, но твердо, глядя в сторону Жеглова. А Жеглов вообще смотрел в бок, будто его больше всего на свете интересовали золотые рыбы в фонтане. Дико гремел джаз «Путь далекий до Типерери», и прямо в мою сторону было повернуто лицо Соловьева, белое, смазанное во всех чертах, слепое от страха и ненависти. Оно обращалось к вошедшему, как немой вопль ужаса и злобы. И я понял, что в 10 шагах от меня стоит Фокс. И понял, что Жеглов тоже видит Фокса. Я понял это потому, что, глядя в сторону, Жеглов что-то быстро, беззвучно шептал этому трусливому идиоту Соловьеву. Он наверняка приказывал ему отвернуться. Но тот впал в паралич. Ничто, ни страх наказания, ни позор, ни презрение товарищей уже не имело над ним власти. И только звериный животный страх перед Фоксом, видимо, напугавшим его на всю жизнь, царствовал над ним безраздельно. Я соскользнул с табурета на пол, а самоходка мне сказала: «Вот наверняка понравится вашей девушке печенье Птифур». «Отвяжись, мамаша!» — сквозь зубы процедил я. «Сколько раз говорить?» Фокс увидел Соловьева. Он медленно поводил сухой головой на мускулистой шее. Взгляд его замер на Жеглове, равнодушно разглядывавшем рыбок. Только мгновение он смотрел на него, и я понял, что побоище разразится именно в зале, а не так, как мы планировали. Он стоял в шагах в 10 от меня, и я мог бы броситься на него сзади, но Жеглов приказал начинать по моей команде. «Фу, как вы грубо разговариваете», — задудела рядом самоходка. «А еще совсем молодой человек, офицер, наверное». «Отойдите», — успел я сказать. А Фокс быстро обернулся назад, взгляд его метлой прошел по залу, и я понял, что он меня зацепил. «Ну и черт с ним, он все равно в мышеловке. Впереди Жеглов, сзади я, и мимо меня он не проскочит, это уж будьте уверены». Фокс еще стоял несколько секунд, будто раздумывая, остаться здесь или идти дальше, повернулся к самоходке и коротко властно бросил: «Марианна, иди сюда». Сейчас он стоял лицом ко мне, и я видел, как поблескивают у него на кителе золотые лучики Ордена Отечественной войны. «Ну подожди, подонок, и за чужие ордена ответишь». Самоходка рванулась к нему, забыв обо мне, обо всем на свете. «Добрый вечер! Здравствуйте, дорогой вы наш! Что вы желаете?» Фокс наклонился над телегой, словно его и впрямь интересовал ее коммерческий гастроном. Он брал в руки бутылки, перебирал неторопливо коробки, а сам из-под лобья присматривался к Жеглову и косил в мою сторону. Я сообразил, что он хочет взять в руки пару бутылок для рукопашного боя, и сделал 2 шага к двери, посмеиваясь в душе. Значит, Фокс опасается доставать здесь пушку, а бутылок его паршивых я не сильно боялся. «Белый танец, дамы приглашают кавалеров!» — заорал саксофонист. Все встали со своих мест, я на миг потерял из виду Жеглова, и тут произошло нечто совсем непонятное. Фокс громко сказал самоходке: «Ну что, давай, Марианна, потанцуем напоследок!» «Мне нельзя!» — начала говорить она, но Фокс уже крепко ухватил ее в объятия, и я увидел, что он стоит с ней у пустого столика перед окном. И дальше все закрутилось с невероятной скоростью. Безумие и ужас происходящего поглотили меня полностью. Фокс рывком поднял Марианну в воздух, и она еще не сопротивлялась. Лишь по ее лицу, красивому, смуглому, потерянно плыла испуганная улыбка. Ногой она задела свою стеклянную лавку, и по полу со звоном, треском и грохотом покатился весь гастроном. Испуганно вскрикнула какая-то женщина. Дико заголосила Марианна. Я бросился к ним, видя, как толпу рассекает наперерез Жеглов, но Фокс нас всех опередил. Отшвырнув ногой стулья, он как-то парачьи бежал спиной вперед к окну, неуклюже, но проворно. И стрелять мы не могли, потому что он все время прикрывался визжащей и дергающейся у него в руках Марианной. Несколько шагов нас разделяло, когда Фокс, упершись головой в живот Марианны, как щитом вышиб ею с ужасным дребезгом и звоном огромную оконную витрину, и они оба вывалились на улицу. В стекле появилась здоровенная дыра с острыми, как сабли, зубьями. И когда я нырнул в эту щель, я видел, как вскочил и побежал по улице Фокс. И одновременно рухнули на меня остатки остекления. И боль ожогами рванула сразу по лицу, рукам, вцепилась в плечи, судорогой полоснула по спине. Я только за глаза испугался в первый момент. Но потом сообразил, что ничего им не сделалось. Я хорошо видел, как бежит вниз по пушечной улице Фокс.
0: «Врешь, гад! Не уйдешь!» —
2: бормотал я, целясь в него из пистолета, но кровь натекала на веки и мешала поймать его на мушку. Я выстрелил раз, другой — мимо. Из выбитого окна выпрыгнул Жеглов, и почти сразу же за ним Пасюк и Тараскин. Рядом безжизненно валялась на тротуаре Марианна. «Стой, Шарапов, не стреляй!» — заорал Жеглов. «Некуда ему деться. Мы его так возьмем».
1: Мы читали фрагмент из романа Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия».

0: Радио «Звезда». Константин Коровин. Рассказ «Повара». Читает Алексей Войтюк.
1: Ласковой красой блистает солнце. Высохли гряды огорода за чистоколом. Зеленеют молодые листья моего сада. Зелеными брызгами покрылись березы. В веселых кустах черемухи заливаются малиновки. Отдыхает душа. Ничего не хочется делать. Одолевает лень. Ни о чем не думаешь. Сядешь на ступеньки деревянной террасы и смотришь. Далеко тянутся леса в голубой дымке. Собака, поинтер-пальтрон, лежит около меня и смотрит на муху, которая на нее села. «На террасе чай накрывать?» — лениво спрашивает меня мой слуга Ленька. Лицо у него такое скучное, все в угрях. «Накрывай на террасе», — говорю я. «Что это ты так расцвел, вся физиономия в прыщах?» «Кто знает, я картофельной мукой посыпал, не помогает. Это от солнца», — говорят. «Да, думаю я, весеннее солнце, истома. Идти никуда не хочется. Приятели мои дрыхнут. Ночью ловили налимов на реке. Только река ли еще широка, или луна полная, но ничего не поймали».
2: «Ленька!» — крикнул кто-то сверху из светелки. «Который час?»
3: 9 часов!» — кричит Ленька.
1: И слышно, как проснувшийся спускается по лестнице в коридор. На террасу выходит Василий Сергеевич. Лицо заспанное и черное. Это от костра, который жгли у реки. На шее у него мохнатое полотенце.
2: «Ленька», — говорит он, — «давай из колодца ведро воды и ковш. Я буду здесь на травке умываться».
1: Намылив себе физиономию, приятель Васи мельком взглянул на меня и сказал: «Рыба у вас вся из реки ушла».
3: «Ерунда», — говорю, — «куда ж ей уйти? Еще рано, не берет».
2: «Паводок».
1: За чаем приятели рыболовы жаловались, что делать нечего. Тащища.
2: «Знаете что?» — вдруг предложил Василий Сергеевич. «Пойдем наберем свежего щавелю и молодой крапивы. Я зеленые щи варить буду. Тетенька Фрощинья не умеет, я ей покажу. А ты, Василий, ступай с Колькой, наберите сморчков».
1: «Каких сморчков?» — удивился Коля Курин.
2: «Вот, ничего ты не знаешь. Это грибы».
3: «Ах, да, знаю. Только я не согласен. Еще отравишься. Я, брат, боюсь».
1: «Я-то знаю», — сказал Княжев. «Небось, не помрете». В лесу свежая зелень пробивается сквозь наст гнилого осеннего листа. Зеленеют свернутые в трубочку ландыши.
3: «Нашел!» — кричит Коля, наклонившись у пня.
1: Когда я подошел, Коля торопливо клал в корзинку на длинных ножках дымчатые поганки, которые росли у пней большими кучами.
3: «Это же поганки», — говорю я. «Что ты?» «Ну уж извините, пожалуйста. Я-то знаю, это опенки. Они всегда растут у пней. От этих грибов ты наверняка умрешь». «Ну нет, посмотрим», — упрямился Коля. «Кто из нас окочурится? Я от этих грибов или вы от сморчков? Это опенки, я знаю».
1: Подошел Василий.
2: «Надо в осинник», — сказал он. «Там сморчков поискать, а здесь их нет».
1: «Василий, посмотри, что Николай-то Васильевич набрал. Опята?»
2: Василий посмотрел темными глазами на Колю Курина и, зашипев, засмеялся. «Что вы! Это поганки!»
3: «Нет, извините, я-то знаю. Когда я их зажарю, пальчики оближете».
1: И пошел с грибами по дороге к дому. В кухне, когда мы пришли, тетенька Афросинья с Василием Сергеевичем варили зеленые щи. Коля в стороне чистил свои грибы и клал их из кастрюли на сковородку.
2: «Что делается?» — расхохотался Вася, зажмурив глаза. «Кольку сегодня хоронить будем. Посмотреть, поганки жрать собрался».
3: «Это дуром набрал», — сказал, покачав головой тетенька Афросинья.
1: Коля упорно молчал, солил и поливал маслом свои грибы, смиренно дожидаясь, когда освободится место на плите.
2: Лицо у него было серьезное и обиженное. Грибы шипели на огне и превращались в темную тягучую массу. Коля помешивал вилкой в сковородке. Через некоторое время он попробовал с вилки свои грибы, смотря кверху и как бы смакуя, потом выплюнул и сказал: «Еще сыроваты». «Да неужто вправду станешь есть поганки?» — спросила тетенька Афросинья. «Это опята. Беспременно помрешь». «Молока надо подлить немного», — сказал Коля и налил в сковородку молока. Грибы шипели. Молоко сделалось темно-синего цвета. «В опенке уксусу надо», — посоветовал Василий Сергеевич. «Прочти-ка поваренную книгу. Уксус необходим». Коля подлил уксусу, потом попробовал и опять плюнул. «Сметаны», — лаконически сказал Василий Сергеевич. Коля положил сметану. «Муки, а то у тебя жидель какая-то выходит». И Василий Сергеевич насыпал муки на сковородку с грибами. «Что ты делаешь?» — обиделся Коля. «Ведь это дрочона какая-то выходит». Он облизал ложку. «Кислота! Клади сахару!» «Ну, это ерунда», — сказал Коля. «Возьми поваренную книгу, тогда узнаешь». Коля пошел за поваренной книгой. Стоя у плиты, он что-то поглядел в книге «Молоховец» и насыпал сахару на сковородку. Грибы шипели и пузырились. Попробовал. «Вот ты мне и испортил», — сказал он. «Есть нельзя будет». «Слава Богу!» — засмеялась тетушка Афросинья. «Жив останешься!» Василий Сергеевич, взяв у Коли поваренную книгу, быстро перелистал несколько страниц, прочел и сказал: «Луку забыли положить и яйцо». Положили в кастрюлю со щами луку и яйцо. «Ах, черт!» — вдруг дернулся Василий Сергеевич. «Яйцо-то ведь потом кладут! Все это из-за тебя, Николай!» От сковородки шел дым, грибы подгорели. «Поспели», — сказал Коля. В 12 часов все сели за стол. Подали зеленые щи и Колины грибы. Это была какая-то подгорелая лепешка мрачного черного цвета. Попробовали щи. Тоже что-то не то. «Я говорил, конского щавеля набираете. Его лошади только едят», — сказал Василий Княжев.
4: «Надо сметаны больше», — хмуро пробормотал Василий Сергеевич.
2: Положили сметаны, но и сметана не помогла. Коля ел медленно и озабоченно свою стряпню и говорил: «Поганки, говорите, умрешь? Я, брат, не муха. Но вот ты мне все испортил». Коля сердито посмотрел на Василия Сергеевича. «Когда уксус положили, сковородка так и затрещала. Видно было, что не надо уксусу класть». Тетушка Афросинья решительно взяла сковородку и, не говоря ни слова, унесла. Коля пошел за ней. Она сбросила Колины грибы со сковородки у сарая. Подошли куры, петух, посмотрели на выброшенное кушанье, но не стали клевать. Слетели с березы сороки, попрыгали кругом, потрещали и улетели. Подошла свинья, понюхала и, хрюкая, скушала все. «Ну вот», — сказал Коля, — «а вы говорили поганки». «Но и повара», — вернувшись к столу, засмеялась тетенька Афросинья. «И щи-то тоже не похлебаешь. Я сейчас вам окорочок принесу».
4: «А я его подкопчу, покуда плита топится», — сказал Василий Сергеевич. «Надо его чесноком нашпиговать, как колбасу».
2: «Нет, повара, будя, не дам. А то голодные останетесь», — смеясь, сказала тетушка Афросинья.
0: Мы читали рассказ Константина Коровина «Повара».

0: Радиозвезда. Антон Павлович Чехов. Рассказ о бренности. Читает Станислав Федосов.
1: Надворный советник Семен Петрович Потыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины. Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина. Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок: киевская наливка, шато-ла-рос, рейн-вейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра — 3 рубля 40 копеек за фунт, свежая семга и прочее. Потыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки. Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастием. «Ну, можно ли так долго?» — поморщился он, обращаясь к жене. «Скорее, Катя!» Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил 2 верхних самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Потыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной. Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет. Потыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку. Потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот. Но тут его хватил апоплексический удар.
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «О бренности».

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Рябушинские. Промышленники, банкиры, предприниматели. Меценаты и коллекционеры. Семья, которая оставила заметный след в деловом мире и политике, в искусстве и науке. 8 братьев. Павел Рябушинский, отец семейства, бывший уже в возрасте, отошел от дел и оставил им огромное состояние. Сыновья поделили его между собой поровну, но по отцовским стопам пошли только 5. Из 3 оставшихся один стал известным специалистом в области аэродинамики, второй все свое состояние бездумно промотал, а третий, Федор, умер в возрасте 25 лет. Однако даже за такую короткую жизнь он успел немало.
0: Благое дело.
1: Федор Рябушинский родился в 1886 году в Москве, получил прекрасное домашнее образование, с измальства любил природу, путешествия и охоту. Еще в детстве у него нашли туберкулез, и мальчик больше лежал, чем двигался. Зато в его распоряжении была огромная семейная библиотека. Федя грезил путешествиями. Его влекли Алтай, Сибирь и особенно Дальний Восток. Казалось бы, с возрастом тяга к приключениям проходит, но нет. Даже повзрослев, юноша не перестал мечтать об экспедиции на Камчатку. Знаний, необходимых для организации такого непростого дела, откровенно не хватало, и Федор Рябушинский призвал на помощь известного географа Алексея Ивановского. С ним всего за один год он прошел весь университетский курс географии, антропологии и этнографии Сибири. В своем дневнике Федор писал:
2: «Из-за частой слабости по причине чахотки постоянно посещать занятия в университете мне было трудно. Но Камчатка, территория эта совершенно мало изучена. Природа там необыкновенная, а край столь велик, что равен всей Пруссии».
1: Мечта должна была осуществиться. Рябушинского поддержал известный путешественник Петр Семенов-Тяньшанский, вице-председатель Русского географического общества. На такие экспедиции деньги давать никто не хотел, а тут 200 тысяч. Радости не было предела. Еще 300 тысяч Рябушинский положил на оборудование для исследователей. Старшие братья к затее Феденьки отнеслись с известной долей скепсиса, но постепенно прониклись и тоже с удовольствием помогали в организации. Федор писал:
2: «Возражений со стороны братьев старших, конечно же, не последовало. По моей мысли, проект ставил своей целью, возможно, подробное и разностороннее исследование полуострова, участие значительного числа специалистов, выбор которых и определил бы триумф задуманного дела».
1: Все получилось. Экспедиция была организована идеально. Летом 1908 года научная партия добралась до Камчатки. Ботаники, зоологи, метеорологи, этнографы приступили к работе. И только сам Федор Рябушинский, меценат и главный вдохновитель этого невероятного предприятия, остался дома. Это был первый в истории опыт успешного дистанционного руководства. Тогда еще не было ноутбуков и спутниковой связи. Зато существовали телефон, телеграф, паровозы и аэропланы. И этого оказалось достаточно, чтобы Федор всегда был в курсе дел, несмотря на огромное расстояние, отделявшего его от ученых. Возвращение экспедиции Федор Рябушинский не дождался. Он умер 9 марта 1910 года. Работал буквально до последнего вздоха, передавая материалы в географическое общество. Вот строки из его дневника.
2: «О состоянии Камчатки трудно вообще сказать. Недостатков ли у нее больше или важнее преимущества, но эта земля наша, российская, и засим нет у нас иного предназначения, как постигать ее без устали».
1: Записи итогов экспедиции составили порядка 10 томов. Из главных достижений изучена температура почвы и воды в реках, озерах, горячих источниках. Определена глубина залегания вечной мерзлоты. Выявлены различия в климатических условиях приморских и горных областей полуострова. Вычислены географические координаты и составлена карта вулканов Камчатки. Это путешествие вошло в историю науки как экспедиция Рябушинского. До сих пор она считается самой большой, самой затратной и самой успешной частной экспедицией в мире.
0: Федор Рябушинский.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили два укрытия боевиков в частном секторе Константиновки. Операторы разведывательных дронов выявили оборудованные в подвалах домов укрытия, после чего координаты передали артиллерийскому расчету. Точными ударами объекты были полностью уничтожены вместе с личным составом. Кроме того, в том же районе была разбита замаскированная техника вооруженных сил Украины. Число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле превысило 230. Пострадали больше 4000 человек. Это сообщил министр здравоохранения страны. По его словам, большинство пострадавших получили легкие травмы, но есть и тяжелые случаи, которые требовали проведения операции. Накануне произошли толчки магнитудой выше 7. Правительство России сократит бюджетный долг еще 8 регионам. Об этом сообщил на заседании председатель правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что решение будет способствовать достижению целей по устойчивому развитию экономики и благополучию граждан.
2: Президент подчеркивал необходимость снижения для российских субъектов долговой нагрузки. Правительство ведет системную работу по реализации поставленных задач. Сегодня сократим почти на 50 миллиардов рублей обязательства перед федеральным бюджетом еще 8 регионов. Это Удмуртская республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинские области. Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт в ЖКХ, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта.
1: В мае правительство уже списало долги 21 региону России, сумма которых в общей сложности превысила 114 миллиардов рублей. Соединенные Штаты больше не будут принимать беженцев. Заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что все заявления на границе – поддельные. Мигранты – это либо преступники, либо экономические искатели выгоды. Верховный суд разрешил отменять временный защитный статус для беженцев из Сирии и Гаити, а также постановил, что просители убежища на границе с Мексикой не имеют права подавать заявления до пересечения границы. Российские путешественники все чаще выбирают необычные маршруты. Самыми популярными нетуристическими направлениями в июне стали Вольск, Выкс, Арзамас, Кабардинка и Яблоновский. Людей привлекают самобытность и возможность совместить природу с культурой. При этом главные города Москва и Петербург по-прежнему в топе. В сегменте загородного отдыха лидируют Кимры, Шира, Ангудай, Бирск и Киров. Среди новых трендов – сельский и винный туризм. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Крымск. Вышка бабушка полковника Новосильцева. Крымск. Небольшой город в Краснодарском крае, недалеко от Анапы. В его окрестностях есть необычный памятник. Настоящая нефтяная вышка, между опор которой стоит скромных размеров стел. С дороги вышку почти не видно, можно не заметить, да и указателей никаких нет. Зато любой местный житель с удовольствием расскажет, как до нее добраться. И называется этот памятник необычно. Вышка-бабушка. В грани стелы вмонтированы таблички с надписями. Одна из них гласит: «Имя первого бурильщика Кубанского края А.Н. Новосильцева, надо думать, не забудется в России. Д.И. Менделеев». Казалось бы, к чему все это? Это же Кубань, при чем здесь нефть? И кто такой этот Новосильцев А.Н., о котором упомянул великий химик Менделеев? Малоизвестный факт. Именно Кубань считается родиной нефтяной промышленности России. Не в далеком Баку, а в долине реки Кудака, близ станицы Киевской Крымского района, в 1864 году поставили первую в стране настоящую буровую вышку. До этого нефть добывали по старинке. Черпали ведрами из колодцев.
1: Имя на карте.
2: В конце 50-х годов позапрошлого века отставного полковника Ардалиона Николаевича Новосильцева назначили чиновником особых поручений. По делам службы он неоднократно бывал на Кубани, где заинтересовался местными нефтеносными участками. Весьма состоятельный внук графа Апраксина, он обладал живым умом и, по утверждению многих, отличной деловой хваткой. Зная об успешном опыте американцев по бурению скважин, Новосильцев решил организовать промышленную добычу нефти на Кубани. Сначала за большие деньги выписал из США буровую бригаду из компании Standard Oil, принадлежавшей Джону Рокфеллеру. Но американцы не справились. А если точнее, их не устроили тяжелый грунт, климат, а также отсутствие цивилизованных условий. После нескольких неудач Новосильцев выгнал капризных иностранцев и создал бригаду из отечественных специалистов, которые с интересом взялись за новое дело – ударное бурение скважин с применением паровых машин.
1: Имя на карте.
2: И вот 3 февраля 1866 года с глубины 55 метров ударил первый в России нефтяной фонтан. Очевидцы писали: «После неимоверных усилий пробит был камень, и с необыкновенным шумом открылась сильная струя, дающая от 1500 до 2000 ведер в сутки». Это была первая в России нефть, полученная с глубины. Вдохновленный полученным результатом, Новосильцев вложил в дело все свои деньги и разорился. В надежде на государственную поддержку он даже писал Александру II, но ответа так и не дождался. В декабре 1878 года Ардалион Новосильцев умер. После его смерти нефтяное дело на Кубани постепенно зачахло. А в 1958 году на месте первой в России нефтяной скважины установили обелиск и поместили его между опор буровой, которую ласково назвали «Вышка-бабушка». Крымск. Вышка-бабушка полковника Новосильцева.
1: Имя на карте.
0: Премьера на «Радиозвезда».
3: «Дай пять». Пять удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Программа создана с

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о зубах.
0: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
2: Зубная эмаль – самая твердая ткань в человеческом теле. Она тверже кости и прочнее стали. При этом эмаль не содержит живых клеток и не может самовосстанавливаться. Если она повреждена, организм не способен ее отремонтировать.
1: Факт второй.
2: Зубы уникальны, как отпечатки пальцев. Даже у однояйцевых близнецов рисунок зубов, их форма, расположение разные. Именно поэтому стоматологические записи часто используют для идентификации личности в криминалистике и при катастрофах.
1: Факт третий.
2: Самый длинный человеческий зуб в истории – клык длиной 3 сантиметра 72 миллиметра. В 2018 году его извлек немецкий стоматолог Макс Лукас.
1: Факт четвертый.
2: Зубная эмаль полупрозрачная. Белый цвет, который мы видим, создается за счет лежащего под эмалью дентина. Поэтому при истончении эмали зубы кажутся желтее.
1: Факт пятый.
2: У человека за жизнь вырастает всего 20 молочных и 32 постоянных зуба. В отличие от акул, которые могут отращивать тысячи зубов и менять их десятки раз.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о зубах.
0: Радио «Звезда».
1: Игры человечества.
3: Квадратная доска, четыре соперника, фигуры, четыре рода войск, расставлены по четырем углам. Это индийская игра «Чатуранга», придуманная 1500 лет назад. Мы же сегодня используем ее персидское название – «Шахматы». В переводе на русский – «Смерть шаха». По старым правилам, помимо фигур, шахматистам требовались кости. Ход доставался тому, кто выбросит большее число. Ну а где кости, там азарт, дьявол. И едва шахматы попали в Европу, как их тут же запретила церковь. Правила, конечно, изменили, но игроки еще долго старались не афишировать свое увлечение. Говорят, некий пастор еще в 13 веке сделал для себя складывающуюся доску. Ее оказалось очень удобно держать среди книг. Вроде и под рукой, а вроде и незаметно.
1: Игры человечества.
3: Пушкин, Лермонтов, Герцен, Некрасов – все они были заядлыми шахматистами. Тургенева за хитроумные комбинации современники называли «рыцарем слона», а Толстого считали очень сильным для любителя. Сам же Лев Николаевич писал:
4: «Я люблю шахматы, потому что это хороший отдых. Они заставляют работать головой, но как-то очень своеобразно».
3: Бывало и своеобразно. В середине прошлого века на всех советских антарктических станциях шахматы внезапно запретили. С чего бы? Пара уважаемых ученых однажды так повздорила за шахматной партией, что дело дошло до драки. Закончилось совсем нехорошо. Один интеллектуал ударил другого. Ледорубом.

0: область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда.
1: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
3: 1872 год. Россия. Петербург. Сотрудники центрального почтового отделения находятся в некоторой растерянности. Вот уже две недели на складе лежит огромная деревянная посылка, но отправлена она на несуществующий адрес. Вызванная полиция ящик вскрывает, а там лишь мятые газетные листы и больше ничего. Так, сами того не подозревая, российские блюстители порядка стали мелкими пешками в грандиозной авантюрной игре второй половины 19-го столетия.
4: Пустые коробки я разослал во все крупные города страны. Все адреса вымышлены. Зачем? А вот это интересно. Каждая такая посылка была застрахована на 950 рублей, что подтверждала расписка от некой страховой компании. Расписки, изготовленные на фальшивой гербовой бумаге, приравнивались к векселям. Следовательно, как только посылки вскрывали, их можно было сразу же обналичить, что я и сделал.
0: Плутовство.
3: Павел Шпеер, сотрудник Московского кредитного общества, опытный авантюрист и финансовый мошенник. В 1867 году он создал тайную организацию преступников под названием «Червонные валеты» в честь знаменитого французского романа о похождениях рокамболя. В банде состояли адвокаты и нотариусы, боевые офицеры и генералы, дворяне и помещики. Всего 50 человек. Действовали незатейливо. Спаивали помещиков, а их имущество переписывали на себя, торговали мертвыми душами, подделывали документы. Цех фальшивых бумаг

0: находился в здании Бутырской тюрьмы. На валетов работали и тюремные надзиратели, и заключенные. Полиция была бессильна. Возмущенный столичный генерал-губернатор Долгоруков в сердцах заявил журналистам:
1: «Я этих негодяев и подлецов обязательно изловлю. Изловлю всех до единого. Поймаю и законопачу».
0: «Зря», — кричал. Червонные валеты решили князя хорошенько проучить. Главарь банды Павел Шпеер часто бывал в гостях у губернатора, и тот, ничего не подозревая, с радостью согласился предоставить на один день свой дом, чтобы Шпеер показал его одному знакомому английскому лорду. Сам князь уехал на это время в загородную резиденцию. И спектакль начался.
2: Пока Долгоруков грелся на солнышке, я не просто показал англичанину губернаторский дом, но и продал его за 100 тысяч рублей. Нотариальную купчую подделали, а сам нотариус незамедлительно покинул Россию.
0: Это был грандиозный скандал. Князь вернулся в Москву и обнаружил в своем собственном доме настоящего британского лорда и его многочисленных слуг. Пришлось срочно вызывать полицию. Дело, правда, быстро замяли, но на этот раз червонные валеты действительно доигрались. Ими занялась секретная канцелярия. Долгое время сыщики не могли напасть на след неуловимых преступников. Сгубила мошенников любовница одного из валетов. Она сдала полицейским всю банду. На заседании суда аншлаг. За кресло в зале настоящая борьба. Люди стояли буквально на головах друг у друга. Впрочем, на скамье подсудимых тоже не хватало места. 45 обвиняемых, из них 27 дворяне. Приговор: 19 человек оправдать, 26 осудить. Максимальный тюремный срок – 2 года 6 месяцев. Казалось бы, история закончена, и все без исключения мошенники понесли заслуженное наказание. Ничего подобного. Главаря банды Павла Шпеера арестовать так и не удалось. Он бесследно исчез, прихватив с собой приличную сумму денег, оставшуюся после продажи того самого губернаторского дома.
3: Павел Шпеер. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
4: Радио «Звезда».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет орудия «Гиацинт К» группировки войск «Восток» уничтожил вражеские пункты управления беспилотниками в Запорожской области. Цели обнаружили разведывательные дроны, после чего артиллеристы нанесли точный удар. Подробнее о возможностях орудия рассказал наводчик с позывным «Тяпа».
2: У него преимущество в том, что он полностью на электронике, то есть он все делает практически сам. То есть моя задача только вбить координаты сюда. То есть орудие полностью наводится само. То есть у него есть ориентирование автоматическое. То есть он ориентирует, узнает, где он находится, и то есть вводя координаты, он сам наводит на цель. И благодаря колесной базе мы очень быстро сворачиваемся и уезжаем. То есть они не могут определить, откуда происходит выстрел.
1: Уничтожение пунктов управления ослабило возможности боевиков по ведению разведки и нанесению ударов. Проходящим реабилитацию в военно-медицинской академии имени Кирова участникам спецоперации вручили государственные и ведомственные награды. Бойцов отметили за личное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач. Кроме того, военнослужащие получили удостоверение о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах» и назначение на новые воинские должности. Временно исполняющий обязанности руководителя Департамента военного образования Минобороны Аркадий Коржевский напомнил, что приоритетная задача для военного ведомства и государства – создание для героев тех условий, которые они заслужили. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Юрий Вахрушев нес боевое дежурство на посту. От командования поступила информация о приближающихся к российским позициям трех вражеских беспилотных летательных аппаратов. Ефрейтор незамедлительно скомандовал расчету использовать средства радиоэлектронной борьбы. В итоге дроны противника удалось подавить, они потеряли управление и упали на безопасном расстоянии от российских позиций. В Приморском крае прошел чемпионат Восточного военного округа по армейскому тактико-стрелковому многоборью. В состязании участвовали военнослужащие из Забайкальского и Приморского краев, Бурятии, Амурской и Сахалинской областей. Также вне общего зачета приняли участие курсанты высших военных учебных заведений. В заключительный день прошли командные и снайперские дуэли. По итогам чемпионата в общекомандном зачете победу одержали бойцы из Бурятии. Второе место у команды из Приморского края, третье место заняла команда с Сахалина. По результатам личного первенства определена сборная команда, которая представит Восточный военный округ на чемпионате вооруженных сил по армейскому тактико-стрелковому многоборью. Соревнования пройдут в октябре. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Я вот только удивляюсь, что вы не применили ослиного свистка. Это гнусная вещь. Я уверен, что вы слишком хороший человек, чтобы быть свистуном.
4: Добросердечный маленький священник в схватке с жестоким преступником. Самый известный деревенский детектив. Новеллы о Паттере Брауне. Гилберт Кит Честертон. Слушайте на радио «Звезда» сегодня в 10 вечера.

0: радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, кто и когда придумал ипотеку?
3: Отвечает доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев.
4: Понятие ипотека появилось достаточно давно, еще в VI веке до нашей эры. В Древней Греции, как мы помним, в те времена Древняя Греция представляла собой множество разрозненных и независимо друг от друга существующих полисов, городов-государств, которыми правили архонты. Архонт – это титул правителя полиса. Вот одним из архонтов в те времена был довольно известный ритор, оратор и мудрец Солон. И до правления Солона в этом полисе, ну и в других полисах Греции, существовало так называемое долговое рабство. Когда человек, который был должен довольно крупную сумму денег, был обязан практически на положении несвободного человека быть представленным к своему хозяину. Солон решил изменить в корне эту систему и предложил заменить механизм долгового рабства механизмом залога имущества должника. Собственно говоря, с греческого предупреждения или основания это и есть ипотека. И чтобы отличать земли, которые находятся в залоге, от тех земель, которые в залоге не находятся, Солон повелел на участках, которые были в залоге, ставить белые камни. И вот этот белый камень, он и назывался ипотека. И, собственно говоря, таким образом люди, проходя мимо, могли понять, является ли эта земля обремененной, либо нет. И надо сказать, что этот инструмент довольно активно прижился в полисе Солона, потом началось активное распространение этого инструмента на другие древнегреческие полисы, а потом очень активно ипотека стала развиваться и в Древнем Риме, и далее уже перекочевала, соответственно, в периоды Средних веков, и в период Нового времени, ну и в новейшую историю, и в наши дни.
1: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
5: Кто так строит?
6: Энциклопедия домов мира.
5: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
7: Крупные промышленники, банкиры, торговые магнаты.
5: Что?
7: Доходные дома. Эти здания со множеством квартир строились для того, чтобы приносить прибыль своим владельцам. В России первое время они назывались спекулятивными.
5: Где?
7: Первые дома для сдачи в аренду появились еще в Римской империи. Все желающие могли снять комнату в многоэтажных постройках, которые назывались инсулами. Возродилась эта идея лишь в 18 веке в Европе. С развитием науки и промышленности в большие города устремились тысячи людей, которые не могли купить дом или квартиру. А вот аренда многим была вполне по карману. Россия в этом вопросе не отставала от Европы. Вложить деньги в доходный дом было не только выгодно, но даже престижно. Всего к началу 20 века в крупных российских городах было построено около 800 таких зданий.
5: Как?
7: Несмотря на то, что дома должны были в первую очередь приносить доход, многие из них стали настоящими шедеврами архитектуры. Роскошные фасады в стиле модерн и неоклассики до сих пор украшают многие городские улицы. В самой дешевой квартире можно было переночевать за 20 копеек. А вот престижные апартаменты в 5-8 комнат стоили больше 1000 рублей в месяц. За такие деньги в начале 20-го столетия можно было купить 5 роялей или 6 здоровых лошадей. В доходных домах селились представители любого сословия, звания или чина. Причем в них можно было не только жить, но и работать. Поэтому первые этажи обычно занимали мелкие лавки. Над ними располагались юридические конторы и приемные мелких чиновников. А на верхних этажах, самых дорогих и престижных, жили богатые купцы, офицеры и аристократы. Ведь снять квартиру им было даже дешевле, чем содержать собственное жилье и платить за него налоги.
5: А что теперь?
7: После революции доходные дома прекратили свое существование как буржуазный элемент. И лишь в 90-е годы 20 века российские предприниматели решили возродить эту практику. Правда, доходными эти дома уже не называют. В новый век они вошли под новыми именами. Жилищные комплексы, офисные и деловые центры. Однако нет в них обаяния прошлых веков. Ни парадных подъездов, ни витых лестниц. Увы, В наше время доход стал гораздо важнее уюта, красоты и душевного тепла домашнего очага. Доходные дома.
5: Кто так строит?
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Красные революционные шаровары. В 1913 году в России отмечалось 300-летие дома Романовых. По заказу двора Его Императорского Величества была сшита новая военная униформа. Она предназначалась для участников праздничного смотра парада, артиллерийских войск, кавалерии, экипажей броневиков и самокатчиков. В комплект входили долгополые шинели, кожаные тужурки, красные гусарские брюки, краги и картузы. После парада новенькую форму надлежало сдать на армейские склады. Предполагалось, что она поступит в регулярные войска только в 1914 году, но с началом Первой мировой войны об этом попросту забыли. После Октябрьской революции части и соединения Красной армии еще не имели единой формы одежды. Многие солдаты носили потрепанные юнкерские мундиры, старые кавалерийские брюки-чикчиры, а также белые высокие гетры. Внешне это выглядело очень забавно. В народе таких вот модников шутку называли не красноармейцами, а красноиндейцами. Все изменилось, когда были захвачены царские интендантские склады. Удобная и красивая форма императорских войск быстро разошлась по частям Красной армии. Единственным исключением стали широкие кавалерийские брюки из тонкого красного сукна с высоким верхом и тоненькими лямками внизу. У военных такие брюки ценились особо, потому что это была не просто одежда, а новый вид награды – красные революционные шаровары. Этот атрибут воинской экипировки вручался за выдающиеся успехи в боевой и политической подготовке. Их обладателям платили повышенное денежное содержание, а семье награжденного выдавали дополнительный продовольственный паек. Среди тех, кто получил красные революционные шаровары, были и герои Великой Отечественной войны. К примеру, маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров. Во время гражданской войны он командовал артиллерийским дивизионом. Осенью 1923 года за умелое управление войсками Леонид Говоров был удостоен особой награды Реввоенсовета. В торжественной обстановке перед строем 51-й Перекопской дивизии ему были вручены красные революционные шаровары.
0: Радиозвезда. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
2: Сентябрь 1942 года. Подмосковный аэродром Быково. Бойцы зенитной батареи обнаружили удивительный летательный аппарат. Он двигался абсолютно бесшумно, на малой высоте и уже заходил на посадку. С виду биплан, но вместо привычного фюзеляжа под крыльями у него был танк. Танк приземлился на гусенице и направился прямиком к командному пункту. Солдаты-зенитчики, не успев отработать по летящей цели, окружили машину на земле и схватили пилота. Идея снабдить танк крыльями в Советском Союзе появилась в самом начале войны. За разработку конструкции взялся Олег Антонов. Тот самый, чьим именем впоследствии будут названы многие созданные им самолеты. А тогда, в 41-м, Олег Константинович был одним из главных специалистов по планерам. Он решил, что самостоятельно танк летать не должен. Из него нужно сделать именно планер. Легкий танк Т-60 оснастили сдвоенным крылом и хвостовым оперением. К месту механика-водителя вывели управление рулями. Взлетный вес получился почти 8 тонн. По проекту бомбардировщик ТБ-3 должен был буксировать летающий танк на тросе до места боевых действий. На подходе к цели его отцепляли, аппарат планировал и приземлялся. После этого танк сбрасывал крылья и немедленно вступал в бой. Однако в первом же испытательном полете стало ясно, мощности ТБ-3 для подъема летающего танка на достаточную высоту не хватает. После нескольких минут полета на высоте 40 метров пилот бомбардировщика был вынужден отцепить трос. Летчик-испытатель Сергей Анохин сумел, планируя, довести крылатый танк до аэродрома Быково, где его, приняв за диверсанта, встретили бойцы ПВО. Уверенно буксировать летающий танк мог бы дальний бомбардировщик Пе-8, но в годы войны все выпущенные машины были на вес золота. Они бомбили глубокий тыл фашистов, и рассчитывать на использование даже одного из них было невозможно. Проект крылатого танка пришлось закрыть.
3: Пруссия. Городок Боденвердер. Дом титулованного немецкого дворянина.
4: Я уже обратил внимание, барон. У вас просто великолепная библиотека. Очень редкие книги.
5: Да, многие, кстати, с автографами.
4: Это приятно.
5: Конечно. Вот, например, Софокл и его лучшая трагедия «Царь Эдип» с дарственной надписью.
4: Кому?
5: Ну, мне, разумеется. Вот, смотрите. Дорогому Карлу от любящего его Софокла на добрую память. Вы читаете по-древнегречески?
4: Господи, куда ж я попал?
5: Вы попали в прекрасный дом. Здесь весело.
3: По случаю присвоения. История воинских званий. Ротмистр. Дом монаха. Так переводится фамилия Карла Фридриха Иеронима барона фон Мюнхгаузена. Что мы о нем знаем? Худой, забавный старичок с лихо закрученными длинными усами. На голове треуголка. Такой он мультяшный. Другое дело кинематограф и образ, созданный Олегом Янковским. Молодой, высокий, красивый немецкий дворянин. Барон переписывается с Ньютоном, а Софокл и Сократ – его старые друзья. Однако у реального барона вообще никогда не было усов. Напротив, Карл Фридрих Иероним всегда был гладко выбрит, подтянут и всегда элегантно одет. Офицер русской императорской армии, между прочим. Ротмистр Брауншвейгского кирасирского полка. История воинских званий. Старший обер-офицерский чин в кавалерии. Вот кто такой ротмистр. Проще говоря, один из представителей командного состава роты. Слово это польское. В России ротмистры служили в армии и на флоте, а в казачьих частях ротмистром иногда называли войскового Исаула. Мюнхгаузен приехал в нашу страну всего лишь пажом, но свой воинский чин заслужил по праву. По выслуге лет.
6: По случаю присвоения.
3: В 1744 году по дороге через Ригу в Петербург проезжала принцесса Ангальцарпская. Встречал ее почетный караул под командованием русского офицера Мюнхгаузена. Он не мог тогда знать, что именно эта румяная красавица, только что мелькнувшая в окошке кареты, станет вскоре императрицей Екатериной Великой.
7: Какая удивительная стать и красота у этого русского кирасира. Я приятно удивлена.
3: Однажды ротмистр Мюнхгаузен получил годовой отпуск. Нужно было срочно разобраться с наследством, которое ему досталось в Германии. Дел было много. Он дважды продлевал вынужденные каникулы и даже просил об отставке с присвоением себе звания подполковника за беспорочную службу. Отказали. Вернее, барону предложили вернуться в Россию и разобраться с документами на месте. Не приехал. Уволили.
6: По случаю присвоения. История воинских званий. Ротмистр.
3: Веселый, беззаботный человек. Не хотите, чтобы я переписывался с Ньютоном? Ну хорошо, не буду. Я никогда не встречал старика Сократа? Ладно, не встречал. Но как же вы во всей этой окружающей скукоте и пустоте жить-то будете? Ивенхаузен стал рассказывать истории о далекой и загадочной России, никогда не забывая, что он офицер русской императорской армии. Так что фраза «присоединяйтесь, барон» вполне могла звучать совсем иначе. «Присоединяйтесь, ротмистр».
6: Ротмистр. По случаю присвоения. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
8: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

это просто январь. Нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 часов в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили 2 укрытия боевиков в частном секторе Константиновки. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Операторы разведывательных дронов выявили оборудованные в подвалах домов укрытия, после чего координаты передали артиллерийскому расчету. Точными ударами объекты были полностью уничтожены вместе с личным составом. Кроме того, в том же районе была разбита замаскированная техника вооруженных сил Украины. Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что за ночь сбили больше 70 дронов. Пострадала местная жительница. В Новомосковске повреждено промышленное предприятие, написал губернатор в своих соцсетях. Число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле превысило 230. Пострадали больше 4000 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны. По его словам, большинство пострадавших получили легкие травмы, но есть и тяжелые случаи, которые требовали проведения операции. Накануне произошли толчки магнитудой выше 7. Джорджия Мелони пришлось оправдываться перед Тегераном. Премьер-министр Италии прокомментировала слова генерального секретаря НАТО о военной поддержке стран Альянса в противостоянии США с Ираном. По версии Марка Рютте, с американских баз в Италии вылетело 500 самолетов во время операции «Эпическая ярость». Опровержение Мелони сделано на саммите «Италия-Франция».
2: Мы не участвовали в конфликте в Иране. Как вы знаете, мы очень часто выполняли свои обязательства, предоставляя базы для действий, которые носили не боевой, а логистический и технический характер. Когда запросы выходили за эти рамки, мы не давали разрешений на их использование, как я уже повторяла, и это широко известно. Генеральный секретарь в своей, скажем так, восторженной реконструкции событий объединил разные вещи, перепутав типы разрешенных полетов и сам же позже исправил и уточнил свою позицию.
1: Ранее министр обороны Италии отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте и назвал его заявления ложными. По словам главы военного ведомства, страна разрешает только те полеты, которые не связаны с боевыми действиями в Иране. И о погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Днем столбики термометров покажут от 20 до 22 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 18-23 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня и завтра временно закроют движение в центре и на северо-востоке Москвы в связи с проведением городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала. Это сообщает столичный департамент транспорта. Движение не будет на участках улицы Ильинки, Продольного, Поперечного и Останкинского проездов, а также на Маховой улице закроют крайне правую полосу. Кроме того, сегодня на участках с ограничениями будет запрещена парковка. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сейчас на столичных дорогах 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Егорьевском шоссе от железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе, ехать 15 минут. В Москве 7 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, с чего начиналась история Кантемировской дивизии, какие рекомендации дали в Министерстве труда по подработке подростков, когда зародилась традиция выпускных балов. Сегодня отмечает день рождения 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия. Именно 26 июня 1942 года был сформирован 17-й танковый корпус, ставший родоначальником легендарного танкового соединения. Ким Андреев выяснил, в каких битвах прославились кантемировцы, какие города освобождали и почему после войны дивизию приписали к Московскому военному округу.
2: Все началось в Сталинграде. Летом 42-го года там сформировали 17-й танковый корпус. Первый немецкий удар советские танкисты приняли на себя на подступах к Воронежу. 4 дня они сдерживали войска вермахта. За это время корпус потерял больше сотни танков, но не сломался под натиском противника. Осенью 42-го корпус выводит из состава Воронежского фронта в резерв ставки Верховного главнокомандования. Впереди у танкистов участие в операции «Малый Сатурн». Задача любой ценой перерезать немецкое подкрепление под Сталинградом, рассказывает полковник запаса, ветеран Кантемировской дивизии Игорь Дзис.
3: Ключевыми деталями операции был замысел подкова Цезаря. Это прорыв двумя колоннами, которые наносили удары с нескольких направлений, чтобы перерезать железную дорогу и не дать немцам перебросить резервы к Сталинграду. В ходе боя танкисты прорвали оборону, преодолели минные поля в степи и освободили поселок Кантемировка 19 декабря 1942 года.
2: Отважными танкистами командовал Павел Полубояров, будущий герой страны и маршал бронетанковых войск. За отличие в этих боях 17-му корпусу присвоили почетное звание «Гвардейский» и преобразовали в 4-й гвардейский танковый Кантемировский корпус. Дальше в ходе войны кантемировцы будут двигаться строго на запад. В 43-м бои на Курской дуге, в 44-м освобождение правобережной Украины, а потом и европейских городов. Продолжает Игорь Дзис.
3: Были освобождены города Збараж, Тернополь, Шепетовка, за что дивизия получила орден Красного Знамени и почетное наименование. Также дивизия воевала по освобождению стран Европы от фашизма на Дукельском переваре и Сандомирском плацдарме, освобождала Краков, штурмовала Дрезден, первой достигла Эльбы и завершила войну стремительным рейдом на Прагу.
2: Свой долгий боевой путь от Дона до Праги кантемировцы завершат 11 мая 1945-го. За мужество и героизм свыше 20 тысяч танкистов наградят орденами и медалями. 32 воина соединения получат звание Героев Советского Союза. Сам прославленный корпус удостоится орденов Ленина и Красного Знамени. А осенью 45-го его включат в состав Московского военного округа и передислоцируют в подмосковный Нарофоминск, рассказывает военный историк Борис Юлин.
4: Именно в это время Кантемировский корпус превращается в 4-ю Кантемировскую танковую дивизию. И перебросить его можно было, собственно говоря, куда угодно. Но как одно из наиболее знаменитых танковых соединений, дивизию было решено разместить в Московском военном округе. Потому что они как бы представляли из себя лицо танковых войск. То есть, например, именно Кантемировская дивизия возглавила первый парад, посвященный Дню танкиста.
2: 5 героев-кантемировцев, погибших в ходе войны, навечно зачислят в списки частей, а их имена увековечат в строю. Гвардии полковник Василий Шибанков, гвардии младшие лейтенанты Василий Ермолаев и Иван Голуб, гвардии сержант Андрей Тимофеев и гвардии младший сержант Василий Пешехонов. Вечная память героям. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Работодателям при трудоустройстве подростков, кроме возраста и требований охраны труда, теперь следует учитывать индивидуальные психофизические возможности ребенка. Это новые рекомендации Министерства труда. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объясняет, почему это важно.
5: человеческий организм и детская психика еще абсолютно не сформировались. У подростков и детей в одинаковом возрасте могут быть абсолютно разные кондиции, как физические, так и психические, соответственно, разное развитие. Работа с инструментами, работа на улице, она может оказаться несвойственной подросткам по их психотипу либо по психическому и физическому развитию.
1: Однако, по мнению эксперта, нужен единый подход, который оценил бы и эти особенности, и то, как они учитываются. Подросток может устроиться рабочим земельного хозяйства, уборщиком помещений, помощником повара, визажистом, курьером, наконец, в общепит, профессии десятки. Александр Хаминский рассказал, какие нормы обязаны соблюдать работодатели.
5: Требования продолжительности рабочего дня подростков там 4, 5, 7 часов в зависимости от возраста такого малолетнего работника, это в каникулы. Когда они обучаются, то здесь есть ограничения, допустим, 2,5 часа в день. Подростки не могут работать в вечернее, ночное время. Когда у них учебный процесс, работодатель не может назначать рабочие часы совпадающими с часами, когда такой подросток должен обучаться.
1: В прошлом году при содействии служб занятости работу нашли 630 тысяч подростков. Школьники вправе заключить трудовой договор с работодателем, начиная с 14 лет. При этом требуется согласие одного из родителей.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Всероссийский выпускной бал состоится сегодня в Государственном Кремлевском дворце. В Москву приехали девушки и юноши почти из всех регионов страны. Всех их также ждут прогулки по Кремлю и концерт. Максим Петренко узнал, когда появилась традиция выпускных балов, что менялось со временем и чем уникален кадетский бал.
6: Обычаю праздновать окончание учебных заведений в России уже более 300 лет. Впервые организовали выпускной в 1718-м в Школе математических и навигацких наук в Москве. Через год идею подхватили воспитанники Морской академии в Санкт-Петербурге. Правда, веселились в ту эпоху только юноши, девушки получали образование на дому. И вот, наконец, на рубеже 18-19 веков введут практику приглашения на выпускные кадетов и лицеистов барышень из дворянских семей. Тогда и начали проводить балы. Для девушек это был светский ритуал, а для ее родителей – возможность найти дочери выгодную партию, рассказывает искусствовед, краевед Марианна Эльфахар.
7: В основном все знакомство как раз происходило во время танцев. Кавалер приглашал даму, и была возможность немножечко пообщаться. Всегда было важно, кто какой танец танцует с кем, потому что некоторые танцы были более формальными, некоторые говорили о том, что между молодыми людьми могут быть какие-то отношения, у них взаимная симпатия. Программа была очень строго регламентирована. Открывался всегда полонезом, затем была вальс, мазурка.
6: Потом шли менее известные сейчас танцы, старинные экосес и англес, родом из Европы. В кадетских корпусах бал являлся важнейшим событием, ведь на нем будущий офицер показывал родителям и гостям знания этикета, манеры и умение танцевать. После революции, как пережиток прошлого, балы отменят, но через 10 с небольшим лет традиция выпускных вечеров вернется, а ее расцвет – это конец 50-х. В актовых залах накрывали столы, родители приносили еду и лимонады, дети устраивали капустники с песнями и шутками о школьной жизни и, конечно, танцевальная программа. Марианна Эльфахар о том, во что наряжались в разные эпохи.
7: Мальчики надевали классические костюмы темных тонов, светлые рубашки и всегда должен был быть галстук. Часто галстук брали у отца, и этот аксессуар символизировал приход во взрослый мир. До 80-х годов у девушек в основном это были скромные платья белые, кремовые, нежно-голубые или зеленые. Популярностью пользовались ткани с мелким горошком, в цветочек или в полоску. Декольте не разрешалось, так же, как и глубокие вырезы и слишком короткие юбки. А уже в 80-е появились яркие образы, платья-футляры, блестки, пайетки.
6: Платья на бал, кстати, девушки часто шили сами, по выкройкам из модных журналов или в некоторых школах на уроках труда. В наши дни кадетские балы продолжают следовать историческим традициям. В отличие от гражданских выпускных вечеров, это не просто вручение аттестатов и первый танец. Это событие, следующее уставу учебного заведения. Обязательные первый вальс, награждение лучших, парадное построение, прощальный марш и определенный дресс-код, говорит председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.
8: Каждый суворец или кадет одевает свою форму, одевает награды. Это практически единственный раз, когда разрешено полностью одевать парадный мундир точно так же, как на больших государственных праздниках. Если гражданский, мы всегда понимаем, ну, одел свой даже лучший костюм сегодня или завтра, никто не, это не запретит или не разрешит, а у военных более четкий регламент есть в этом деле.
6: Но, наверное, на любом таком мероприятии все выпускники в этот день испытывают схожие чувства. С трепетом думают о переходе во взрослую жизнь, которую нужно отпраздновать с размахом, и желательно, чтобы запомнилось на всю жизнь. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, что такое двойное землетрясение, как сложилась судьба легендарного пилота Николая Гастелло, почему бег на длинные дистанции сравнивают с космическим полетом.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Россия поддержала запрос Беларуси о проведении чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинским ударом по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области. Это сообщили в постоянном представительстве России при Организации Объединенных Наций. Иран атаковал судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Это сообщают американские СМИ со ссылкой на неназванного представителя США. Инцидент был у побережья Омана. Снаряд повредил капитанскую рубку. Свободное судоходство через пролив – одно из требований меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Министерство транспорта предложило закрепить биометрическую посадку в самолеты на законодательном уровне. Как пишет агентство ТАСС, ведомстве рассчитывают уже в этом году перейти от эксперимента к подготовке необходимых изменений. Россиянка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. На первенстве мира в Италии спортсменка одержала 9 побед и набрала 9,5 очков. Больше новостей на Радио Звезда. Слушайте через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
11: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Человек и время.
12: Китай поражает размерами. По логике, там должно быть 4 или даже 5 часовых поясов. Но в реальности во всей стране действует одно время – пекинское. Единое время появилось в Китае после 1940 года.

0: 华图书特殊贡献奖新闻发布会在北京举行。
1: На Востоке разницы почти не чувствуют. Солнце встает около привычных 7 утра, рабочий день начинается рано, жизнь идет по знакомому ритму. А вот на Западе все выглядит иначе. Рассветает ближе к 10 утра по официальным часам, зато вечером светло почти до полуночи. Это сильно влияет на быт. Школы и офисы часто начинают работу позже, чем написано в формальных правилах. Магазины открываются ближе к полудню. Ужин в столовых подают даже в 10 вечера. И это никого не удивляет.
2: Человек и время.
1: Есть и еще одна интересная деталь. В Синьцзяне многие люди пользуются неофициальным местным временем. Оно отстает от пекинского на 2 часа и называют его, разумеется, синьцзянским. Оно помогает подстраивать жизнь под световой день. Но в расписании поездов, самолетов и на телевидении указывают, конечно, пекинское время, чтобы не возникало путаницы. В итоге в Китае существует 2 ритма жизни. Один официальный и единый для всей страны, другой местный и более удобный для конкретных регионов. Люди просто договариваются и спокойно себе живут. 1 час на всю страну оказался не столько про часовые ритмы, сколько про компромисс.
2: Человек и время.
3: Радиозвезда.
2: Всемирная энциклопедия еды. Мюсли в 1900 году придумал швейцарский врач Максимилиан Бирхер-Беннер. Он полагал, что сохранить здоровье можно только обретя единение с природой. А для этого нужно есть больше растительной пищи. Поэтому фрукты и овощи были неотъемлемой частью рациона пациентов в его клинике. Идею с мюсли доктор Бирхер-Беннер подсмотрел во время путешествия по швейцарским Альпам. В сухой паёк, который выдавали туристам, входили овсяные хлопья, орехи и фрукты. И врач решил включить похожий продукт в меню своей клиники. Рецепт получился такой. Столовая ложка овсяных хлопьев, которые 12 часов замачивались в 3 столовых ложках воды, одно большое или 3 маленьких тертых яблока с кожицей и косточками, столовая ложка любых орехов, сок из половины лимона и столовая ложка сливок с медом. Это месиво больным предлагали употреблять перед основными блюдами для улучшения обмена веществ. И только в середине 20 века мюсли стали любимым завтраком сторонников здорового питания.
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: год. Во Франции выпустили первый в мире кухонный комбайн. Автор новинки – инженер Пьер Верден. Вскоре эта техника станет заветной мечтой любой хозяйки. В Ленинграде в том же 64-м проходит суд над Иосифом Бродским. Поэта признают тунеядцем и отправят в ссылку в Архангельскую область для принудительного труда в отдаленной местности. А в Стокгольме в 64-м году Нобелевскую премию по физике получают советские ученые Александр Прохоров и Николай Басов за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию лазера.
5: Соратники. Прохоров и Басов.
4: Прохоров родился в Австралии, куда его родители эмигрировали в годы Гражданской войны в России. Басов родом из небольшого городка Усмань Липецкой области. Их дороги пересекутся в физическом институте Академии наук в начале 50-х. Прохоров тогда уже видный ученый, а Басов – подающий надежды лаборант. Все начнется с дипломной работы. Басов – автор, Прохоров – научный руководитель. И уже через пару лет знакомства дуэт физиков будет вместе разрабатывать основы для квантов.

0: квантового генератора электромагнитного излучения оптического диапазона. Проще говоря, лазерные технологии.
1: Соратники.
0: В ночь перед вручением Нобелевской премии ученые бросят жребий. Кому произносить торжественную речь? Выпадет Басову. И тот всю ночь будет готовить текст будущего выступления. А Прохоров, напротив, обрадуется. Уж больно не любил физик ораторствовать. Совместные труды Басова и Прохорова дадут начало целому направлению физики – квантовой электронике. Благодаря им появятся и системы дальней космической радиосвязи, и знакомые всем нам оптоволоконные линии, которые сейчас используют для подключения домашнего интернета. А сам лазер станет востребован в биологии, медицине, технике и промышленности. Позже пути ученых разойдутся. Басова будет тянуть в оптику, Прохорова в медицину. Но каждый из них навечно сохранит за собой звание отца лазерных технологий.
1: Прохоров и Басов. Соратники.
2: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Все дороги, ведущие в населенный пункт Константиновка, перекрыты для ВСУ. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Операторы беспилотных систем южной группировки войск контролируют их круглосуточно, пояснили военные. Константиновка – крупный промышленный город в ДНР, был форпостом ВСУ. Бои за него начались осенью прошлого года. Освобождение Константиновки имеет огромное значение как плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Краматорска и Славянска, последнего рубежа обороны Донбасса. Россия поддержала запрос Беларуси о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Брянской области. В транспорте находились белорусские граждане. Исполняющая обязанности постпреда нашей страны при Всемирной организации Анна Евстигнеева заявила, что рассчитывает на принципиальную оценку этого преступления против гражданского населения. Удар был нанесен 17 июня по автобусу с детской футбольной командой, следовавшей из Гомеля в Геленджик. Погибла жена тренера, 8 человек пострадали. Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 235, об этом сообщил местный Минздрав. Во всех пострадавших городах Венесуэлы продолжается спасательная операция. Из-под завалов пока еще удается достать живых. О первых минутах катастрофы рассказывают местные жители.
3: Когда началось землетрясение, я изо всех сил вцепилась в дверной косяк. Я крепко, очень крепко держалась, пока не обрушились все этажи. А потом я увидела ее руку и схватила ее. В этот момент я поняла, что моей подруги больше нет. У меня не было возможности поплакать, и до сих пор нет.
4: Это ужасно, мы слишком много повидали. Мы пытались спасти детей, одного нам удалось вытащить. Их было трое. Одного мы спасли, слава богу, но не всех. Мы не смогли их вытащить.
2: Вечером 24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой выше 7. Соединенные Штаты больше не будут принимать беженцев. Замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер сказал, что все заявления на границе поддельные, а мигранты – это либо преступники, либо искатели выгоды. Верховный суд разрешил отменять временный защитный статус для беженцев из Сирии и Гаити, а также постановил, что просители убежища на границе с Мексикой не имеют права подавать заявления до пересечения границы. Это решение может затронуть более 1 300 000 мигрантов из 17 стран. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Днем столбики термометров покажут от 20 до 22 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 18-23 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера

0: неделе на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, с чем связан масштаб разрушений после землетрясения в Венесуэле, за что был удостоен звания героя летчик Николай Гастелло, какой рекорд установила россиянка в ультрамарафонской гонке. 2 сильных землетрясения произошли у побережья Венесуэлы. Поврежден аэропорт, рухнули жилые здания, под завалами люди. Растет число погибших и получивших ранения. В столице закрыто метро и железнодорожное сообщение. Звучат предположения, что разрушения вызваны не столько силой толчков, сколько их двойным характером с интервалом менее минуты. К серьезным последствиям привело и несоблюдение норм строительства, рассуждает сейсмолог Константин Рябинкин. Мы попросили эксперта рассказать, что такое двойное землетрясение и как часто оно происходит.
2: Это довольно нечастое событие, когда сильные толчки происходят один за другим. В данном случае у нас разница между ними составила порядка 40 секунд. Обычно происходит как? Там основное землетрясение и после него по нисходящей. Там менее сильные и так далее. Здесь два мощных толчка, в результате чего мы получили довольно серьезные разрушения. Здания, которые уже начали колебаться, они еще выстояли после первого толчка, но колебания у них еще не закончились. И тут пошло новое событие, которое заново их раскачало и уже, так сказать, добило. Пострадали в основном дома 50-х, 60-х годов, когда строительные нормы были в наибольшем запустении. Что касается магнитуды, 7,6 – это довольно серьезная магнитуда. Максимально зарегистрированная магнитуда, которую мы знаем, это 9,5. Это было в Индонезии в 2004 году. Это самое мощное землетрясение в истории.
1: Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране более чем за 120 лет, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на архив геологической службы США. Предыдущее было зарегистрировано в 1900 году с магнитудой 7,7.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 85 лет исполняется подвигу летчика Николая Гастелло. 26 июня 1941 года он направил свой подбитый самолет прямо на колонну фашистской техники. За огненный таран капитан посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. О судьбе легендарного пилота и его бессмертном подвиге Анна Елисеева.
3: Будущий авиатор появился на свет в 1907 году в Москве. Его отец, Франц Гастелло, был родом из белорусской деревни Плужины. Фамилию Гастелло произносили уже на московский манер. Когда Николаю исполнилось 17, семья переехала в Муром, где он устроился слесарем на завод. Параллельно окончил школу, а через несколько лет был призван в Красную армию. Гастелло отправили учиться в Луганскую авиационную школу, где и начался его путь в небо. А боевой опыт до начала Великой Отечественной он получил сразу в трех военных конфликтах, рассказывает историк авиации Александр Медведь.
4: На Холхенголе во время событий его эскадрилья ТБ-3 четырехмоторных бомбардировщиков была придана 150-му бомбардировочному полку и воевала в его составе. Потом он участвовал в Финской войне, а после этого он участвовал и в присоединении Буковины и Бессарабии. К началу войны он был уже командиром эскадрильи, уже офицер такого среднего звена.
3: Весной 41-го года Гастелло сел за штурвал бомбардировщика ДБ-3Ф. В первый же день войны наши авиаполки лишили сотен самолетов от огня вражеских истребителей. Между тем немецкие моторизованные колонны активно шли на Оршу и Могилев, потому против них пришлось выступить нашим дальним бомбардировщикам, по сути, стратегической авиации. 26 июня Гастелло получил задание уничтожить одну из таких колонн в районе пункта Радашковичи. Экипаж сработал отлично, сброшенные бомбы достигли цели, но вот уйти самолету не удалось. О том, что произошло дальше, узнали уже от других участников боевого вылета, продолжает Александр Медведь.
4: Оба летчика доложили, что самолет «Гастелло» был подбит, загорелся, после чего развернулся и атаковал группу автомобилей и бензовозов. Это был один из первых примеров, да, и первый, ставший известным, потому что опубликовала статью об этом «Красная звезда», по-моему, 10 июля.
3: И в том же месяце капитану Николаю Гастелло было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Спустя много лет его подвиг пытались развенчать. В 90-е возникла версия, что огненный таран совершил другой человек. Поводом стали обнаруженные на месте гибели обломки бомбардировщика капитана Александра Маслова и личные вещи его экипажа. Выяснилось, что советские летчики героически погибли в тот же день, 26 июня. В истории пыталась разобраться Наталья Кудимова, руководитель музея Героя Советского Союза Николая Гастелло при лицее номер 1 округа Муром Владимирской области. Много лет назад она ездила в Белоруссию на могилы летчиков.
5: Местные жители, да и мы, они просто говорили, да, они герои. Подбили колонны в один и тот же день, погибли в один и тот же день. Произошла, возможно, путаница. И в 60-е годы там был поставлен памятник и Маслову. И когда мы с ребятами ездили, стояли в почетном карауле у Маслова и у Николая Гастелло. То есть для нас они оба герои, но Николай Гастелло, я считаю, что это он совершил подвиг.
3: Наши собеседники уверены, обнаруженный самолет Маслова уже сам по себе доказывает подвиг Гастелло, ведь машина врезала землю, а не колонну противника. С другой стороны, протаранивший технику самолет вызвал мощный взрыв, который на десятки метров уничтожил все живое. В чудовищной воронке плавился даже металл. Потому огненный таран Гастелло не оставил следа, но он навсегда вписал в историю имена героев. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Россиянка Вера Чекалина установила мировой рекорд в ультрамарафонском забеге. За 4 дня практически без сна и отдыха она преодолела более 600 километров. Какие нагрузки испытывают атлеты во время таких стартов? И правда ли, что успех в беге зависит от правильной постановки ног? Ким Андреев о том, насколько безграничны возможности бегущего человека.
6: Так уж сложилось исторически, что лучшие в мире марафонцы рождаются в Кении и Эфиопии. Ученые говорят, что это все из-за особой постановки ног. Привыкшие с детства бегать босиком, африканцы приземляются на внешнюю переднюю часть стопы. Это позволяет амортизировать удар, уменьшая напряжение в мышцах и удлиняя шаг. Кроме того, кенийцы и эфиопы в силу географии тренируются в высокогорье, что делает их выносливее конкурентов. А еще бег для этих стран едва ли не единственный социальный лифт. Стал спортсменом, значит, жизнь удалась, поэтому бегают там буквально все. В таких условиях и рождаются будущие рекордсмены, уверен чемпион мира по бегу на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
7: Очень удобно искать таланты, когда у тебя есть большая выборка. И, соответственно, те страны, в основном из которых атлеты-рекордсмены происходят, а там как раз база занимающихся и база начинающих, она просто гигантская. А потом уже из нее через начальную подготовку, через отбор, через, конечно, тренерские кадры, но получаются уже рекордсмены.
6: По уровню стресса бег на длинной дистанции иногда сравнивают с космическим полетом. Хотя механизмы воздействия на организм там разные, но степень физиологической нагрузки вполне схожа. К примеру, марафонцы способны сбросить на дистанции до 6 килограммов. Давление на коленные суставы при беге сопоставимо с ударом боксера-тяжеловеса, а нагрузка на тазобедренный сустав и позвоночник составляет от 2 до 4 масс собственного тела. Поэтому воспаленные связки, растянутые сухожилия, сухожилия и микротрещины в костях для профессиональных бегунов обычное дело, продолжает Сергей Шубенков.
7: Ранние артриты, артрозы, поясничные неврологии, деградации суставов. Ну, суставы в первую очередь, конечно, подвержены риску. Причем, например, у каких-нибудь хоккеистов, лыжников это колени болят, а у легкоатлетов все-таки стопы. Потому что на стопе надо держаться высоко, она берет на себя приличную часть нагрузки.
6: Во время забега сердце спортсмена работает в усиленном режиме. Объем крови, который оно прокачивает, увеличивается в 3-4 раза. На дистанции марафонцы тщательно следят за уровнем кислорода в крови и пульсом. Существует даже формула максимальной частоты сердечных сокращений – 220 минус возраст бегуна. То есть 35-летний человек должен бежать на пульсе не выше 185 ударов в минуту. Другой важнейший показатель – водно-солевой баланс, поэтому марафонцы обязательно пьют и едят во время забега. В противном случае это грозит обезвоживанием и ударом по некоторым органам, рассказывает врач, член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
8: При забеге возникает повышенная температура тела, а организм хочет привести ее в физиологическую норму. В этом процессе задействованы почки. Поэтому, если человек не будет во время забега потреблять большое количество жидкости, органом мишени становится именно почечная ткань.
6: А еще бегуны любят говорить, что настоящий марафон начинается лишь после 35-го километра. По статистике, именно тут чаще всего атлеты сходят с дистанции. В этот момент в организме человека резко падает уровень гликогена, особого углевода, необходимого нам для энергии. А потому оставшаяся часть дистанции превращается в борьбу не столько с километрами, сколько с самим собой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, с какого соединения началась история Кантемировской дивизии, где заработать подростку летом, как проводят выпускной в кадетских классах.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
9: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили два укрытия боевиков в частном секторе Константиновки в ДНР. Операторы разведывательных дронов выявили оборудованные в подвалах домов укрытия, после чего координаты передали артиллерийскому расчету. Соединенные Штаты больше не будут принимать беженцев. Заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер сказал, что все заявления на границе поддельные, а мигранты — это либо преступники, либо искатели выгоды. Экономисты спрогнозировали снижение ставок по ипотеке в следующем году в России. Как пишет издание «Газета.ру», займы на покупку жилья опустятся до 11-14%. Но возвращения к дешевым кредитам ждать не стоит. По словам экспертов, сейчас ключевая ставка составляет 14,25%. В джунглях Мексики найден идеально сохранившийся город Майя – Минанбе, что переводится как «тропы нет». Сообщается, что там все осталось в первозданном виде. Среди находок 13-метровая пирамида, дворцы и система водных каналов. Город процветал в IX веке, прямо перед закатом цивилизации майя. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
11: Вообще сбрасывались.
10: А
11: викинги шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Так что в итоге сделали аборигены с Джеймсом Куком?
15: А ты вспомни Высоцкого. Хотели кушать и съели Кука.
13: А вот и нет.
16: Многих запутала именно эта песня Владимира Семеновича. Хотя он привел в ней шуточное видение судьбы английского мореплавателя. А еще сыграла роль заблуждения, что все аборигены на далеких от цивилизации островах – каннибалы. Это, конечно, не так.
13: Исторические мифы и заблуждения.
16: Кук во второй половине 18 века активно исследовал южные моря. Во время своей третьей кругосветки он открыл Гавайские острова. Поначалу коренные жители приняли белых людей за божеств, пышно встретили. Но затем гости с гавайцами не поладили. Произошло вооруженное столкновение, в ходе которого Кука убили. Тело аборигены утащили и расчленили.
14: А что было дальше? Точно не съели?
16: Точно. Ученые предполагают, что делалось все для неких ритуалов, связанных с поклонением достойному сопернику. Далее команда Кука, угрожая еще большим применением силы, настояла прислать им тело капитана. Жители островов пошли навстречу. Правда, вернули только часть останков. Их потом захоронили в море.
10: А вот и да.
0: Радиозвезда.
10: Ну ты, Кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
17: В середине 19 века один петербургский библиотекарь решил, что бумага может не только хранить знания, но и поднять человека над землей. Борис Петрович Ламбин прослужил в Академии наук 43 года и создал 10-томную русскую историческую библиографию, первый в мире ежегодный указатель новых книг и статей. Но усердный книгачей в 1885 году внезапно вышел из-за стола и заявил: «А теперь я полечу». Ламбин решил построить управляемый аэростат. Вытянутая конструкция из китайского шелка, напоминающая по виду аэростаты военные. Его главное ноу-хау – небольшой паровой котел, который вырабатывал горячий воздух ровно в таком количестве, сколько его должно было потребоваться для поворота машины в небе. Ламбин считал, что подогревать воздух внутри баллона нужно порциями. Он испытал модель в поле за Смольным. Шар поднялся на 20 метров, потянул за собой длинный шелковый хвост и медленно полетел в ту сторону, в какую библиотекарь поворачивал руль. Зрителям показалось, что по небу плывет гигантский воздушный змей.
10: У ты, Кулибин!
17: Опытный образец аэростата Бориса Петровича летал. Но только при тихом ветре и только вперед-назад. Денег на полноразмерную машину Академия не дала. Да и сам Ламбин испугался того, что шелк внезапно порвется. В 1891 году он свернул свои проекты и вернулся к книгам. В архиве остались аккуратные папки: аэростат Ламбина, чертежи и расчеты. Через 20 лет похожую сигарообразную форму выберет граф Цепелин, но его машина будет жесткой и алюминиевой. А петербургский библиотекарь доказал: даже тот, кто всю жизнь считает страницы, может оторваться от земли.
10: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
18: Операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда началась 12 января 1943 года. В одном из боев легкий танк Т-60 под командованием лейтенанта Дмитрия Осетюка вышел победителем в сражении сразу с тремя средними танками противника. Те, кто не видел этого боя, не могли поверить. Свидетели же, артиллеристы, отказывались верить в это чудо. Но нет, не чудо. Мастерство, холодный расчет, слаженная работа и, конечно, мужество экипажа. Кстати, в продолжении того же боя Т-60 в одиночку уничтожил более 200 вражеских солдат.
10: Экипаж.
18: А было так. Отряд морской пехоты отправился в разведку. Сопровождала наших бойцов танковая рота лейтенанта Осетюка на Т-60. В головном танке находился сам лейтенант и механик-водитель старшина Иван Макаренков. Но разведка не задалась. Три гитлеровских танка отрезали командирский Т-60 от его роты. Вступать в бой с немецкой техникой, превосходящей их машину по всем боевым параметрам, было безумием.
19: Техническая справка.
20: Т-60. Малютка. Советский легкий танк. Разработан в августе 1941 года. Боевая масса 6 тонн. Экипаж 2 человека. Лобовая броня 35 мм. Боковая 15. Вооружение. Авиационная пушка калибра 20 мм ленточного питания. Боезапас 750 снарядов. Пулемет калибра 7,62. Двигатель бензиновый, ГАЗ-202.
10: экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
10: Командная работа.
18: У экипажа «Малютки» не было шансов. Но Осатюк приказал механику-водителю: «Ты, Ваня, задом отступай и делай им реверансы. Танцуй, Ваня, так, чтобы им, гадам, не прицелиться. И давай потихоньку вон к той роще. Там наши пушкари сидят, авось поймут, что к чему». Т-60, маленький, юркий, подвижный, уворачиваясь от вражеских снарядов, продвигаясь к роще, начал выписывать замысловатые пируэты. Фрицы никак не могли по нему попасть и в бессилии зверели. Артиллеристы разгадали трюк лейтенанта. Когда до рощи осталось метров 200, они дали первый залп. Два немецких танка мгновенно вспыхнули. Чуть позже загорелся и третий. Но этим дело не кончилось. Осатюк вышел на связь с ротой, выяснил, что наши танкисты загнали вражескую пехоту в большой котлован. Однако немцы, используя гранаты, не подпускали танки к границе обрыва. Тогда Макаренков разогнался и прыгнул в котлован. Т-60 буквально упал немцам на голову. Командир вел огонь из пулемета и стрелял из пушки. Так они проехали пару кругов по дну котлована. В живых не осталось ни одного фрица. За этот бой лейтенанту Осатюку и старшине Макаренкову присвоили звание Героев Советского Союза.
10: Экипаж.
21: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
22: Сложно.
21: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
23: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
24: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
23: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
25: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
26: Ростов! Тебе на «В».
27: В-в-в-в-в. Владимир.
28: На «Р». Рыбинск.
26: Ха! Кострома.
27: Арзамас.
28: Суздаль.
29: Подъезжаем!
30: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
31: Остановка Тутаев. Здесь «Волга» делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники, а на левом – старинные купеческие особняки.
30: Путеводитель по «Золотому кольцу России».
32: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Дагестане юноши, который создал интернет-сообщество для вербовки подростков. Организацию курировала служба безопасности Украины. Участники группы совершали теракты в США, Германии и Италии, а также готовили их в России и странах СНГ. Задержанный признался, что приоритет отдавался именно России. Подростки планировали нападения в Домодедово, Красноярске, Орехово-Зуеве, Петербурге, Липецке, Оренбурге и других городах. Число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле превысило 230. Пострадали больше 4000 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны. По его словам, большинство пострадавших получили легкие травмы, но есть и тяжелые случаи, которые требовали проведения операции. Накануне произошли толчки магнитудой выше 7. В настоящее время Соединенные Штаты перестали выступать в роли нейтрального посредника в разрешении украинского кризиса и активно поддерживают Киев. С таким заявлением в рамках конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
2: США впервые подписали с нами документ на саммите G7, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами предоставление Украине военной помощи и санкции против России. В последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по вопросу Украины.
1: Эксперты отмечают, что риторика Вашингтона изменилась из-за того, что президент Трамп стремится быстрее завершить конфликт на Украине. В Кремле ранее говорили, что контакты с американскими коллегами по урегулированию будут продолжены. Россия расширила ограничения на поставки рыбной продукции из Армении. Россельхознадзор временно приостановил сертификацию еще двух армянских предприятий до устранения нарушений. Таким образом, поставки всей рыбной продукции из Армении в Россию полностью остановлены. В ведомстве подчеркнули, что ведется работа с армянской стороной по обеспечению безопасности продукции для российского рынка. Сегодня исполняется 85 лет с момента первого исполнения песни «Священная война». Она прозвучала 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале в Москве. Песню, написанную Василием Лебедевым-Кумачем и Александром Александровым, исполнил краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски. По воспоминаниям очевидцев, ее сыграли 5 раз подряд, провожая бойцов на фронт. С октября 1941 она звучала по всесоюзному радио каждое утро. И сегодня «Священная война» остается главной музыкальной символом Великой Отечественной, напоминая о мужестве и силе народного духа, сообщает Министерство обороны России. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня и завтра временно закроют движение в центре и на северо-востоке Москвы в связи с проведением городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Движения не будет на участках улицы Ильинки, Продольного, Поперечного и Останкинского проездов, а также на Маховой улице закроют крайне правую полосу. Кроме того, в пятницу на участках с ограничениями будет запрещена парковка. Теперь о ситуации на столичных дорогах. Портал Яндекс.Карты оценивает загруженность в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой дороги от Липецкой улицы до въезда в Бутово. Займет затор полчаса. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, с чего начиналась история Кантемировской дивизии, какие рекомендации дали в Министерстве труда по подработке подростков, когда зародилась традиция выпускных балов. Сегодня отмечает день рождения 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия. Именно 26 июня 1942 года был сформирован 17-й танковый корпус, ставший родоначальником легендарного танкового соединения. Ким Андреев выяснил, в каких битвах прославились кантемировцы, какие города освобождали и почему после войны дивизию приписали к Московскому военному округу.
2: Все началось в Сталинграде. Летом 42 года там сформировали 17-й танковый корпус. Первый немецкий удар советские танкисты приняли на себя на подступах к Воронежу. 4 дня они сдерживали войска вермахта. За это время корпус потерял больше сотни танков, но не сломался под натиском противника. Осенью 42-го корпус выводит из состава Воронежского фронта в резерв ставки Верховного главнокомандования. Впереди у танкистов участие в операции «Малый Сатурн». Задача любой ценой перерезать немецкое подкрепление под Сталинградом, рассказывает полковник запаса, ветеран Кантемировской дивизии Игорь Дзис.
3: Ключевыми деталями операции был замысел подкова Цезаря. Это прорыв двумя колоннами, которые наносили удары с нескольких направлений, чтобы перерезать железную дорогу и не дать немцам перебросить резервы к Сталинграду. В ходе боя танкисты прорвали оборону, преодолели минные поля в степи и освободили поселок Кантемировка 19 декабря 1942 года.
2: Отважными танкистами командовал Павел Полубояров, будущий герой страны и маршал бронетанковых войск. За отличие в этих боях 17-му корпусу присвоили почетное звание «Гвардейский» и преобразовали в 4-й гвардейский танковый Кантемировский корпус. Дальше в ходе войны кантемировцы будут двигаться строго на запад. В 43-м бои на Курской дуге, в 44-м освобождение правобережной Украины, а потом и европейских городов. Продолжает Игорь Дзис.
3: Были освобождены города Сбараж, Тернополь, Шепетовка, за что дивизия получила орден Красного Знамени и почетные наименования. Также дивизия воевала по освобождению стран Европы от фашизма на Дукельском переваре и Сандомирском плацдарме. Освобождала Краков, штурмовала Дрезден, первой достигла Эльбы и завершила войну стремительным рейдом на Прагу.
2: Свой долгий боевой путь от Дона до Праги кантемировцы завершат 11 мая 1945-го. За мужество и героизм свыше 20 тысяч танкистов наградят орденами и медалями. 32 воина соединения получат звание Героев Советского Союза. Сам прославленный корпус удостоится орденов Ленина и Красного Знамени. А осенью 45-го его включат в состав Московского военного округа и передислоцируют в подмосковный Наро-Фоминск, рассказывает военный историк Борис Юлин.
4: Именно в это время Кантемировский корпус превращается в 4-ю Кантемировскую танковую дивизию. И перебросить его можно было, собственно говоря, куда угодно. Но как на одно из наиболее знаменитых танковых соединений, дивизию было решено разместить в Московском военном округе. Потому что они как бы представляли из себя лицо танковых войск. То есть, например, именно Кантемировская дивизия возглавила первый парад, посвященный Дню танкиста.
2: 5 героев-кантемировцев, погибших в ходе войны, навечно зачислят в списки частей, а их имена увековечат в строю. Гвардии полковник Василий Шибанков, гвардии младшие лейтенанты Василий Ермолаев и Иван Голуб, гвардии сержант Андрей Тимофеев и гвардии младший сержант Василий Пешехонов. Вечная память героям. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Работодателям при трудоустройстве подростков, кроме возраста и требований охраны труда, теперь следует учитывать индивидуальные психофизические возможности ребенка. Это новые рекомендации Министерства труда. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объясняет, почему это важно.
5: организм и детская психика еще абсолютно не сформировались. У подростков и детей в одинаковом возрасте могут быть абсолютно разные кондиции, как физические, так и психические, соответственно, разное развитие. Работа с инструментами, работа на улице, она может оказаться несвойственной подросткам по их психотипу либо по психическому и физическому развитию.
1: Однако, по мнению эксперта, нужен единый подход, который оценил бы и эти особенности, и то, как они учитываются. Подросток может устроиться рабочим земельного хозяйства, уборщиком помещений, помощником повара, визажистом, курьером, наконец, в общепит, профессии десятки. Александр Хаминский рассказал, какие нормы обязаны соблюдать работодатели.
5: Требования продолжительности рабочего дня подростков там 4-5-7 часов в зависимости от возраста такого малолетнего работника, это в каникулы. Когда они обучаются, то здесь есть ограничение, допустим, 2,5 часа в день подростки не могут работать в вечернее, ночное время. Когда у них учебный процесс, работодатель не может назначать рабочие часы совпадающими с часами, когда такой подросток должен обучаться.
1: В прошлом году при содействии служб занятости работу нашли 630 тысяч подростков. Школьники вправе заключить трудовой договор с работодателем, начиная с 14 лет. При этом требуется согласие одного из родителей.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Всероссийский выпускной бал состоится сегодня в Государственном Кремлевском дворце. В Москву приехали девушки и юноши почти из всех регионов страны. Всех их также ждут прогулки по Кремлю и концерт. Максим Петренко узнал, когда появилась традиция выпускных балов, что менялось со временем и чем уникален кадетский бал.
6: Обычаю праздновать окончание учебных заведений в России уже более 300 лет. Впервые организовали выпускной в 1718-м в Школе математических и навигационных наук в Москве. Через год идею подхватили воспитанники Морской академии в Санкт-Петербурге. Правда, веселились в ту эпоху только юноши, девушки получали образование на дому. И вот, наконец, на рубеже 18-19 веков введут практику приглашения на выпускные кадетов и лицеистов барышень из дворянских семей. Тогда и начали проводить балы. Для девушек это был светский ритуал, а для ее родителей – возможность найти дочери выгодную партию, рассказывает искусствовед, краевед Марианна Эльфахар.
7: В основном все знакомство как раз происходило во время танцев. Кавалер приглашал даму, и была возможность немножечко пообщаться. Всегда было важно, кто какой танец танцует с кем, потому что некоторые танцы были более формальными, некоторые говорили о том, что между молодыми людьми могут быть какие-то отношения, у них взаимная симпатия. Программа была очень строго регламентирована. Открывался всегда полонезом, затем была вальс, мазурка.
6: Потом шли менее известные сейчас танцы, старинные экосес и англес, родом из Европы. В кадетских корпусах бал являлся важнейшим событием, ведь на нем будущий офицер показывал родителям и гостям знания этикета, манеры и умение танцевать. После революции, как пережиток прошлого, балы отменят, но через 10 с небольшим лет традиция выпускных вечеров вернется, а ее расцвет – это конец 50-х. В актовых залах накрывали столы, родители приносили еду и лимонады, дети устраивали капустники с песнями и шутками о школьной жизни и, конечно, танцевальная программа. Марианна Эльфахар о том, во что наряжались в разные эпохи.
7: Мальчики надевали классические костюмы темных тонов, светлые рубашки и всегда должен был быть галстук. Часто галстук брали у отца, и этот аксессуар символизировал переход во взрослый мир. До 80-х годов у девушек в основном это были скромные платья белые, кремовые, нежно-голубые или зеленые. Популярностью пользовались ткани с мелким горошком, в цветочек или в полоску. Декольте не разрешалось, так же, как и глубокие вырезы и слишком короткие юбки. А уже в 80-е появились яркие образы, платья-футляры, блестки, пайетки.
6: Платья на бал, кстати, девушки часто шили сами, по выкройкам из модных журналов или в некоторых школах на уроках труда. В наши дни кадетские балы продолжают следовать историческим традициям. В отличие от гражданских выпускных вечеров, это не просто вручение аттестатов и первый танец. Это события, следующие уставу учебного заведения. Обязательные первый вальс, награждение лучших, парадное построение, прощальный марш и определенный дресс-код, говорит председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.
8: каждый суворец или кадет одевает свою форму, одевает награды. Это практически единственный раз, когда разрешено полностью одевать парадный мундир точно так же, как на больших государственных праздниках. Если гражданский, мы всегда понимаем, ну, одел свой даже лучший костюм сегодня или завтра, никто не, это не запретит или не разрешит, а у военных более четкий регламент есть в этом деле.
6: Но, наверное, на любом таком мероприятии все выпускники в этот день испытывают схожие чувства. С трепетом думают о переходе во взрослую жизнь, который нужно отпраздновать с размахом, и желательно, чтобы запомнилось на всю жизнь. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, что такое двойное землетрясение, как сложилась судьба легендарного пилота Николая Гастелло, почему бег на длинные дистанции сравнивают с космическим полетом.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. В Дагестане задержали администратора крупнейшей международной террористической сети. Им оказался 17-летний подросток. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности. Молодой человек также причастен к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Теракты финансировали спецслужбы Украины, заявили в ФСБ. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 235. Еще более 4000 человек получили ранения. Об этом заявило местное министерство здравоохранения. По данным ведомства, наиболее сложная ситуация складывается в штате Ла-Гуайра. Приставы взыскали более 42 миллиардов рублей с должников по алиментам за 5 месяцев этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов. В России с прошлого года действует реестр лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. На Урале разработали эффективную технологию извлечения золота из сложной руды. Как пишет российская газета, инновации относятся к гидрометаллургической переработке углеродистых концентратов. По данным СМИ, новый метод уже протестировали на минералах на одном из месторождений Амурской области. Эффективность извлечения драгоценного металла удалось увеличить на 20%. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции кожи, костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: «Дай пять». Пять удивительных фактов о зубах.
14: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
13: Факт первый.
15: Зубная эмаль – самая твердая ткань в человеческом теле. Она тверже кости и прочнее стали. При этом эмаль не содержит живых клеток и не может самовосстанавливаться. Если она повреждена, организм не способен ее отремонтировать.
13: Факт второй.
15: Зубы уникальны, как отпечатки пальцев. Даже у однояйцевых близнецов рисунок зубов, их форма, расположение разные. Именно поэтому стоматологические записи часто используют для идентификации личности в криминалистике и при катастрофах.
13: Факт третий.
15: Самый длинный человеческий зуб в истории – клык длиной 3 сантиметра 72 миллиметра. В 2018 году его извлек немецкий стоматолог Макс Лукас.
13: Факт четвертый.
15: Зубная эмаль полупрозрачная. Белый цвет, который мы видим, создается за счет лежащего под эмалью дентина. Поэтому при истончении эмали зубы кажутся желтее.
13: Факт пятый.
15: У человека

0: зубах. Радиозвезда. Река истории. История реки Ака. Долгое время известный советский пианист Святослав Рихтер мечтал отдыхать и работать где-нибудь в глуши, подальше от цивилизации. Никаких соседей, телефона, электричества. Такое место нашлось в 7 километрах от Тарусы, на высоком берегу Оки. Там стояла крохотная избушка речного ведомства. Музыкант выкупил ее у пароходства, построил рядом жилой деревянный домик и перевез туда небольшой рояль.
1: «Река меня вдохновляет. Я готов играть и сочинять неделями, до тех пор, пока не свалюсь».
0: Рихтер и вправду трудился сутки напролет. Он даже составил шуточную музыкальную программу под названием «День на Оке».
1: «Начинать концерт ночью. Немного Шумана или Брамса. На рассвете лучше Шуберта. Он наверняка был жаворонком. К заутренне исполнять Баха. Если солнце сразу не выйдет, то хорошо бы сыграть Моцарта или Бетховена. Это объективно то настроение. Взгляд с другого берега».
0: Домик Рихтера на Оке сохранился до наших дней. Сегодня сюда привозят туристов на пароходе. Ведь именно здесь, на берегу могучей извилистой реки, талантливый пианист подготовил около десятка музыкальных сюжетов импровизаций для своих первых зарубежных гастролей. И его выступления тогда поразили весь мир.
2: Ака. Река истории. История реки.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
4: Сладкий шлейф ванили и мускуса. Обожаю.
5: Только вот главное не выливать на себя полфлакона.
6: Легкие и плотные ароматы, как платье. На все случаи жизни.
3: Вот это вещь!
7: Коко Шанель называла их второй одеждой, а Жан-Поль Герлен – формой памяти. Тонкие ароматы пробуждают в нас чувства и воспоминания. О флаконе настоящих французских мечтает каждая женщина. Хотя парфюмерия средневековой Франции, как и всей Европы, удивила бы своей резкостью и предназначением. Духи. Древесные палочки и эфирные масла. Искусством создания ароматов владели еще в древнем мире. Первый парфюмер в истории – придворная дама по имени Тапути, жившая в Вавилоне примерно в 1200 году до нашей эры. Рецепты ее духов сохранились на глиняных табличках. Состав включает аир, мелиссу, розу, а также ароматические смолы и пряности. Все это смешивалось с водой, несколько раз перегонялось и фильтровалось. Считается, что именно от Тапути ремесло перешло в Древний Египет. Ароматические масла и технологии дистилляции попали в Европу после крестовых походов. В Средневековье духами перебивали неприятные запахи. Даже знать мылась не чаще одного раза в год, поэтому душились часто и много. Парфюм на спиртовой основе – изобретение арабского целителя Авиценны. В поисках эликсира молодости он смешал винный спирт с эфирными маслами и получил духи. Говорят, ими пользовалась французская королева Екатерина Медичи. В свою очередь, европейские парфюмеры добавили в состав компоненты животного происхождения. Амбра и мускус делали

0: Делали аромат исключительно стойким, подчеркивая чувственность его носителя.
1: Вот это вещь!
0: История российской парфюмерии началась в 19 веке с предприятия обрусевших французов. Первым стал Альфонс Ралле, открывший в Москве мыло-парфюмерную фабрику. Сырье поставляли из Европы, а ароматную продукцию разливали по элегантным флаконам. Позднее компанию возглавил Эдуард Бо, сын которого Эрнест, создал несколько ароматов для императорской семьи. После Первой мировой войны он эмигрировал во Францию, где выпустил легендарные «Шанель номер 5». Как вспоминал парфюмер, во время службы в Заполярье он уловил необычайную свежесть озера. Этот аромат он и воссоздал в своих духах, то есть включил частичку русского севера. Удивил европейцев и другой российский парфюмер с французскими корнями – Генрих Бракар. На всемирной выставке в Париже он представил не флакон, а целый фонтан духов. Посетители купали в нем свои пиджаки, и столица Франции 3 дня благоухала русским одеколоном. Сегодня состав парфюмерных изделий включает компоненты как растительного, так и синтетического происхождения. В одном флаконе может быть до 100 ингредиентов. Такая сложная композиция расскажет о вас без слов.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
2: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
3: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
2: Борода чья-то. Почему синяя?
3: Я же говорил.
2: Череп.
3: Это Йорик.
2: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
3: Вещи Олег.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
4: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепёк» группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт противника на Краснолиманском направлении спецоперации. Цель обнаружили с помощью беспилотников. Точность ударов подтвердили кадры объективного контроля, рассказал командир группы с позывным «Заря».
3: Мы выполняем задачи на Краснолиманском направлении, поддерживаем наступательные действия войск на Красный Лиман. Работаем в основном по пунктам управления БПЛА противника, по опорным пунктам. Разведывательные подразделения присылают цели нам, которые необходимо поразить для успешного продвижения наших войск. И, соответственно, мы работаем, уже отталкиваясь от них. Люди с большим опытом, очень много работы было проделано. Постоянно совершенствуют навыки и умения. Работаем постоянно, работаем много, работаем успешно.
2: «Солнцепёк» использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм. В их боевой части термобарическая смесь. В контакте с поверхностью в момент удара она превращается в аэрозольное облако. В момент взрыва температура в эпицентре достигает 4000 градусов. Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийского флота провели учения в рамках боевого дежурства ракетчиков на побережье в Калининградской области. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» развернули полевой лагерь. По сценарию учения группа условных диверсантов совершила попытку нападения на позиции ночью, но дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразили нападение и уничтожили диверсантов. Также военнослужащие отработали нормативы по смене огневых позиций ракетных комплексов, их инженерному оборудованию и маскировке. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Капитан Иван Фоминых оказывал артиллерийскую поддержку российским подразделениям. Он был в составе минометного расчета. Минометчиков атаковал вражеский дрон. Командир расчета получил ранение. Иван Фоминых оперативно организовал эвакуацию пострадавшего и принял на себя командование. Артиллеристы под его руководством ликвидировали 3 боевые бронированные машины националистов и значительную часть самих боевиков. В Хабаровске состоялась торжественная церемония открытия мемориала, посвященного участникам специальной военной операции. Центральная скульптура воина создана на основе образа капитана Антона Бучнева, командира разведывательной роты, награжденного 3 орденами мужества. Стихи, высеченные на мемориале, принадлежат хабаровскому поэту, полковнику Анатолию Давыдову. Возведен мемориал на деньги жителей города. Он станет местом памяти и благодарности военнослужащим, выполнявшим и выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно!
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
1: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, с чем связан масштаб разрушений после землетрясения в Венесуэле, за что был удостоен звания героя летчик Николай Гастелло, какой рекорд установила россиянка в ультрамарафонской гонке. Два сильных землетрясения произошли у побережья Венесуэлы. Поврежден аэропорт, рухнули жилые здания, под завалами люди. Растет число погибших и получивших ранения. В столице закрыто метро и железнодорожное сообщение. Звучат предположения, что разрушения вызваны не столько силой толчков, сколько их двойным характером с интервалом менее минуты. К серьезным последствиям привело и несоблюдение норм строительства, рассуждает сейсмолог Константин Рябинкин. Мы попросили эксперта рассказать, что такое двойное землетрясение и как часто оно происходит.
4: Это довольно нечастое событие, когда сильные толчки происходят один за другим. В данном случае у нас разница между ними составила порядка 40 секунд. Обычно происходит как? Там основное землетрясение и после него по нисходящей. Там менее сильные и так далее. Здесь два мощных толчка, в результате чего мы получили довольно серьезные разрушения. Здания, которые уже начали колебаться, они еще выстояли после первого толчка, но колебания у них еще не закончились. И тут пошло новое событие, которое заново их раскачало и уже, так сказать, добило. Пострадали в основном дома 50-х, 60-х годов, когда строительные нормы были в наибольшем запустении. Что касается магнитуды, 7,6, это довольно серьезная магнитуда. Максимально зарегистрированная магнитуда, которую мы знаем, это 9,5. Это было в Индонезии в 2004 году. Это самое мощное землетрясение в истории.
8: Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране более чем за 120 лет, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на архив геологической службы США. Предыдущее было зарегистрировано в 1900 году с магнитудой 7,7.
0: Утро на радио «Звезда».
8: 85 лет исполняется подвигу летчика Николая Гастелло. 26 июня 1941 года он направил свой подбитый самолет прямо на колонну фашистской техники. За огненный таран капитан посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. О судьбе легендарного пилота и его бессмертном подвиге Анна Елисеева.
5: Будущий авиатор появился на свет в 1907 году в Москве. Его отец, Франц Гастелло, был родом из белорусской деревни Плужины. Фамилию Гастелло произносили уже на московский манер. Когда Николаю исполнилось 17, семья переехала в Муром, где он устроился слесарем на завод. Параллельно окончил школу, а через несколько лет был призван в Красную армию. Гастелло отправили учиться в Луганскую авиационную школу, где и начался его путь в небо. А боевой опыт до начала Великой Отечественной он получил сразу в трех военных конфликтах, рассказывает историк авиации Александр Медведь.
6: На Халхин-Голе во время событий его эскадрилья ТБ-3 четырехмоторных бомбардировщиков была придана 150-му бомбардировочному полку и воевала в его составе. Потом он участвовал в Финской войне, а после этого он участвовал и в присоединении Буковины и Бессарабии. К началу войны он был уже командиром эскадрильи, уже офицер такого среднего звена.
5: Весной 41-го года Гастелло сел за штурвал бомбардировщика ДБ-3Ф. В первый же день войны наши авиаполки лишили сотен самолетов от огня вражеских истребителей. Между тем немецкие моторизованные колонны активно шли на Оршу и Могилев, потому против них пришлось выступить нашим дальним бомбардировщикам, по сути, стратегической авиации. 26 июня Гастелло получил задание уничтожить одну из таких колонн в районе пункта Радашковичи. Экипаж сработал отлично, сброшенные бомбы достигли цели, но вот уйти самолету не удалось. О том, что произошло дальше, узнали уже от других участников боевого вылета, продолжает Александр Медведь.
6: Оба летчика доложили, что самолет Гастелло был подбит, загорелся, после чего развернулся и атаковал группу автомобилей и бензовозов. Это был один из первых примеров, да, и первый, ставший известным, потому что опубликовала статью об этом «Красная звезда», по-моему, 10 июля.
5: И в том же месяце капитану Николаю Гастелло было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Спустя много лет его подвиг пытались развенчать. В 90-е возникла версия, что огненный таран совершил другой человек. Поводом стали обнаруженные на месте гибели обломки бомбардировщика капитана Александра Маслова и личные вещи его экипажа. Выяснилось, что советские летчики героически погибли в тот же день, 26 июня. В истории пыталась разобраться Наталья Кудимова, руководитель музея Героя Советского Союза Николая Гастелло при лицее номер 1 округа Муром Владимирской области. Много лет назад она ездила в Белоруссию на могилы летчиков.
9: Местные жители, да и мы, они просто говорили, да, они герои. Подбили колонны в один и тот же день, погибли в один и тот же день. Произошла, возможно, путаница. И в 60-е годы там был поставлен памятник и Маслову. И когда мы с ребятами ездили, стояли в почетном карауле у Маслова и у Николая Гастелло. То есть для нас они оба герои, но Николай Гастелло, я считаю, что это он совершил подвиг.
5: Наши собеседники уверены, обнаруженный самолет Маслова уже сам по себе доказывает подвиг Гастелло, ведь машина врезала землю, а не колонну противника. С другой стороны, протаранивший технику самолет вызвал мощный взрыв, который на десятки метров уничтожил все живое. В чудовищной воронке плавился даже металл. Потому огненный таран Гастелло не оставил следа, но он навсегда вписал в историю имена героев. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
8: Россиянка Вера Чекалина установила мировой рекорд в ультрамарафонском забеге. За 4 дня практически без сна и отдыха она преодолела более 600 километров. Какие нагрузки испытывают атлеты во время таких стартов? И правда ли, что успех в беге зависит от правильной постановки ног? Ким Андреев о том, насколько безграничны возможности бегущего человека.
10: Так уж сложилось исторически, что лучшие в мире марафонцы рождаются в Кении и Эфиопии. Ученые говорят, что это все из-за особой постановки ног. Привыкшие с детства бегать босиком, африканцы приземляются на внешнюю переднюю часть стопы. Это позволяет амортизировать удар, уменьшая напряжение в мышцах и удлиняя шаг. Кроме того, кенийцы и эфиопы в силу географии тренируются в высокогорье, что делает их выносливее конкурентов. А еще бег для этих стран едва ли не единственный социальный лифт. Стал спортсменом, значит, жизнь удалась, поэтому бегают там буквально все. В таких условиях и рождаются будущие рекордсмены, уверен чемпион мира по бегу на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
11: Очень удобно искать таланты, когда у тебя есть большая выборка. И, соответственно, те страны, в основном из которых атлеты-рекордсмены происходят, а там как раз база занимающихся и база начинающих, она просто гигантская. А потом уже из нее через начальную подготовку, через отбор, через, конечно, тренерские кадры, но получаются уже рекордсмены.
10: По уровню стресса бег на длинные дистанции иногда сравнивают с космическим полетом. Хотя механизмы воздействия на организм там разные, но степень физиологической нагрузки вполне схожа. К примеру, марафонцы способны сбросить на дистанции до 6 килограммов. Давление на коленные суставы при беге сопоставимо с ударом боксера-тяжеловеса, а нагрузка на тазобедренный сустав и позвоночник составляет от 2 до 4 масс собственного тела. Поэтому воспаленные связки, растянутые сухожилия, сухожилия и микротрещины в костях для профессиональных бегунов обычное дело, продолжает Сергей Шубенков.
11: Ранние артриты, артрозы, поясничные неврологии, деградации суставов. Ну, суставы в первую очередь, конечно, подвержены риску. Причем, например, у каких-нибудь хоккеистов, лыжников это колени болят, а у легкоатлетов все-таки стопы. Потому что на стопе надо держаться высоко, она берет на себя приличную часть нагрузки.
10: Во время забега сердце спортсмена работает в усиленном режиме. Объем крови, который оно прокачивает, увеличивается в 3-4 раза. На дистанции марафонцы тщательно следят за уровнем кислорода в крови и пульсом. Существует даже формула максимальной частоты сердечных сокращений – 220 минус возраст бегуна. То есть 35-летний человек должен бежать на пульсе не выше 185 ударов в минуту. Другой важнейший показатель – водно-солевой баланс, поэтому марафонцы обязательно пьют и едят во время забега. В противном случае это грозит обезвоживанием и ударом по некоторым органам, рассказывает врач, член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
12: При забеге возникает повышенная температура тела, а организм хочет привести ее в физиологическую норму. В этом процессе задействованы почки. Поэтому, если человек не будет во время забега потреблять большое количество жидкости, органом мишени становится именно почечная ткань.
10: А еще бегуны любят говорить, что настоящий марафон начинается лишь после 35-го километра. По статистике, именно тут чаще всего атлеты сходят с дистанции. В этот момент в организме человека резко падает уровень гликогена, особого углевода, необходимого нам для энергии. А потому оставшаяся часть дистанции превращается в борьбу не столько с километрами, сколько с самим собой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
8: Через 15 минут мы расскажем, с какого соединения началась история Кантемировской дивизии, где заработать подростку летом, как проводят выпускной в кадетских классах.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Дагестане юноши, который создал интернет-сообщество для вербовки подростков. Организацию курировал Служба безопасности Украины. Участники группы совершали теракты в США, Германии, Италии, а также готовили их в России и странах СНГ. В Северной Корее прошли испытания значимых вооружений, сообщает Центральное телеграфное агентство страны. В ходе учения проведена оценка боевых характеристик 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня, мощь боеголовки специального назначения тактической баллистической ракеты и точность снаряда с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы пушки. Мошенники ловят лудоманов якобы беспроигрышными лотереями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Преступники распространяют ссылки на сайты, где можно покрутить колесо фортуны с гарантированным призом. Но под предлогом зачисления денег выманивают персональные платежные данные. Грант 10 тысяч долларов сможет получить спортсмен, выступивший на Олимпийских играх. Специально для этого Международный олимпийский комитет создал фонд для будущих олимпийцев объемом 140 миллионов долларов. Гранты предназначены для всех участников игр, независимо от занятых мест. Они не считаются призовыми. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
5: Расскажите, кто и когда придумал ипотеку?
13: Отвечает доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев.
14: Понятие ипотека появилось достаточно давно, еще в VI веке до нашей эры. В Древней Греции, как мы помним, в те времена Древняя Греция представляла собой множество разрозненных и независимо друг от друга существующих полисов, городов-государств, которыми правили архонты. Архонт – это титул правителя полиса. Вот одним из архонтов в те времена был довольно известный ритор, оратор и мудрец Солон. И до правления Солона в этом полисе, ну и в других полисах Греции, существовало так называемое долговое рабство. Когда человек, который был должен довольно крупную сумму денег, был обязан практически на положении несвободного человека быть представленным к своему хозяину. Солон решил изменить в корне эту систему и предложил заменить механизм долгового рабства механизмом залога имущества должника. Собственно говоря, с греческого предупреждения или основания это и есть ипотека. И чтобы отличать земли, которые находятся в залоге, от тех земель, которые в залоге не находятся, Солон повелел на участках, которые были в залоге, ставить белые камни. И вот этот белый камень, он и назывался ипотека. И, собственно говоря, таким образом люди, проходя мимо, могли понять, является ли эта земля обремененной, либо нет. И надо сказать, что этот инструмент довольно активно прижился в полисе Солона, потом началось активное распространение этого инструмента на другие древнегреческие полисы, а потом очень активно ипотека стала развиваться и в Древнем Риме, и далее уже перекочевала, соответственно, в периоды Средних веков и в период Нового времени, ну и в новейшую историю в наши дни.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
15: Каждый, кто в оригинале читал сказку Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», знает. У веселого озорника и шалунишки с пропеллером есть любимая монета – 5 €. Она действительно была в ходу Дании, Норвегии и Швеции. «Эры» – трансформированное название древнеримской золотой монеты «Ауреус». Но чем же она так приглянулась Карлсону? Оказывается, диаметром. Несмотря на скромный номинал, меньше кроны, 5 эры были едва ли не самыми крупными по размеру монетами в Швеции. Большие деньги, думал безграмотный Карлсон. Он всегда держал при себе несколько таких монет. Украл плюшки у Фрекенбок, оставил 5 эры. Стащил у прохожего стаканчик кофе еще столько же. В советском мультфильме все эти торгово-денежные отношения из сценария убрали. По сюжету сказки, некая шведская газета пообещала заплатить 10 тысяч крон за поимку привидения с мотором. Карлсон сам пришел в редакцию и потребовал выдать ему положенную сумму. Своими любимыми монетками. 5 эры весили 8 граммов. Вся премия – 1,5 килограмма. Слегка озадаченный Карлсон вынужден был искать небольшую колесную тачку, чтобы доставить это состояние в свое жилище на крыше. Дело-то житейское.

0: чердаке.
1: В последнее время все курить бросают. А заодно и у меня спрашивают: вот как вы думаете, рак из-за курения возникает как результат накопительного эффекта? Или это игра в рулетку, и каждая отдельная сигарета способна вызвать заболевание? Что наука-то говорит?
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Короткий ответ такой. Это и так, и не так одновременно. Рак при курении развивается и накопительным образом, и случайным. Каждая следующая сигарета повышает вероятность того, что заболевание вот сейчас начнется. Это и есть та самая рулетка. Но чем больше пачка лет за плечами, тем выше общий риск, то есть накопительный эффект. Современная модель рака многостадийная. Чтобы нормальная клетка превратилась в атипичную, нужно накопить некоторый набор мутаций. В этом смысле с табачным дымом все ясно. Тут было множество научных исследований. И понятно, что, первое, в табачном дыму есть десятки доказанных канцерогенов. Нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды. Второе, они превращаются в активные метаболиты, которые химически связываются с ДНК, образуя так называемые ДНК-аддукты. Третье. В ошибочном ремонтировании этих аддуктов внутренними системами починки возникают мутации, которые затем могут дать старт опухолевому росту. При этом у курильщиков обнаруживают множество специфических ДНК-аддуктов, которых нет или почти нет у некурящих.
0: Наука на чердаке.
1: Накопленный эффект курения измеряется в пачкогодах. Количество выкуриваемых пачек в день умножается на количество лет курения. Курили две пачки в день год, значит, два пачка года получилось. И тут смотрим крупный обзор за 2022 год и видим точно посчитанный риск рака легкого. При 20 пачкогодах он в 5 раз выше, чем у некурящего. А при 50 пачкогодах в 15 раз выше. Так, скажете вы, но это линейная зависимость, товарищ ученый. Причем тут тогда рулетка? А при том, что на уровне отдельной клетки события действительно случайны. Каждая сигарета дает некую порцию ДНК-повреждений. Даже короткий период курения, даже небольшие дозы приводят к увеличению ДНК-аддуктов и других маркеров повреждений ДНК у человека. Фактически, каждая сигарета, первая, приносит в легкие кровь тысячи молекул доказанных канцерогенов, а также никотин. Он сам-то не канцероген, но процессу способствует. Далее, часть этих молекул превращается в активные формы и связывается с ДНК. И, наконец, при неудачном стечении обстоятельств, именно в неудачном месте, то есть в важном гене, нужном типе клетки, случится мутация. То есть, теоретически, даже всего одна неудачная сигарета может инициировать первый шаг к будущей опухоли. Вероятность этого, конечно, очень мала, но она не нулевая. И мы не знаем заранее, какая сигарета может оказаться той самой. Каждая немного подкручивает барабан рулетки. Итого, да, есть ярко выраженный накопительный эффект. Риск четко растет с суммарной дозой, то есть пачкогодами, длительностью, интенсивностью курения. Но в то же время каждая отдельная сигарета действительно добавляет свой маленький шанс. И безопасные в этом смысле дозы табака найти не удалось. А вот отказ от курения в любом возрасте уменьшает риск и улучшает прогноз даже у уже заболевших. Это одно из самых эффективных действий для снижения онкологического и сердечно-сосудистого риска, подтвержденное крупными когортными исследованиями и метаанализами.
0: Наука на чердаке.
2: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». «Москва слезам не верит». «Стоп-кадр» – на самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Задержанный в Дагестане подросток причастен к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все исполнители уже задержаны. На допросе фигурант признался в содеянном. По данным Следственного комитета, теракты финансировали украинские спецслужбы, обещавшие дополнительные вознаграждения за убийство с наибольшим количеством жертв. Сегодня Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Дагестане 17-летнего юноши, который создал интернет-сообщество для вербовки подростков. Все дороги, ведущие в населенный пункт Константиновка в ДНР, перекрыты для ВСУ. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Операторы беспилотных систем южной группировки войск контролируют их круглосуточно, пояснили военные. Константиновка, крупный промышленный город в ДНР, был форпостом ВСУ. Бои за него начались осенью прошлого года. Освобождение Константиновки имеет огромное значение как плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Краматорска и Славянска. Россия поддержала запрос Беларуси о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Брянской области. В транспорте находились белорусские граждане. Исполняющая обязанности постпреда нашей страны при Всемирной организации Анна Евстигнеева заявила, что рассчитывает на принципиальную оценку этого преступления против гражданского населения. Удар был нанесен 17 июня по автобусу с детской футбольной командой, следовавшей из Гомеля в Геленджик. Погибла жена тренера, 8 человек пострадали. Правительство России сократит бюджетный долг еще 8 регионам. Об этом сообщил на заседании председатель правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что решение будет способствовать достижению цели по устойчивому развитию экономики и благополучию граждан.
2: Президент подчеркивал необходимость снижения для российских субъектов долговой нагрузки. Правительство ведет системную работу по реализации поставленных задач. Сегодня сократим почти на 50 миллиардов рублей обязательства перед федеральным бюджетом еще 8 регионов. Это Удмуртская республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинские области. Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт в ЖКХ, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта.
1: В мае правительство уже списало долги 21 региону России, сумма которых в общей сложности достигала свыше 114 миллиардов рублей. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Днем столбики термометров покажут от 20 до 22 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня и завтра временно закроют движение в центре и на северо-востоке Москвы в связи с проведением городского праздника выпускников и всероссийского выпускного бала. Об этом сообщает столичный Дептранс. Движение не будет на участках улицы Ильинки, Продольного, Поперечного и Останкинского проездов. Теперь о заторах в Москве. Сейчас сервис Яндекс.Карты оценивает загруженность на 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Рязанском проспекте, Нижегородская улица, от Луховицкой улицы до Новохохловской улицы. Время в пути 40 минут. Более 30 минут составит потеря по времени на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Отрадное. Полчаса можно потерять в дороге на Егорьевском шоссе от Московского Малого Кольца до Железнодорожного моста. В Москве 9 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, с чего начиналась история Кантемировской дивизии, какие рекомендации дали в Министерстве труда по подработке подростков, когда зародилась традиция выпускных балов. Сегодня отмечает день рождения 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия. Именно 26 июня 1942 года был сформирован 17-й танковый корпус, ставший родоначальником легендарного танкового соединения. Ким Андреев выяснил, в каких битвах прославились кантемировцы, какие города освобождали и почему после войны дивизию приписали к Московскому военному округу.
2: Все началось в Сталинграде. Летом 42-го года там сформировали 17-й танковый корпус. Первый немецкий удар советские танкисты приняли на себя на подступах к Воронежу. 4 дня они сдерживали войска вермахта. За это время корпус потерял больше сотни танков, но не сломался под натиском противника. Осенью 42-го корпус выводит из состава Воронежского фронта в резерв ставки Верховного главнокомандования. Впереди у танкистов участие в операции «Малый Сатурн». Задача любой ценой перерезать немецкое подкрепление под Сталинградом, рассказывает полковник запаса, ветеран Кантемировской дивизии Игорь Дзис.
3: Ключевыми деталями операции был замысел подкова Цезаря. Это прорыв двумя колоннами, которые наносили удары с нескольких направлений, чтобы перерезать железную дорогу и не дать немцам перебросить резервы к Сталинграду. В ходе боя танкисты прорвали оборону, преодолели минные поля в степи и освободили поселок Кантемировка 19 декабря 1942 года.
2: Отважными танкистами командовал Павел Полубояров, будущий герой страны и маршал бронетанковых войск. За отличие в этих боях 17-му корпусу присвоили почетное звание «Гвардейский» и преобразовали в 4-й гвардейский танковый Кантемировский корпус. Дальше в ходе войны кантемировцы будут двигаться строго на запад. В 43-м бои на Курской дуге, в 44-м освобождение правобережной Украины, а потом и европейских городов. Продолжает Игорь Дзис.
3: Были освобождены города Сбараж, Тернополь, Шепетовка, за что дивизия получила орден Красного Знамени и почетное наименование. Также дивизия воевала по освобождению стран Европы от фашизма на Дукельском переваре и Сандомирском плацдарме, освобождала Краков, штурмовала Дрезден, первой достигла Эльбы и завершила войну стремительным рейдом на Прагу.
2: Свой долгий боевой путь от Дона до Праги кантемировцы завершат 11 мая 1945-го. За мужество и героизм свыше 20 тысяч танкистов наградят орденами и медалями. 32 воина соединения получат звание Героев Советского Союза. Сам прославленный корпус удостоится орденов Ленина и Красного Знамени. А осенью 45-го его включат в состав Московского военного округа и передислоцируют в подмосковный Наро-Фоминск, рассказывает военный историк Борис Юлин.
4: Именно в это время Кантемировский корпус превращается в 4-ю Кантемировскую танковую дивизию. И перебросить его можно было, собственно говоря, куда угодно. Но как на одно из наиболее знаменитых танковых соединений, дивизию было решено разместить в Московском военном округе. Потому что они как бы представляли из себя лицо танковых войск. То есть, например, именно Кантемировская дивизия возглавила первый парад, посвященный Дню танкиста.
2: 5 героев-кантемировцев, погибших в ходе войны, навечно зачислят в списки частей, а их имена увековечат в строю. Гвардии полковник Василий Шибанков, гвардии младшие лейтенанты Василий Ермолаев и Иван Голуб, гвардии сержант Андрей Тимофеев и гвардии младший сержант Василий Пешехонов. Вечная память героям. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Работодателям при трудоустройстве подростков, кроме возраста и требований охраны труда, теперь следует учитывать индивидуальные психофизические возможности ребенка. Это новые рекомендации Министерства труда. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объясняет, почему это важно.
5: человеческий организм и детская психика еще абсолютно не сформировались. У подростков и детей в одинаковом возрасте могут быть абсолютно разные кондиции, как физические, так и психические, соответственно, разное развитие. Работа с инструментами, работа на улице, она может оказаться несвойственной подросткам по их психотипу либо по психическому и физическому развитию.
1: Однако, по мнению эксперта, нужен единый подход, который оценил бы и эти особенности, и то, как они учитываются. Подросток может устроиться рабочим земельного хозяйства, уборщиком помещений, помощником повара, визажистом, курьером, наконец, в общепит, профессии десятки. Александр Хаминский рассказал, какие нормы обязаны соблюдать работодатели.
5: Требования продолжительности рабочего дня подростков, там 4, 5, 7 часов, в зависимости от возраста такого малолетнего работника, это в каникулы. Когда они обучаются, то здесь есть ограничения, допустим, 2,5 часа в день. Подростки не могут работать в вечернее, ночное время. Когда у них учебный процесс, работодатель не может назначать рабочие часы совпадающими с часами, когда такой подросток должен обучаться.
1: В прошлом году при содействии служб занятости работу нашли 630 тысяч подростков. Школьники вправе заключить трудовой договор с работодателем, начиная с 14 лет. При этом требуется согласие одного из родителей.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Всероссийский выпускной бал состоится сегодня в Государственном Кремлевском дворце. В Москву приехали девушки и юноши почти из всех регионов страны. Всех их также ждут прогулки по Кремлю и концерт. Максим Петренко узнал, когда появилась традиция выпускных балов, что менялось со временем и чем уникален кадетский бал.
6: Обычаю праздновать окончание учебных заведений в России уже более 300 лет. Впервые организовали выпускной в 1718-м в Школе математических и навигацких наук в Москве. Через год идею подхватили воспитанники Морской академии в Санкт-Петербурге. Правда, веселились в ту эпоху только юноши, девушки получали образование на дому. И вот, наконец, на рубеже 18-19 веков введут практику приглашения на выпускные кадетов и лицеистов барышень из дворянских семей. Тогда и начали проводить балы. Для девушек это был светский ритуал, а для ее родителей – возможность найти дочери выгодную партию, рассказывает искусствовед, краевед Марианна Эльфахар.
7: В основном все знакомство как раз происходило во время танцев. Кавалер приглашал даму, и была возможность немножечко пообщаться. Всегда было важно, кто какой танец танцует с кем, потому что некоторые танцы были более формальными, некоторые говорили о том, что между молодыми людьми могут быть какие-то отношения, у них взаимная симпатия. Программа была очень строго регламентирована. Открывался всегда полонезом, затем была вальс, мазурка.
6: Потом шли менее известные сейчас танцы, старинные экосес и англес, родом из Европы. В кадетских корпусах бал являлся важнейшим событием, ведь на нем будущий офицер показывал родителям и гостям знания этикета, манеры и умение танцевать. После революции, как пережиток прошлого, балы отменят, но через 10 с небольшим лет традиция выпускных вечеров вернется, а ее расцвет – это конец 50-х. В актовых залах накрывали столы, родители приносили еду и лимонады, дети устраивали капустники с песнями и шутками о школьной жизни и, конечно, танцевальная программа. Марианна Эльфахар о том, во что наряжались в разные эпохи.
7: Мальчики надевали классические костюмы темных тонов, светлые рубашки и всегда должен был быть галстук. Часто галстук брали у отца, и этот аксессуар символизировал переход во взрослый мир. До 80-х годов у девушек в основном это были скромные платья белые, кремовые, нежно-голубые или зеленые. Популярностью пользовались ткани с мелким горошком, в цветочек или в полоску. Декольте не разрешалось, так же, как и глубокие вырезы и слишком короткие юбки. А уже в 80-е появились яркие образы, платья-футляры, блестки, пайетки.
6: Платья на бал, кстати, девушки часто шили сами, по выкройкам из модных журналов или в некоторых школах на уроках труда. В наши дни кадетские балы продолжают следовать историческим традициям. В отличие от гражданских выпускных вечеров, это не просто вручение аттестатов и первый танец. Это событие, следующее уставу учебного заведения. Обязательные первый вальс, награждение лучших, парадное построение, прощальный марш и определенный дресс-код, говорит председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.
8: Каждый суворец или кадет одевает свою форму, одевает награды. Это практически единственный раз, когда разрешено полностью одевать парадный мундир точно так же, как на больших государственных праздниках. Если гражданский, мы всегда понимаем, ну, одел свой даже лучший костюм сегодня или завтра, никто не, это не запретит или не разрешит, а у военных более четкий регламент есть в этом деле.
6: Но, наверное, на любом таком мероприятии все выпускники в этот день испытывают схожие чувства. С трепетом думают о переходе во взрослую жизнь, которую нужно отпраздновать с размахом, и желательно, чтобы запомнилось на всю жизнь. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, что такое двойное землетрясение, как сложилась судьба легендарного пилота Николая Гастелло, почему бег на длинные дистанции сравнивают с космическим полетом.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Задержанный в Дагестане подросток причастен к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все исполнители уже пойманы. На допросе фигурант признался в содеянном. По данным Следственного комитета, теракты финансировали украинские спецслужбы. Союзники по Североатлантическому альянсу собираются передать Украине военную помощь на 140 миллиардов евро, пишет «Политику». Они обязуются предоставить Киеву 70 миллиардов и обещают выделить как минимум такую же сумму в следующем году, говорится в статье. Ожидается, что США в этой программе участвовать не будут. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам до 60 дней. Это связано с высоким спросом на оформление документов, говорится на сайте визового центра. Уведомление об изменении сроков отображается только для заявителей, которые выбирают для подачи документов в Москву. Ранее максимальный срок рассмотрения обращения составлял 40 дней. Россияне начали меньше проводить времени в сети. С января по май этого года жители страны в среднем были в интернете 4 часа 18 минут в день. Это на 4% меньше, чем годом ранее, показывают опросы. Кроме того, стало известно, что падает и время просмотра обычного телевидения. А вот аудитория потребителей Smart TV выросла на 14%. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
13: Китай поражает размерами. По логике, там должно быть 4 или даже 5 часовых поясов. Но в реальности во всей стране действует одно время – пекинское. Единое время появилось в Китае после 1949 года. Новые власти решили упростить управление огромной страной. Один час стал символом единства и централизованного порядка. Так пекинское время стало официальным для всех, от Шанхая до пустынь Синьцзяна. На востоке разницы почти не чувствуют. Солнце встает около привычных 7 утра, рабочий день начинается рано, жизнь идет по знакомому ритму. А вот на западе все выглядит иначе. Рассветает ближе к 10 утра по официальным часам, зато вечером светло почти до полуночи. Это сильно влияет на быт. Школы и офисы часто начинают работу позже, чем написано в формальных правилах.

0: времени. Оно отстает от пекинского на 2 часа и называют его, разумеется, синьцзянским. Оно помогает подстраивать жизнь под световой день. Но в расписаниях поездов, самолетов и на телевидении указывают, конечно, пекинское время, чтобы не возникало путаницы. В итоге в Китае существует 2 ритма жизни. Один официальный и единый для всей страны, другой местный и более удобный для конкретных регионов. Люди просто договариваются и спокойно себе живут. 1 час на всю страну оказался не столько про часовые ритмы, сколько про компромисс.
1: Человек и время.
2: Радиозвезда.
1: Игры человечества.
3: Ломоносов и Пушкин, Сталин и Шекспир, граф Орлов и генерал Скобелев. Их всех объединяло увлечение одной и той же игрой, которая появилась то ли в Китае, то ли в Индии. В средневековой Англии в нее играли на специальных открытых площадках, используя каменные шары. Мы предпочитаем делать то же самое в помещении. Бильярд. Наберется не 1 десяток вариантов этой игры. Отличия существенные: длина кия, цвет и размер шаров, столы и, наконец, правила. Французы и англичане до сих пор не могут договориться, в какой из 2 стран бильярд появился раньше. Одни утверждают, что первый игровой стол в Европе поставили в апартаментах Людовика XI в середине 15 века. Другие ссылаются на письмо Марии Стюарт, написанное на 100 лет позже. Королева Шотландии, оказывается, тоже была страстной поклонницей игры. В Россию бильярд попал благодаря Петру I. Самодержец привез его из Голландии. Стол для игры разместился в приемной великого реформатора, так что окружение Петра имело массу возможностей познакомиться с иностранным развлечением. И вскоре бильярд стал одной из главных национальных забав. А вот после изгнания Наполеона Россия, скажем так, ввела санкции. Тогдашний государственный секретарь, писатель и филолог Александр Шишков, выступил с предложением.
4: «Хватит нам иностранных слов, особенно французских. Наш язык не менее красив. Пусть игра называется «Шарокат», а игроков будем именовать «Шарокатами».
3: Не прижилось. В России как играли в бильярд, так и играют. В 1944 году, во время Великой Отечественной, в Советском Союзе даже был проведен турнир по бильярду. Играли, разумеется, на интерес, то есть на деньги. А весь выигрыш победители отправили на помощь фронту.

0: 1937 год. Американец Жорж Башам запатентовал первую в мире электрогитару. За причудливую форму в народе ее называли «сковородка».
1: Передаем сигналы точного времени.
0: В Москве в том же 1937 начала работу городская телефонная служба точного времени. Работает она и сегодня. Достаточно набрать короткий номер 100. А в Киеве, в местном театральном институте, 37-й год стал судьбоносным для Ефима Березина и Юрия Тимошенко. В будущем главных советских комиков, без которых не обходился ни один голубой огонек.
2: Соратники. Тарапунька и Штепсель.
0: Уроженец Полтавы Юрий Тимошенко и одессит Ефим Березин подружились почти сразу. У обоих яркая внешность. Один – долговязый с удивленным лицом, другой – коротышка с хитрым прищуром. В выпускном спектакле играли вместе, а потом также вместе ушли на фронт. Но даже тяготы солдатской жизни не

0: пробили тягу к актерству. Прямо в окопах родился их первый творческий ансамбль «Повар Галкин» и «Банщик Мочалкин». Как дуэт они регулярно выступали на передовой. Как боевые товарищи обороняли Киев, Сталинград, освобождали Варшаву, Прагу. И в итоге вместе дошли до Берлина.
1: Соратники.
2: Вы не подумайте, что я за вы такие простые милиционеры, я ж регулировщик артистический.
0: Их главные сценические образы электромонтера Штепселя, его играл Березин, и милиционера Тарапуньки, эту роль взял себе Тимошенко, появились уже после войны. Необычный тандем выиграл всесоюзный конкурс артистов эстрады. После этого начались гастроли по всей стране, а вскоре и телевизионные съемки, сделавшие их главным комедийным дуэтом в стране. Более 30 лет Тимошенко и Березин обаятельно шутили на сцене, разыгрывая простые и понятные каждому зрителю ситуации. За это время артисты ни разу серьезно не поссорились и всегда были друг за друга горой. К примеру, когда звание народного артиста Украинской Республики хотели вручить одному только Тимошенко, тот возмутился и ответил: «Либо награждайте нас вместе с Фимой, либо никого». На следующий день звание получили оба.
1: Тарапунька и Штепсель. Соратники.
3: Радио «Звезда».

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили два укрытия боевиков в частном секторе Константиновки. Операторы разведывательных дронов выявили оборудованные в подвалах домов укрытия, после чего координаты передали артиллерийскому расчету. Как сообщает Министерство обороны России, точными ударами объекты были уничтожены вместе с личным составом. Кроме того, в том же районе была разбита замаскированная техника Вооруженных сил Украины. Число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле превысило 230. Пострадали больше 4000 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны. По его словам, большинство пострадавших получили легкие травмы, но есть и тяжелые случаи, которые требовали проведения операции. Накануне произошли толчки магнитудой выше 7. Россия расширила ограничения на поставки рыбной продукции из Армении. Россельхознадзор временно приостановил сертификацию еще двух армянских предприятий до устранения нарушений. Таким образом, поставки всей рыбной продукции из Армении в Россию полностью остановлены. В ведомстве подчеркнули, что ведется работа с армянской стороной по обеспечению безопасности продукции для российского рынка. Сборная России примет участие на чемпионате мира по футболу среди юношей до 15 лет. Такое решение приняла Международная федерация футбола. Министр спорта Михаил Дегтярев назвал это событие важным шагом по возвращению России в игровых видах спорта.
2: Здравый смысл начинает торжествовать. Политизация из спорта будет постепенно убираться. И об этом говорят решения последней сессии МОК, которая проходит в эти дни в Лозанне. Изменения в Олимпийской хартии говорят о том, что международный спорт, олимпийское движение должны избавиться от любого политического влияния, дискриминации и быть нейтральными по отношению ко всем странам.
1: Юношеское первенство мира станет первым турниром под эгидой ФИФА за 4,5 года, в котором примет участие российская сборная. Турнир пройдет в октябре в Азербайджане. В нем смогут принять участие все ассоциации ФИФА, включая нашу команду. Российские путешественники все чаще выбирают необычные маршруты. Самыми популярными нетуристическими направлениями в июне стали Вольск, Выкс, Арзамас и Кабардинка. Людей привлекают самобытность и возможность совместить природу с культурой. При этом главные города Москва и Петербург по-прежнему в топе. В сегменте загородного отдыха лидируют Кимры, Шира, Ангудай, Бирск и Киров. Среди новых трендов – сельский и винный туризм. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Я изучаю касаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
0: И она уже знает всех касаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, с чем связан масштаб разрушений после землетрясения в Венесуэле, за что был удостоен звания героя летчик Николай Гастелло, какой рекорд установила россиянка в ультрамарафонской гонке. Два сильных землетрясения произошли у побережья Венесуэлы. Поврежден аэропорт, рухнули жилые здания, под завалами люди. Растет число погибших и получивших ранения. В столице закрыто метро и железнодорожное сообщение. Звучат предположения, что разрушения вызваны не столько силой толчков, сколько их двойным характером с интервалом менее минуты. К серьезным последствиям привело и несоблюдение норм строительства, рассуждает сейсмолог Константин Рябинкин. Мы попросили эксперта рассказать, что такое двойное землетрясение и как часто оно происходит.
7: Это довольно нечастое событие, когда сильные толчки происходят один за другим. В данном случае у нас разница между ними составила порядка 40 секунд. Обычно происходит как? Там основное землетрясение и после него по нисходящей. Там менее сильные и так далее. Здесь два мощных толчка, в результате чего мы получили довольно серьезные разрушения. Здания, которые уже начали колебаться, они еще выстояли после первого толчка, но колебания у них еще не закончились. И тут пошло новое событие, которое заново их раскачало и уже, так сказать, добило. Пострадали в основном дома 50-х, 60-х годов, когда строительные нормы были в наибольшем запустении. Что касается магнитуды, 7,6 – это довольно серьезная магнитуда. Максимально зарегистрированная магнитуда, которую мы знаем, это 9,5. Это было в Индонезии в 2004 году. Это самое мощное землетрясение в истории.
6: Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране более чем за 120 лет, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на архив геологической службы США. Предыдущее было зарегистрировано в 1900 году с магнитудой 7,7.
5: Утро на радио «Звезда».
6: 85 лет исполняется подвигу летчика Николая Гастелло. 26 июня 1941 года он направил свой подбитый самолет прямо на колонну фашистской техники. За огненный таран капитан посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. О судьбе легендарного пилота и его бессмертном подвиге Анна Елисеева.
8: Будущий авиатор появился на свет в 1907 году в Москве. Его отец, Франц Гастелло, был родом из белорусской деревни Плужины. Фамилию Гастелло произносили уже на московский манер. Когда Николаю исполнилось 17, семья переехала в Муром, где он устроился слесарем на завод. Параллельно окончил школу, а через несколько лет был призван в Красную армию. Гастелло отправили учиться в Луганскую авиационную школу, где и начался его путь в небо. А боевой опыт до начала Великой Отечественной он получил сразу в трех военных конфликтах, рассказывает историк авиации Александр Медведь.
9: На Халхин-Голе во время событий его эскадрилья ТБ-3 четырехмоторных бомбардировщиков была придана 150-му бомбардировочному полку и воевала в его составе. Потом он участвовал в Финской войне, а после этого он участвовал и в присоединении Буковины и Бессарабии. К началу войны он был уже командиром эскадрильи, уже офицер такого среднего звена.
8: Весной 41-го года Гастелло сел за штурвал бомбардировщика ДБ-3Ф. В первый же день войны наши авиаполки лишили сотен самолетов от огня вражеских истребителей. Между тем немецкие моторизованные колонны активно шли на Оршу и Могилев, потому против них пришлось выступить нашим дальним бомбардировщикам, по сути, стратегической авиации. 26 июня Гастелло получил задание уничтожить одну из таких колонн в районе пункта Радашковичи. Экипаж сработал отлично, сброшенные бомбы достигли цели, но вот уйти самолету не удалось. О том, что произошло дальше, узнали уже от других участников боевого вылета, продолжает Александр Медведь.
9: Оба летчика доложили, что самолет Гастелло был подбит, загорелся, после чего развернулся и атаковал группу автомобилей и бензовозов. Это был один из первых примеров, да, и первый, ставший известным, потому что опубликовала статью об этом «Красная звезда», по-моему, 10 июля.
8: И в том же месяце капитану Николаю Гастелло было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Спустя много лет его подвиг пытались развенчать. В 90-е возникла версия, что огненный таран совершил другой человек. Поводом стали обнаруженные на месте гибели обломки бомбардировщика капитана Александра Маслова и личные вещи его экипажа. Выяснилось, что советские летчики героически погибли в тот же день, 26 июня. В истории пыталась разобраться Наталья Кудимова, руководитель музея Героя Советского Союза Николая Гастелло при лицее номер 1 округа Муром Владимирской области. Много лет назад она ездила в Белоруссию на могилы летчиков.
10: местные жители, да и мы, они просто говорили, да, они герои, подбили колонны в один и тот же день, погибли в один и тот же день, произошла, возможно, путаница. И в 60-е годы там был поставлен памятник и Маслову, и когда мы с ребятами ездили, стояли в почетном карауле у Маслова и у Николая Гастелло, то есть для нас они оба герои, но Николай Гастелло, я считаю, что это он совершил подвиг.
8: Наши собеседники уверены, обнаруженный самолет Маслова уже сам по себе доказывает подвиг Гастелло, ведь машина врезала землю, а не колонну противника. С другой стороны, протаранивший технику самолет вызвал мощный взрыв, который на десятки метров уничтожил все живое. В чудовищной воронке плавился даже металл. Потому огненный таран Гастелло не оставил следа, но он навсегда вписал в историю имена героев. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
6: Россиянка Вера Чекалина установила мировой рекорд в ультрамарафонском забеге. За 4 дня практически без сна и отдыха она преодолела более 600 километров. Какие нагрузки испытывают атлеты во время таких стартов? И правда ли, что успех в беге зависит от правильной постановки ног? Ким Андреев о том, насколько безграничны возможности бегущего человека.
11: Так уж сложилось исторически, что лучшие в мире марафонцы рождаются в Кении и Эфиопии. Ученые говорят, что это все из-за особой постановки ног. Привыкшие с детства бегать босиком, африканцы приземляются на внешнюю переднюю часть стопы. Это позволяет амортизировать удар, уменьшая напряжение в мышцах и удлиняя шаг. Кроме того, кенийцы и эфиопы в силу географии тренируются в высокогорье, что делает их выносливее конкурентов. А еще бег для этих стран едва ли не единственный социальный лифт. Стал спортсменом, значит, жизнь удалась, поэтому бегают там буквально все. В таких условиях и рождаются будущие рекордсмены, уверен чемпион мира по бегу на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
12: Очень удобно искать таланты, когда у тебя есть большая выборка. И, соответственно, те страны, в основном из которых атлеты-рекордсмены происходят, там как раз база занимающихся и база начинающих, она просто гигантская. А потом уже из нее через начальную подготовку, через отбор, через, конечно, тренерские кадры, получаются уже рекордсмены.
11: По уровню стресса бег на длинные дистанции иногда сравнивают с космическим полетом. Хотя механизмы воздействия на организм там разные, но степень физиологической нагрузки вполне схожа. К примеру, марафонцы способны сбросить на дистанции до 6 килограммов. Давление на коленные суставы при беге сопоставимо с ударом боксера-тяжеловеса, а нагрузка на тазобедренный сустав и позвоночник составляет от 2 до 4 масс собственного тела. Поэтому воспаленные связки, растянутые сухожилия, сухожилия и микротрещины в костях для профессиональных бегунов обычное дело, продолжает Сергей Шубенков.
12: Ранние артриты, артрозы, поясничные неврологии, деградации суставов. Ну, суставы в первую очередь, конечно, подвержены риску. Причем, например, у каких-нибудь хоккеистов, лыжников это колени болят, а у легкоатлетов все-таки стопы. Потому что на стопе надо держаться высоко, она берет на себя приличную часть нагрузки.
11: Во время забега сердце спортсмена работает в усиленном режиме. Объем крови, который оно прокачивает, увеличивается в 3-4 раза. На дистанции марафонцы тщательно следят за уровнем кислорода в крови и пульсом. Существует даже формула максимальной частоты сердечных сокращений – 220 минус возраст бегуна. То есть 35-летний человек должен бежать на пульсе не выше 185 ударов в минуту. Другой важнейший показатель – водно-солевой баланс, поэтому марафонцы обязательно пьют и едят во время забега. В противном случае это грозит обезвоживанием и ударом по некоторым органам, рассказывает врач, член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
13: При забеге возникает повышенная температура тела, а организм хочет привести ее в физиологическую норму. В этом процессе задействованы почки. Поэтому, если человек не будет во время забега потреблять большое количество жидкости, органом мишени становится именно почечная ткань.
11: А еще бегуны любят говорить, что настоящий марафон начинается лишь после 35-го километра. По статистике, именно тут чаще всего атлеты сходят с дистанции. В этот момент в организме человека резко падает уровень гликогена, особого углевода, необходимого нам для энергии. А потому оставшаяся часть дистанции превращается в борьбу не столько с километрами, сколько с самим собой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут мы расскажем, с какого соединения началась история Кантемировской дивизии, где заработать подростку летом, как проводят выпускной в кадетских классах.
5: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Новейший патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» Северного флота вышел в Баренцево море. По информации пресс-службы флота, экипаж судна провел тренировки по боевой подготовке, а также взаимодействие с корабельными вертолетами К-27, в том числе и в сложных метеоусловиях. Соединенные Штаты больше не будут принимать беженцев. Заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер сказал, что все заявления на границе поддельные, а мигранты – это либо преступники, либо искатели выгоды. Экономисты спрогнозировали снижение ставок по ипотеке в России в следующем году. Как пишет издание «Газета.ру», займы на покупку жилья опустятся до 11-14%, но возвращения к дешевым кредитам ждать не стоит. По словам экспертов, сейчас ключевая ставка составляет 14,25%. В джунглях Мексики найден идеально сохранившийся город Майя, Минанбе, что переводится как «тропы нет». Сообщается, что там все осталось в первозданном виде. Среди находок 13-метровая пирамида, дворцы и система водных каналов. Город процветал в 9 веке, прямо перед закатом цивилизации Майя. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
14: Ломоносов дошел до Москвы
15: пешком. Шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет.

0: Так что в итоге сделали аборигены с Джеймсом Куком?
1: А ты вспомни Высоцкого. Хотели кушать и съели Кука.
2: А вот и нет.
3: Многих запутала именно эта песня Владимира Семеновича. Хотя он привел в ней шуточное видение судьбы английского мореплавателя. А еще сыграла роль заблуждения, что все аборигены на далеких от цивилизации островах – каннибалы. Это, конечно, не так.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Кук во второй половине 18 века активно исследовал южные моря. Во время своей третьей кругосветки он открыл Гавайские острова. Поначалу коренные жители приняли белых людей за божеств, пышно встретили. Но затем гости с гавайцами не поладили. Произошло вооруженное столкновение, в ходе которого Кука убили. Тело аборигена утащили и расчленили.
0: А что было дальше? Точно не съели?
3: Точно. Ученые предполагают, что делалось все для неких ритуалов, связанных с поклонением достойному сопернику. Далее команда Кука, угрожая еще большим применением силы, настояла прислать им тело капитана. Жители островов пошли навстречу. Правда, вернули только часть останков. Их потом захоронили в море.
2: А вот и да.
4: Радиозвезда.
5: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Остановка Смольная улица.
7: Савельев этим утром отправился в баню. В автобусе почти никого, только несколько пенсионеров сидят у окошка. Вдруг на одной из остановок в салон заходит взрослый мужчина с загадочным взглядом и вплотную подсаживается к женщине в возрасте. «Неужто карманник?» – подумал Савельев. И тут же заметил, как мужская рука тянется в женскую сумку. Крикнуть, чтобы спугнуть? Или взять с поличным? А вдруг этот тип еще и вооружен? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
5: На всякий случай.
7: Первое. Помните, действия злоумышленника непредсказуемы. Поэтому, даже обладая приемами самообороны, не стоит рисковать. Попытка самостоятельно взять человека с поличным может обернуться более серьезными последствиями. Пострадать могут беззащитные люди вокруг вас. Второе. Оцените обстановку. Если поблизости есть взрослые мужчины, готовые в случае чего оказать помощь, то можно попытаться отпугнуть вора громким криком. Если же вокруг безлюдно, или, как у Савельева, только пенсионеры, то стоит действовать иначе. Третье. Если все случилось в транспорте, то можно обратиться к водителю. У них есть специальная инструкция на случай таких ситуаций. К примеру, он может остановить автобус, чем явно привлечет внимание всех пассажиров и дезориентирует злоумышленника. Четвертое. Если кража уже состоялась и вор быстро покинул место преступления, то не поленитесь подойти к пострадавшим. Скажите, что запомнили особые приметы и готовы помочь с заявлением в полицию. Важны любые детали. Одежда, шрамы на лице и даже цвет глаз. Подведем итоги. Если стали свидетелем кражи в автобусе, не торопитесь вмешиваться. Вор может быть вооружен. Если обстановка позволяет, то можно отпугнуть злоумышленника криком. Обратитесь к водителю автобуса. У них есть инструкция для таких ситуаций. Помогите пострадавшему составить заявление в полицию. Савельеву не пришлось кричать «караул». Автобус резко затормозил на светофоре, и вор от испуга вытащил руку. А на следующей остановке резко выскочил из салона. Но если бы все закончилось не так благополучно, наш герой знает, что делать. И чего не делать. Узнали и вы. На всякий случай.
8: 15 марта 1985 года во время рейса к антарктической станции «Русская» научно-экспедиционное судно ледового класса «Михаил Сомов» было затерто тяжелыми льдами. На борту его находились 144 человека, полярники и члены экипажа. В любой момент корабль мог повторить судьбу Челюскина. Спасать его отправили ледокол «Владивосток». И в начале августа 1985 года он вывел Михаила Сомова на чистую воду.
2: Экипаж.
8: Сомов должен был выйти в рейс раньше, но задержался и подошел к станции Русской, когда в Южном полушарии уже начиналась зима. 15 марта неожиданно усилился ветер, и вскоре корабль был блокирован тяжелыми льдинами толщиной до 4 метров. Данные спутников и авиаразведки показали, самостоятельно освободиться из ледового плена Сомов не сможет. Экипаж застрявшего судна целый месяц вывозили вертолетами, а в июне на выручку Сомову из столицы Приморья вышел ледокол «Владивосток».
9: Техническая справка.
10: Ледокол «Владивосток», дизель-электроход. Построен в 1969 году на верфи Вяртселя, Финляндия. Водоизмещение 15 300 тонн. Длина 123 метра. Ширина 24,5 метра. Осадка 10,5 метров. Мощность машины 22 000 лошадиных сил. Скорость по чистой воде 19 узлов или 35 км в час.
8: В силу особенной конструкции подводной части, Владивосток был плохо приспособлен к штормам в Мировом океане. Добравшись до Новой Зеландии, ледокол принял на борт груз топлива, но угодил в эпицентр урагана. 200-литровые бочки с топливом мотало по всей палубе, и они падали за борт. Обессиленный трехдневной болтанкой экипаж весь, от старпома до поварихи, принялся крепить бочки. Большую часть топлива сохранили, но это было еще не все.
2: Экипаж.
11: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
8: Примерно за 200 километров до Сомова Владивосток сам застрял во льдах, намертво. Ситуация критическая. Тогда капитан Геннадий Анохин приказал спустить с ледокола гигантский канат с якорем. Во льду пробурили лунку и опустили в нее якорь. Затем на лед спустился экипаж. 100 человек разом схватились за канат и принялись раскачивать целый ледокол. Но, к сожалению, безрезультатно. Зато на следующий день получилось у природы. Ледяное поле, словно проявив уважение к мужеству людей, отступило от Владивостока. И вскоре произошло то, чего с замиранием сердца ждал весь Советский Союз. Москва получила сообщение. Владивосток подошел к последней ледовой перемычке перед Михаилом Сомовым. В 11:00 околол лед вокруг судна и взял под проводку. Дрейф Михаила Сомова продлился 133 дня. В память об этой героической эпопее была отчеканена памятная медаль.
2: Экипаж.
5: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии. И медицина.
12: Сложно.
5: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
13: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
14: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
13: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Премьера на

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Задержанный в Дагестане подросток причастен к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все исполнители уже задержаны. На допросе фигурант признался в содеянном. По данным Следственного комитета, теракты финансировали украинские спецслужбы, обещавшие дополнительные вознаграждения за убийство с наибольшим количеством жертв. Сегодня Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Дагестане 17-летнего юноши, который создал интернет-сообщество для вербовки подростков. Российские военнослужащие нанесли удары по трем объектам противника на полях спецоперации. В населенном пункте Анновка в ДНР поражен пункт временной дислокации боевиков. В городе Доброполье уничтожен пункт управления вражескими беспилотниками. В районе населенного пункта Искрисковщина в Сумской области полностью ликвидирован склад боеприпасов, который находился в одном из заброшенных зданий. Удары нанесли расчеты центра «Рубикон» во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й бригады морской пехоты. В Минобороны подтвердили успешное поражение всех целей. Пострадавших от землетрясения в Венесуэле россиян на настоящий момент нет. Не было и обращений в посольство в связи с произошедшим. Об этом телеканалу «Россия-24» рассказал посол нашей страны в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
2: Обстановка в Каракасе непростая. Имеются полное и частичное обрушение зданий, многочисленные повреждения. Но власти полностью контролируют ситуацию, оказывают населению необходимую помощь. На улицах Каракаса развернуты оперативные штабы по ликвидации последствий. Что касается граждан Российской Федерации, то на текущий момент данных о погибших или пострадавших российских гражданах не поступало. Это отрадно. Посольство находится в постоянном контакте с представителями венесуэльских властей.
1: По последним данным, число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле превысило 230, пострадали больше 4000 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны. За сутки в республике зафиксировали еще почти 140 повторных толчков. Сегодня 85 лет с момента первого исполнения песни «Священная война». Она прозвучала 26 июня 41 года на Белорусском вокзале в Москве. Песню, написанную Василием Лебедевым Кумачевым и Александром Александровым, исполнил краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски. По воспоминаниям очевидцев, ее сыграли 5 раз подряд, провожая бойцов на фронт. С октября 41-го она звучала по всесоюзному радио каждое утро. И сегодня «Священная война» остается главным музыкальным символом Великой Отечественной, напоминая о мужестве и силе народного духа, сообщает Министерство обороны России. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».СегСегодня и завтра временно закроют движение в центре и на северо-востоке Москвы в связи с проведением городского праздника выпускников и всероссийского выпускного бала. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Движение не будет на участках улицы Ильинки, Продольного, Поперечного и Останкинского проездов, а также на Маховой улице закроют крайне правую полосу. Кроме того, в пятницу на участках с ограничениями будет запрещена парковка. Теперь о трафике в Москве. Сервис Яндекс.Карты оценивает загруженность в 3 балла. Больше всего времени потерять можно сейчас на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавского шоссе ехать не менее получаса. Также до получаса составит потеря по времени на Рогачевском шоссе от поворота в селе Киово

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, с чего начиналась история Кантемировской дивизии, какие рекомендации дали в Министерстве труда по подработке подростков, когда зародилась традиция выпускных балов. Сегодня отмечает день рождения 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия. Именно 26 июня 1942 года был сформирован 17-й танковый корпус, ставший родоначальником легендарного танкового соединения. Ким Андреев выяснил, в каких битвах прославились кантемировцы, какие города освобождали и почему после войны дивизию приписали к Московскому военному округу.
2: Все началось в Сталинграде. Летом 42 года там сформировали 17-й танковый корпус. Первый немецкий удар советские танкисты приняли на себя на подступах к Воронежу. 4 дня они сдерживали войска вермахта. За это время корпус потерял больше сотни танков, но не сломался под натиском противника. Осенью 42-го корпус выводит из состава Воронежского фронта в резерв ставки Верховного главнокомандования. Впереди у танкистов участие в операции «Малый Сатурн». Задача любой ценой перерезать немецкое подкрепление под Сталинградом, рассказывает полковник запаса, ветеран Кантемировской дивизии Игорь Дзис.
3: Ключевыми деталями операции был замысел подкова Цезаря. Это прорыв двумя колоннами, которые наносили удары с нескольких направлений, чтобы перерезать железную дорогу и не дать немцам перебросить резервы к Сталинграду. В ходе боя танкисты прорвали оборону, преодолели минные поля в степи и освободили поселок Кантемировка 19 декабря 1942 года.
2: Отважными танкистами командовал Павел Полубояров, будущий герой страны и маршал бронетанковых войск. За отличие в этих боях 17-му корпусу присвоили почетное звание «Гвардейский» и преобразовали в 4-й гвардейский танковый Кантемировский корпус. Дальше в ходе войны кантемировцы будут двигаться строго на запад. В 43-м бои на Курской дуге, в 44-м освобождение правобережной Украины, а потом и европейских городов. Продолжает Игорь Дзис.
3: Были освобождены города Збараж, Тернополь, Шепетовка, за что дивизия получила орден Красного Знамени и почетные наименования. Также дивизия воевала по освобождению стран Европы от фашизма на Дукельском переваре и Сандомирском плацдарме, освобождала Краков, штурмовала Дрезден, первой достигла Эльбы и завершила войну стремительным рейдом на Прагу.
2: Свой долгий боевой путь от Дона до Праги кантемировцы завершат 11 мая 1945-го. За мужество и героизм свыше 20 тысяч танкистов наградят орденами и медалями. 32 воина соединения получат звание Героев Советского Союза. Сам прославленный корпус удостоится орденов Ленина и Красного Знамени. А осенью 45-го его включат в состав Московского военного округа и передислоцируют в подмосковный Наро-Фоминск, рассказывает военный историк Борис Юлин.
4: Именно в это время Кантемировский корпус превращается в 4-ю Кантемировскую танковую дивизию. И перебросить его можно было, собственно говоря, куда угодно. Но как одно из наиболее знаменитых танковых соединений, дивизию было решено разместить в Московском военном округе. Потому что они как бы представляли из себя лицо танковых войск. То есть, например, именно Кантемировская дивизия возглавила первый парад, посвященный Дню танкиста.
2: 5 героев-кантемировцев, погибших в ходе войны, навечно зачислят в списки частей, а их имена увековечат в строю. Гвардии полковник Василий Шибанков, гвардии младшие лейтенанты Василий Ермолаев и Иван Голуб, гвардии сержант Андрей Тимофеев и гвардии младший сержант Василий Пешехонов. Вечная память героям. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Работодателям при трудоустройстве подростков, кроме возраста и требований охраны труда, теперь следует учитывать индивидуальные психофизические возможности ребенка. Это новые рекомендации Министерства труда. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объясняет, почему это важно.
5: организм и детская психика еще абсолютно не сформировались. У подростков и детей в одинаковом возрасте могут быть абсолютно разные кондиции, как физические, так и психические, соответственно, разное развитие. Работа с инструментами, работа на улице, она может оказаться несвойственной подросткам по их психотипу либо по психическому и физическому развитию.
1: Однако, по мнению эксперта, нужен единый подход, который оценил бы и эти особенности, и то, как они учитываются. Подросток может устроиться рабочим земельного хозяйства, уборщиком помещений, помощником повара, визажистом, курьером, наконец, в общепит, профессии десятки. Александр Хаминский рассказал, какие нормы обязаны соблюдать работодатели.
5: Требования продолжительности рабочего дня подростков там 4-5-7 часов в зависимости от возраста такого малолетнего работника, это в каникулы. Когда они обучаются, то здесь есть ограничение, допустим, 2,5 часа в день. Подростки не могут работать в вечернее, ночное время. Когда у них учебный процесс, работодатель не может назначать рабочие часы совпадающими с часами, когда такой подросток должен обучаться.
1: В прошлом году при содействии служб занятости работу нашли 630 тысяч подростков. Школьники вправе заключить трудовой договор с работодателем, начиная с 14 лет. При этом требуется согласие одного из родителей.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Всероссийский выпускной бал состоится сегодня в Государственном Кремлевском дворце. В Москву приехали девушки и юноши почти из всех регионов страны. Всех их также ждут прогулки по Кремлю и концерт. Максим Петренко узнал, когда появилась традиция выпускных балов, что менялось со временем и чем уникален кадетский бал.
6: Обычаю праздновать окончание учебных заведений в России уже более 300 лет. Впервые организовали выпускной в 1718-м в Школе математических и навигационных наук в Москве. Через год идею подхватили воспитанники Морской академии в Санкт-Петербурге. Правда, веселились в ту эпоху только юноши, девушки получали образование на дому. И вот, наконец, на рубеже 18-19 веков введут практику приглашения на выпускные кадетов и лицеистов барышень из дворянских семей. Тогда и начали проводить балы. Для девушек это был светский ритуал, а для ее родителей – возможность найти дочери выгодную партию, рассказывает искусствовед, краевед Марианна Эльфахар.
7: В основном все знакомство как раз происходило во время танцев. Кавалер приглашал даму, и была возможность немножечко пообщаться. Всегда было важно, кто какой танец танцует с кем, потому что некоторые танцы были более формальными, некоторые говорили о том, что между молодыми людьми могут быть какие-то отношения, у них взаимная симпатия. Программа была очень строго регламентирована. Открывался седан полонезом, затем была вальс, мазурка.
6: Потом шли менее известные сейчас танцы, старинные экосес и англес, родом из Европы. В кадетских корпусах бал являлся важнейшим событием, ведь на нем будущий офицер показывал родителям и гостям знания этикета, манеры и умение танцевать. После революции, как пережиток прошлого, балы отменят, но через 10 с небольшим лет традиция выпускных вечеров вернется, а ее расцвет – это конец 50-х. В актовых залах накрывали столы, родители приносили еду и лимонады, дети устраивали капустники с песнями и шутками о школьной жизни и, конечно, танцевальная программа. Марианна Эльфахар о том, во что наряжались в разные эпохи.
7: Мальчики надевали классические костюмы темных тонов, светлые рубашки, и всегда должен был быть галстук. Часто галстук брали у отца, и этот аксессуар символизировал переход во взрослый мир. До 80-х годов у девушек в основном это были скромные платья белые, кремовые, нежно-голубые или зеленые. Популярностью пользовались ткани с мелким горошком, в цветочек или в полоску. Декольте не разрешалось, так же, как и глубокие вырезы и слишком короткие юбки. А уже в 80-е появились яркие образы, платья-футляры, блестки, пайетки.
6: Платья на бал, кстати, девушки часто шили сами, по выкройкам из модных журналов или в некоторых школах на уроках труда. В наши дни кадетские балы продолжают следовать историческим традициям. В отличие от гражданских выпускных вечеров, это не просто вручение аттестатов и первый танец. Это события, следующие уставу учебного заведения. Обязательные первый вальс, награждение лучших, парадное построение, прощальный марш и определенный дресс-код, говорит председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.
8: Каждый суворец или кадет одевает свою форму, одевает награды. Это практически единственный раз, когда разрешено полностью одевать парадный мундир, точно так же, как на больших государственных праздниках. Если гражданский, мы всегда понимаем, ну, одел свой даже лучший костюм сегодня или завтра, никто не, это не запретит или не разрешит, а у военных более четкий регламент есть в этом деле.
6: Но, наверное, на любом таком мероприятии все выпускники в этот день испытывают схожие чувства. С трепетом думают о переходе во взрослую жизнь, который нужно отпраздновать с размахом, и желательно, чтобы запомнилось на всю жизнь. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, что такое двойное землетрясение, как сложилась судьба легендарного пилота Николая Гастелло, почему бег на длинные дистанции сравнивают с космическим полетом.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Нахимовском военно-морском училище состоялся 78-й выпуск воспитанников. Аттестаты об образовании получили более 60 учащихся. Из них 12 ребят закончили обучение с золотыми медалями, а 9 с серебряными. Два выпускника сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов, а одному удалось набрать 200 баллов по двум предметам. Большинство нахимовцев продолжат обучение в высших военных учебных заведениях Министерства обороны. Расширение сотрудничества Москвы с Пекином и Пхеньяном представляет дополнительную опасность для Североатлантического альянса. Это заявил генсек организации Марк Рютте. Он также подчеркнул, что ряд других стран наращивает военный потенциал и формирует дополнительные вызовы для НАТО. Россельхознадзор временно приостановил сертификацию рыбной продукции еще двух армянских предприятий. В результате под ограничения попали поставки всей рыбы и рыбной продукции из этой республики. В ведомстве сообщили, что решение принято до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов. Россияне в возрасте 40-45 лет считаются самыми ценными сотрудниками. Такая возрастная группа наиболее производительная и востребованная, сообщили в Министерстве труда. По мнению главы ведомства Антона Котякова, на это повлияло постепенное сокращение числа таких работников. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой и дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Дай 5. 5 удивительных фактов о зубах.
13: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
12: Факт первый.
14: Зубная эмаль – самая твердая ткань в человеческом теле. Она тверже кости и прочнее стали. При этом эмаль не содержит живых клеток и не может самовосстанавливаться. Если она повреждена, организм не способен ее отремонтировать.
12: Факт второй.
14: Зубы уникальны, как отпечатки пальцев. Даже у однояйцевых близнецов рисунок зубов, их форма, расположение разные. Именно поэтому стоматологические записи часто используют для идентификации личности в криминалистике и при катастрофах.
12: Факт третий.
14: Самый длинный человеческий зуб в истории – клык длиной 3 см 72 мм. В 2018 году Его извлек немецкий стоматолог Макс Лукас.
12: Факт четвертый.
14: Зубная эмаль полупрозрачная. Белый цвет, который мы видим, создается за счет лежащего под эмалью дентина. Поэтому при истончении эмали зубы кажутся желтее.
12: Факт пятый.
14: У человека за жизнь вырастает всего 20 молочных и 32 постоянных зуба. В отличие от акул,

0: Радио «Звезда».
1: Всемирная энциклопедия еды. Долгое время излюбленным напитком на Руси оставался сваренный из меда и настоянный на травах сбитень. Готовили его в чайнике круглой формы, но не простом, а имеющим внутри трубку с поддувалом. В этой трубке раскаленные угли, что не давали напитку остыть. Крайне актуально зимой. Так вот, назывался такой чайник из меди или латуни сбитенником. Внешне он схож с самоваром. Да что уж говорить, это его прародитель. Торговцы сбитнем или сбитенщики появлялись как на городских ярмарках и у торговых рядов, так и просто прохаживались по улицам, зазывая всех отведать согревающего напитка. В холодное время года свои сбитенники они еще заворачивали в одеяло. Дело было нелегким гулять с такой ношей, поэтому из-за

0: большое количество напитка и отливал себе на продажу новую партию. Если вы решите, что пора бы и самим сварить русский взбитень, да еще по правилам, в взбитеннике, придется потрудиться. Чайник этот – экспонат редкий. Есть даже не в каждом музее. Современная электрическая версия у него, как у самовара, отсутствует. Остается мониторить сайты с антиквариатом или идти на блошиные рынки.
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Золото атамана Дутова.
3: ...1970 год. На советские экраны выходит фильм «Конец атамана». По сюжету молодой чекист проникает в ставку казачьего предводителя белых атамана Дутова. В финале картины противника большевиков ликвидируют. Но в картине не будет ни слова про уникальный клад атамана, который он якобы спрятал перед гибелью.
2: Цена вопроса.
3: Летом 1917 года атаман Александр Дутов едва ли не главный казак Российской империи. Участник Первой мировой, орденоносец и председатель общеказачьего съезда в Петрограде. Пришедших к власти большевиков он не признает и развернет активное сопротивление в Оренбургской губернии. А в качестве казны соберет все местное золото, драгоценности и бесценную икону Тобынской Божьей Матери.
2: Кладоискатели.
3: Во время Гражданской войны уникальную святыню доставили в Оренбург, где находился штаб белых казаков под командованием генерал-лейтенанта Дутова. Говорят, атаман решил использовать силу иконы для привлечения новых рекрутов. И чудо в итоге случилось. Стан белых пополнили 10 тысяч новобранцев. В начале 20-х годов Тобынскую икону доставили в Китай. Там, в провинции Синьцзян, находился штаб казачьего войска. После смерти Дутова в 1921-м образ переехал в православный храм китайского города Кульже. А дальше следы иконы теряются. Одни уверяют, искать ее следует в окрестностях все того же Кульже. Другие считают, Дутов мог сбросить реликвию в казахском ущелье Карасарык. И самая неожиданная версия. Якобы чудодейственную икону в 50-е годы на черном рынке мог выкупить сам Папа Римский и спрятать в запасниках Ватикана.
2: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники. А на левом старинные купеческие особняки.
8: Путеводитель по золотому кольцу.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Все дороги, ведущие в населенный пункт Константиновка в ДНР, перекрыты для ВСУ. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Операторы беспилотных систем южной группировки войск контролируют их круглосуточно, пояснили военные. Константиновка, крупный промышленный город в ДНР, был форпостом ВСУ. Бои за него начались осенью прошлого года. Освобождение Константиновки имеет огромное значение как плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Краматорска и Славянска. Россия поддержала запрос Беларуси о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Брянской области. В транспорте находились, напомню, белорусские граждане. Исполняющая обязанность постпреда нашей страны при Всемирной организации Анна Евстигнеева заявила, что рассчитывает на принципиальную оценку этого преступления против гражданского населения. Удар был нанесен 17 июня по автобусу с детской футбольной командой, следовавшей из Гомеля в Геленджик. Погибла жена тренера, 8 человек пострадали. Новые регионы получат дополнительные средства на выполнение социальных обязательств. Правительство выделит на это порядка 6,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
2: Реализуется комплексная программа развития Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В прошлом и в текущем году выделили свыше 33 миллиардов рублей. Средства пошли на выплату пенсий жителям в соответствии с региональным законодательством. Сегодня на такие цели распределим еще около 6,5 миллиардов рублей, чтобы своевременно выполнить социальные обязательства перед нашими гражданами в третьем квартале этого года.
1: Также власти направят более миллиарда рублей на закупку дорожной и коммунальной техники, необходимой для модернизации сетей тепло- и водоснабжения, обеспечения бесперебойной работы объектов ЖКХ и их подготовки к осенне-зимнему периоду. Соединенные Штаты больше не будут принимать беженцев. Замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер сказал, что все заявления на границе поддельные, а мигранты – это либо преступники, либо искатели выгоды. Верховный суд разрешил отменять временный защитный статус для беженцев из Сирии и Гаити, а также постановил, что просители убежища на границе с Мексикой не имеют права подавать заявления до пересечения границы. Это решение может затронуть более 1 300 000 мигрантов из 17 стран. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Днем столбики термометров покажут от 20 до 22 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 18-23 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, с чем связан масштаб разрушений после землетрясения в Венесуэле, за что был удостоен звания героя летчик Николай Гастелло, какой рекорд установила россиянка в ультрамарафонской гонке. Два сильных землетрясения произошли у побережья Венесуэлы. Поврежден аэропорт, рухнули жилые здания, под завалами люди. Растет число погибших и получивших ранения. В столице закрыто метро и железнодорожное сообщение. Звучат предположения, что разрушения вызваны не столько силой толчков, сколько их двойным характером с интервалом менее минуты. К серьезным последствиям привело и несоблюдение норм строительства, рассуждает сейсмолог Константин Рябинкин. Мы попросили эксперта рассказать, что такое двойное землетрясение и как часто оно происходит.
3: Это довольно нечастое событие, когда сильные толчки происходят один за другим. В данном случае у нас разница между ними составила порядка 40 секунд. Обычно происходит как? Там основное землетрясение, и после него по нисходящей. Там менее сильные и так далее. Здесь два мощных толчка, в результате чего мы получили довольно серьезные разрушения. Здания, которые уже начали колебаться, они еще выстояли после первого толчка, но колебания у них еще не закончились. И тут пошло новое событие, которое заново их раскачало и уже, так сказать, добило. Пострадали в основном дома 50-х, 60-х годов, когда строительные нормы были в наибольшем запустении. Что касается магнитуды, 7,6 – это довольно серьезная магнитуда. Максимально зарегистрированная магнитуда, которую мы знаем, это 9,5. Это было в Индонезии в 2004 году. Это самое мощное землетрясение в истории.
5: Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране более чем за 120 лет, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на архив геологической службы США. Предыдущее было зарегистрировано в 1900 году с магнитудой 7,7.
4: Утро на радио «Звезда».
5: 85 лет исполняется подвигу летчика Николая Гастелло. 26 июня 1941 года он направил свой подбитый самолет прямо на колонну фашистской техники. За огненный таран капитан посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. О судьбе легендарного пилота и его бессмертном подвиге Анна Елисеева.
6: Будущий авиатор появился на свет в 1907 году в Москве. Его отец, Франц Гастелло, был родом из белорусской деревни Плужины. Фамилию Гастелло произносили уже на московский манер. Когда Николаю исполнилось 17, семья переехала в Муром, где он устроился слесарем на завод. Параллельно окончил школу, а через несколько лет был призван в Красную армию. Гастелло отправили учиться в Луганскую авиационную школу, где и начался его путь в небо. А боевой опыт до начала Великой Отечественной он получил сразу в трех военных конфликтах, рассказывает историк авиации Александр Медведь.
7: На Хохенголе во время событий его эскадрилья ТБ-3 четырехмоторных бомбардировщиков была придана 150-му бомбардировочному полку и воевала в его составе. Потом он участвовал в Финской войне, а после этого он участвовал и в присоединении Буковины и Бессарабии. К началу войны он был уже командиром эскадрильи, уже офицер такого среднего звена.
6: Весной 41-го года Гастелло сел за штурвал бомбардировщика ДБ-3Ф. В первый же день войны наши авиаполки лишили сотен самолетов от огня вражеских истребителей. Между тем немецкие моторизованные колонны активно шли на Оршу и Могилев, потому против них пришлось выступить нашим дальним бомбардировщикам, по сути, стратегической авиации. 26 июня Гастелло получил задание уничтожить одну из таких колонн в районе пункта Радашковичи. Экипаж сработал отлично, сброшенные бомбы достигли цели, но вот уйти самолету не удалось. О том, что произошло дальше, узнали уже от других участников боевого вылета, продолжает Александр Медведь.
7: Оба летчика доложили, что самолет Гастелло был подбит, загорелся, после чего развернулся и атаковал группу автомобилей и бензовозов. Это был один из первых примеров, да, и первый, ставший известным, потому что опубликовала статью об этом «Красная звезда», по-моему, 10 июля.
6: И в том же месяце капитану Николаю Гастелло было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Спустя много лет его подвиг пытались развенчать. В 90-е возникла версия, что огненный таран совершил другой человек. Поводом стали обнаруженные на месте гибели обломки бомбардировщика капитана Александра Маслова и личные вещи его экипажа. Выяснилось, что советские летчики героически погибли в тот же день, 26 июня. В истории пыталась разобраться Наталья Кудимова, руководитель музея Героя Советского Союза Николая Гастелло при лицее номер 1 округа Муром Владимирской области. Много лет назад она ездила в Белоруссию на могилы летчиков.
8: Местные жители, да и мы, они просто говорили, да, они герои, подбили колонны в один и тот же день, погибли в один и тот же день, произошла, возможно, путаница. И в 60-е годы там был поставлен памятник и Маслову, и когда мы с ребятами ездили, стояли в почетном карауле у Маслова и у Николая Гастелло. То есть для нас они оба герои, но Николай Гастелло, я считаю, что это он совершил подвиг.
6: Наши собеседники уверены, обнаруженный самолет Маслова уже сам по себе доказывает подвиг Гастелло, ведь машина врезала землю, а не колонну противника. С другой стороны, протаранивший технику самолет вызвал мощный взрыв, который на десятки метров уничтожил все живое. В чудовищной воронке плавился даже металл. Потому огненный таран Гастелло не оставил следа, но он навсегда вписал в историю имена героев. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Россиянка Вера Чекалина установила мировой рекорд в ультрамарафонском забеге. За 4 дня практически без сна и отдыха она преодолела более 600 километров. Какие нагрузки испытывают атлеты во время таких стартов? И правда ли, что успех в беге зависит от правильной постановки ног? Ким Андреев о том, насколько безграничны возможности бегущего человека.
9: Так уж сложилось исторически, что лучшие в мире марафонцы рождаются в Кении и Эфиопии. Ученые говорят, что это все из-за особой постановки ног. Привыкшие с детства бегать босиком, африканцы приземляются на внешнюю переднюю часть стопы. Это позволяет амортизировать удар, уменьшая напряжение в мышцах и удлиняя шаг. Кроме того, кенийцы и эфиопы в силу географии тренируются в высокогорье, что делает их выносливее конкурентов. А еще бег для этих стран едва ли не единственный социальный лифт. Стал спортсменом, значит, жизнь удалась, поэтому бегают там буквально все. В таких условиях и рождаются будущие рекордсмены, уверен чемпион мира по бегу на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
10: Очень удобно искать таланты, когда у тебя есть большая выборка. И, соответственно, те страны, в основном из которых атлеты-рекордсмены происходят, а там как раз база занимающихся и база начинающих, она просто гигантская. А потом уже из нее через начальную подготовку, через отбор, через, конечно, тренерские кадры, но получаются уже рекордсмены.
9: По уровню стресса бег на длинные дистанции иногда сравнивают с космическим полетом. Хотя механизмы воздействия на организм там разные, но степень физиологической нагрузки вполне схожа. К примеру, марафонцы способны сбросить на дистанции до 6 килограммов. Давление на коленные суставы при беге сопоставимо с ударом боксера-тяжеловеса, а нагрузка на тазобедренный сустав и позвоночник составляет от 2 до 4 масс собственного тела. Поэтому воспаленные связки, растянутые сухожилия, ожилия и микротрещины в костях для профессиональных бегунов обычное дело, продолжает Сергей Шубенков.
10: Ранние артриты, артрозы, поясничные неврологии, деградации суставов. Ну, суставы в первую очередь, конечно, подвержены риску. Причем, например, у каких-нибудь хоккеистов, лыжников это колени болят, а у легкоатлетов все-таки стопы. Потому что на стопе надо держаться высоко, она берет на себя приличную часть нагрузки.
9: Во время забега сердце спортсмена работает в усиленном режиме. Объем крови, который оно прокачивает, увеличивается в 3-4 раза. На дистанции марафонцы тщательно следят за уровнем кислорода в крови и пульсом. Существует даже формула максимальной частоты сердечных сокращений – 220 минус возраст бегуна. То есть 35-летний человек должен бежать на пульсе не выше 185 ударов в минуту. Другой важнейший показатель – водно-солевой баланс, поэтому марафонцы обязательно пьют и едят во время забега. В противном случае это грозит обезвоживанием и ударом по некоторым органам, рассказывает врач, член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
11: При забеге возникает повышенная температура тела, а организм хочет привести ее в физиологическую норму. В этом процессе задействованы почки. Поэтому, если человек не будет во время забега потреблять большое количество жидкости, органом мишени становится именно почечная ткань.
9: А еще бегуны любят говорить, что настоящий марафон начинается лишь после 35-го километра. По статистике, именно тут чаще всего атлеты сходят с дистанции. В этот момент в организме человека резко падает уровень гликогена, особого углевода, необходимого нам для энергии. А потому оставшаяся часть дистанции превращается в борьбу не столько с километрами, сколько с самим собой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
1: Без четверти 11 в Москве. Главное к этой минуте. Задержанный в Дагестане подросток причастен к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все исполнители уже задержаны. На допросе фигурант признался в содеянном. По данным Следственного комитета, теракты финансировали украинские спецслужбы, обещавшие дополнительные вознаграждения за убийство с наибольшим количеством жертв. Более 2 миллионов человек эвакуировали в Японии из-за сильных дождей, вызванных тайфуном и сезонным фронтом, сообщают местные СМИ. Распоряжение об эвакуации охватило 13 префектур. Накануне на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Московские разработчики создали нейросеть, предсказывающую инфаркт и инсульт за 2 года. Система анализирует полноту обследования, качество терапии, формирует персональный сигнальный лист с рисками и рекомендацией, которые отображаются в ЕМИАС у участкового врача, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Жара возвращается к жителям московского региона. После прохладного июня в столицу может прийти настоящее лето. Уже в конце первой пятидневки июля воздух прогреется до +28, +30 градусов, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
4: Очень важные вопросы.
12: Расскажите, кто и когда придумал ипотеку?
13: Отвечает доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев.
14: Понятие ипотека появилось достаточно давно, еще в 6 веке до нашей эры. В Древней Греции, как мы помним, в те времена Древняя Греция представляла собой множество разрозненных и независимо друг от друга существующих полисов, городов-государств, которыми правили архонты. Архонт – это титул правителя полиса. Вот одним из архонтов в те времена был довольно известный ритор, оратор и мудрец Солон. И до правления Солона в этом полисе, ну и в других полисах Греции, существовало так называемое долговое рабство. Когда человек, который был должен довольно крупную сумму денег, был обязан практически на положении несвободного человека быть представленным к своему хозяину. Солон решил изменить в корне эту систему и предложил заменить механизм долгового рабства механизмом залога имущества должника. Собственно говоря, с греческого предупреждения или основания это и есть ипотека. И чтобы отличать земли, которые находятся в залоге, от тех земель, которые в залоге не находятся, Солон повелел на участках, которые были в залоге, ставить белые камни. И вот этот белый камень, он и назывался ипотека. И, собственно говоря, таким образом люди, проходя мимо, могли понять, является ли эта земля обремененной, либо нет. И надо сказать, что этот инструмент довольно активно прижился в полисе Солона, потом началось активное распространение этого инструмента на другие древнегреческие полисы, а потом очень активно ипотека стала развиваться и в Древнем Риме, и далее уже перекочевала, соответственно, в периоды Средних веков и в период Нового времени, ну и в новейшую историю в наши дни.
4: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Словарь современного города.
15: Б. Балкон. Он не просто украшает фасад здания и акцентирует на себе внимание. Он нужен, чтобы мы могли сделать шаг навстречу городу и миру. Выйти из дома, не выходя из него. Воспарить над мостовыми, услышать крик детворы и шелест листвы. Оказаться чуть ближе к солнцу. Балкон – типичный пример архитектурного излишества. Практического смысла в нем немного, да и технически это всего лишь 2 балки и горизонтальная плита между ними. Проще некуда. Кстати, слово «балка» и «балкон» – ближайшие родственники. Что должно быть на балконе? Кресло, накрытое пледом. Возможно, столик. Что на балконе можно найти в реальности? Велосипед, который не помещается в коридоре, коробку с новогодней елкой, шкаф с инструментами, старую люстру, удочку и что-то для автомобиля. И обязательно набор 3-литровых банок, в которых бабушка когда-то солила на зиму огурцы. Память. Да, советский балкон ужасен. В нем нет и малой доли той красоты, ради которой его придумали итальянские архитекторы. Зато сколько функциональности! Целая комната в наших ультрамалогабаритных квартирах. Даже не комната, а гигантский шкаф, кладовка, в которую отправляется все, что дома уже не пригодится, а на дачу тащить время не пришло. Может, поэтому застекленные балконы нам нравятся куда больше? Свалка, конечно, но хотя бы снаружи не видно. Нет, балкон должен быть совсем другим. Вынесите оттуда весь хлам, подкрасьте перила, выложите пол плиткой, подумайте, как украсить стены. Может, там не хватает пары цветочных горшков? Найдите повод выйти на балкон. Не для того, чтобы поругаться с соседями или наорать на неугомонных мальчишек, а чтобы подышать свежим воздухом, выпить чашку кофе утром, а вечером почитать любимую книгу. И жизнь изменится навсегда.

0: Словарь современного города.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: Панорамная, с видом на заснеженные горы. Мечта.
3: Больше всего впечатляют витражные.
4: Раньше сбегали через них на свидание.
1: Вот это вещь!
5: Это не всегда была конструкция из стекла и рамы. Кочевые народы использовали отверстия в потолке шатра. В средневековой Руси свет проникал через специальную щель с задвижкой. А первое устройство, похожее на современное, появилось еще в Древнем Риме. Окно. Древние кочевники использовали вместо него дымоход, устроенный в потолке жилища. А еще дневной свет проникал через проем в стене, который закрывали циновками и шкурами. Так что вперед окон появились занавески. Позднее они превратились в ставни, оконные створки. На ночь их закрывали, чтобы сохранить тепло, а утром открывали, впустить воздух и свет. В Древнем Египте вместо оконных были потолочные проемы с установленными решетками, прообраз москитных сеток, только от птиц. В Греции световые щели встречались в залах для перов. В Китае и Японии окна затягивали рисовой бумагой, а в Древнем Риме изготавливали изящные конструкции с бронзовыми переплетами. В первом веке до нашей эры их начали стеклить. Рамы размером метр на полтора с матовым стеклом были установлены в термах Помпеи. Но вся эта красота осталась под слоем вулканического пепла. Римская империя погибла, а вместе с ней вдребезги разбились окна.
1: Вот это вещь!
5: В средневековой Европе редкое и дорогое стекло заменял бычий пузырь. Он пропускал мало света, но достойной альтернативы не было. В X веке появились витражи – кусочки цветного стекла в металлической оправе. Зачастую их относят к искусству церковной архитектуры. На Руси окна из цветных стекол встречались уже в XII веке. Но популярность дорогие витражи не получили. Чаще изготавливали так называемые косящатные окна, обрамленные колодой из брусьев косяков. В них вставляли оконницы из слюды или бычьего пузыря. А еще встречались волоковые окна, небольшие горизонтальные отверстия в стене. Изнутри они закрывались дощечкой, заволакивающей оконный проем. Оконные стекла в виде небольших кусочков производили на первом стекольном заводе, построенном в 17 веке близ города Воскресенска. В 19 веке американский ученый Элвин Кларк сделал интересное открытие. Если в жидкое стекло слегка окунуть металлический стержень, а затем плавно его поднимать, то масса потянется за ним в виде полотна. Так был изобретен стеклянный лист. Позднее, в эпоху модерна, окна обретут причудливые формы. В нашей стране, а еще в Финляндии, они станут двойными для сохранения тепла. А в 20 веке, с изобретением поливинилхлорида, начнется эра пластиковых окон. И они стоят отдельной истории.
1: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
6: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
7: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
6: Борода чья-то. Почему синяя?
7: Я же говорил.
6: Череп.
7: Это Йорик.
6: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
8: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
9: Слесарь Митька Голопопкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
8: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

Сахалина до Калининграда. Судьба гоняет нас, как тополиный пух. Не выспаться, не вмочь, не обернуться.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи. Но средь Карелии и Дальнего Востока я понял.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Дагестане задержан подросток, которого подозревают в создании международной террористической сети. Ее курировали украинские спецслужбы. Ему 17 лет. По данным следствия, он был администратором интернет-сообщества с аудиторией больше 200 тысяч пользователей. Из них 5 тысяч активных участников. Его обвиняют в вербовке детей для вооруженных нападений на школы и социальные объекты. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: В ходе допроса несовершеннолетний подтвердил следователю свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия.
1: По информации следствия, украинские спецслужбы обещали дополнительное вознаграждение за атаки с наибольшим количеством жертв. Задержанный обучал сторонников, как совершать теракты и массовые убийства, а также изготавливать взрывчатку. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили два укрытия боевиков в частном секторе Константиновки. Операторы разведывательных дронов выявили оборудованные в подвалах домов укрытия, после чего координаты передали артиллерийскому расчету. Точными ударами объекты были уничтожены вместе с личным составом, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Кроме того, в том же районе была разбита замаскированная техника вооруженных сил Украины. В Венесуэле женщина родила ребенка среди обломков здания, рухнувшего при землетрясении. Роды принимали волонтеры без света и медицинского оборудования. Кадры с места опубликовало в своих соцсетях издание «Эль Мундо». Толчки магнитудой выше 7 произошли 24 июня. По последним данным, погибли 235 человек, более 4000 ранены. Сведений о пострадавших россиянах не поступало. В Венесуэле действует режим чрезвычайного положения. Российские путешественники все чаще выбирают необычные маршруты. Самыми популярными нетуристическими направлениями в июне стали Вольск, Выкса, Арзамас и Кабардинка. Людей привлекают самобытность и возможность совместить природу с культурой. При этом главные города Москва и Петербург по-прежнему в топе. В сегменте загородного отдыха лидируют Кимры, Шира, Ангудай, Бирск и Киров. Среди новых трендов сельский и винный туризм. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам до 60 дней. Это связано с высоким спросом на оформление документов, говорится на сайте визового центра. Уведомление об изменении сроков отображается только для заявителей, которые выбирают для подачи документов в Москву. Ранее максимальный срок рассмотрения обращений составлял 40 дней. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня и завтра временно закроют движение в центре и на северо-востоке Москвы в связи с проведением городского праздника выпускников. Движение не будет на участках улицы Ильинки, Продольного, Поперечного и Останкинского проезда. А также на Маховой улице закроют крайне правую полосу. Кроме того, в пятницу на участках с ограничениями будет запрещена парковка. Теперь о ситуации на столичных дорогах. Информация от Яндекс.Карт. Сейчас в городе 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Минском шоссе от Верхней Пролетарской улицы до Буденновского шоссе, ехать 1:10. Затор на 20 минут на Дмитровском шоссе от Базарова до Московского Малого Кольца. Более четверти часа составит потери по времени на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Стереотипы о Востоке. Рассказывает научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы с вами поговорим о довольно сложной, как мне кажется, теме. Это стереотипы о Востоке. Вот хочется взять, наверное, пальцы руки, попытаться сосчитать, а вот какие они есть, эти стереотипы. Мне думается, что это довольно сложно, и у каждого из нас найдется какой-то свой стереотип о другой культуре. Будь она восточной, европейской или конкретно представляющей какую-то отдельную страну. Но есть некоторые тенденции или, скажем, область знаний, которая по факту занимается исследованием этих стереотипов или сложение этих стереотипов. Хочу сказать, что, конечно, стереотип — это какой-то не обязательно негативный фактор. Это не обязательно что-то то, что является отрицательным. По стереотипам может быть вполне и положительное мнение. Ну, например, что японцы очень пунктуальные или трудоспособные. За формированием стереотипа, очевидно, лежит какой-то способ мышления, который нас наталкивает на то, чтобы представить этот стереотип. В востоковедении есть ряд направлений, которые занимаются, если не исследованием этих стереотипов, то, во всяком случае, заявляют об их существовании. Таким направлением является очень популярный ориентализм. Ориентализм — это концепция, которая была предложена Эдвардом Саидом в 70-е годы, и им была написана и книга, которая буквально раскрывала не столько, я бы сказала, предубеждения о Востоке или какие-то неверные формулировки, а скорее говорила о том, почему Западу выгодно представлять Восток таким образом, каким он это делает. И эта история, она носит длинный характер. Она говорит о том, что Восток, как у нас принято, Восток — дело тонкое. Вот мы все смотрели с вами фильм «Мотыля» и можем прекрасно из «Солнца пустыни», да, вспомнить эту фразу. Но ведь это тоже в какой-то степени стереотип, то есть какое-то наше представление иного, какое-то наше представление другой культуры. Помимо ориентализма, о котором я еще немножечко скажу, существует в целом идея о том, а когда вообще сформировалось разделение на Восток и Запад. Вот когда мы с вами начали мыслить себя как, например, Запад или другая цивилизация, а Восток мы отнесли к иной, вот этой вот несравнимой с нами. Здесь много толкований, поэтому я могу привести только часть и ту, которая, надеюсь, вас заинтересует для дальнейшего изучения. Есть такое классическое для нас слово «варвар». Да, которое мы с вами встречаем, мы знаем его, исходя из истории Рима, из истории великого переселения народов. Интерпретация этого слова в Греции представляла собой всегда двойной смысл. С одной стороны, греки мыслили под варваром какую-то географическую область, которая была отлична, ну, то есть вот эти самые ины. А с другой стороны, слово относилось равным образом к культурной антимодели, которая предполагала деспотизм и рабство, когда в Греции не было рабства и в Риме, да, чрезмерную роскошь, жестокость и грубость. И вот это, наверное, где-то четкое разделение, или, можно сказать, нужда к четкому разделению, появилась у греков в связи с их соперниками, а именно государством Ахеменидов. Дело в том, что огромная династия Ахеменидов, она включала в себя пространные сатрапии, которые расположились прямо в пределах даже современной Центральной Азии. Есть известный памятник, который называется «Бехистунская надпись», и именно на нем изображены подчинившиеся великому царю народы, в том числе и Центральной Азии. Назывались они там по-разному. Это были Исаки и Тиграхауда, то есть народ Саки, он так именовался, а Тиграхауда — те, которые носили остроконечные шляпы. Или, например, Саки Хаумаварга. Это такой народ, который варил хаому, дурманящий напиток. Вот это все изображение нам раскрывало народности, обитавшие тогда, или языковые направления, а дальше оно как бы становилось какой-то дихотомией для греческой культуры.
2: Стереотипы о Востоке.
1: Область знаний.
3: Мы наследники с вами греческой философии, а, соответственно, и во многом ее и культуры. Поэтому для нас вот это разделение, оно довольно плотно, на самом деле, зафиксировано. В науке часто дискутируют даже о таком феномене, как греческий расизм. Уж кажется, какой же расизм в те времена возможен быть, но в действительности во многих исследованиях считается, что само формирование расовых различий, оно все-таки совсем некорректно, да, для именно греческой или эллинской эпохи. Можно говорить о каком-то проторасизме, ну или формировании вот этого, как сейчас модно говорить, дискурса, свой или иной, да. Важно сказать, что постепенно эта идея, она начала укореняться, и, конечно, то, что все европейские цивилизации наследовали греческую философию как систему modus operandi, повлияло на то, что в чем-то всегда соперничали, наверное, с Востоком, повлияло на то, что сложился вот этот комплекс, мы не скажем, что это стереотипного восприятия, но иного восприятия Востока. При этом мы с вами знаем знаменитое латинское выражение «ex oriente lux», то есть оно означает «свет с востока», которое, по идее, в нашей голове должно совершенно по-другому отобразить важность восточных цивилизаций. Скажем с вами сразу, что именно благодаря восточным философам нам и дошли греческие литературные тексты. На Востоке была сильно развита и медицина, был такой известный Авиценна. И вообще достижения Востока от пороха до компаса, думаю, мы помним с вами еще и со школьной скамьи. Но все-таки какое-то стереотипное отношение к представителям восточной культуры у нас существует. Могу сказать, что вот эта дискуссия о том, а как стоит воспринимать Восток, она существовала многие годы, в том числе и в русской философии. Я хочу привести вам строки Владимира Соловьева, русского философа, о том, как он вообще воспринимает Восток. «С Востока свет, с Востока силы, и к вседержительству готов. Ирана царь под Фермопилы нагнал стада своих рабов». И интересно, что вот все равно Восток, он видится каким-то мощным единым центром. И он дальше продолжает в заключении своего стихотворения. «И силой разума и права всечеловеческих начал воздвиглась Запада держава, и миру Рим единство дал». Восток видится какой-то хаотичной, да, разрушительной силой. И эти же пассажи мы с вами найдем довольно много где. Азиатские народы будут выглядеть очень экзотично. Например, британцы будут составлять отдельные специальные такие жанровые, скажем, даже альбомы. Люди будут писать тревелоги, такие дневниковые записи о путешествиях, где будут характеризовать вот этих вот иных в совершенно разных представлениях. Плохо ли это о нас говорит? Но я бы сказала, что, конечно же, нет, потому что, наверное, в таком сравнении есть какая-то человеческая природа. Другой разговор, как эта природа концептуализируется. Так вот, концептуализируется она довольно по-разному. Во-первых, мы пришли к тому, что помимо разграничения света, да, на стороны, вот восток, запад, юг, север, у нас присутствуют отдельные макрорегионы, которые формируют вообще отношение к определенным государствам. Ну, например, страны Ближнего Востока. Под ними понимается, конечно, в первую очередь арабский регион, и часто Малую Азию, то есть Турцию, могут относить тоже к стране, включенной в этот регион, но, во всяком случае, частью своих территорий. Всплывает ли у вас какой-то образ, когда вы думаете, да, об этом пространстве? Я думаю, что вполне себе может быть. Или же, например, страны Дальнего Востока. Китай, Япония, Корея. Вот этот регион тоже видится совершенно иным. И исходя из названия какого-то географического определения или, можем с вами назвать, географического предопределения, складывается определенный комплекс восприятия этого региона. То же самое мы можем говорить и о странах Средней Азии, если мы географически понимаем этот регион. К Средней Азии включаются в том числе часть Ирана или Афганистан, ну и известные нам республики современной Центральной Азии. А еще и, например, когда мы говорим с вами о Кавказе. Вот где четко проходит эта граница? Кавказ – это восток или запад? С точки зрения включения в историю мировых цивилизаций, османскую державу, иранские разные государства, да, и да и собственное историческое наследие, конечно, мы бы сказали, что это скорее восток. Но Армения и Грузия – пространства христианские. И здесь возникает другой мотив, который нам стереотипы о Востоке формирует. Это стереотип, связанный с религией.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Стереотипы о Востоке. Рассказывает научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская.
1: Область знаний.
3: Религия оказывается очень знаковым инструментом, который разделение между народами, исповедующими данную религию, или же государствами, предопределяет отношение человека к этой цивилизации. Когда мы говорим о христианском пространстве, да, мы включаем туда и Западную Европу, и Америку, и, конечно, Россию. Туда можно включить, и, конечно же, территории Кавказа, а еще и, например, Эфиопию, которая одна из первых стала христианской страной. Эфиопия — это Африка. Африка довольно далеко от центров западной культуры. Тогда откуда

0: философии в средние века, религия заняла свое основное место, случилось, ну, не то чтобы смена понятий, а просто произошел крен в то, что считает своим, а что чужим. Отсюда и, конечно, крестовые походы, да, когда христианские движения вообще имели и воинствующий характер. И отсюда и вопрос, связанный с тем, а кому же принадлежит Иерусалим. Поэтому вот это различие, оно исходило из совершенно разных постулатов в зависимости от временного нахождения. Есть вещи, которые, например, мы могли бы с вами как-то географически определить. Но вернемся к тому понятию «Восток», которое мы уже с вами как-то определили. Но ведь каждая держава, восточная, западная, всегда мыслила себя где-то в центре мира. И это же тоже влияет на наше с вами восприятие. Вот у России, например, свой путь, да, мы с вами знаем этот подход, а Китай именуется как срединное государство, то есть находящееся в центре всего, на китайском это Джунго. Есть и другие именования, например, ну, вспомнить какой-нибудь ту же династию Ахеменидов. Царь в традиции иранской на тот период именовался как царь царей. То есть он занимал ведущую роль в этом мироздании. Да? То есть выше его мог быть только бог, которому тогда верила та или иная держава. Есть и другие вещи, как, например, мы знаем с вами самоназвание японское «Нихон» или «Ниппон». Да? Так звучит Япония на японском. И этот термин, он появляется в определенный период, является самоназванием, конкретно в конце VII века. И «Ниппон» буквально будет означать как «страна восходящего солнца» или «место, где восходит солнце». То есть вот положение державы, оно тоже определенным образом влияет на восприятие этой страной, этим государством своих соседей. Поэтому здесь, думается, довольно сложно найти конкретные истоки стереотипного восприятия. Но вернемся к той вещи, о которой мы начали. Это ориентализм.
1: Стереотипы о Востоке.
2: Область знаний.
0: Как я уже говорила, ориентализм — это такая книга американского литературного критика палестинского происхождения Эдварда Саида. Была она опубликована в 1978 году и произвела впоследствии в науке большой фурор. Эдвард Саид, он был культурологом, литературоведом. Конечно же, назвать его историком будет не совсем верно, но задачей его труда было раскрытие сути западного подхода для восприятия и понимания интерпретаций Востока. Ориентализм, по его мнению, являлся подходом, которому свойственна необъективность и предвзятость. Восток по-ориенталистски — это такой как артефакт Запада. Важно сказать, что его труды чрезвычайно сильно критиковались, потому как он приводил доводы, по мнению его противников, неконкурентоспособные. Одна из критик Саида была озвучена очень известным американским историком и востоковедом Бернардом Льюисом. Это действительно знаковый был исламовед. И он говорил о том, что Эдвард Саид очень много апеллировал к идее об источнике. И он считал, что вот источник, он все-таки здесь является основным. А человек, который занимается интерпретацией источника, то есть представитель Запада, он уже ошибочен в своем корне, потому что не понимает сути того, что он интерпретирует. И вот Бернард Льюис, он отмечал его выводы в связи с этим положением как несколько ошибочные, потому что здесь он видел сложность в самой расшифровке интерпретации, что ученый-востоковед или там ученый-историк, он всегда находится не в критике какого-то источника, а в его расшифровке. То есть является наблюдателем, а не тем, который осуществляет какую-то свою собственную интерпретацию. Ситуация сильно менялась, и сейчас в современном мире тема стереотипов, она связана с еще более сложным направлением, называется оно постколониальный дискурс, но про это мы не будем с вами говорить, но просто обозначим, что он существует. Мы попробовали где-то посмотреть, как формируются

0: стереотипы и с чем они были связаны исторически. Это и религиозное прочтение, с одной стороны, и с другой стороны, действительно, в прямом смысле соперничество разных стран, да, в какую-то эпоху это были греки и персы. Но еще и были вещи, которые, наоборот, скрепляли или создавали положительные стереотипы о Востоке у Запада. Ориентализмом, кстати, называется не только вот это философское направление, но еще и прекрасный художественный жанр, который вполне себе является отображением Востока. Есть вещи, которые были связаны с национальной борьбой. Например, той, которая осуществлялась в послевоенный период. И здесь нужно отметить, что Россия или же Советский Союз вместе с, кстати, американцами и идеями Вудро Вильсона говорили о праве нации на самоопределение. Вот исходя из этих идей тоже формировался уже позитивный стереотип о Востоке. Тот, который говорил, что каждая национальность имеет право на существование в тех форматах, которые она сама себе ставит. И эти идеи активно развивались, начиная с 20-х годов 20 века. И во многом создали в том числе и современную карту мира.
1: Рассказывала научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская.
2: Область знаний.
3: Этот флот есть наше заведение собственное. Следственно, сердцу близко. Екатерина Великая.
2: История Черноморского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза,
2: безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1347.
4: Время отправления поезда. 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Дагестане задержан несовершеннолетний создатель и администратор крупнейшей международной террористической сети, которую координировали украинские спецслужбы. Подросток вербовал российских школьников для нападений на учебные заведения, терактов и лжеминирований. По данным ФСБ, он причастен как минимум к 15 преступлениям в 10 регионах России. Его сообщники также действовали в США и Европе, где совершали поджоги и рассылали ложные сообщения о минировании. Задержанный дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к массовым убийствам, он заключен под стражу. Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии. Причиной стал запрет организаторов на использование российского флага и гимна. Федерация гимнастики России назвали это грубым нарушением майского решения исполкома World Gymnastics, которым полностью восстановлены права российских спортсменов. Федерация гимнастики России заявили, что будут добиваться исполнения международных норм. Российские гимнастки не выступят на турнире, пока не будут обеспечены надлежащие условия. Минздрав предложил отложить полный переход на электронные медицинские книжки. Ранее предполагалось, что с 1 сентября выдача бумажных документов прекратится, но теперь их разрешат выдавать и вести дальше. Кроме того, ведомство планирует дополнить перечень обязательной информации. В медкнижках иностранцев появится графа о гражданстве и поле. При этом в Москве электронная медкарта уже стала ключевым цифровым сервисом. С 2020 года москвичи получили доступ более чем к 11 миллионов электронных медкарт. США перестали выступать в роли нейтрального посредника в разрешении украинского кризиса и активно поддерживают Киев. С таким заявлением в рамках конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
2: США впервые подписали с нами документ на саммите G7, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами предоставление Украине военной помощи и санкции против России. В последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по вопросу Украины.
1: Ранее в Кремле заявили, что контакты с американскими коллегами в рамках урегулирования будут продолжены. И о погоде. По данным Центра Фобос, во второй половине дня в Москве будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха 20 градусов. Сейчас плюс 19. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Эйнштейн и теория относительности. Рассказывает заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов.
0: Область знаний.
7: Я вам расскажу про теорию относительности. Это теория, которая лежит в основе нашего представления о том, как устроен окружающий наш мир. И теперь, более того, в данном случае надо слово «теория» обычно у человека ассоциируется с чем-то таким измышленным, общефилософским. В данном случае это не просто какое-то измышленное общефилософское, а это лежит в основе некоторых современных технологий. Вот, в частности, технологии геолокации. Надо понимать, что если вы придете к какому-нибудь генералу и скажете, что вот у меня есть какая-то теория, и при помощи этой теории я могу что-то предсказать, ну, генералу как-то он на вас посмотрит, как на идиота, да? А если эта теория вам позволит определять положение там объектов с высочайшей точностью, я имею в виду какие-нибудь там самолетов, ракет баллистических или крылатых, а также движение этих беспилотных объектов и так далее, то понятное дело, что это произведет впечатление на генерала. Более того, могу сказать следующее, что существенной задачей, помимо всего прочего, является, с какой скоростью вы можете привести ракеты в боевую готовность. Для того, чтобы ракета функционировала правильным образом, нужен гироскоп, потому что при помощи гироскопа ракета определяет свою ориентацию в пространстве. Если раньше использовались гироскопы обычные механические, вы их раскручивали, то сейчас используются оптические. Ну, я не знаю, как они называются прям, но они с использованием света. То есть, если обычный механический гироскоп нужно раскрутить, это требуется какое-то время, то оптический гироскоп раскручивать не надо, это просто доли секунды. Это все важные элементы, поэтому теория относительности – это не просто теория, это основа технологий. А сейчас я расскажу, в чем она состояла и где она применяется. Да, также она и применяется в атомных электростанциях и так далее, потому что в основе причин, по которым делятся ядра и так далее, лежит вот эта формула, связывающая, известная всем, настолько известная всем формула, связывающая энергию покоя и массу и скорость света. Да, есть две теории. Общая теория относительности и специальная теория относительности. Специальная теория относительности была создана где-то к 1905 году, а общая теория относительности была создана где-то в 1916. В создании специальной теории относительности сыграл ключевую роль не только Эйнштейн, а также и такие ученые, как Минковский, Лоренц, насколько мне известно, и Хивисайд какое-то участие принял. Пуанкаре принял какое-то участие. Это, так я навскидку назвал нескольких людей, которые существенную роль в создании специальной теории относительности сыграли. В чем суть специальной теории относительности? Суть специальной теории относительности заключается в следующем. Те, кто слышал про специальную теорию относительности, знают, что есть так называемый пространственно-временной континуум. Дело все в том, что мы, физики, имеем дело с объектами, которые, в смысле, с величинами, которые можно измерить в единицах длины, единицах времени и единицах массы. То есть, для того, чтобы сформулировать физическое явление, нам надо задать эталон измерения массы, обычно это килограммы, эталон измерения длины, это обычно метры, и эталон измерения времени, это обычно секунды. Ну, к слову сказать, если раньше эталоном измерения времени было колебание какого-то маятника с определенными свойствами, то сейчас эталоном измерения времени является сколько-то там миллиардов, десятков миллиардов колебаний молекулы определенного типа. Ну, я так условно говорю, что колебания молекул, на самом деле там тоньше ситуация, там не совсем молекула колеблется. Соответственно, мы значительно более точно можем измерять время. Мы измеряем промежутки времени даже более мелкие, чем 10-миллиардные доли секунды, и, соответственно, с более высокой точностью. Также и метры – это не просто какой-то там отрезок, брусок чего-то там при определенной температуре и так далее, а это там распространение света за такое-то там время и так далее. Вот эталон, насколько мне известно, за эталон длины берется сейчас это.
6: Эйнштейн и теория относительности.
0: Область знаний.
7: Не задаваясь вопросом о природе времени и о природе пространства, что там в его основе лежит и так далее, потому что это фундаментальные понятия, потому что если вы даже ответите на вопрос о том, в чем природа пространства и времени, вы все равно будете использовать для описания этой природы пространства и времени какое-то более фундаментальное понятие, и тогда станет вопрос о природе того более фундаментального понятия. Ну, в качестве вот примера я могу привести. Мне люди говорят, что вот вы, ученые, отбросили понятие эфир, поэтому у вас куча проблем в физике сейчас. Ну, во-первых, проблемы не того масштаба, как вы думаете, это во-первых. А во-вторых, вот мне говорят, вы не знаете, что такое там, я не знаю, электромагнитная волна, из чего она состоит, или пространство, из чего она состоит. При этом говорят, вот надо пользоваться эфиром. У меня, соответственно, возникает резонный вопрос. А вы знаете, что такое эфир, из чего он состоит? Я знаю свойства пространства времени, я знаю свойства электромагнитных волн. А я не знаю свойства эфира. Более того, те свойства, которые электромагнитных волн у пространства-времени есть, я могу использовать для описания физических явлений и предсказания физических явлений. А свойства эфира, которые, по крайней мере, закладывались в него в XIX веке, не подходят для описания распространения электромагнитных волн и там работы разных приборов типа атомных часов и так далее. И атомных электростанций, в частности. В чем суть? Со времен Ньютона считалось, что мы должны, значит, определять положение объекта в пространстве в разные моменты времени. С приходом Эйнштейна, да и всех остальных перечисленных людей, которые участвовали в создании специальной теории относительности, стало понятно, что нужно определять перемещение объектов не в пространстве в разные моменты времени, а перемещение объектов в пространстве времени. Ну вот я в качестве такого иллюстративного примера могу привести следующий. Когда вот я был школьником, мы часто рисовали мультики на полях книжек. Грубо говоря, мы рисовали человечка на одной странице, на следующей странице слегка смещенного, с поднятой ногой, там, на следующей еще слегка смещенного и так далее. Можно было вот так, быстро листая страницы, видеть, как этот человечек, например, идет. Вот нечто подобное можно себе представлять под пространством временем. Каждый отдельный лист – это пространство. В данный момент времени пространство. Следующий лист – это пространство в другой момент времени. Вот вся эта стопка – это вот пространство-время. Поэтому вот я, например, если вы хотите обсуждать перемещение частицы в пространстве, то как вы делаете? Вы рисуете на каждом листе по точке. Если частица покоится, то у вас точка не смещается. Она во времени, тем не менее, движется. То есть, она смещается с листа на лист. Соответственно, даже покоящийся объект в пространстве времени движется. А двигающийся объект, он будет смещаться в пространстве. Теперь, оказывается, что вам нужно измерять не дистанции между разными положениями объекта. Вот в соответствии со специальной теорией относительности, вам нужно измерять не расстояние между различными положениями объекта в пространстве, а расстояние между различными положениями объекта в пространстве времени. Это называется интервал. То есть, отрезок, соединяющий две точки в пространстве, две разных точки в пространстве времени, называется интервалом. И вам нужно измерять длину таких вот отрезков, а не длину отрезков, лежащих только... Ну, вот, грубо говоря, что такое длина отрезка в пространстве? Вы рисуете на листе книжном, вот который я как бы быстро листаю, на листе книжном отрезок. Вот вам длина отрезка, вы сантиметром меряете. С другой стороны, вы можете рассмотреть две точки в пространстве времени. Одна точка находится на одном листе, а другая точка находится на другом листе. И можно нарисовать отрезок, соединяющий эти две точки, такой прямой. И можете измерять его длину. Так вот, оказывается, в современном представлении нужно измерять именно вот длины вторых отрезков, а не первых. И кто это эти отрезки? Так вот, оказывается, что длина такого отрезка поделить на скорость света, есть просто время, натикавшее, если вы двигались вдоль этого отрезка. Ну, то есть, если, например, точка покоится, то длина ее, это вот эта линия, которую я описал в пространстве, называется мировой линией. Длина ее мировой линии делить на скорость света просто сколько времени натикало. Более-менее вы определили, сколько времени прошло по этой точке. На часах, связанных с этой точкой.
0: Область знаний.
4: Радиозвезда.
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Эйнштейн и теория относительности. Рассказывает заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов.
0: Область знаний.
7: Взяли атомные часы, рисуете их на различных листах. Они смещаются с листа на лист. Покоится, значит, у вас на атомных часах вот натикает времени длина этой мировой линии прямой, вертикальной, поделить на скорость света. А если атомные часы двигаются, то это будет длина этой мировой линии под углом наклоненной, деленная на скорость света. Это вот в представлении специальной теории относительности. Тут важный вопрос, что наивно кажется, что времени натикало, вот сколько листов вы просто насчитали от одного момента в другой. Но это не так. Это так было во времена Ньютона. Со времен Ньютона до момента создания специальной теории относительности было такое представление, что время натикавшее – это вот просто вот сколько листов пролистали вы между разными положениями во времени. Оказывается, что это не так, что время – это не количество листов, а именно длина мировой линии поделить на скорость света. Вот сколько у того или иного объекта натикало на часах – это факт объективный. Он не зависит от того, кто что об этом думает. Но, тем не менее, в зависимости от того, как объект двигается в пространстве времени, у него может натикать разные промежутки времени. Разные промежутки времени. И это экспериментально наблюдается. Прям буквально вы берете часы, атомные, оставляете на Земле, а другие атомные часы такие же, синхронизовав, берете, сажаете на самолет, летаете с ними, возвращаетесь и сравниваете, и видите, что показания часов отличаются. Не на секунды отличаются, на миллиардные доли секунд, но отличаются. То есть, на одних часах натикало столько колебаний на молекулы, а на других часах колебаний молекулы несколько меньше. Именно вот это наблюдается. Причем даже я сейчас скажу, где наблюдается. Можно думать об этом что угодно, но этот факт объективный, как бы вы к нему ни относились. Этот факт, что атомные часы натикивают другие промежутки времени на спутниках, отличающиеся от промежутков времени, которые натикивают атомные часы на Земле, он используется в работе геолокационной системы. Вы каждые сутки должны подстраивать атомные часы на спутники на сколько там десятков микросекунд. Для чего это важно? Дело все в том, что вы определяете положение объекта путем обмена электромагнитным радиосигналом между летящим двигающимся объектом и спутником. Сколько времени шел сигнал от летящего объекта до спутника, говорит вам расстояние от этого летящего объекта до спутника. Если вы знаете расстояние до нескольких спутников, то вы имеете такую жесткую конструкцию и можете жестко определить, где объект находится. Так работает геолокационная система. Так вот, а если у вас часы дают погрешность 10, несколько десятков микросекунд, чтобы было понятно, микросекунда – это 1 000 000 доля секунды. Десятки микросекунд – это уже там сколько-то там тысячных долей секунды. А свет распространяется со скоростью 300 тысяч метров в секунду. То есть, практически за секунду до Луны. Соответственно, если вы измерили время с точностью до 1 000 000 доли секунды, то у вас точность измерения расстояния 300 метров. Даже я так навскидку сказал, я надеюсь, я не запутался в нулях. Ну, в общем, 300 метров. Устроит вас работа такой точности? А ведь геолокационные системы работают с точностью до десятков сантиметров. В высчитывании, насколько нужно смещать ежесуточно часы на спутниках, вычисление этого числа происходит с использованием теории относительности. Это специальная теория относительности.
6: Эйнштейн и теория относительности.
0: Область знаний.
7: Оказалось, что Эйнштейна не устраивало в специальной теории относительности только то, что она не объясняет гравитацию. Дело все в том, что из теории Ньютона следовало, что гравитационная сила как бы действует на расстоянии. Там в гравитационной силе присутствует расстояние между двумя объектами – Солнцем и планетой. И если вы один из объектов резко поменяете положение, то сила резко поменяется. Это Эйнштейна не устраивало. Подобное наблюдается и в электромагнитных явлениях, потому что сила кулона также устроена. Она тоже зависит от расстояния. Расстояние по тому же закону обратных квадратов. И если вы поменяете резко положение одного из зарядов, то второй как бы вроде бы мгновенно чувствует. Но была разработана теория Максвелла, из которой следовало, что второй заряд почувствует, если почувствует изменение в положении первого заряда, только если, не только если, а когда от первого заряда до второго дойдет электромагнитная волна. То есть, вы сместили первый заряд, от него пошла электромагнитная волна, волна электромагнитного поля, она дошла до второго заряда, и тогда он почувствовал изменение в положении этого. Вот что-то подобное нужно было увидеть что-то для гравитации Ньютона. И этого не было. Этот вопрос волновал ученых, не только Эйнштейна, но многих других. Насколько я понимаю, по крайней мере, Марселя Гроссмана, я еще не все фамилии помню, там были некоторые другие предложения, как разрабатывать теорию гравитации, но не все они сработали. Значит, оказалось, что гравитацию можно описать, если учесть искривление вот этого пространства-времени, которое я вам описал. То пространство-время, которое я вам описал в специальной теории относительности, оно плоское. Оно, там кратчайшие пути прямые. Вот кратчайший путь между двумя точками в плоском пространстве времени, он прямой. А в искривленном пространстве времени кратчайший путь, он кривой. И вот это вот искривление путей кратчайших в пространстве времени люди наблюдают. оно предсказано общей теорией относительности. А колебания вот этих вот кратчайших путей, ну, грубо говоря, колебания пространственно-временного континуума, вот его свойств, колебания его кривизны, оно отражается на колебаниях вот этих кратчайших путей. Это тоже измеряется. И вот общая теория относительности была создана к 16-му году с участием Эйнштейна и Марселя Гроссмана. Но Эйнштейн был движущей силой. Это его, именно его вопросы лежали, как бы подталкивали его и других, ну, в частности, насколько я понимаю, Марселя Гроссмана в том числе, к изучению этих явлений. Эйнштейн писал статьи с 1905 по 1916 год, ошибался, какие-то статьи были неверные, в каких-то содержались более серьезные ошибки, менее серьезные ошибки. В конечном итоге он пришел к формулировке специальной теории относительности. Она предсказывала вот эти искажения кратчайших путей, и эти искажения кратчайших путей были измерены путем наблюдения за звездами в окрестности. Вот вы смотрите на звезды, на свет, проходящий от звезд, мимо, например, Солнца. Вы видите, что эти лучи света искривляются. А со времен Геродота Александрийского, да и со времен Ферма, было известно, что свет движется, ну, в однородной среде по кратчайшему пути. Соответственно, искривление кратчайшего пути связано с искривлением пространства-времени. Вот так вот была создана общая теория относительности, которая вот лежит в основе... Она тоже используется при формулировке работы галлокционных систем.
6: Рассказывал заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов.
0: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
8: Ломоносов дошел до Москвы.
9: Спартанцы вообще сбрасывали
8: за отравился.
9: А викинги шлемы с рогами носили.
10: Аляску продали, а денег не заплатили.
11: А вот и нет.

0: Так что в итоге сделали аборигены с Джеймсом Куком?
1: А ты вспомни Высоцкого. Хотели кушать и съели Кука.
2: А вот и нет.
3: Многих запутала именно эта песня Владимира Семеновича. Хотя он привел в ней шуточное видение судьбы английского мореплавателя. А еще сыграла роль заблуждения, что все аборигены на далеких от цивилизации островах – каннибалы. Это, конечно, не так.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Кук во второй половине 18 века активно исследовал южные моря. Во время своей третьей кругосветки он открыл Гавайские острова. Поначалу коренные жители приняли белых людей за божеств, пышно встретили. Но затем гости с гавайцами не поладили. Произошло вооруженное столкновение, в ходе которого Кука убили. Тело аборигена утащили и расчленили.
0: А что было дальше? Точно не съели?
3: Точно. Ученые предполагают, что делалось все для неких ритуалов, связанных с поклонением достойному сопернику. Далее команда Кука, угрожая еще большим применением силы, настояла прислать им тело капитана. Жители островов пошли навстречу. Правда, вернули только часть останков. Их потом захоронили в море.
2: А вот и да. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
6: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские военные нанесли удары авиабомбами по пункту временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области, а также по пунктам управления беспилотниками в ДНР и Сумской области. Удары выполнили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Целями стали 40-я бригада морской пехоты, 1-я бригада оперативного назначения и 105-я бригада теробороны. Министерство обороны опубликовало кадры поражения целей. Американское издание Responsible Statecraft пишет, что поддержка Евросоюза привела к новому опасному этапу в конфликте с Россией. Отмечается, что европейцы принимали решения в отношении СССР во времена Холодной войны с осторожностью, а сейчас лишь проявляют безрассудство. Как подчеркивал ранее глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Зеленского продолжать воевать до последнего украинца. Российский рынок обеспечен достаточным количеством топлива для удовлетворения внутренних потребностей страны, сообщил агентству ТАСС вице-премьер Александр Новак.
2: У нас топлива достаточно на рынке. Сейчас идет перестройка логистических связей, потребностей и такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
1: Кроме того, по словам Новака, запасов дизеля в России сейчас в избытке. Запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большом объеме, добавил вице-премьер. Россельхознадзор приостановил импорт рыбной продукции из Армении. За последнюю неделю специалисты ведомства проверили рыбоперерабатывающие предприятия республики, а также форелевые фермы. Половина комбинатов отказалась допускать инспекторов. По итогам проверки к поставкам допустили только 2 предприятия, в отношении которых ввели усиленный лабораторный контроль, но позже приостановили и их сертификацию до устранения нарушений. Армянская сторона уже работает над обеспечением безопасности продукции. В ведомстве подчеркнули, что меры связаны с качеством, а не с политикой. В Петербурге завершается подготовка к празднику выпускников «Алые паруса», который пройдет завтра, 27 июня. На Дворцовой площади установлена сцена порталов в будущее шириной 75 метров и высотой более 30 метров. Для ее возведения потребовалось более 8 тонн металла. Это самая масштабная конструкция за последние годы. В оформлении использованы 3D-графика и технологии искусственного интеллекта. Главный сюрприз – световой маяк на сцене, который будет виден на пол Петербурга. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
2: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
2: Совершенно верно. И они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
2: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 73 41.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
2: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция «Распродажа партий по старым ценам». Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
2: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
2: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
2: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 73 41. 8 800 777 73 41.
1: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 7341 и хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками. а мир вокруг обрел четкие контуры.
3: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Премьера на «Радио Звезда».
0: «Дай пять». Пять удивительных фактов о...
5: О предметах и явлениях вокруг нас.
0: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
6: Программа создана...

0: Пять удивительных фактов о зубах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Зубная эмаль – самая твердая ткань в человеческом теле. Она тверже кожи.

0: форма, расположение разные. Именно поэтому стоматологические записи часто используют для идентификации личности в криминалистике и при катастрофах.
1: Факт третий.
0: Самый длинный человеческий зуб в истории – клык длиной 3 сантиметра 72 миллиметра. В 2018 году его извлек немецкий стоматолог Макс Лукас.
1: Факт четвертый.
0: Зубная эмаль полупрозрачная. Белый цвет, который мы видим, создается за счет лежащего под эмалью дентина. Поэтому при истончении эмали зубы кажутся желтее.
1: Факт пятый.
0: У человека за жизнь вырастает всего 20 молочных и 32 постоянных зуба. В отличие от акул, которые могут отращивать тысячи зубов и менять их десятки раз.

0: 2024 год. Москва. Экскурсия в одном из столичных музеев.
1: Эта древняя, очень старинная фамилия дала России 17 воевод, 26 бояр, 7 сенаторов, 6 членов Верховных государственных советов и 14 генералов. Если развернуть их полное родословное древо, получится бумажное полотно длиной 6 метров.
0: Голицыны. Считается, что они берут свое начало от князя литовского Гедимина, жившего еще в XIV веке. Впоследствии родственник князя Михаил Иванович получил прозвание «Голица» от привычки носить на руке желтую латную рукавицу. На протяжении нескольких веков эта фамилия служила русским государям. Так Иван Алексеевич Голицын числился комнатным стольником царя Ивана Алексеевича, брата Петра Великого. Человек добрый, тихий, богомольный. Он был женат на Анастасии Прозоровской, женщине редких достоинств и глубокого ума. Она служила при дворе статс-дамой и считалась доверенным лицом императорской четы. Своего сына, Федора, княгиня Прозоровская женила на двоюродной сестре Петра I Марии Нарышкиной. Так сразу несколько известных русских династий стали родственниками. И, кстати, Голицыны дали русской армии не только 14 генералов, но и двух фельдмаршалов. Голицыны, Прозоровские, Нарышкины.
2: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Сегодня в программе «Область знаний». Зачем сказки нужны взрослым? Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. Правительство направит более 30 миллиардов рублей на создание университетских кампусов. Об этом сообщил на совещании с Кабинетом министров премьер Михаил Мишустин.
3: Сегодня для студентов уже создано более 30 пространств. Это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой. Конечно, комфортные общежития. Еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на два последующих года.
2: Глава правительства отметил, что средства помогут в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. Россия уделяет большое внимание развитию кадетского образования. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, в Москве кадетские классы открыты в 200 школах, а по всей стране более 600 таких учебных заведений, где обучаются свыше миллиона юных россиян. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство видит потенциал развития кадетского движения при работе с детьми-сиротами. Разработаны основы государственной политики в сфере кадетского образования. Создана межведомственная рабочая группа с участием силовых ведомств, законодателей и педагогов. Министр труда Антон Котяков назвал отрасли с наибольшей кадровой потребностью в России. Это обрабатывающие производства, здравоохранения, социальное обслуживание и образование. По словам министра, дефицит кадров сложился из-за перекоса в контрольных цифрах приема в вузы и колледжи в предыдущие годы. До 2032-го экономике потребуется почти 12 миллионов новых сотрудников. Это порядка 1,7 миллиона человек в год. Среди быстрорастущих отраслей Котяков выделил IT и туризм. Правительство ежегодно разрабатывает прогноз кадровой потребности, на основе которого корректируются образовательные программы и планы приема. Более трети выпускников российских вузов, 36%, не работают по специальностям, требующим высшего образования. При этом 20% выпускников колледжей и техникумов, наоборот, занимают рабочие места, которые требуют вузовской подготовки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, необходимо скорректировать контрольные цифры приема с учетом кадрового прогноза. Сейчас в рамках национального проекта «Кадры» доступно переобучение по 213 специальностям. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
3: Реклама.
4: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, кто и когда придумал ипотеку?
3: Отвечает доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев.
4: Понятие ипотека появилось достаточно давно, еще в VI веке до нашей эры. В Древней Греции, как мы помним, в те времена Древняя Греция представляла собой множество разрозненных и независимо друг от друга существующих полисов, городов-государств, которыми правили архонты. Архонт – это титул правителя полиса. Вот одним из архонтов в те времена был довольно известный ритор, оратор и мудрец Солон. И до правления Солона в этом полисе, ну и в других полисах Греции, существовало так называемое долговое рабство. Когда человек, который был должен довольно крупную сумму денег, был обязан практически на положении несвободного человека быть представленным к своему хозяину. Солон решил изменить в корне эту систему и предложил заменить механизм долгового рабства механизмом залога имущества должника. Собственно говоря, с греческого предупреждения или основания это и есть ипотека. И чтобы отличать земли, которые находятся в залоге, от тех земель, которые в залоге не находятся, Солон повелел на участках, которые были в залоге, ставить белые камни. И вот этот белый камень, он и назывался ипотека. И, собственно говоря, таким образом люди, проходя мимо, могли понять, является ли эта земля обремененной, либо нет. И надо сказать, что этот инструмент довольно активно прижился в полисе Солона, потом началось активное распространение этого инструмента на другие древнегреческие полисы, а потом очень активно ипотека стала развиваться и в Древнем Риме, и далее уже перекочевала, соответственно, в периоды Средних веков, и в период Нового времени, ну и в новейшую историю, и в наши дни.
1: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
5: Весной 1206 года на очередном курултае монголов единодушно был избран первый великий хан, полководец Темуджин. Он взял себе имя Чингис, дословно «повелитель воды». Монголия стала единой страной. Новый повелитель тут же подписал закон, который получил название Ясам.
6: «Я хочу обеспечить своих людей такой безопасностью и таким спокойствием, чтобы каждый в пределах моего государства мог нести на голове хоть золото и без всякой опасности быть ограбленным».
5: Особые правила поведения знали все, без исключения монголы. Верность и храбрость считались символами добра. Трусость и предательство карались смертью. Воевал Чингисхан часто, поэтому его закон напоминал больше всего армейский устав. Если враг сдался, пленников не убивать. За мародерство в стане врага – отсечение головы. В походах – беречь воду. Черпать ее не руками, а только чашей или любой другой посудой.
6: Заключать мир с вождем, князем или народом нельзя, пока они не побеждены. За убийство посла ответит смертью все племя убийцы. Только так можно подчинить себе всю землю.
5: Юрта – священное жилище кочевников. Входить в нее без спроса запрещалось. Прежде необходимо было подать голос или покашлять. Таким образом, гость предупреждал, у него нет враждебных намерений. В юрту не разрешалось вносить оружие. Его оставляли

0: Или за порогом.
1: Вновь пришедший обязан вынуть лук из сайдака, опустить тетиву и не оставлять в колчане стрел. За неповиновение – смерть.
0: Уважать стариков, женщин и детей беречь. Чингисхан строго следил за поведением своих верноподданных. Он умел не только хорошо воевать, но и пировать. Во время торжества соблюдался особый, если можно так сказать, великоханский этикет. Самым почетным местом у монголов считался центр стола. Справа и слева от повелителя сидели только пожилые опытные воины. Дальше располагались кочевники помоложе, и в этом был смысл. Некий регламент. Сначала старший и только потом младший. Знающий и незнающий. Учитель и ученик. Женщинам накрывали отдельно. И за всеми гостями всегда ухаживали юные отроки – каптаулы. В буквальном переводе – платье подростка. В те далекие времена угощаться в одиночку в присутствии другого человека считалось дурным тоном. И уж совсем не приветствовалось одному распивать веселящие напитки.
1: Пьяный человек становится слеп, ничего не в состоянии видеть и слышать. В вине нет ни пользы, ни разума, ни доблестей, ни добродетели. Пить в меру.
0: Чингисхан хорошо понимал, пьяная армия недееспособна и неуправляема. Полководец нередко говорил своим военачальникам: «Если найдется человек, который совсем не пьет, то он должен быть ценим». Поэтому в монгольских войсках для пьяниц ввели особую меру наказания – смертную казнь.
2: Теперь так не принято.
3: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
4: Элементарные частицы. Говорят, что слово «атом» придумал Демокрит. Жил он в 5 веке до нашей эры и, как и все греки, очень любил все делить пополам. «Возьмем, — говорил Демокрит, — ножик. И что-нибудь разрежем пополам. Потом еще пополам, потом еще пополам. В конце концов, пополам разрезать не сможем, потому что оставшаяся часть неделимая. Из нее все и состоит. Атом по-гречески и означает «неделимый».
3: Голова.
5: Голова?
4: Прошло 2500 лет. Ученые научились делать очень острые ножики и разрезали таки неделимый атом. Налево отвалился нейтрон, направо протон. Электроны, которые летают вокруг протона и нейтрона, вообще куда-то делись. Еще более острых ножиков сделать не удалось, но к этому времени уже изобрели скорострельную пушку. Собрали электроны, зарядили и выстрелили в ядро. Ядро раскололось. Тут уж не зевай, регистрируй, называй, назвали.
5: А вот отсюда поподробнее.
4: Первые лептоны, по-гречески маленькие, ну, не без юмора, в общем-то, да? Лептоны — это мюоны, нейтрино и тау-частицы. Всего их 6, но названия все равно непонятные. Но красивые. Вторые — адроны, по-гречески большие, опять же, не без юмора. Эти живут в самом ядре. И вот их-то сотни и сотни. Отсюда, кстати, и название современных пушек — адронные. Сразу ясно, что они исследуют. А уж названия какие. О, барион, мезон. Есть о чем научно поговорить. Как вам этот мезон? О, да, совсем-совсем без протона. Один как перст. Понять, как там все в атоме летает, соединяется, сталкивается, перескакивает, невозможно. Но ученым разрешают. Они ж как дети, все равно будут стрелять, подсматривать, резать, изучать окружающий мир. Ну и когда-то решили, пусть изучают, им строят всякие ускорители дорогие, лишь бы не плакали.
5: Ох, и не говори.
4: Они в долгу не остаются, придумали слово «кварк». И говорят, все барионы состоят из трех кварков, а мезоны из двух. Причем мезоны из кварка и антикварка. Ну, это еще одна история. Им только дай сразу анти. Протестный дух. Вылитые дети, вылитые. Тем более, никто этих кварков и в глаза-то не видел. Но все равно здорово. Но шутки шутками, а когда они эти элементарные частицы по полочкам разложат, пронумеруют, систематизируют, неужели можно будет делать всякие чудеса? Например, вырабатывать почти неограниченную и очень дешевую энергию. И что ученые? Они улыбаются и говорят:

0: Таки да. Ну, лишь бы не плакали.
1: Да, есть что рассказать.
2: Этот флот есть наше заведение собственное. Следственно, сердцу близко. Екатерина Великая.
3: История Черноморского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
1: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
4: По недавно опубликованной официальной статистике, диагноз «простатит» в России актуален для 16% всего взрослого мужского населения. Впрочем, большинство врачей считают эту цифру сильно заниженной. По мнению медиков и ученых, реальная доля мужчин, страдающих от простатита в России, не менее 35%. А некоторые специалисты озвучивают цифру 85% и возраст после 35 лет. Вот об этом сегодня и поговорим. Какое влияние оказывает предстательная железа на мужскую состоятельность? Как мужчине справиться с этим недугом, вести полноценную половую жизнь и неважно в каком возрасте? Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Гришина. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, конечно, статистика внушающая. Все в основном, конечно, из-за халатного отношения к своему мужскому здоровью. Ну, кто может признаться в своей несостоятельности, да, или признать ее? Для мужчины, конечно, это катастрофа. Это все равно, что признаться, что он не мужчина. А тем временем, пока мужчины не обращают внимания на иногда случающиеся осечки и списывают все на усталость, стресс, ну, находят много разных утешающих причин, проблема растет. За мощь, выносливость, удовольствие отвечает предстательная железа. О ней нужно заботиться с молоду. Даже если в предстательной железе есть небольшое воспаление, наступает иногда такое состояние, как «не хочу» или «вдруг неожиданно не могу». А дальше, соответственно, все больше и чаще. Поэтому нужно воздействовать на саму причину, и все будет работать как надо и даже больше. И результат станет стойким и качественным. Я хочу предложить нашим мужчинам «Феникс». Его можно использовать без опасений в любых ситуациях, связанных с мужской невозможностью. «Феникс» действует точно в цель, на причину возникновения неудач. Его можно использовать как для профилактики. Это про то, что не всегда получается. И также я хочу сказать, что «Феникс» медицинского назначения, поэтому можно использовать на ранних стадиях заболеваний и даже при хронических формах. И повторю, что «Феникс» — это не стимулятор и никакой химии. Всю подробную информацию вы сможете узнать по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. Кроме того, в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются определенные льготы. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
4: А почему без химии? Эффект вообще сразу? Я думаю, наверное, как и большинство, что без стимуляторов тут не обойтись. Что это за «Феникс»?
5: Вы поймите, что вы губите себя сами, принимая стимуляторы, которые не только вызывают привыкание, но и заставляют предстательную железу не работать без этих препаратов. Но есть другой способ. «Феникс» воздействует непосредственно на проблему, то есть на предстательную железу, то есть точно в цель. Ведь здоровье и мощь мужчины зависят именно от ее состояния. Если есть небольшие изменения, неважно даже, чем это вызвано, возможно, возрастом или малейшими отклонениями в здоровье, сразу сказывается и на могу, и на хочу, и на эмоции, и в том числе на нервной системе. «Феникс» решает эту проблему. «Феникс» — это беспроигрышный вариант, и еще раз повторю, без химии. Используя «Феникс» длительный, стойкий результат вам точно обеспечен. Вы сможете неоднократно, с новыми яркими ощущениями, длительным удовольствием удовлетворять все свои желания. Без осечек. Звоните на горячую линию, вам все подробно расскажут. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
4: А каким образом действует «Феникс»?
5: Ну, в первую очередь, восстанавливает функциональность предстательной железы. Способствует снятию отека, воспаления в простате, если оно есть. Увеличивает микроциркуляцию крови в малом тазу. Разгоняет кровь, уходит застойные явления. Восстанавливается эрекция, повышается половое влечение. «Феникс» стимулирует выработку основного мужского гормона. Ну, а далее

0: уже сам результат, который не заставит вас долго ждать. Стойкий результат, выносливость, новые яркие эмоции. Мужчина себя почувствует буквально помолодевшим, как лет в 20-25. Я еще раз повторю, вам все подробно расскажут по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10, 8 800 3 5 70 10, и в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 70 10.
1: Заинтриговали. Такого еще не было?
0: «Феникс» работает непосредственно с самой проблемой возникновения мужских неудач. Я еще раз это повторю. «Феникс» медицинского назначения. Его можно использовать как на ранних стадиях, когда появляются первые осечки, так и при хронических формах заболевания. «Феникс» оказывает лечебное воздействие на организм мужчины. Он поддерживает способность сокращения мышц при сниженном тонусе. Но в любом случае нужна консультация, у всех свои особенности. Гарантируется исключительно конфиденциальная информация. Передача личных данных третьим лицам принципиально невозможна. Контакты ваши используются только для связи с вами. «Феникс» усиливает эрекцию, повышает тестостерон, при этом не влияет на сосуды. Вы будете, наконец, наслаждаться более продолжительным, ярким сексом. Не вызывает зависимости. А при регулярном воздействии на простату она, во-первых, приходит в тонус. И если сигнал идет из головы, происходит моментальная реакция, как и должно быть, как в молодости. А в силу мощнейшего тестостеронового выброса в кровь происходит заметный анаболический эффект в дополнение к возрастанию сексуального потенциала. Увеличивается процент мышечной ткани, уровень выносливости и физической силы. Ну а про эмоции это уже отдельно, поверьте, они вам точно гарантированы. Звоните, пожалуйста, узнавайте всю подробную информацию о «Феникс». 8 800 3 5 70 10. Я повторю, что все звонки анонимны, передача данных третьим лицам невозможна, все конфиденциально. 8 800 3 5 70 10, 8 800 3 5 70 10.
1: Вы знаете, многим, наверное, было бы интересно про ощущения узнать.
0: Ну, конечно, безусловно. «Феникс» усиливает чувствительность, сексуальное желание, эрекцию, продлевает время полового акта, продолжительность оргазма, благоприятствует улучшенному кровотоку в органах малого таза и снижает до минимальной вероятность мужских проблем. Стимулирует повышение иммунитета, работоспособности, избавляет от усталости и улучшает самочувствие в общем. Насыщенная половая жизнь способствует вашему избавлению от застойных явлений в области органов малого таза и минимизирует риск таких частых мужских болезней, как простатит, уретрит, бесплодие, аденома предстательной железы. Звоните, пожалуйста, узнавайте все подробно о «Феникс» по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10, 8 800 3 5 70 10, и в рамках программы «Мужское здоровье», чтобы все мужчины в нашей стране хотели и могли, мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 70 10, 8 800 3 5 70 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: ООО «Росбио», город Москва, Духовской переулок, дом 17, ОГРН 116-774-621-1434.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: Я изучаю косаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
4: И она уже знает всех косаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Дагестане задержан подросток, которого подозревают в создании крупнейшей международной террористической сети. Ее курировали украинские спецслужбы. Подозреваемому 17 лет. По данным ФСБ, он был администратором интернет-сообщества с аудиторией больше 200 тысяч пользователей, и из них 5 тысяч активных участников. Его обвиняют в вербовке детей для вооруженных нападений на школы и социальные объекты не только в России, но и в США и в Европе. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: В ходе допроса несовершеннолетний подтвердил следователю свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия.
1: По информации следствия, украинские спецслужбы обещали дополнительное вознаграждение за убийство с наибольшим количеством жертв. Задержанный обучал сторонников, как совершить теракты и массовые убийства, а также изготавливать взрывчатку. В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам в России за последнюю неделю наши вооруженные силы нанесли 5 групповых ударов по военным целям на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Били по оборонно-промышленному комплексу, объектам топлива, энергетики и транспорта, которые используют ВСУ, складам боеприпасов горючего и другим объектам. Кроме того, минувшей ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по пунктам ТЦК и объектам хранения вооружения в Киеве. Также нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, Полтавской области. Россия высоко ценит готовность США помочь в урегулировании украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, от этой готовности Вашингтон не отказывался, и Дональд Трамп подтвердил намерение активизировать усилия после завершения иранского урегулирования. Песков также отметил, что пока никаких заявлений о готовности отказаться от посредничества из США не звучало. Разрешение на открытие сезона получил 71 пляж Анапы. Еще 8 проходят экспертизу, сообщается на сайте правительства. Отмечается, что продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. На пляжах ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: ждет на пути.
1: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
2: Армия России освобождает от врага земли бывшей Украины. Россия воюет. Россия побеждает. Враг огрызается. Огрызается серьезно. Обо всем поговорим по порядку. Но вначале подборка фактов. На Украине с начала спецоперации стоимость национальной валюты к доллару обрушилась в два раза. На этот же показатель выросла безработица и нищета, а общая убыль населения составила порядка 20 миллионов человек. Потери на поле боя для ВСУ катастрофические. 16 к 1. Давно превысили 2 миллиона человек. В последние два года было разрушено почти 70% важнейших транспортно-логистических каналов. Невосполнимый урон понес топливно-энергетический комплекс «Незалежный», а также вся ее тяжелая промышленность. За три года удары баллистикой со стороны России утроились. Ежемесячно мы посылаем по объектам ВПК противника около 80 ракет. На днях были удары по сборочным предприятиям и складам беспилотников, аэродромам, нефтеперерабатывающим заводам и складам ГСМ, а также АЗС и транзитерам топлива. За 6 месяцев этого года под контроль армии России перешло порядка 1500 квадратных километров, и этот процесс продолжается безостановочно. Таковы сухие факты спецоперации, которые Киев намеренно игнорирует или кратно преуменьшает, но все, в общем-то, по классике жанра информационной войны. Все, на что этому режиму осталось уповать, в общем-то, это тот самый информационный вооруженный террор, именно это мы сегодня наблюдаем. Это политинформация, дорогие друзья, в эфире «Звезды», я Анна Шафран. А сегодня с нами Алексей Финенко, доктор политических наук, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Приветствуем вас, Алексей.
3: Здравствуйте, Анна, благодарю вас за приглашение.
2: Благодарим вас. И Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, здравствуйте.
4: Приветствую.
2: Ну, вначале хотелось бы вспомнить слова нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я процитирую. Вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего они? Ну, раскачать общество. А то, что на фронте они за скобки выносят, но там же долбят ребята каждый день, каждый божий день. Причем туда, куда нужно. Вот в чем их цель, нашего противника сегодня, если совсем кратко, в начале нашей беседы, Алексей?
3: Вы знаете, у противника две цели. Первая, конечно, раскачать общество. Я помню 23-й год, когда они писали, что было бы хорошо повторить модель февральской революции в России. Я напомню, февральскую революцию делали не под лозунгом «Долой войну», а наоборот – убрать тех, кто мешает нам воевать и побеждать на фронте. Вот сейчас мы уберем эту немецкую династию, которая связана с Германией и мешает нам воевать, и тогда уж мы одержим победу. Ну, к чему это привело, мы знаем. Но есть вторая цель, она более серьезная. Это тестирование нашей страны. Я, чтобы было понятно, о чем я говорю, я напомню, что осенью 24-го года в японской прессе шла просто невероятная, Анна, радость. Ага, значит, на территории ядерной державы можно воевать неядерными средствами, наносить удары, да еще и не получить удар по своей столице в ответ. А почему бы нам завтра не повторить это в отношении Курильских островов, сценарий Курской области? Заговорили немцы потихонечку, а потом уже не просто потихонечку. Если можно воевать без ядерного оружия на территории ядерной державы, а почему бы нам Калининград не попробовать отжать? А почему бы нам не попробовать финнам в районе Петсамо-Печенга тогда захватить территорию? Нас приучают к нескольким вещам. Первое, что можно бить по территории ядерной державы и не получить удар ядерным оружием в ответ. Второе, можно наносить удары по ядерной державе и при этом не получить акцию возмездия с ее стороны, ну, скажем так, против своей столицы. А дальше они примеривают этот сценарий на себя. Вот какая главная цель этих ударов.
2: Дмитрий, а вы бы как ответили на этот вопрос?
4: Я бы сказал в продолжение того, что говорил коллега, о следующем. Понятное дело, что Украина, она не может в силу целого ряда причин полноценно противостоять армии России, ну, на линии боевого столкновения. И они пытаются каким-то образом, используя для этого БПЛА, какие-то дальнобойные средства, ракеты, дестабилизировать тыл. И тут они наносят вполне конкретные удары, которые, с одной стороны, ломают логистику, ломают систему обеспечения и, несомненно, сеют в определенных кругах панические настроения. Потому что на момент начала СВО и даже как бы в процессе СВО внутри России было спокойно. То есть ничто не долетало ни в Москву, ни в какие-либо другие областные центры. Ну, в приграничье что-то происходило. И тем самым они пытаются показать нашему гражданскому обществу и, кстати сказать, и нашим элитам то, что вот они могут в состоянии перенести удары вглубь нашей территории. И, опять же, сейчас огромную роль играют видеоотчеты. Они получают деньги, они получают боеприпасы, они получают западную поддержку, и им нужна картинка успешности. Это как такая проектная работа. Взял там грант и отчитался по итогам этого гранта. Да? Точно так же ведет себя Зеленский, его команда, его кураторы, потому что им, опять же, для налогоплательщиков, европейских, американских и прочих, важно показывать, что деньги вкладываются на Украину не просто так, что эти деньги работают, и надо еще дать больше денег, еще больше БПЛА, для того, чтобы киевский режим уж наверняка как-то так подвиг Москву к шагам, которые выгодны Западу. Вот я думаю, тут над этим тоже стоит подумать.
2: И я бы здесь в этом контексте предложила вспомнить еще одну фразу, слова, которые наш президент Владимир Путин произнес в 2024 году после очередной ракетной атаки по России, когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов и европейских стран в войне на Украине. Это меняет саму суть, саму природу конфликта, а если это так, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Это тогда заявил наш президент. Вот с учетом новых атак Запада, чем мы можем ответить за эти посылаемые на нашу территорию всевозможные ракеты и беспилотники? Каким может и должен стать адекватный ответ? Ответ России. Алексей.
3: Вы знаете, здесь надо строить анализ, исходя из нескольких, по-моему, факторов. Фактор первый. Помнит ли это заявление нашего президента на Западе? Прекрасно помнят. И постоянно, регулярно цитируют. Но цитируют в каком ключе? Ага, вы нам обещали возмездие в 2024 году. Вот мы вам наносим удары. И где это возмездие? Значит, боитесь. Вот какой, да, какая реакция на Западе. Понимаете, англосаксонское и вообще западное мышление отличается от русского. Для них, если ты не ударил в ответ, если ты не выполнил свою, скажем так, жесткое обязательство, то они тебя начинают считать слабым, который становится не субъектом, а объектом. К сожалению, они мыслят и видят мир именно так и никак иначе. Поэтому отсюда второй момент. Если мы делаем, Россия делает заявление, но при этом отвечаем вполовину или отвечаем слабо, то это только их подзадоривает к дальнейшей агрессии. Тогда на Западе начинают говорить, значит, вы слабы, значит, вы не можете это сделать. Ну, в качестве примера я напомню. Когда был август 24-го, Курская область, американские генералы публиковали очень интересную аналитику. Смысл был такой. Мы бы не стали воевать на территории Курской области. Мы бы подняли авиацию, сожгли город Сумы, сожгли бы город Киев, и военных, и гражданских, и вообще всех, кто там есть, и просто-напросто сделали бы невозможным дальнейшее снабжение. Потому что в англосаксонском менталитете народ, который посмел бросить вам вызов, подлежит, ну, жестокой порке.
1: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
3: Поэтому, резюмирую, имея дело с Западом, если мы говорим о каком-то жестком возмездии, оно обязательно должно быть выполнено. Запад не Восток. Это не Индия и не Китай, где делают предупреждение, можно частично выполнить, еще раз предупредить. Они уважают, вспомните Киплинга, только жесткую силу и больше никакую. Как у Киплинга, зверя, показавшего слабину, травят сильнее. В этом суть западного мира.
2: Ну, это самая логика, которую они не только исповедуют, но и реализуют. Вот эта тема, которая часто встречается в социальных взаимоотношениях, когда вежливость путается со слабостью, а потом случается прозрение и открытие, что, оказывается, это была вежливость. Вот эта история, очевидно, она неприложима сегодня к западникам, учитывая факт того, что они чем дальше, тем больше уже перестают стесняться той фашистской идеологии, которая стоит в фундаменте.
3: Это не просто фашистская идеология. Наоборот, все. Фашистская идеология – это лишь одно из ответвлений. Этой идеологии. Это идеология своего превосходства внутреннего над миром, которое было всегда. Вот посмотрите, да, социокультурные истоки. У нас любой русский летописец мог плакать о том, что враги нанесли ущерб Руси. У них, только вспомните песню о моем Сиде, сжечь в ответ все, что там движется. Возмездие, да, и никакого другого языка, кроме возмездия. Мораль, ты вообще на кого посмел поднять руку? На нас ты будешь уничтожен. Вот как они видят мир. И это надо понимать.
1: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
2: Мы понимаем, что одна из главных задач Соединенных Штатов состоит вообще, в принципе, Большого Запада, вот этих глобалистских групп, которые сегодня двигают повестку, состоит в том, чтобы втянуть Россию в ту самую войну. И мы видим эти провокации, которые одна за другой разворачиваются и, собственно, подводят к изначально поставленной им цели. В общем-то, это довольно очевидная история для тех людей, которые немного в состоянии, да, мыслить и понимают, что происходит в геополитическом пространстве. А относительно вот этой ситуации, которую мы только что обсудили, да, в первых строках, и вот этой цели, которая поставлена западниками, то какие возможности нам открываются сегодня и сейчас? Если, с одной стороны, мы не хотели бы осуществить план противника, тот, который нас втягивает, а с другой стороны, отвечать тоже необходимо, потому что этого требует логика мышления нашего врага.
4: Это да. Я скажу следующее. Вот есть в этих рассуждениях, ну, вообще в самой этой теме, такой, ну, информационно-пропагандистский, идеологический аспект, да, когда мы абсолютно справедливо возмущаемся по поводу того, что ракеты, которые летят на Липецк, на Воронеж, на Белгород, на Курск, там, на Ростов, на Москву и так далее, они, несомненно, значит, получают целеполагание через западные спутники. Это, ну, это, как сказать, абсолютно очевидная вещь. Они же не просто летят в пространстве и попадают.
2: Но более того, они не скрывают, в общем-то.
4: Они этого и не скрывают. Более того, сами ракеты западного производства. То, что сейчас Украина раскручивает там свои различные «Фламинго» и прочее, так это крупноузловая сборка, которая просто там где-то осуществляется, чтобы увести в сторону, это тоже западного производства ракеты, ну, так, чтобы с себя снять хоть часть ответственности. Говорят, это, мол, украинские ракеты. Видите, как они далеко рванули, стартанули. Все это абсолютно понятно. И тут начинается такая встречная волна о том, что давайте как бы мы вот там врежем в ответ, да так, чтобы мало не показалось. Но у меня, как у там, человека, претендующего на какой-то уровень аналитики, возникает вопрос.

вопрос. Первое. Если они это все поставляют Украине, значит, осуществляют цели наведения и так далее, то почему у нас до сих пор со странами, которые это делают, есть дипломатические отношения? Почему не отозваны послы? Почему

0: Второй момент. Мы в течение многих лет очень достойно, досконально, я считаю, экономически грамотно объясняли Западу, который финансирует и вооружает Украину, как этому Западу будет плохо развивать свою промышленность и прочее без нашего газа, нефти и прочее. Как бы было бы хорошо, чтобы они у нас продолжали это покупать. Это же очень важный момент. Вы же без наших энергоресурсов пропадете. Вот здесь мы попадаем вот в такую очень интересную коллизию, когда все надо разложить по полочкам. Раз уже дело подошло к такому периоду, когда реально удары наносятся вглубь России, скорее всего, необходимо на каком-то фундаментальном государственном уровне проанализировать причинно-следственные связи, потому что всегда есть причина, есть следствие. И вот в контексте этого я считаю, что мы помимо методов военного характера, несомненно, должны приложить максимум усилий и найти под это ресурсы, хотя бы равные, там, я не знаю, затратам на один день боевых действий для того, чтобы дестабилизировать тыл. Как ближний тыл, это вот Украина, постсоветское пространство, где прозападные режимы компрадорские установлены, так и глубинный тыл. Это дестабилизация социально-политической, экономической обстановки в странах Евросоюза, которые, собственно, финансируют эту войну. И если мы вспомним, вот коллега упоминал там 17-й год, да, на момент, когда, значит, сначала была первая, ну, так называемая революция или переворот, кому как удобнее, потом вторая. И что произошло? Та же самая Германия, она оккупировала и практически всю территорию современной Украины, там часть Ростовской области, в Ростове-на-Дону были немцы. Почему они ушли? Потому что в Берлине революция произошла. Германия подписала капитуляцию. Так, может быть, там и остались, в конце концов, на всю жизнь. И Украина была бы не украинской, а немецкой давным-давно.
1: Так об этом в «Майн кампф» Гитлер писал.
0: Да, поэтому без дестабилизации тыла, конечно, будет гораздо сложнее добиваться военных успехов, потому что там есть какая-то скрепа вот внутренняя, построенная на русофобии, и буквально еще вот одну фразу.
2: Я прошу прощения, сделаем ремарку, что эта книга, которую только что назвали, она объявлена экстремистской и запрещена,
1: да,
2: в России.
1: Ну, знать ее, тем порядка. Не менее,
2: для узкого... полезно для понимания того, что происходит, что и как мыслит противник.
0: Да, и вот тут-то как раз сочетание военных и гибридных методов, она даст самый такой, на мой взгляд, высокий результат. Потому что вот общий враг и, значит, Украина из государства превратилась в военный табор. Значит, что-то смесь какая-то там утрированная Запорожская Сечи с чем-то там с наемниками вперемешку и все такое. Они зарабатывают на войне. Те, кто ими управляет, им это очень хорошо и комфортно. Они воюют руками, значит, славян против славян. Они не несут прямые потери. И все как-то так выстроилось в единую систему. Вот ее и надо разрушить. И это, да, это непростая задача, но это очень важная задача.
2: Мировая безопасность. Вот тема, которая напрямую проистекает из обсуждаемых вопросов. Мировая безопасность сейчас подвергнута эрозии. Кроме ядерного сдерживания ничего нет. Это Дмитрий Песков заявил на 12-м международном форуме «Примаковские чтения». Другие заявления пресс-секретаря президента. Для России важен вопрос независимой идентичности Европы в военной сфере. Никаких рычагов для договоренностей по безопасности в мире больше нет. Возможно, появление в мире новых неядерных вооружений, не уступающих ядерным по разрушительной силе. Ну, то есть мы, иными словами, находимся в моменте полной и абсолютной перезагрузки. И теперь что дальше? Вопрос.
0: Да, вот я бы к вопросу о ядерной безопасности. Да, действительно, ядерное оружие как фактор сдерживания. При этом на уровне мировых элит по умолчанию есть, ну, такая установка, которая сводится к следующему. Применение ядерного оружия уничтожает материальные блага, ресурсы, а также настолько, значит, катастрофично для экологии планеты, что это как такая дубина, вот эти дубины у всех лежат. Но заметьте, после Хиросимы и Нагасаки что-то не очень применялось. Американцев выкинули из Вьетнама. Они не смогли там его применить. Значит, потом их же, давайте вот про американцев, из Афганистана выкинули, они опять не смогли. Великобритания потеряла всю свою империю, по сути, уменьшившись до размеров острова. Но опять же, потому что это такая дубина, вот она лежит, да, вот она есть, и попробуйте нас тронуть. Но я бы к ней еще добавил, к этому тезису, очень важный такой стратегический аспект безопасности и развития России – это максимальное число пророссийских режимов в мире –

0: целом и в Европе, на постсоветском пространстве в частности. Вот чем больше будет пророссийских политиков, партий и лидеров у власти на постсоветском пространстве и в Европе и везде, тем увереннее мы будем двигаться как в мировой политике, так и в мировой экономике. Чем меньше будет этих режимов, тем активнее нам придется, да, вкладываться в вооружение, рассматривать варианты там каких-то ответных ударов и так далее. Но почему мы должны отступать на этом поле?
1: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
2: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев на радио «Звезда». Новости о космосе и космонавтике. Россия планирует реализовать крупные совместные проекты со странами БРИКС в космической сфере. Об этом сообщил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев. В их числе учреждение Совета по космосу БРИКС, который будет контролировать уже реализуемые проекты и принимать решения о новых. Россия намерена укреплять взаимодействие как с Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР, так и с новыми участниками объединения. Российские и китайские ученые будут вести совместные наблюдения за объектами дальнего космоса с помощью орбитальных телескопов CSST и Спектр-УФ. Соглашение о сотрудничестве уже подписано. Китайский телескоп, который выведут на орбиту в 2027 году, станет мощнейшим инструментом для обзорных астрономических исследований. Российский планируется запустить в 2031 году. Он станет преемником Хаббла и, как минимум, на протяжении 10 лет будет единственным в мире телескопом, работающим в ультрафиолетовом диапазоне. Звезда-сверхгигант Бетельгейзе готовится к мощнейшему взрыву. Это должно стать самым значимым астрономическим событием в истории человечества. Об этом агентство ТАСС рассказал заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
2: Последняя стадия горения прогорает за долю секунды. В сути, это вот процесс, есть взрыв сверхновой звезды. Вот вопрос про Бетельгейзе сводится к простой вещи. На какой она сейчас стадии? Если она стадия горения гелия все еще, то есть на первой после водорода, то тогда у нее есть примерно 100 тысяч лет. И в пределах жизни человека вероятность увидеть ее взрыв, ну, это доля процента. Если она стадия горения углерода уже, которая длится лет 100, тогда, вообще говоря, вероятность, что она вспыхнет уже завтра, она большая. Конечно, если это будет, то будет самое значимое астрономическое событие вообще в истории человечества.
1: Рядом с Землей уже взрывалась когда-то сверхновая. В китайских летописях нашли упоминание об этом событии. На дневном небе появилась очень яркая звезда в 1054 году. Европейский космический зонд «Бепи Коломбо» начал этап прибытия к Меркурию. Выход на орбиту планеты завершится во второй половине ноября. 21 июня аппарат отключил маршевые двигатели после 8 лет перелета. На его борту находятся приборы, созданные российскими учеными для поиска воды на полюсах, изучения химического состава грунта и анализа экзосферы Меркурия. Миссия «Бепи Коломбо» стартовала в 2018 году. Основной объем научных данных планируют получить после выхода зонда на рабочую орбиту. Это были новости о космосе и космонавтике. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «В».
4: Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники. А на левом старинные купеческие особняки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
10: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
11: Знаете, Анна, есть еще один важный момент. Работает ли ядерное сдерживание? Да я бы не был таким оптимистом. Посмотрите, с 70-х годов какие публикации шли на Западе. Очень интересное. Первое. Во Второй мировой войне были колоссальные запасы химического оружия.
12: И я о том же.
11: Их кто-нибудь применил хоть раз? Нет, никто. Так и отвоевали всю войну, а запасы пролежали в тылу. А почему бы с ядерным не может быть такое же в будущем военном конфликте? Дальше приводились очень интересные конкретные примеры. Например, Хасан и Халхин-Гол. У СССР и Японии огромные запасы химического оружия, огромные. Их кто-то применяет? Нет, не применяет. Советская авиация бомбит Хоккайдо? Нет. Японская бомбит Хабаровск? Нет. То есть война на ограниченном театре военных действий и без применения оружия массового поражения. Они сказали, что опыт 30-х годов конфликта, Второй мировой войны, доказывает, что да, это возможно. И они считают, что это можно будет повторить. Есть другая школа на Западе. Это у нас только в стране испытывает ужас перед концепцией ядерной зимы. А на Западе пишут крупные военные аналитики, а кто это, собственно, доказал? А кто это проверял на практике? А не миф ли это? А почему не может быть конфликта с ограниченным применением ядерного оружия? Да вполне может быть. То есть у них нет этого восприятия ядерного оружия как мистического оружия, уничтожающего мир. Они, наоборот, считают, что вполне можно представить конфликт с ограниченным применением ядерного оружия, только и всего.
6: А Хиросима, Нагасаки?
11: А что? Американцы, посмотрите, как пишет тот же Патрик Морган и другие. Хиросима существует, существует. Нагасаки существует, существует. В Дрездене погибло больше, чем в Хиросиме. Делайте выводы.
12: Дело в том, что очень интересный момент. На Хиросиму и Нагасаки были сброшены по современным меркам микробомбы. Микробомбы. Сейчас таких даже, наверное, может, какие-то тактические заряды.
11: 18-20 килотонн.
12: Да. Когда оно идет в мегатоннах, это совсем другая история. И когда во время Никиты Сергеевича Хрущева была испытана бомба, известная нам, взрывная волна несколько раз обогнула земной шар.
11: О, знаете, американцы сейчас стали это отрицать активно. Они говорят, а где конкретно, покажите нам распечатки тех станций, которые фиксируют, что волна обогнула земной шар, а не миф ли это?
12: Есть эти станции.
11: Это все у них идет, очень активно обсуждается.
12: Я думаю, что там тоже есть лобби, которое рассматривает вероятность ядерных ударов, например, по тому же Тегерану. Я условно говорю.
11: Да,
12: или
11: безусловно.
12: Там по хуситам, или еще по каким-то людям, которые им не очень нравятся. Или, допустим, на Кабул. А почему бы на Кабул не сбросить атомную бомбу там в какой-то истории? Они это прорабатывают, прокачивают. Я считаю, что пока ядерное оружие есть у нас, у американцев, британцев, французов, Китая, индусов, теперь уже пакистанцев, есть информация, что в пределах сотни зарядов есть у Израиля, и мы не знаем еще, у кого оно есть, оно постепенно переходит из разряда такого гиперсдерживающего в что-то такое обывательское. Да? Когда атомное оружие было у нас, у американцев, у китайцев, у французов с британцами, вот было 5, ядерная пятерка, это как-то еще впечатляло. Когда это все стало распространяться, это как-то начало слабеть с точки зрения восприятия. При этом на Западе есть радиофобия. Во многом антивоенное движение 60-х, 70-х годов на Западе и в Европе, и в США было построено на страхе ядерной войны. И мы это помним, вот эти все глобальные выступления, да, которые потрясали западные режимы.
6: Если обратиться к тому, что сейчас в Европе происходит, ну и на Туманном Альбионе, в частности, уход британского премьера-русофоба Кира Стармера. Кстати, тут также отставка в полном составе литовского правительства русофобов на следующий день. Что это такое? Что это за странные процессы такие? Ну, не странные, но что это означает?
11: Сначала, если можно, пошучу про русофобию.
6: Пожалуйста.
11: Мне очень понравилась, да, одна, помню, работа о политике России на Балканах в конце 19 века, после русско-турецкой войны 1878 года. И мне там очень понравилась мысль. Через 10 лет мы получили новую реальность. Не борьбу врагов и друзей России, а кто чуть меньше русофоб. Да? Вот так и здесь. Как, кстати, по поводу режимов на постсоветском пространстве. А были ли нам когда-нибудь там вообще дружественные режимы? Теперь к Британии. Понимаете, я думаю, в Британии какой бы премьер ни пришел к власти, дружественным он нам абсолютно не будет. Почему? Потому что англичане ставят перед собой несколько прагматичных задач. Задача первая – стравить Россию и Германию в новую конфронтацию. Украина для этого идеальный запал. Момент второй – лишить Германию и континентальную Европу российских энергоносителей. А я напомню, кстати, что Британия – один из стран, добывающих энергоносители. Им выгоден, чтобы мы выбить нас с европейского рынка раз и навсегда. Момент третий. Англичанам очень выгодно создание напряженности в Восточной Европе для провоцирования распада Европейского Союза. У англичане, опять-таки, вот помните, мы говорили про провокации, поддаться, не втянуться. Они мыслят иначе. Если мы вышли из Европейского Союза и понесли определенные убытки, что нужно сделать? Нужно сделать так в британской логике, чтобы не было Европейского Союза, чтобы плохо было им, да, а не нам. Они мыслят именно в таких категориях. Поэтому, да, ну и четвертый момент исторический. Украина для них гарант, как мы говорили, не восстановления бывшего, да, территории Советского Союза или Российской империи. Поэтому, кто бы там ни был премьером, никогда пророссийскую позицию он не будет занимать до одной простой вещи. Как только Германия перевооружится, если представить себе, и создаст реальную им угрозу, они сразу станут более пророссийские все. Они мыслят сугубо прагматично. Мне все равно, какой там у вас режим. Главное – совокупность ресурсов и способность помешать нашим интересам. И ничего больше.
6: Нам поступают вопросы от слушателей, подписчиков, зрителей. Такой вопрос. Уже открыто пишут, что ВСУ – это террористическая группировка, а не армия. Если мы победим именно террористов, а не государство, какой статус будет у бывшей Украины? Как мы будем договариваться с теми, кого сами же называем недоговороспособными? Дмитрий, вы бы как ответили?
12: Я могу ответить следующим образом. В результате нашей победы на Украине придет к власти тот режим, который будет договороспособный, и он не будет террористическим, потому что Россия даже в силу своей конституции, правовой основы, менталитета, населения элит, она никогда не ведет переговоры с террористами. И, следовательно, ведь один из принципов – денацификация. Он подразумевает смену режима. Вот в чем дело. И режим должен быть сменен с пронацистского на антинацистский, иначе цели СВО не будут достигнуты. Поэтому тут, я думаю, все будет абсолютно правильно и гармонично. Есть просто другой вариант, на котором настаивает Запад, и они понимают, для чего они это делают. Это подвесить ситуацию в воздухе, сохранив в Киеве текущий режим. Пусть даже уйдет Зеленский. Это тоже, на самом деле, такая история, как бы, которая там без Зеленского, чтобы стать мифом, ему надо, как Бандере или там Шухевичу, там пасть в какой-то очень странной ситуации, в разгар карьеры, а не под напором разоблачений коррупционных, значит, криминальных и так далее. Вот он как бы должен вовремя уйти, чтобы сохраниться вот в памяти этого русофобского, значит, пространства, как вот такой павший где-то там на полях сражения, сражения героя. Я думаю, может, он даже это и прекрасно понимает, как шоумен, да, шоу must go on. И здесь вот западники хотят подвесить ситуацию только по одной причине. Им надо сохранить вот это неофашистское сообщество власти в Киеве.
11: А есть еще и третий интересный вариант. Давайте вспомним первые дни нашей специальной военной операции, когда наша армия, по сути, вошла уже на окраины Киева. Поляки открыто стали обсуждать, как вернуть восточные кресы, свою территорию, как минимум Волынью и Львов. Венгры сразу заговорили о возвращении из Закарпатья. Посмотрите, Анна, какие сейчас происходят интересные процессы в польско-украинском конфликте. Заговорили о том, что, да, я напомню, что договор о границе между СССР и Польшей был подписан летом 45 года, и там произошел обмен территориями. Белосток отошел Польше, а Владимир Волынский отошел Украинской ССР в составе Советского Союза. Потом в 51 году подписали дополнительный протокол. Теперь о чем говорят поляки? Что можно этот договор и пересмотреть. Волынь – это наша польская земля. Конечно, они рассматривают сценарий в Варшаве, в Будапеште, в Бухаресте, что если будет обвальное поражение и крушение киевского режима, надо забрать себе часть территории Украины.
6: Вот тут как раз на эту тему есть вопрос от подписчика, который к нам пришел, я его озвучу. Поляки уже ордена у Зеленского, ордена у Зеленского забирают и пишут о подготовке к войне с Украиной. Не кажется ли вам, что это часть их информационной спецоперации по усыплению нас, чтобы Варшава спокойно ввела войска во Львов и тихо забрала свое? Стоит ли нам верить в польско-украинскую грызню?
11: Да вы знаете, честно вот вам сказать, Я лично против не буду, если Варшава заберет Волынью и Львов. И, по-моему, это было бы очень неплохо. Во-первых, зачем нам сильная, опасная бандеровская Украина? Во-вторых, это сразу снимет вопрос и по Крыму, и по Донбассу. Это делают все, да? Тогда снимается проблема. Про момент третий. Если зачем нам нужно такое опасное украинское государство с таким мощным потенциалом? Если его сократят территориально поляки или венгры, лично я против не буду.
6: А вы, Дмитрий, как полагаете?
12: Здесь палка о двух концах. Я согласен с коллегой, но при этом хотел бы отметить, что территориями потенциалом прирастет натовское государство, и причем одно из самых русофобских, в силу того, что исторически польская элита, не поляки рядовые, а польская элита, они мега-русофобские. Ну, все разделы Речи Посполитой, у них это все родовые травмы, передающиеся из поколения в поколение. Мы помним, как они себя вели в период Великой Смуты, и не только в период Великой Смуты. Тут бы вот хорошо подумать, кому бы отошли эти территории. И не хотелось бы, вот мне как бы, с одной стороны, это выглядит привлекательно, с другой стороны, есть такой нюанс, что ведь это же прирастут натовские страны, и мы получим еще на более, скажем так, близкое расстояние к себе что? Наиболее русофобские натовские страны. Вообще идеальный был бы вариант это под какие-то международные гарантии, чтобы на месте Украины возникла какая-нибудь телеконфедерация или вообще совокупность независимых небольших республик, которые бы там вели какую-то свою жизнь. Это было бы общее ослабление этого русофобского фланга, и это бы позволило нам постепенно их вовлечь в сферу своего влияния. Вообще, если в качестве анекдота, было бы идеально, чтобы в Молдавии пришел к власти, значит, пророссийский режим, и эти территории присоединили к Молдавии, потому что исторически Молдавия, вот как княжество, она контролировала
11: ряд... Так сама к Румынии скоро не присоединилась.
12: Вы знаете, на самом деле возникла очень серьезная геополитическая подвижность, и эта геополитическая подвижность позволяет реализовывать самые амбициозные и, казалось бы, необычные проекты. И нам надо не быть объектом этого всего, нам надо быть субъектом. И почему-то вот эта школа, которая формировалась еще в 90-е, когда здесь были все эти западные фонды, не буду повторять их названия, когда мы были под кураторством определенных западных государств, когда, значит, первый президент России клялся в Конгрессе, что мы никогда не станем империей, ему рукоплескали, и он говорил: «Слава Америке».
11: А через два года они сказали, что он им все равно враг. Все равно хоть враг. И слава Америке, да. А все равно он нам враг.
6: Боже,
11: да?
6: Храни Америку, да.
12: И нам надо, понимаете, нам надо переучиться немножко на уровне мышления, в том числе в тех слоях и в тех группах, которые участвуют в выработке каких-то там технологий и решений. Потому что пока мы все-таки являемся частью вот этой самой глобальной, назовем это так, политико-аналитической системы. Да? То есть мы боимся поступать нестандартно. Мы как-то пытаемся им доказать, что им без нас плохо, что они без нас будут тосковать, что им не так легко будет развивать экономику.
11: Они бедные, этого не понимают.
12: А еще к тому же что военную промышленность. Да? Ведь без нашего газа им будет сложнее, наверное, поставлять все больше боеприпасов в Украине.
11: Вот поставляют, а вот тем не менее поставляют.
12: Вот к чему надо прийти. Нестандартные, необычные решения, потому что именно сейчас та самая эпоха, когда перераспределяются карты планеты Земля.
6: И мы приближаемся к завершению нашего стрима сегодняшнего. Еще вопрос один хотелось бы обсудить. Глава Пентагона заставил досрочно уйти в отставку топ-генерала США, который координировал помощь Украине. Донахью участвовал в войнах в Ираке, Сирии, Афганистане. В последние годы координировал военную помощь Украине. Официальная причина отставки не названа. Financial Times связывает это с кадровыми чистками в Пентагоне. А что это может быть, Алексей, с вашей точки зрения?
11: Вы знаете, во-первых, это может быть банальная совершенно техническая ситуация. Американцы любят текучесть кадров. Во-вторых, конечно, неудача в войне в Иране, а война, прямо скажем, была неудачная для американцев, и если брать мерки прошлых войн, то это, по сути, проигранная война по условиям мирного соглашения. Конечно, она влечет за собой чистку военного аппарата. Будут убирать генералов, которые теперь считаются недостаточно пригодными для современной войны, недостаточно скажем так, инициативными, недостаточно понимающими реалии современной войны, они будут постепенно убираться и заниматься новыми. Это нормальный, естественный процесс.
6: А Тулси Габбард тогда что, Дмитрий? Глава нацразведки, которая вынуждена была уйти в отставку, а потом еще и вывалила целый корпус информации, связанный с американскими биолабораториями на постсоветском пространстве.
12: Вот, учитывая дефицит времени, в одной фразе. За такими фигурами в США и вообще на Западе стоят определенные лоббисты. И зачастую отставка, либо даже иногда арест, снятие с должности скандальное и так далее, сопряжено с перетягиванием одеяла между лоббистскими группами. И когда кто-то уходит, порой нервы сдают и вываливается компромат, который содержит в себе очень неудобные для Вашингтона или Лондона или Парижа, неважно чего, факты.
6: Хочется в финале нашей беседы вспомнить призыв главы нашего внешнеполитического ведомства к иностранным дипмиссиям в Киеве. Не откладывайте с эвакуацией. Фраза, которая прозвучала. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за эту очень интересную беседу. С нами сегодня был Алексей Финенко, доктор политических наук и профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Спасибо большое, Алексей.
11: Спасибо вам, Анна.
6: И Дмитрий Соин, ветеран спецслужб, специалист по информационно-психологическим операциям. До новых встреч.
12: До новых встреч, благодарим.
10: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. «Разговор с мудрецом». Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда». Время. Китай поражает размерами. По логике, там должно быть 4 или даже 5 часовых поясов. Но в реальности во всей стране действует одно время – пекинское. Единое время появилось в Китае после 1949 года. Новые власти решили упростить управление огромной страной. Один час стал символом единства и централизованного порядка. Так пекинское время стало официальным для всех, от Шанхая до пустынь Синьцзяна. На востоке разницы почти не чувствуют. Солнце встает около привычных 7 утра, рабочий день начинается рано, жизнь идет по знакомому ритму. А вот на Западе все выглядит иначе. Рассветает ближе к 10 утра по официальным часам, зато вечером светло почти до полуночи. Это сильно влияет на быт. Школы и офисы часто начинают работу позже, чем написано в формальных правилах. Магазины открываются ближе к полудню. Ужин в столовых подают даже в 10 вечера. И это никого не удивляет.
0: Человек и время.
10: Есть и еще одна интересная деталь. В Синьцзяне многие люди пользуются неофициальным местным временем. Оно отстает от пекинского на 2 часа и называют его, разумеется, синьцзянским. Оно помогает подстраивать жизнь под световой день. Но в расписаниях поездов, самолетов и на телевидении указывают, конечно, пекинское время, чтобы не возникало путаницы. В итоге в Китае существует 2 ритма жизни. Один официальный и единый для всей страны, другой местный и более удобный для конкретных регионов. Люди просто договариваются и спокойно себе живут. 1 час на всю страну оказался не столько про часовые ритмы, сколько про компромисс.
0: Человек и время.
13: Дело техники.
14: Суперкомпьютер. У большинства людей слово «компьютер» ассоциируется в первую очередь с персональным компьютером. Но ПК – это лишь часть компьютерного мира, где существуют гораздо более мощные и сложные вычислительные системы. Это суперкомпьютеры. Они уникальны, им дают красивые имена. Некоторое время назад нашумела история о суперкомпьютере Deep Blue, который обыграл в шахматы самого Гарри Каспарова. Такие компьютеры не слишком похожи на привычные нам персональные. Обычно они представляют собой огромные здания, наполненные сотнями и тысячами серверных стоек, в которых, как в пчелиных ульях, трудятся миллионы процессоров. Такие монстры меряются друг с другом уже не тактовой частотой или объемом оперативной памяти, а петафлопсами. Пета – это число с 15 нулями, миллион миллиардов. А флопс – единица измерения производительности вычислительной техники. Она отражает количество операций с плавающей точкой в секунду, то есть сколько компьютер может произвести операций с дробными, а не целыми числами. Ведь целые числа считаются намного быстрее. Каждый год в мире появляются новые суперкомпьютеры, а прежние лидеры устаревают. Например, сейчас в топе держится китайский гигант «Млечный путь-2». Он занимает площадь в 720 квадратных метров, имеет производительность 33 петафлопс и потребляет 17,5 мегаватт электроэнергии. Дайте ему задачу любой сложности. Например, спрогнозировать, где возникнет и куда повернет торнадо. А остальное – дело техники.
15: Этот флот есть наше заведение собственное. Следственно, сердцу близко. Екатерина Великая.
16: История Черноморского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам в России минувшей ночью наши вооруженные силы нанесли групповой удар по военным целям на Украине. Поражены территориальный центр комплектования, объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. По информации Минобороны, за неделю с 20 по 26 июня наша армия нанесла 5 групповых ударов. Били по оборонно-промышленному комплексу, объектам топлива, энергетики и транспорта, которые используют ВСУ, складам боеприпасов, горючего и другим объектам. Военнослужащие мотострелкового подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа провели учения на горном полигоне Ляур в Таджикистане. Штурмовые группы под прикрытием бронетранспортеров выдвинулись в район сосредоточения условного противника. Били по мишеням, имитирующим диверсантов и легкобронированную технику. Отрабатывались упражнения армейской тактической стрельбы и взаимодействия между группами по радиосвязи. Огневое прикрытие наступающих обеспечивали пулеметчики. Военнослужащие подразделения группировки войск «Север» освоили в мастерских ремонт и модернизацию трофейных беспилотников. Специалисты восстанавливают не только свои поврежденные дроны, но и захваченные у противника, в том числе такие тяжелые летательные аппараты, как «Баба-Яга», рассказал мастер технического отделения с позывным «ПУПС».
2: По поводу альтернатив, да, есть альтернативы с разными тактико-техническими характеристиками, возможность переносить разную полезную нагрузку, то есть это от 10 килограмм и выше. Какие особенности по вампирам, по баба-йогам, да, в частности, большим агродронам? Это большие переносимые веса, это возможность как выполнять огневые задачи, огневые поражения, так и выполнять роль снабжения.
1: В том числе благодаря таким мастерским наши расчеты БПЛА не испытывают недостатка в дронах. На Камчатке почтили память погибших моряков экипажа атомной подводной лодки К-429. Памятное мероприятие прошло в Вилючинске. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания. К мемориалу возложили цветы и венки. Крейсерская атомная подводная лодка К-429 с крылатыми ракетами затонула 24 июня 1983 года в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского. Трагедия унесла жизни 16 членов экипажа. После аварии впервые в истории военно-морского флота СССР из подводной лодки на грунте на глубине 40 метров удалось вывести всех оставшихся в живых членов экипажа. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
3: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Друзья, привет! С вами Евгения Ионкина
2: и Даниил Давыдов.
1: Это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски неизведанного и вообще меняют мир.
2: А сегодня к нам в студию пришел человек, который открыл комету.
1: Ранее неизвестную.
2: Ну, понятно, раз открыл, конечно.
1: Итак, друзья, приветствуем. Леонид Еленин, астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук. Леонид, привет.
3: Здравствуйте.
2: Леонид, сразу вопрос. Сложный для нас, но для тебя, наверное, простой. Вот сейчас где-то в космическом пространстве летит комета Еленина. Вот что это за комета?
3: На самом деле она уже не летит.
2: Как?
3: Потому что моя первая комета, к сожалению, при сближении с Солнцем распалась и превратилась в огромное протяженное облако осколков. Вот. Но у меня 6 комет, поэтому остальные 5 здравствуют, обращаются вокруг Солнца, и в мае прошлого года одна из них повторно возвращалась к Земле, и я ее наблюдал уже второй раз. Спустя 13 лет после открытия я снова ей виртуально помахал ручкой.
1: Леонид, сразу два вопроса. Первый вопрос. То есть ты открыл 6 комет?
3: Да, 6 комет, да.
1: А не обидно, что они распадаются? Вот ты их открыл, а их уже нет.
3: Ну, обидно. Ну, такая судьба комет. Кометы очень хрупкие тела. Их ядра очень имеют низкую плотность, они очень хрупкие. Вот можете себе представить, кто помнит такую пемзу, да, как мы в детстве, ну, сейчас, наверное, вряд ли уже.
2: Но это вулканическая
3: лава. Да, это такое очень пористое вещество, материал, и вот кометы такие же примерно. Плотность кометы, кометного ядра, примерно в 2 раза ниже, чем плотность воды. Поэтому если мы возьмем кометное ядро и поместим его в колоссальный бассейн, то оно будет плавать у нас. Поэтому тела очень хрупкие, но очень красивые. Поэтому, ну, распадаются, ничего страшного, это нормальный их такой эволюционный путь.
1: Слушай, я же читала о том, что комета, она движется по своей орбите. Она постепенно, двигаясь по своей орбите, приближается к Солнцу?
3: Как это, ну, конечно. Происходит? То есть в одном из фокусов ее орбиты, эта орбита может быть как эллиптической, ну, то есть эллипс, да, сплюснутый круг, окружность, так и разорвана гиперболическая. Ну, такое получается, как искривленная прямая. И комета движется по этим орбитам, сближаясь с Солнцем. И вот сближение с Солнцем как раз для кометы очень опасно, потому что очень высокая температура, льды на комете начинают испаряться. По-научному мы это называем сублимацией. То есть, в отличие от Земли, где есть атмосфера и давление, в космосе давления нет, поэтому у нас сублимация – это переход из твердого вещества сразу в газообразное. То есть, у нас льды сразу превращаются в газ.
1: И вот все как раз... она распадается, да?
3: Нет, у кометы появляются те самые огромные протяженные хвосты, газопылевая оболочка. Так мы их и видим на самом деле, да?
2: Но не все же кометы приближаются к Солнцу и обязательно распадаются. Есть, которые тысячелетиями летают?
3: Да, безусловно, конечно. Большинство комет переживают сближение с Солнцем. Тут очень важно расстояние от минимального сближения, дистанция перигелия, то есть ближайшей точки орбиты к Солнцу. И если она проходит там дальше Земли, не приближаясь ближе к Солнцу, то в целом бояться за нее не стоит.
1: Из 6 тобой открытых комет, какие остались, а какие уже, которых уже нет?
3: Ну, одна, первая, распалась.
2: Которая Еленина.
3: Они все Еленины.
2: Они все Еленины.
3: Да, они все Еленины.
1: Как их разве? Еленин 1, Еленин 2, Еленин 3?
3: Нет, они просто, у них есть буквенно-цифровое обозначение, где зашифрован тип орбиты, долгопериодическая или короткопериодическая, то есть как долго она обращается вокруг Солнца, сколько период одного обращения, год открытия, полумесяц открытия.
1: Слушай, а вот это интересно, потому что когда я читала вот ту комету, которую ты открыл в 2010 году.
3: Да, все верно.
1: Называется
3: Си,
1: потом 2000, ну, дробь, да, 2010,
3: X1. Вот если перевести на человеческий простой язык, Си – это долгопериодическая комета, значит, она обращается вокруг Солнца более чем за 200 лет, один оборот у нее длится. 2010, тут все понятно,
1: год.
3: X это первая половина декабря, то есть все половины месяца, первая половина января A, вторая половина января B и так далее. Букву I пропускают, чтобы не спутать с единичкой. Получается, что X – это первая половина декабря, а 1 – порядковый номер. То есть, если мы это все объединим, получается, долгопериодическая комета открыта в 2010 году, в первой половине декабря, это первая комета в этот интервал времени.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Вообще-то, насколько я знаю, очень долгий был перерыв в астрономических открытиях, в частности, в открытии комет. Вот как происходил поиск? Как вообще удалось открыть эту комету?
3: Да, все верно. Последний раз советские еще астрономы открывали комету в 1990 году. И после этого у нас открытия комет прекратились. На самом деле...
1: Почему? Были... Вот это, Леонид,
3: ну,
1: почему?
3: Что были это сложные за такой времена, период? Я думаю, все вы их хорошо помните. России было не до науки.
1: Политические аспекты, я поняла.
3: Политические и технические тоже. Как раз в тот момент происходила в астрономии техническая революция. Астрономы переходили с аналоговых фотоприемников, то есть с фотопластинок, ну, обычных фотокадров, да, на цифровые детекторы. И беда в том, что у нас в 90-е годы в России практически их не было. То есть мы сами их не производили, они стоили очень дорого, поэтому у нас долгое время не было. А запасы фотопластинок заканчивались, потому что даже в СССР хорошие фотопластинки мы закупали за рубежом.
2: У нас не производили их вообще.
3: Не производили, да. Поэтому на Западе их производство свернули, потому что они перешли на цифровые детекторы. И у нас оставались запасы, мы их израсходовали и остались ни с чем.
1: Понятно, здесь все понятно. Так, хорошо, перерыв. Как произошел сам процесс у тебя открытия своей кометы?
3: Все началось с увлечения астрономией, со школы. В 1997 году над Москвой, над северным полушарием Земли, висела великая комета Хелла-Боппа.
2: Да, она, помним, помним.
3: Она была видна просто глазами вот, с улицы Москвы. Такого больше не было. Она была очень яркой. И я, гуляя вечером, там, выгуливая собаку, да, смотрел на нее, и у меня вот появилось такое желание, мечта открыть свою комету. Я вот представлял себе, думаю, как же, наверное, классно. Да, вот сейчас на нее все смотрят, там, сотни миллионов, может быть, миллиарды людей на нее смотрят, а кто-то впервые ее увидел, кто-то ее открыл. У меня такая вот появилась мечта, но это был 97-й год. Честно скажу, что тогда я становиться ученым, да, в России, астрономом не хотел. И, ну, такая мечта осталась.
1: А почему не планету? Почему не на комету открыть?
3: Знаете, ну, визуально привлекают кометы. Ну, у планет нет таких хвостов. Вообще, кометы – это, по мне, самые интересные, самые красивые объекты космоса. Мне часто говорят, что вот галактики еще красивые. Да, они красивые, но они статичные. Они тоже меняются, но за время жизни человека они остаются неизменными.
2: Галактики – это туманности, да? Такие?
3: Туманности очень далекие, да. Это дома других звезд. То есть, это вот много-много звезд, которые мы не можем различить, мы их видим как такую туманность. Они находятся очень далеко. А кометы, они меняются за часы. То есть, вот эти хвосты их, они развиваются солнечным ветром, давлением солнечного света, и они меняются постоянно. Хвосты могут оборваться, они меняют свою форму. Кометы имеют разный цвет, поэтому, ну, просто очень красиво.
2: Мне вспоминается фильм «Курьер» наш советский, когда «О чем ты мечтаешь?» «Мне бы пальто к осени».
3: Да.
2: «На тебе пальто, это мечтаю о чем-нибудь великом».
3: Фильма, да.
2: Вот это была великая мечта, конечно, комету открыть.
3: Вот, и через 13 лет сложными путями, путь был непрямой, я не учился на астронома, у меня нет классического астрономического образования, я, по сути, самоучка.
1: Так.
3: Вот, да.
1: Вот это очень интересно.
3: Очень интересно, но, кстати, я об этом всегда говорю и не скрываю, поэтому если есть желание и настойчивость, то можно добиться, ну, всего, что ты хочешь. Вот я за там, 40 лет своей жизни понял, что если чего-то сильно желать и идти к своей цели, то есть не желать лежа на диване, да, а двигаться в этом направлении, то через 13 лет я открыл свою комету.
1: А вот как ты пришел к своей мечте, мы узнаем через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях Леонид Еленин, астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук. Человек, который открыл ранее неизвестную комету. Леонид, продолжаем твой путь к мечте. Как это все происходило?
3: Да, вот мечта у меня появилась такая, да, но как ее реализовывать было непонятно абсолютно, потому что открыть комету из Москвы очень сложно. Почему? Потому что у нас очень засвеченное небо, огромный мегаполис, и очень сложно на этом небе искать какие-то туманные, тусклые объекты.
2: Хотя обсерваторий много, но они сейчас уже, я так понимаю, не функционируют.
3: Ну, да? Они функционируют, в том числе и занимаются научными наблюдениями, но ограничено то, что они могут делать. Это на самом деле путь всех обсерваторий мира, которые были построены в центрах городов. Это и Москва, и Париж, и Барселона.
2: Любых крупных,
3: да,
2: городов.
3: Да, они все в основном, понятно, становятся музеями, а сами телескопы перебираются в горы. Mm-hmm. Потому что там темное небо. Чем выше над уровнем моря, тем меньше толща атмосферы, меньше искажений она дает, поэтому все телескопы стараются ставить повыше, в горах.
1: Поближе туда, к небу.
3: Поближе не важно, а вот то, что мы убираем часть подушки нашей атмосферы, которую мы дышим, это очень важно.
2: Ну и вот ты понял, что комету в Москве тебе не открыть. Что ты сделал дальше?
3: Я начал искать выход. Я его нашел. Тогда уже появился интернет. Это был 2007 год. И я узнал, что есть такие удаленные обсерватории. Что это такое? Оказывается, что телескопы стали ставить в горах, ну, продолжать, как и раньше, и доступ к ним организовывают через интернет. То есть любой желающий, у кого есть право на этот доступ, может подключиться к телескопу из любого места в мире. То есть я из Москвы могу управлять телескопом в Чили.
2: То есть, находясь дома, проводить какие-то астрономические исследования из обсерватории, которые за границей вообще, может быть.
3: Где угодно. То есть, не нужно уже ехать в дорогостоящие и длительные командировки, а ты в целом можешь управлять большим телескопом, который стоит в темном, глухом месте, находясь в центре мегаполиса.
2: А доступ как получить?
3: Вот это другой вопрос, да. На тот момент в России таких телескопов еще не было. Сейчас они уже есть. У нас есть удаленные телескопы и на Кавказе, и на Алтае, и в Крыму. А тогда не было, и я начал в мировые обсерватории рассылать письма, что я вот Леонид Еленин, хочу открыть комету. Дайте мне, пожалуйста, доступ.
1: Ты как любитель, да?
3: Конечно, я был абсолютным любителем. Я занимался совсем не научной деятельностью по жизни. И в целом это было очень наивно, конечно. И сейчас я это понимаю, тогда я понимал, я в целом нормальный человек. Но самое интересное, что две обсерватории мне ответили.
1: Какие?
3: Две американские обсерватории, частные. Государственные, конечно, видимо, подумали, кто это такой, сторона человека.
2: Вообще не ответили, да?
3: Вообще не ответили, да. То есть, там примерно из 30 писем ответили две. С ними мы подружились, и с одним из хозяев этих обсерваторий мы общаемся до сих пор. И я получил доступ к в целом любительским телескопом, но оборудованным последним словом, по последнему слову, техники на
1: Подожди,
3: тот момент.
1: Это представляло собой, ты сидишь за монитором, ты у себя дома сидишь.
3: Я сижу за обычным компьютером.
1: Компьютером. И как ты управляешь, с помощью мышки, что ли, как-то наводишь?
3: Да, то есть через удаленный рабочий стол я просто вижу экран.
1: Вот этого не, вот там небо...
3: компьютера, к которому подключен телескоп, да. И просто управляю так же, как и там.
1: Я даже не знала, что такое есть.
2: А у вас расписание там, да? Вот,
3: да, конечно, каждому выделяется...
2: Еленин вот эти два часа наблюдает, там еще кто-то...
3: Именно так. Всем выделяются там часы времени, и ты

0: в течение обеда ко мне приезжали преподаватели московского вуза, не буду называть какого, и я показывал, как обрабатывают именно цифровые снимки. То есть я стал таким специалистом по этой обработке в России.
1: Узконаправленным, можно
0: сказать. Узконаправленным, да. Я выступал с лекциями на различных астрономических конференциях, любительских. Вот. И там меня заметили как раз профессионала. Они подумали, что вот вроде бы человек сам всему научился.
2: А как ты, по книжкам? Или какие-то, я не знаю, там, курсы смотрел?
0: В интернете есть все. Да, переводил статьи и всему учился сам, и сам открывал все. То есть 1 декабря 2008 года я открыл свой первый астероид. Счастью, не было предела, как вы понимаете, но это был лишь первый шаг.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: А вот такой вопрос. Комета, вроде понятно, это такое яркое светящееся небесное тело, да? Вот, видите, я уже кое-что начинаю понимать в астрономии. Астероид, вот в чем разница в открытии астероида и кометы? Что ценнее? В чем разница самих наблюдений?
0: Очень интересный вопрос. Действительно, разница огромна в наблюдениях. Смотрите, кометы человечество знает на протяжении тысяч лет. Мы знаем, что кометы наблюдали даже в Древнем Египте.
1: Угу.
0: То есть, как минимум 4500 лет назад люди уже видели на небе кометы и рисовали косматые звезды. Да? Звезды с хвостами, мы сейчас понимаем, что это были кометы. А первый астероид был открыт 1 января 1801 года, то есть в самом начале 19 века. Почему такая разница? Потому что как раз кометы при приближении к Солнцу становятся очень заметными. Вот эти вот газопылевые оболочки, головы комет, хвосты. То есть кометы, яркие кометы, отлично видно невооруженным глазом.
1: То есть они отражают солнечный свет?
0: Да, вот эти вот газопылевые оболочки и хвосты, они отражают солнечный. Они сами не светятся, они светят отраженным светом, и мы их наблюдаем. Поэтому яркие кометы отлично видно невооруженным глазом. А все астероиды видны только с помощью оптических приборов, небольших телескопов или биноклей. Телескоп впервые для наблюдения космических объектов стали использовать в 1609 году, Галилео Галилей. И после этого, как раз спустя практически 200 лет, открыли первый астероид. Поэтому разница огромна, но на данный момент открыть комету более престижно, потому что у нас сейчас каталогизировано примерно 4000 комет за все время
1: наблюдений,
0: а астероидов мы уже знаем практически 1,5 миллиона.
1: Ого.
0: Поэтому видите, какая разница.
2: Я знаю, как переводится с древнегреческого комета и как переводится астероид.
0: Это здорово.
1: Расскажешь нам?
2: А ты, Леонид, расскажешь?
0: Я знаю, комета – это косматая.
2: Да.
0: Да, косматая. Ну, вот,
2: волосатый, да. Косматый.
1: Волосатый косматый. Леонид всю программу уже намекает. Косматые кометы, и мы такие, знаем.
0: Да, косматые кометы. Причем, допустим, в Древнем Египте их звали косматыми звездами, а древние китайские астрономы их звали звездами-метлами. А астероид от астер... Это звезда. Да, с греческого, а оид, это вот для благозвучия было добавлено, астероид, то есть звездоподобные. Почему? Потому что на фотографии или когда вы смотрите просто глазками в окуляр телескопа, звезды, астероиды ничем не отличаются визуально от звезд. Кометы, сразу видно, это туманные пятнышки или туманные пятнышки с хвостами.
1: А так, если мы не специалисты посмотрим, мы не поймем, звезда это или астероид.
0: Да, если посмотреть вот на один снимок фотографический, я вам скажу, что здесь есть астероид среди этих звезд, вы не сможете понять, где он. И вот как вычислить, где же здесь скрывается астероид среди вот этих тысяч звезд, это как раз задача такая нетривиальная, и именно поэтому так долго их не удавалось обнаружить.
2: Ну, давай вернемся к тому, как ты обнаружил, собственно, свою первую комету, то, как ты пришел к своей мечте. Хорошо, ты наблюдал удаленно, а дальше-то что было?
0: Дальше, с 2009 года, я начал работать уже по своей новой специальности, астроному, в Институте прикладной математики имени Келдыша.
2: То есть тебя пригласили в этот
0: институт? Меня пригласили на работу как специалиста по обработке цифровых снимков. То есть астрометрия, фотометрия. Только здесь требовалось уже наблюдение не комет астероидов, а космического мусора, который у нас обращается вокруг Земли.

0: Но в целом технология схожа, поэтому я ее быстро освоил и уже начал обучать сотрудников нашей сети телескопов, как это все обрабатывать. И тогда я предложил, а давайте, у нас есть много телескопов, десятки телескопов, давайте из них один выделим для поиска астероидов и комет. Это будет очень важно, потому что мы на этом телескопе небольшом получим опыт, как это делать, потому что этим занимались уже другие страны, а в России тогда на постоянной основе этим не занимались. Нам нужен был опыт. И вот так мы его нарабатывали.
1: У нас сегодня в гостях Леонид Еленин, астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин в видеообращении к участникам форума регионов России и Белоруссии заявил, что ежегодно реализуются сотни совместных гуманитарных проектов в сфере культуры, науки, спорта и образования. Среди них фестиваль «Славянский базар» в Витебске, совместный автопробег по 18 регионам России и 6 областям Белоруссии, а также форум «Великое наследие. Общее будущее» в Бресте. По словам президента, взаимодействие регионов является ключевым слагаемым союзничества двух стран. Он также сообщил, что в ходе форума подписано соглашение и контрактов на общую сумму 25 миллиардов рублей. В Минск, напомню, прибыли более 600 делегатов из 73 российских регионов. Российская сторона сделает все, чтобы Румынию лишили права проведения международных соревнований после инцидента на Кубке вызова по художественной гимнастике. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он напомнил, что организаторы отказались демонстрировать российский флаг и исполнять гимн в случае победы наших спортсменов. По этой причине сборная России снялась с турнира. Олимпийский комитет России обратился в Международный олимпийский комитет, а Федерация гимнастики России – World Gymnastics, требуя применить санкции к румынской стороне. Экстремальные температуры выше 40 градусов держатся в Европе. За две недели утонули или погибли от тепловых ударов сотни человек. Воздушные массы, которые принесли в Европу аномальную жару, двинутся в сторону России. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал советник директора гидрометцентра Юрий Варакин.
2: Конечно, у нас атмосфера смещается с запада на восток, перенос в северном полушарии, поэтому жители Восточной Европы, там Польша, Калининградская область, это придет тоже потепление выше 30, там 30-35, возможно, градусов на как раз вот воскресенье-понедельник. До уже непосредственно европейской территории Российской Федерации такие уже аномально высокие температуры мы не ждем, но потепление будет, начиная с воскресенья, понедельник, вторник.
1: В центре России в начале следующей недели температура поднимется до 27-29 градусов. Правда, всего на несколько дней, отмечают синоптики. И о погоде на завтра. По данным центра ФОБОС, в Москве будет переменная облачность. Во второй половине дня обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью 14 градусов, днем до плюс 20. Сейчас 21. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: На «Радиозвезда» сегодня Леонид Еленин, астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук.
2: Человек, открывший комету, да причем даже не одну комету, а целых 6 комет, как выяснилось в процессе нашей беседы.
3: Да, все так.
1: Продолжаем путь открытия той самой кометы, самой первой.
3: Да, и вот у нас заработал телескоп в Институте прикладной математики, который занимался поиском кометы астероидов. Им управлял я, обрабатывал кадры я и...
1: Все делал я.
3: Да.
2: И еще немного делал телескоп.
3: И 10 декабря 2010 года была открыта комета. Вроде бы очень просто, вот она была открыта, да?
1: Слушай,
3: что-то такое,
1: ты,
3: да.
1: Да, ты так это говоришь, вроде бы была открыта комета. Как?
2: Ну,
1: как?
2: Шесть комет у человека уже.
1: Нет, но это первая комета. Это первая комета.
3: Да. Процесс примерно представляет себя вот следующий путь. Перед каждой наблюдательной ночью я думаю, в какой области неба мне искать сегодня астероиды и кометы.
1: Ты наугад это думаешь?
3: На самом деле, не совсем наугад, потому что у нас есть каталоги и астероидов, и комет, и мы можем в целом сложной математикой посчитать, где на данный момент времени, вот в текущую ночь, будет наибольшая вероятность обнаружить, допустим, астероид или, возможно, комету. Такие расчеты есть.
1: То есть сначала математика.
3: Математика, да. Потом у нас, у людей во всем мире, кто занимается поиском астероидов комет, есть такая карта неба, куда мы все выкладываем свои наблюдения. То есть кто где уже искал, чтобы объединиться и не искать в одном месте вдвоем и втроем, а обследовать все небо. Каждый берет на себя какой-то кусочек неба и его обследует. Смысл наблюдать сегодня там, где вчера уже твои коллеги поработали, ну, вероятность обнаружения там нового объекта, она низка. И вот это место на небе было выбрано, телескоп, программа наблюдения была загружена на телескоп. Телескоп, по сути, это робот, у которого есть план наблюдений. Он в нужный момент времени, когда солнышко заходит за горизонт, открывает свою крышу, наводится на нужную область. Это абсолютный робот, который работает по программе, которую я же и написал. Вот эту область неба он осматривает 3 раза за ночь. У нас получается, что по каждому кусочку неба есть 3 фотографии. И вот теперь глазами или с помощью программного обеспечения нам на этих фотографиях нужно найти движение. Дело в том, что звезды находятся очень далеко, и они за часы наблюдений не смещаются на небе. Они смещаются за годы, за столетия. А вот астероиды и кометы, жители Солнечной системы, они находятся намного ближе, чем звезды. Поэтому они за десятки минут на фоне звезд перемещаются. И вот как раз так их и обнаруживают. То есть раньше это делали глазами. Теперь у нас есть компьютеры и цифровые снимки. Поэтому этим уже занимаются компьютеры. И уже по первым 3 кадрам мы можем построить его первоначальную орбиту.
2: Слушай, ну вот ты обнаружил небесное тело, понял, что это комета, а дальше что? Вот следующее какое действие?
3: Дальше нужно понять, что это за комета, уже известная или неизвестная. Опять же, математика. У нас есть каталог известных астероидов и комет. Мы должны очень быстро с помощью компьютеров просчитать положение всех этих миллионов тел. Сейчас это занимает 10 секунд. Положение 1,5 миллиона объектов мы считаем за 10 секунд и понимаем, вот мы открыли новый объект. Если в каталоге такого объекта рядом нет, значит, это, скорее всего, новый объект, и тогда мы сообщаем о нем в Международный центр малых планет.
1: То есть, и ты все равно, скорее всего, то есть скорее ты еще
3: всего
1: не уверен.
3: Бывает, что это могут быть потерянные объекты, которые были потеряны 100 лет назад. Допустим, наблюдались они в 19 веке, какая-то комета.
2: И вдруг опять орбита так вот,
3: да,
2: она так прошла по орбите.
3: Да, мы очень плохо знаем ее орбиту, потому что тогда наблюдения были очень неточные. Какую-то орбиту мы построили, в каталог ее записали, но на самом деле она очень неточна. И вот комета снова приближается к Земле и к Солнцу, мы ее обнаруживаем, но потом более пристально присмотревших к ней, построив ее более точную орбиту, мы понимаем, что это вот на самом деле комета 19 века, потерянная давным-давно.
1: В этот момент разочарование.
3: Конечно. Это называется переоткрытие.
1: А когда восторг-то наступает?
3: А восторг наступает, когда ты видишь на этих трех кадрах снятых движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком, то есть вопросов, что это комета, а не астероид, тут уже нет. И ты ждешь ответа твоего компьютера. Есть ли там известная комета или ее нет?
1: 10 секунд ты ждешь.
3: Да, 10 секунд ты ждешь, не дышишь.
2: И они тянутся как вечность.
3: И когда компьютер тебе выдает, здесь ничего нет,
1: то?
3: Вот тут ты понимаешь, что, похоже, это оно и есть. Твое открытие, которому ты шел 13 лет.
1: И что ты начинаешь прыгать, я не знаю, всем писать, друзьям, я открыл.
3: Вы знаете, я не прыгал, я был такой немножко заторможенный, я несколько раз перепроверил все данные,
1: да,
3: потому что
1: услышать,
3: я уже был достаточно опытным астроном-наблюдателем и часто попадался на какие-то ошибки и выработал для себя такой путь, что да, тебе хочется уже прыгать, скакать, всем рассказать об открытии, нужно
2: перепроверить 10
3: перепроверить. После 10 раз еще 10 раз перепроверить. И я, не теряя времени, сел писать сообщение, электронную телеграмму в Центральное бюро астрономических телеграмм о том, что Леонид Еленин открыл, возможно, новую комету, куда я приложил специальные данные об этой комете, скорость движения, направление, ее координаты, ее яркость, блеск. Возможно, новая комета, потому что, возможно, это и не новая комета, все равно вероятность того, что это какая-то давно потерянная комета, оставалась. После меня за проверку уже взялись специалисты Центра малых планет, он находится в Гарварде. И когда я уже проснулся на следующий день, а это уже была глубокая ночь, комета была размещена на странице подтверждений.
1: То есть ты проверил, да?
3: И она была размещена, значит, специалисты...
1: То есть тебя отдельно не прислали? Да, Еленин, Леонид, вы правы.
3: Нет, не прислали, они ее разместили на странице подтверждения, значит, действительно,
1: после
3: их проверки это новая комета, и я стал ждать подтверждений других обсерваторий, потому что очень важно получить независимое подтверждение твоего открытия. Если ты комету видишь только один, и никто больше ее не видит, то открытие признано, конечно, не будет. Уже ночью начали появляться подтверждения с разных обсерваторий, и из России, и из-за рубежа, и из Европы, и из Новой Зеландии, и из США.
2: Но первым был ты.
3: Да, но первым был я, и через неделю, когда орбита кометы стала более-менее понятна, набрались многочисленные подтверждения, Центр малых планет выпустил официальный циркуляр, официальное сообщение об открытии новой кометы, где ей было присвоено обозначение, то
1: вот
3: самое C2010X1, и в скобочках фамилия первооткрывателя Еленин.
1: То есть мы в народе можем называть ее просто комета Еленин.
3: Так ее называют, да.
2: А бывает такое, что ты патрулируешь квадрат звездного неба и вдруг обнаруживаешь вместо кометы или астероида НЛО?
3: Бывает, бывает.
1: Серьезно?
3: Бывает, да. Но об этом да.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: А теперь вернемся к НЛО.
3: Да, такое бывает 1 апреля каждого года. Это не шутка, это реально факт. Разработчик нашего программного обеспечения для обработки уже отснятых кадров заложил вот такой, как говорят, пасхальное яйцо. То есть, если ты садишься проверять кадры 1 апреля, то у тебя на экране, прямо на кадрах с телескопа, движется НЛО. И все наши новые сотрудники, которые об этом не знают, они, конечно, 1 апреля всегда звонят и говорят, я что-то вижу непонятное, это вирус или что-то случилось. Поэтому вот такое НЛО мы замечаем, но если говорить серьезно, то НЛО мы на своих кадрах пока не видели.
2: Один день в году. А вот мы бы с Евгенией посмотрели бы и тоже, наверное, пришли бы просто в какой-то восторг. НЛО на снимках. А астроном смотрит, ну, все понятно, 1 апреля.
1: Вот, кстати, Леонид, из чего складывается обычный день астронома?
3: Обычный день астронома складывается...
1: И вообще, день или ночь?
3: Здесь нет разницы, у нас ненормированный день, и ненормированная ночь, потому что на обсерватории может не быть погоды, телескоп не работает, он спит.
2: Туча, облака, снег,
3: дождь, да, мы наблюдаем только на ясном ночном небе оптические телескопы, поэтому ты можешь заняться написанием научных статей, написанием научно-популярных книг, популяризацией астрономии, чтением недавно вышедших научных статей для увеличения своих знаний по этой тематике. А если телескоп работает, то большую часть времени занимает обработка кадров, хотя нам помогают компьютеры и компьютерные программы умные. Они находят нам кандидаты в новые объекты, но все равно, в конце концов, их проверяет человек, эти данные, он их анализирует, потому что компьютер до сих пор может ошибаться, и до сих пор даже с применением нейронных сетей современных нет ничего более точного, чем натренированный человеческий глаз. Поэтому вот это пока самый лучший прибор.
2: А ты ж, кстати, писатель, Леонид. О чем ты пишешь?
3: Внезапно я пишу о кометах и астероидах.
2: Но это именно научно-популярные, научные или художественная литература?
3: Смотрите, у меня есть и художественная книга «Предел Бортля» о приближающейся к Земле опасной комете. Как я вижу для себя эту ситуацию. Не с точки зрения Голливуда, а с точки зрения ученого, который открывал эти кометы.
2: То есть ты веришь в это, что может быть опасная комета, которая летит к Земле?
3: Такое вполне возможно. Пока такого нет, сразу сделаю замечание. Пока можем жить спокойно. Но, понимаете, космические столкновения в планетных системах, а Солнечная система – это обычная планетная система, это абсолютно естественный процесс. Поэтому вот у людей, которые занимаются этой проблематика, есть такая присказка, что у нас нет вопроса, случится это или не случится, есть вопрос, когда это произойдет. Поэтому и наша задача вот к этому когда, к этому часу X, быть готовыми. Да, вот так.
1: А что у тебя еще, вот, Леонид, в планах? Ты что еще хочешь? Комету ты открыл, астероиды ты открыл. Что ты еще хочешь открыть?
3: Ой, хотелось бы открыть, конечно, планету X, да, ту самую девятую планету, которую сейчас все ищут.
2: А она есть?
3: Мы не знаем, ее все ищут. По некоторым статьям она вроде бы должна быть, потому что есть некие указывающие на это факторы научные, да, орбиты объектов за орбитой Нептуна, как они там распределены, поэтому...
1: То есть она как бы еще прячется,
3: она,
1: да?
3: Она прячется. Скорее всего, она находится очень-очень далеко, намного дальше, чем 8 планет, которые мы знаем, да. Поэтому она не только тусклая, но и очень медленная. Как я сказал, что мы ищем астероиды и кометы по движению. Поэтому ее очень сложно обнаружить на фоне звезд. А вы должны понимать, что в одном астрономическом снимке, вот в одной фотографии, могут быть 50 тысяч звезд. И вот среди них одна очень слабая звездочка очень медленно движется. Поэтому это очень сложная задача.
1: Наверное, заключительный, Леонид, вопрос. Скажи, а зачем ты открываешь новые небесные тела и кометы, и астероиды? Зачем тебе это? Неужели же не интересно, что здесь у нас находится, посмотреть вокруг и здесь что-то открывать? Почему именно туда, наверх, посмотреть надо?
3: Ну, во-первых, я живу жизнью разносторонней. Я и книги пишу, и с лекциями выступаю, поэтому я от Земли, от нашей планеты любимой не оторван. А зачем я ищу кометы? Ну, такое хобби, да. Понимаете, сложный вопрос человеку, который покоряет вершины горные, тоже сложно ответить. Зачем он этим занимается, тратит на это время, деньги, рискует жизнью? Сложный вопрос. Я вот выбрал такое направление. Я такой рыбак, ищу не плотву в реке, а кометы.
2: Ловлю за хвост кометы.
3: Ловлю за хвост кометы. Поэтому, ну, такое у меня хобби.
2: Леонид, мы с Женей от всей души желаем тебе найти планету X, чтобы у нас появилась планета Еленина.
3: Большое спасибо.
1: Ой, здорово, кстати. Действительно, планета Еленина.
3: Ну, вряд ли она будет называться Еленина, потому что все-таки кометы по правилам называются по фамилиям первооткрывателей, а планеты, конечно, нет.
1: Лень, спасибо тебе большое за эту интересную историю твоего поиска и твоего открытия. Мне кажется, всем нам нужно напомнить себе, что смотрите наверх. Мечтайте о комете, и вы ее обязательно найдете. Комета может быть и в жизни, и в творчестве, и в работе.
3: Да, главное верить и не опускать руки.
1: Абсолютно точно. У нас сегодня в гостях был Леонид Еленин, астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, то пишите нам на страницу «Радио Звезда» в социальных сетях и в телеграм-канал «Радио Звезда». Еще раз спасибо, Леонид, за вашу историю поиска и находки.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Этот флот есть наше заведение собственное. Следственно, сердцу близко. Екатерина Великая.
2: История Черноморского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывали детей.
3: Отравился
4: ересью. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Так что в итоге сделали аборигены с Джеймсом Куком?
8: А ты вспомни Высоцкого. Хотели кушать и съели Кука.
6: А вот и нет.
9: Многих запутала именно эта песня Владимира Семеновича. Хотя он привел в ней шуточное видение судьбы английского мореплавателя. А еще сыграла роль заблуждения, что все аборигены на далеких от цивилизации островах – каннибалы. Это, конечно, не так.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Кук во второй половине 18 века активно исследовал южные моря. Во время своей третьей кругосветки он открыл Гавайские острова. Поначалу коренные жители приняли белых людей за божеств, пышно встретили. Но затем гости с гавайцами не поладили. Произошло вооруженное столкновение, в ходе которого Кука убили. Тело аборигена утащили и расчленили.
7: А что было дальше? Точно не съели?
9: Точно. Ученые предполагают, что делалось все для неких ритуалов, связанных с поклонением достойному сопернику. Далее команда Кука, угрожая еще большим применением силы, настояла прислать им тело капитана. Жители островов пошли навстречу. Правда, вернули только часть останков. Их потом захоронили в море.
6: А вот и да.
2: Радио «Звезда».
6: Ну ты, Кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
10: Конец 19 века. В мире идет нешуточная борьба между бензиновыми и электрическими моторами за право стать сердцем нового транспорта. В 1899 году сотрудник ведомства путей сообщения и страстный изобретатель Ипполит Владимирович Романов представил в Санкт-Петербурге электрокэб – двухместный электромобиль, похожий на английскую конную повозку. В чем же была главная фишка его изобретения? В аккумуляторах. Романов, стремясь облегчить конструкцию, разработал собственные свинцовые батареи. Он сделал их пластины тоньше и расположил горизонтально, добившись удивительной компактности и серьезного снижения веса всей повозки. Электрокэб, который прозвали

0: кукушкой стал по-настоящему прорывным изобретением. Он был оснащен электромотором конструкции того же Романова, мощность которого составляла около 6 лошадиных сил. При таких параметрах машина могла развивать скорость до 40 км в час. И что самое главное, проехать без подзарядки около 50 верст. Это были очень достойные показатели для своего времени.
1: Ну ты кулибин.
0: Инженер применил и другие передовые решения. Для плавности хода передние колеса крепились к раме с помощью пружин. Помимо механического, использовался электрический тормоз, который возвращал часть энергии обратно в батареи. Сегодня это называется рекуперацией. А для облегчения конструкции кузов сделали из легкого материала, полученного прессовкой просмоленного холста и древесины. Романов не остановился на кэбе. В том же 1899 году он создал 17-местный электрический омнибус, предназначавшийся для городских маршрутов в Санкт-Петербурге. К сожалению, грандиозным планам не суждено было сбыться. Проект не получил должной поддержки и финансирования государства. Однако, несмотря на это, Ипполит Романов доказал, что российские энтузиасты-изобретатели находятся в авангарде мирового технического прогресса.
1: Ух ты, кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Зачем сказки нужны взрослым? Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы. В комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней. Он улыбнулся мне и сказал:

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. С территории, подконтрольной киевскому режиму, возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 пленных украинских солдат. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Сейчас наши бойцы находятся в Белоруссии. С ними работают специалисты Уполномоченного по правам человека в России под руководством омбудсмена Яны Лантратовой. После оказания необходимой помощи военнослужащих доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Бывший министр обороны России и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая баскетбольная лига ВТБ. Причина смерти пока не сообщается. Пост министра обороны Сергей Иванов занимал с 2001 по 2008 годы. Власти Крыма и Севастополя приняли решение о введении региональных режимов чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
2: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 будет режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым. Данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым в Севастополе. Мы действуем совместно, синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Вместе мы прорвемся.
1: На сложную ситуацию с обеспечением Крыма электроэнергией в своем обращении указал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
3: Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением.
1: В Крыму и Севастополе с утра четверга действуют графики отключения электроснабжения. Решение принято по указанию системного оператора для ликвидации перегрузки в энергосетях. Уровень трудоустройства ветеранов специальной военной операции, которые приняли участие в чемпионате по профессиональному мастерству Обилимпикса, достиг 85%. Об этом сообщила зампредседателя фонда «Защитники Отечества» Алена Гаврилова. По ее словам, ветераны находят работу в энергетике, транспортной отрасли и IT-сфере. В текущем году в чемпионат зарегистрировались около 1000 участников из 86 регионов. Соревнования продлятся до 1 июля. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Этот флот есть наше заведение собственное. Следственно, сердцу близко. Екатерина Великая.
5: История Черноморского флота. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Войду столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Этот флот есть наше заведение собственное. Следственно, сердцу близко. Екатерина Великая.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история Черноморского флота. В начале 18 века на российском штандарте Петра I был изображен двуглавый орел, держащий в лапах карты четырех морей – Каспийского, Белого, Палус Миотис, или море Азовского, а также Остзее, море Балтийского. А что же Черное море? Долгое время оно принадлежало Турции. Но после победы в очередной русско-турецкой войне к России отошли города Керчь, Азов, Кенгур,

0: Бурн, и 8 апреля 1783 года императрица Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма, а еще через несколько дней подписала указ о создании Черноморского флота.
1: «Известно есть всему свету, сколько попечения и трудов стоило нам утверждение державы нашей на берегах моря Черного. По приобретении оных и по присоединении к империи нашей полуострова Крымского, земель Таманской и Кубанской, мы долгом себе поставили озаботиться о безопасности границ наших и о защите торговли нашей в тех странах».
0: Русские моряки шутили тогда, мол, у Черноморского флота два родителя – Азовская и Днепровская флотилии. В мае 1783 года они встретились в Ахтиарской бухте в юго-западной части Крымского полуострова. Всего 28 боевых кораблей. Воевать им приходилось часто. Турция все время пыталась вернуть утраченные территории.
2: История в письмах и воспоминаниях.
3: Из докладной записки светлейшего князя Григория Александровича Потемкина императрице Екатерине II о победе русского флота над турками в Керченском сражении. Лето 1790 года. Петербург. «Виват, матушка! Виват! Бой был жесток, и для нас славен тем паче, что и жарко, и порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее. Я уверен, из него выйдет великий морской предводитель. Ушаков отлично знающ, предприимчив и к службе охотник. Он будет мой помощник». Григорий Потемкин, лето 1790 года, Петербург.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш разговор. В разное время Черноморским флотом командовали генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин, адмиралы Михаил Лазарев, Александр Колчак, серб на русской службе Марко Войнович, кстати, известный современный писатель Владимир Войнович, его потомок. Обязательно надо упомянуть адмирала Федора Федоровича Ушакова. Он участвовал, только вдумайтесь, в 40 морских кампаниях. Ушак-паша, как называли его турки, не потерпел ни одного поражения и не потерял внимания ни одного боевого корабля. Ни один из матросов прославленного русского флотоводца ни разу не попадал в плен. «Жизнь родине, душа Богу» — вот девиз Ушакова. Он с детства мечтал о море, о военной службе и о кораблях.
5: Адмиралы русского флота. Федор Ушаков.
6: Он родился в селе Бурнаково Ярославской провинции Романовского уезда. Домов мало, народу не густо, все все про всех знают. На одной окраине чихнул, а с другой тебе «будь здоров», скажут.
7: «Будь здоров!»
8: Смотрите, смотрите, Ушаков мало идет. Скажи-ка, Федор, а это правда, что ты марянином хочешь стать?
9: Да, хочу быть матросом.
8: А где же ты море тут нашел? Может, оно тебе приснилось?
9: Я на карте могу показать.
8: Да на карте любой дурак покажет.
9: Да ну тебе, надоел.
6: Над ним постоянно подшучивали. И дети, и взрослые. Мол, не бывать тебе моряком никогда. До наших дней дошел едва ли не исторический анекдот. Однажды будущий адмирал повстречал пожилого местного охотника.
10: Эй, Федька, подь сюда.
9: Я здесь, дяденька. Помочь всем или сбегать куда?
10: Ты погоди, я сегодня иду на медведя. Хочешь со мной? Или ты опять на Волгу бежишь кораблики пускать?
9: На медведя? А с чего бы не пойти, дяденька? Пойду, только с одним условием.
10: Это с каким же?
9: Если я повстречаю его на воде.
10: Ах ты шутник, стой, куда? Вот же резвый мальчонка. Да, не зря народ глаголит, будет Федька морянином. Ей-богу будет, вот тебе крест.
6: Маленький Федор и вправду никогда не видел моря. Он о нем мечтал. представлял себе огромные волны, белоснежные парусники, морские походы и кругосветные путешествия. По вечерам мальчик делал для себя небольшие деревянные кораблики, да так искусно, что в дом Ушаковых приходила чуть ли не вся деревня посмотреть на творчество юного рукодельника.
7: Глянь-ка, Осип, как он аккуратно весла сделал. Маленькие, но одно к одному, как настоящие.
10: Да, плотником парень будет.
7: Сам ты плотник, мастер по дереву растет. Уж поверь моему опыту.
6: Не угадали. В 16 лет Федор Ушаков поступил в морской шляхетский кадетский корпус.
5: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор о Черноморском флоте. В разное время в его состав входили такие известные корабли, как броненосец «Князь Потемкин Таврический», крейсер «Очаков», линкор «Севастополь», участник Первой и Второй мировых войн. История еще одного боевого корабля по-своему уникальна. Этот парусный «Брик» был построен на севастопольской верфи под руководством известного корабельного мастера Ивана Яковлевича Осминина. В качестве материала выбрали крымский дуб, крепкий и очень надежный. Судно предназначалось для охраны Кавказского побережья, несения дозорной службы и разведки. Но вряд ли талантливый рукодельник Осминин знал, какая судьба ждет его детище.
11: Весна 1828 года. Русско-турецкая война за господство на Черном море. 12 мая передовой отряд русских кораблей направился к проливу Босфор для наблюдения за флотом противника. Фрегат «Штандарт», бриги «Орфей» и «Меркурий» шли на всех парусах, когда на горизонте появилась турецкая эскадра. Более быстроходные «Штандарт» и «Орфей» сумели оторваться от преследования, в то время как бриг «Меркурий» был настигнут сразу двумя турецкими линейными кораблями. Силы были неравны. Неприятель имел десятикратное превосходство в артиллерии. Тем не менее, командир «Меркурия» капитан-лейтенант Александр Казарский решил принять бой.
12: Единственный шанс, который у нас был, это маневр. Корабли противника огромные, неповоротные. Поэтому я решил сыграть с ними в кошки-мышки. Турки влево, я вправо. Они за мной, а я раз и остановился. Они мимо проскочили. Правда, долго так продолжаться не могло. Рано или поздно нас все равно бы зажали в тиски и расстреляли, как куропаток. Я приказал идти на сближение с противником и готовиться к абордажу. На верхней палубе мы открыли люки, ведущие в трюм с порохом, а рядом положили пистолет. Последний из нас, кто остался бы в живых, должен был выстрелить и взорвать судно.
11: Весной 1828 года экипаж «Меркурия» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского вступил в неравный бой с двумя линейными кораблями турецкого флота. В ожесточенной артиллерийской схватке русским морякам удалось вывести из строя боевые суда противника, что заставило его прекратить преследование и лечь в дрейф. За смелость и отвагу в этом бою Александр Иванович Казарский был произведен в капитаны второго ранга и награжден орденом Святого Георгия четвертой степени. Через несколько лет по приказу императора России Николая I на родовом гербе Казарских появился новый геральдический знак – заряженный пистолет на бочонке с порохом, как символ готовности пожертвовать собой во имя Отечества.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история Черноморского флота. В первой половине XIX века он переживал не самые лучшие времена. Старые корабли ветшали, а новых, более современных, все не было. Деревянные верфи разрушались, в буквальном смысле рассыпались на глазах. Необходим был не просто опытный, знающий командующий. Требовался, как сегодня говорят, крепкий хозяйственник. Да где ж такого взять? Но нашелся человек, который навел необходимый порядок.
5: Адмиралы русского флота. Алексей Грейк.
6: Созидатель флота российского. Так называли его. Под руководством адмирала Грейга на Черном море было построено 11 линейных кораблей, 4 фрегата, 29 различных транспортов, 3 парохода, 2 плавучие землечерпательные машины и 8 понтонов. Но самое главное, на воду были спущены быстроходные канонирские лодки малых размеров, вспоминал один из современников флотоводца.
0: Эти корабли не представляли с виду картинку, но имели хороший ход, сильную артиллерию и большие выгоды в боевом отношении по несложности рангоута. Две мачты снимались в случае боя. И в то же время парусность на рейках, называемая латынью, свертывалась и опускалась на концах за борт. Следовательно, путаницы от вооружения не могло быть. И вместе с тем, осколков от ядра сравнительно бывало менее.
6: Благодаря усилиям Алексея Грейка, Черноморский флот был полностью готов к началу русско-турецкой войны 1828 года. Да что говорить, если только в одном Николаевском адмиралтействе выпустили 120 боевых судов. Это в 6 раз больше, чем за предшествующие 25 лет. Причем Грейк не только увеличивал численность эскадры, но и добивался качества постройки, докладывая обо всем морскому министру.
14: Сверх того, находящиеся здесь транспортные суда пришли в весьма худое положение. Да и тех крайне недостаточно для предстоящих в них потребностей. И необходимо поспешить постройкой потребного он их количества.
6: В 1873 году в Николаеве был установлен памятник прославленному русскому адмиралу. До наших дней монумент не сохранился. Но благодарные жители, а флотоводцы не забывают и сегодня.
15: Пройдя блистательно свое служебное поприще, разрабатывая и развивая морское искусство между подчиненными, оставляя глубокие неизгладимые следы своей деятельности, составлявшие его государственную заслугу, вместе с тем запечатлел свое имя в благодарных признательных сердцах, как имя дорогого, душевно чтимого человека.
5: Алексей Грейк. Адмиралы русского флота.

0: Впоследствии за отличную службу молодому офицеру доверили командование морской бригадой, затем дивизией, а потом и вовсе всей Черноморской эскадрой. Современники говорили о Нахимове:
1: никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел. И просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту. За недосугом и за слишком большой поглощенностью морскими интересами он забыл влюбиться, забыл жениться.
0: Нахимова называли знатоком и даже фанатиком своего дела. В хорошем смысле этого слова. И вскоре прославленный адмирал одержал одну из самых значимых побед в истории России и Черноморского флота.
2: 1853 год. Ноябрь. Начало Крымской войны. Адмирал Павел Степанович Нахимов получил приказ разгромить турецкий флот на Черном море. Противник был обнаружен в Синопской бухте на северном побережье Турции. Под прикрытием береговых батарей в узком пространстве бухты турки чувствовали себя в безопасности. Адмирал Нахимов блокировал бухту и дал бой превосходящему в силе противнику. Произошло последнее в истории сражение парусных флотов. Русская эскадра одержала триумфальную победу.
3: Ну что, братец, доложил императору?
4: Победа, братцы! Да еще какая победа!
3: Да не томи!
4: Обхитрил адмирал наш Павел Степанович этих турок. Объегорил и обмишурил.
3: Это как?
4: Новую тактику Нахимов применил. Не в открытом море биться стал, а в узкой бухте. Наши корабли двумя колоннами на рейд бухты вышли и встали на якоря. До ближайшего турецкого фрегата один кабельтов и был. Ну, метров 200, по-вашему, около того.
3: Господи, это ж почти в упор.
4: Так зато целиться легче. Турки такого не ожидали. Огонь они первыми открыли.
2: В начале боя турки обычно стреляли навесом. Старались убить как можно больше матросов, когда те меняют паруса. Но Нахимов приказал в этом бою не крепить паруса. А русские артиллеристы, поддерживая очень высокую скорость стрельбы, вели прицельный огонь разрывными снарядами.
4: Комендоры наши палили, только успевай заряжать снаряды-то. Разрывные.
3: А у турок?
4: Так, а у турок ядра. Тоже, конечно, оружие. Но против наших разрывных по силе раза в три слабее. Стала западней для них Синопская бухта.
2: Русский флот уничтожил 15 турецких кораблей. Разрушил огнем с моря береговые батареи. В числе попавших в плен был и командующий турецким флотом Осман-паша. Ни один из русских кораблей не затонул. В годы Крымской войны 1853-55 годов победа в Синопской бухте имела огромное значение для государства российского. Смелость и дерзость в ходе операции привела к полному господству русского флота на Черном море. Но война была в самом разгаре.
5: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. Кластер «Обнинск-Тех» с 2022 года стал флагманом подготовки инженерных и научных кадров. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил в видеообращении к участникам 4-го международного молодежного ядерного форума «Обнинск-Нью». В кластере обучаются более 2000 студентов из десятков стран. Форум традиционно проводится 26 июня, в день, когда в 1954 году в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. В этом году он собрал участников из более чем 70 государств. Единый курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах с 1 сентября. Это один из приоритетов Министерства транспорта. По словам основателя учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максима Кондратьева, особых талантов или навыков для обучения на оператора беспилотного транспорта не требуется. Главное – соответствовать стандарту по окончании курса.
2: Процесс подготовки оператора по эксплуатации беспилотных авиационных систем, он очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. Операторы, так же, как и пилоты больших самолетов, проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management. Это специализированная подготовка персонала в таких отраслях, где ошибка может привести к человеческим жертвам или катастрофе.
1: Также на базе Российского университета транспорта разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Речь идет о транспортных системах, цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Более 150 тысяч курсантов от Донбасса до Камчатки прошли подготовку в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Более 35 тысяч из них обучались на летних военно-патриотических сменах. Занятия проводят свыше 500 инструкторов, многие из которых имеют боевой опыт. Центр создан по поручению президента в декабре 2022 года. Его филиалы работают в 21 регионе страны. Россия уделяет большое внимание развитию кадетского образования. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, по всей стране кадетские классы открыты в 600 школах. В них обучаются свыше 1 000 000 юных россиян. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство видит потенциал развития кадетского движения при работе с детьми-сиротами. Разработаны основы государственной политики в сфере кадетского образования. Создана межведомственная рабочая группа с участием силовых ведомств, законодателей и педагогов. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
5: Напоминаю, что тема нашего сегодняшнего разговора – история Черноморского флота. Продолжим. В 1856 году, после поражения в Крымской войне, России по условиям мирного договора было запрещено строить новые военные корабли. Спустя 15 лет наше правительство добилось отмены ограничений. Но денег на новый Черноморский флот не хватало. Тогда решили строить плавучие батареи. Новые суда должны были толщиной своей брони превосходить любые иностранные броненосцы, а также иметь осадку не более 14 футов. Этим требованиям отвечала одна единственная отечественная разработка – проект вице-адмирала Андрея Попова. Круглые корабли класса мониторов, которые назвали «поповками». Они были вооружены 11 или 12-дюймовыми орудиями. Две таких батареи служили на Черноморском флоте вплоть до начала 20 века. Интересно, что в годы Великой Отечественной войны наши моряки вспомнили об этих знаменитых батареях прошлого и даже использовали их в боях. Находчивость и смекалку в ходе боевых действий никто не отменял. Вот послушайте.
3: 18 июня 1942 года разведотряд Черноморского флота возвращался с задания из Залубки в Севастополь. По пути группа советских моряков под командованием старшего лейтенанта Николая Федорова на двух весельных шлюпках была атакована двумя итальянскими торпедными катерами. Казалось, исход морского боя предрешен. Но победителями из него вышли наши разведчики. А чуть позже они своими решительными действиями заставили уйти на глубину подводную лодку противника. Шлюпки и подводная лодка. Неслыханная дерзость. Разведотряд Николая Федорова вернулся на базу, потеряв всего одного бойца из 17.
4: Экипаж.
3: Они возвращались домой в Севастополь, досадуя на неудачу. Экипажи трех шлюпок должны были высадиться на берегу около Алупки, чтобы впоследствии устроить несколько диверсий в тылу врага. У первой шлюпки получилось незаметно подойти к берегу, а две другие немцы заметили и открыли стрельбу. Пришлось поворачивать назад, и тут на них налетели торпедные катера.
4: Техническая справка. Гребная шлюпка Ял-6. Длина 6 метров. Ширина 1 метр 85 сантиметров. Вес корпуса 600 килограммов. Осадка при полном водоизмещении 60 сантиметров. Экипаж 13 человек.
3: Они, несомненно, рассчитывали на легкую победу. Еще бы! Два вооруженных пушками и пулеметами скоростных катера против двух тихоходных гребных лодок.
4: Экипаж.
6: Золотые слова вовремя сказаны.
4: Командная работа.
3: Черноморцы и так были злые. А тут еще такое. Вишь ты, итальянцы! Приладив на носу шлюпки ручной пулемет, матрос Иванов дал точную очередь по ближайшему катеру. А потом туда же обрушился огонь автоматов всех разведчиков. 8 раз итальянцы бросались в атаку, пытались таранить шлюпки. И все 8 раз получали достойный отпор. В конце концов, один из катеров заглох и лишился хода. Тогда разведчики решили подплыть к нему и забросать гранатами. Увидев, что сумасшедшие русские сами идут на них в атаку, один итальянец взял на буксир другого и быстро, очень быстро покинул поле боя. Но на этом дело не кончилось. Через 2 часа прямо по курсу разведчиков стала всплывать подводная лодка с итальянским триколором на корпусе. Из рубочного люка показался офицер в широкополой черной шляпе. «Вот ведь!» — изумился матрос Иванов. Пожал плечами и врезал по шляпе из пулемета. Вражеский офицер мгновенно исчез. Люк захлопнулся, и лодка поспешила погрузиться. Вскоре высланный на помощь из Севастополя катер помог разведчикам вернуться на базу.
4: Экипаж. Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Мы продолжаем нашу программу о Черноморском флоте. Во время Великой Отечественной войны знаменитую панораму художника Франца Рубо «Оборона Севастополя», посвященную событиям Крымской войны 1853-1856 годов, не успели эвакуировать из осажденного города. Спасли полотно моряки-черноморцы –
0: История награды.
7: Медаль за оборону Севастополя. 22 декабря 1942 года в Советском Союзе была учреждена новая награда «Медаль за оборону Севастополя». Она предназначалась всем без исключения защитникам города, солдатам и офицерам Красной Армии, морякам военно-морского флота, а также жителям Севастополя, участникам боевых действий. Над проектом новой награды работал известный московский художник Николай Иванович Москалев. На лицевой стороне медали были помещены изображения красноармейца и краснофлотца, а на реверсе награды была сделана надпись «За нашу советскую родину». Оборона Севастополя длилась 250 дней с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года. Во время очередного артиллерийского обстрела было разрушено здание музея панорамы Крымской войны. Загорелось знаменитое полотно Франса Рубо, на котором были изображены участники героической обороны Севастополя 1854-1855 года. Адмирал Нахимов, Николай Пирогов, Даша Севастопольская, матрос Кошка. И моряки-черноморцы вынесли из огня 86 частей картины. Ночью 27 июня 1942 года в осажденный Севастополь прорвался последний советский боевой корабль «Эсминец Ташкент». На его борту разместились около 2000 человек. Женщины, дети, старики. Были спасены и уцелевшие фрагменты легендарной художественной панорамы Франса Рубо. Их доставили в Новороссийск, а после войны отреставрировали и вернули в музей Севастополя. В 1943 году все моряки-черноморцы, участвовавшие в спасении картины, получили почетную боевую награду «Медаль за оборону Севастополя».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Черноморский флот сегодня – элита российского ВМФ. В его составе свыше 2500 надводных и подводных кораблей. Ракетная, истребительная, противолодочная авиация, части береговых войск. В Севастополь уже прибыли современные боевые корабли последнего поколения. Подробнее об этом в нашей следующей рубрике.
0: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
8: Военно-морское вооружение и военная техника.
0: Классификация.
8: Головной корабль проекта 11-356-РМ.
0: Название.
8: Многоцелевой фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».
9: Фрегат «Адмирал Григорович» предназначен для уничтожения подводных, надводных и воздушных целей противника. Водоизмещение 3620 тонн. Экипаж 180 человек. На вооружении фрегата 8 вертикальных пусковых ракетных установок «Калибр НК», способных поражать любые цели на расстоянии до 300 километров. Уникальный корабельный зенитно-ракетный артиллерийский комплекс «Палаш» обеспечивает оборону фрегата от высокоточного оружия, включая противокорабельные ракеты. Для борьбы с подводными лодками российский боевой корабль оснащен 2 торпедными аппаратами калибра 533 мм и 1 реактивной бомбометной установкой. Для стрельбы по воздушным и морским целям на фрегате «Адмирал Григорович» установлен новейший артиллерийский комплекс А-190 калибра 100 мм. На сегодняшний день это самая скорострельная морская пушка в мире. При двусторонней подаче боеприпасов А-190 производит 80 выстрелов в минуту и обеспечивает эффективную дальность стрельбы на расстоянии около 20 километров. На палубе фрегата оборудован ангар и взлетно-посадочная площадка для противолодочных вертолетов К-27 или К-31.
8: Многоцелевой фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».
0: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории Черноморского флота. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, и наши праздники,
11: и каждому дано яблоко.
10: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
12: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда».
13: Оружие, но ведь не только для нападения, но и для защиты.
5: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Тайное и неизведанное. 23 июня 1843 года на улице Монмаранси в Париже произошло убийство. Жертвой преступления стала знаменитая предсказательница Мария Ленорман. Поздней ночью неизвестный мужчина проник в дом гадалки и задушил ее. Эта история так и осталась бы рядовым эпизодом полицейской хроники, если бы не одно обстоятельство. Точную дату и время трагедии Мария Ленорман предсказала сама, как делала это не раз. Мария Анна Аделаида Ленорман появилась на свет в 1772 году в городке Алансон, недалеко от Парижа. Увидев новорожденную, повитуха потеряла сознание от ужаса. Одна нога у девочки была короче другой, плечи перекошены. На голове росли густые черные волосы, а во рту виднелись кривые заостренные зубы. Соседи были уверены, на ребенке печать дьявола. Они запрещали своим детям приближаться к Марии и обвиняли ее во всех своих бедах. Неизвестно, что больше пугало людей: физическое уродство или сверхъестественные способности, которыми обладала девочка. Она угадывала прошлое и предсказывала будущее. Считали, что она могла общаться с духами и видеть сквозь стены. В 16 лет Мария отправилась в Париж. Там она работала в салоне тканей, а заодно гадала всем желающим. От клиентов не было отбоя. Пророчества хромой гадалки сбывались с поразительной точностью. Вскоре слух о ней достиг Версаля. Узнать о своей судьбе пожелала сама королева Мария Антуанетта. На вопрос, что ждет ее впереди, провидица ответила: гильотина. Через несколько лет предсказание сбылось. Среди знаменитых предсказаний Марии Ленорман – смерть Робеспьера и Марата, крах директории, проигрыш Наполеона в войне с Россией и, наконец, предвидение собственной гибели. За несколько лет до трагедии гадалка назвала точную дату своей смерти – ночь на 23 июня 1843 года. Именно тогда к ней и явился неизвестный убийца. В тот же день полиция конфисковала все дневники Марии Ленорман. Они были признаны документами особой важности и помещены в государственный архив под грифом «Совершенно секретно». Эти записи не опубликованы до сих пор. Кто знает, может быть, в них содержатся сведения и о нашем будущем. Тайное и неизведанное.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о зубах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Зубная эмаль – самая твердая ткань в человеческом теле. Она тверже кости и прочнее стали. При этом эмаль не содержит живых клеток и не может самовосстанавливаться. Если она повреждена, организм не способен ее отремонтировать.
2: Факт второй.
4: Зубы уникальны, как отпечатки пальцев. Даже у однояйцевых близнецов рисунок зубов, их форма, расположение разные. Именно поэтому стоматологические записи часто используют для идентификации личности в криминалистике и при катастрофах.
2: Факт третий.
4: Самый длинный человеческий зуб в истории – клык длиной 3 сантиметра 72 миллиметра. В 2018 году его извлек немецкий стоматолог Макс Лукас.
2: Факт четвертый.
4: Зубная эмаль полупрозрачная. Белый цвет, который мы видим, создается за счет лежащего под эмалью дентина. Поэтому при истончении эмали зубы кажутся желтее.
2: Факт пятый.
4: У человека за жизнь вырастает всего 20 молочных и 32 постоянных зуба. В отличие от акул, которые могут отращивать тысячи зубов и менять их десятки раз.

0: недели на радио «Звезда».
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
4: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Дагестане задержан несовершеннолетний создатель и администратор крупнейшей международной террористической сети. По информации ФСБ, деятельность 17-летнего подростка координировали украинские спецслужбы, в том числе киевский праворадикал Кирилл Макаренко. Он организовывал нападения на школы в России, участвовал в обсуждении планов по совершению терактов в США и Европе, призывал взорвать бомбу на День независимости в США в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом. Сам подросток причастен минимум к 15 преступлениям в 10 регионах России. Его сообщники также действовали в США и Европе. Ушел из жизни бывший министр обороны России и спецпредставитель президента Сергей Иванов. Ему было 73 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил кончину политика и сообщил, что президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким. Сергей Иванов возглавлял Минобороны с 2001 по 2007 год. Затем был вице-премьером и руководителем администрации президента. Генерал-полковник в отставке, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В Обнинске открылся международный молодежный ядерный форум. Основной площадкой стал научно-образовательный кластер «Обнинск-Тех», где учатся более 2000 студентов из десятков стран. Премьер Михаил Мишустин в видеообращении к участникам заявил, что правительство продолжит поддерживать отечественную атомную отрасль.
2: В ближайшие годы планируется построить почти 4 десятка энергоблоков мощностью 30 гигаватт, включая новейшие реакторы 4-го поколения. Кроме того, продолжим выпуск малых атомных электростанций. Будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналогов в мире для применения на глубокой воде и на мелководье. Ну и, конечно, по всей стране идет расширение инфраструктуры ядерной медицины.
1: Форум традиционно проводится 26 июня, в день, когда в 1954 году в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. В этом году он собрал участников из более чем 70 государств. В Петербурге завершается подготовка к празднику выпускников «Алые паруса», который пройдет завтра. На Дворцовой площади установлена сцена-портал в будущее шириной 75 метров и высота более 30 метров. Для ее возведения потребовалось более 8 тонн металла. Это самая масштабная конструкция за последние годы. В оформлении использованы 3D-графика и технологии искусственного интеллекта. Главный сюрприз – световой маяк на сцене, который будет виден на пол Петербурга. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: полустаночки, ночные полустаночки, полустаночки, ночные полустаночки.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
3: Парад побежденных.
4: 22 мая 1809 года. Сражение австрийских и французских войск у деревни Эслинг, что в нескольких километрах от Вены. Возле штаба Великой армии лежат носилки. На носилках тяжело раненый офицер. Пушечным ядром ему раздробило обе ноги. Рядом, стоя на коленях, рыдает Наполеон. Как считают некоторые историки, именно в тот день Бонапарт плакал всего лишь второй раз в жизни. Первый, когда он сам появился на свет, и во второй, когда на его руках умирал маршал Лан. Армия баранов, которой командует лев, всегда победит армию львов, которой командует баран. Так говорил Наполеон. Баранами он называл многих, иногда в шутку, иногда всерьез. Но только одного французского полководца Бонапарт называл «мой лев». Его имя – Жан Лан. Он родился во второй половине 18 века в семье конюха. Учился на священника, но стал подмастерьем красильщика. О карьере военного даже не мечтал, но все изменила революция. В 23 года Жан Лан был зачислен во второй батальон волонтеров департамента Жер. Воевал честно, в бой шел одним из первых, отличался мужеством и отвагой, за что пользовался уважением в войсках. Именно они, сослуживцы, выдвинули его, Жана Ланна, на должность младшего лейтенанта. И командование, единодушный выбор солдат, одобрило. Так началась карьера будущего маршала Франции. Боевое крещение он получил в войне с испанцами. В одном из кровопролитных боев французов охватила паника, и они в беспорядке стали отступать. Тогда офицер Лан бросился в гущу беглецов и одними только крепкими выражениями, проще говоря, нецензурной бранью, смог не только остановить, но даже увлечь солдат в контратаку. Он воевал в Италии и в Египте, быстро продвигался по службе. Генералом Жан Лан стал в 1798 году, сразу после знаменитого сражения у пирамид. Ему было тогда 29 лет. Он командовал несколькими батальонами карабинеров и гренадеров, которых прозвали «адской колонной», потому что они всегда действовали впереди. Всегда первые. На Апеннинах полководец Лан дважды спас жизнь самому Наполеону. Бонапарт искренне уважал отважного генерала и называл его своим братом. Только он, Жан Лан, имел право обращаться к императору Франции на «ты». Мог спорить с ним, пререкаться и даже посылать к черту. Однажды на совещании Наполеон попытался было рукой дотронуться до плеча Ланна, мол, дайте же мне досказать. Лан движение руки Бонапарта заметил и тут же воскликнул: «Только коснись меня, и я тебя убью!» А в качестве подтверждения вынул из ножен саблю. Наполеон все понял. Наполеон решил в этот раз промолчать. Да, горяч был Лан, а он уже был маршалом. Получил это звание вполне заслуженно. Не зря его называли французским Аяксом и даже Ахиллесом великой армии. Счастье в любой войне – достойный противник. Так говорили когда-то. После победы французов над русскими в битве при Аустерлице маршал Лан буквально сиял от счастья. «Вы так рады, потому что мы их разбили?» – спросили его. «Да при чем здесь это?» – отвечал полководец. «Эти русские дрались сегодня, как черти». Наконец-то достойный противник. Для меня честь сражаться с ними. И он сражался. Делал то, что умел лучше всего. В 1807 году в битве под Фридландом 26-тысячное войско маршала Ланна сдерживало натиск русской армии численностью 80 тысяч человек. Сдерживало до тех пор, пока не подошли резервы Наполеона. И это был подвиг. Он мечтал о военном походе в Россию, но этим мечтам не суждено было сбыться. В 1809 году, во время сражения с австрийцами при Эслинге, войска Ланна переправились через Дунай. Противник был практически разбит, но в это время прицельный огонь неприятельских орудий разрушил единственный мост через реку. Французам был отрезан путь назад. Ждать помощи неоткуда. Тогда Лан решил лично осмотреть поле боя. Ему необходимо было понять, что же делать дальше. С одним из своих генералов он выехал на передовую, и первым погиб генерал. Шальная пуля сразила его наповал. Маршал Жан Лан собирался было поднять тело погибшего офицера и отвезти его в тыл к своим. Но в эту же минуту он сам падает чуть ли не замертво. Пушечное ядро раздробило Ланну обе ноги. Полководцы пытались спасти, ему ампутировали левую ногу, не помогло, началась гангрена. Через несколько дней Жан Лан скончался. Он лишь успел прошептать рыдающему возле носилок Бонапарту: «Живите и спасите армию!» Только при смерти он обратился к императору Франции на «вы». У маршала Ланна мужество было сильнее разума, но разум просыпался каждый день, чтобы восстановить равновесие. Я нашел его пигмеем, а потерял гигантом. Так впоследствии говорил Наполеон. У полководца Ланна остались жена и пятеро детей. Его супруга была красивой, эффектной женщиной. Ей не было и 30. Но она сохранила верность мужу до конца своих дней. И повторно замуж так и не вышла. Хотя претендентов было немало. Среди прочих король Испании Фердинанд VII. Этот европейский монарх получил вежливый, но категорический отказ. «После того, как я была женой Ланна, я не могу принадлежать никому другому». Что ж, маршал Жан Лан был в высшей степени одаренным, талантливым полководцем. Он побеждал не раз, но и сам был повержен в бою. Это был серьезный враг.
3: Парад побежденных.
4: Счастье любой войны – достойный противник. Александр Македонский.
3: Радиозвезда. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
5: Лето 1943-го. Великая Отечественная война. Идет подготовка к Курской битве. Отдан приказ за 2 месяца построить 95 километров новой железнодорожной линии на участке Старый Оскол – Ржава. Работа не останавливается ни днем, ни ночью. Солдаты и местные жители все делают сообща. Укладывают шпалы и рельсы, отдыхают и готовят еду. Бойцы угощают гражданских знаменитой армейской ухой. Вкусным и сытным блюдом быстрого приготовления. Из рыбных консервов и свежей картошки. В суточный паёк солдат времен Великой Отечественной войны входили и рыбные консервы. Обычно это были килька, лещ в томатном соусе или рыбные фрикадельки. Из консервов солдаты и варили знаменитую армейскую уху. Готовили ее так. Наливали в котел воду, ставили на огонь и давали вскипеть. В кипяток бросали 1 или 2 горсти риса. Рис не разваривали, а доводили до полуготовности. В это время мыли, чистили и крупно резали овощи – картошку, морковь, лук. открывали рыбные консервы, желательно в томате, выкладывали в миску и мяли до однородной массы. Затем одновременно засыпали в котел измельченные овощи и рыбу. Перемешивали и варили до тех пор, пока картофель не становился мягким. Тут уж уху снимали с огня, пробовали. По вкусу добавляли соль, перец и специи. Давали настояться несколько минут. Если под рукой была свежая зелень, заправляли суп укропом, петрушкой, зеленым луком и разливали по котелкам и мискам. Уха получалась красивого золотистого цвета, наваристая, пряная и сладковатая на вкус от томатной пасты, сытная и душистая. А тогда, в 1943 году, совместными усилиями бойцов и местных жителей на месяц раньше намеченного срока удалось построить новые железнодорожные пути. Дорога мужества позволила своевременно доставлять на фронт продовольствие и боеприпасы. А в Курской битве была одержана долгожданная победа. Армейская уха из консервированной рыбы нередко выручала бойцов в сложных условиях, каждый раз подтверждая простые солдатские истины. Горячая еда сытнее сухого пайка и...
3: Война войной, а обед по распорядку.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Новая жизнь. Перейдем только поле, где тебя носит пыль.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за боевые отличия. На лицевой стороне награды, в самом верху, расположены рельефные изображения самолета и вертолета. В нижней части – танк и боевая машина пехоты. На обороте – надпись «Министерство обороны Российской Федерации». Вручается за отвагу и самоотверженность, проявленные при проведении специальных операций в условиях, сопряженных с риском для жизни. В 2022 году во время проведения специальной военной операции на Донбасс прибыли российские военнослужащие по ремонту армейской техники и вооружений. Они работают круглосуточно, в три смены. Иногда прямо на поле боя, как правило, под прицельным огнем противника. Совсем недавно за умелые и решительные действия по выполнению боевых задач более 50 специалистов Центрального военного округа были награждены медалями за боевые отличия.
1: Радио «Звезда». Слова

0: Гард, как и переводится, передовой отряд. В терминологии военных стратегов авангард – это отряд, который находится впереди основных военных частей, осуществляет разведку, завязывает бой и держит противника до момента, пока не подойдут основные части. Главные силы авангарда – это пехота и полевая артиллерия. Согласно военной науке, авангард составляет примерно четверть наступающих войск. До Петра I на Руси такие войска называли не авангард, а ертаул. Царь Петр, реформировавший русскую армию по иноземному образцу, ввел в обиход и новые термины. Тот еще был авангардист, между прочим. Люди гражданские привыкли к совсем другому употреблению этого слова, а именно к смыслу, связанному с искусством. Но и тут все правильно и по словарю. Авангардистское искусство – это то, что впереди. Что-то совершенно новое, опережающее свое время. Это всегда вызов старому, привычному. Вот нарисовал Малевич тот самый черный квадрат, и до сих пор, спустя почти век, это называется русским авангардом. А группа «Битлз» — знаменитая ливерпульская четверка. Что в них авангардного? Ни тебе цепей, ни кожаных штанов, ни брутальных татуировок. Но в свое время они перевернули представление об эстрадной музыке во всем мире и были в самом что ни на есть авангарде. Так что, когда мы говорим «авангард», мы имеем в виду «впереди всех», то есть передовой, новый, смелый. Авангард — это всегда риск, ведь дорога первопроходца самая трудная, ответственная, но и самая интересная. Авангард — слово особого назначения.
1: Радио «Звезда».

0: и познавательные программы.
1: 1340.
2: Время отправления поезда.
3: 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: радио «Звезда»? Это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в нашей жизни.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости о космосе и космонавтике. Роскосмос назвал приоритетом развитие отечественных рынков услуг космической связи и навигации. Это отражено в проекте указа президента, предложенном госкорпорацией. Ключевая цель – достичь технологического лидерства и суверенитета в космической сфере. Особое внимание планируется уделить услугам связи, вещания, навигации и дистанционного зондирования Земли, говорится в тексте документа. Сервисы будут развивать для всех групп потребителей. Также приоритет – обеспечение безопасности и технологического суверенитета при развитии космической инфраструктуры, добавили в ведомстве. Роскосмос планирует после 2036 года активно исследовать Венеру и осваивать ресурсы Луны и астероидов. О трудностях, с которыми сталкиваются ученые при изучении Луны, ранее рассказал радио «Звезда» доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
2: Достаточно сказать, что просто вот первые аппараты, которые на нее не сажались, не могли сесть на нее просто потому, что их раздавливало атмосферой. То есть оказалось, что на поверхности Венеры атмосферное давление 100 атмосфер, то есть как на глубине километра в океане. Поэтому Венера, безусловно, представляет интерес прежде всего как научный объект, а не как цель для колонизации. И тут, да, как научный объект, она очень интересна, хотя по той причине, что она полностью скрыта облаками, и, по сути, мы не видим, что на ней происходит. Очень мало данных по ней пока получено.
1: Разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д» ведется на стадии эскизного проектирования. Миссия входит в федеральный проект «Космическая наука». Запуск запланирован на 2036 год. Телескоп «Спектр-УФ» станет преемником «Хаббла» и будет наблюдать за кометами. Об этом сообщили в РАН. Получение изображений и фотометрия комет по-прежнему востребованы. Относительно небольшие ультрафиолетовые приборы вносят значительный вклад в их изучение, добавили в Академии. Запуск телескопа планируется в октябре 2031 года. «Спектр-УФ» будет располагаться на высоте 35 тысяч километров, что в 70 раз выше, чем «Хаббл», и до 2041 года будет единственным в мире космическим телескопом, собирающим данные в ультрафиолетовом диапазоне. Зонд «Бепи Коломбо» с российскими приборами перешел к выходу на орбиту Меркурия. Запуск аппарата состоялся в октябре 2018 года. Теперь, после 8 лет перелета, он отключил маршевые двигатели и начал фазу выхода на орбиту. Прибытие на Меркурий запланировано на ноябрь этого года. На борту зонда находятся российские приборы, в том числе аппаратура для обнаружения воды на полюсах и исследования элементарного состава грунта, а также гамма- и нейтронный спектрометр, разработанный в РАМ. Основной объем информации ученые планируют получить после выхода аппарата на рабочую орбиту планеты. Это были новости о космосе и космонавтике. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Я, видите ли, не был твердо уверен, что вы вор, поэтому я решил испытать вас.
4: Человеческим слабостям снисходителен, к злу беспощаден. Самый известный деревенский детектив. Новеллы о Паттере Брауне. Гилберт Кит Честертон. Слушайте на радио «Звезда» сегодня в 10 вечера.
5: Реклама.
6: Звезды телевидения.
7: У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
8: 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Борис Шапошников.
1: В начале 20 века правила поступления в престижное московское, позже Алексеевское, пехотное училище были весьма и весьма демократичными. Аттестат зрелости, справка о политической лояльности, заключение медицинской комиссии. Сословное происхождение не имело никакого значения. Хоть ты сын священника, хоть коллежского асессора, поступай. Обучение оплачивало государство. Борис Шапошников подал документы, получил приглашение на медкомиссию и заболел. Рассказы о высокой температуре не помогли. Не явился на комиссию, значит, не явился. Свободен. Он уехал к родителям и целый год работал младшим делопроизводителем на складе винокуренного завода. Однако со второго раза у него все получилось. Будущий маршал поступил без особого труда.
2: Первая рота называлась у нас ротой крокодилов. Вторая рота – извозчиков. Уж очень много ругались. Третья рота за желтый картон на увольнительных билетах звалась девчонками. А четвертую роту за малый рост солдат называли шкаликами.
1: Утренний чай в 8 утра, завтрак в 11, обед в 5 пополудни. В распорядке дня его юнкер Шапошников выучил на зубок регулярные полевые учения, танцевальный класс, обязательные воскресные экскурсии в московские храмы, музеи и картинные галереи.
2: Предметы, которые нам преподавались, давали не только специальную подготовку для командира взвода, но и способствовали нашему чисто военному и общему развитию.
1: После училища он служил в туркестанском стрелковом батальоне в Ташкенте. Жили молодые офицеры скромно.
2: Получал я в месяц 67 рублей жалования, не считая мелких денег по 30 копеек в сутки за караулы. Расходы таковы. Комната 15 рублей, обед и ужин 12 рублей, чай, сахар, табак, стирка белья 10 рублей, на обмундирование 10 рублей, жалование денщику 3 рубля. На карманные расходы, то есть на все развлечения, оставалось 16 рублей в месяц. Ровно столько, сколько я тратил юнкером на свои побочные нужды.
1: Когда началась война с Японией, в частях Туркестанского округа бросали жребий. Из Москвы пришло разрешение отправить на Дальний Восток по 2 младших офицера. Вот и выбирали. Те, кто вытянули счастливые билеты, погибли. Один в первом же бою. Шапошникова среди них не было.
0: Борис Шапошников. Маршалами не рождаются.
3: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Морские мухи. 26 сентября 1991-го. Летчик Тимур Апакидзе на истребителе Су-33 заходил на посадку. Приземлиться впервые в истории отечественной авиации предстояло на палубу корабля. Позже он вспоминал: «Под тобой безбрежное море, и на нем болтается игрушечный кораблик вроде спичечного коробка. И на этот спичечный коробок нужно сесть. При том, что твоя скорость 240-250 километров в час. Первая мысль – человек не сможет это сделать никогда». После этого полета ассов палубной авиации, летчиков корабельного истребительного Смоленского краснознаменного авиаполка за ловкость прозвали «морскими мухами». Отдельный корабельный истребительный Смоленский краснознаменный авиаполк основан в декабре 1973 года. Личный состав – 15 человек. Вооружение: палубные истребители МиГ-29. Командир: полковник Евгений Кузнецов. Истребитель под управлением Тимура Апакидзе с ювелирной точностью приземлился и специальным крюком зацепился за трос, натянутый поперек палубы. Матросы и офицеры крейсера «Адмирал Кузнецов» встретили виртуозную посадку аплодисментами. Морские мухи, летчики корабельного авиаполка, единственные в России, кто может посадить истребитель на палубу. Они первыми испытывают новейшую авиационную технику. Шесть пилотов полка за личный вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины были удостоены высочайшего звания – Герой России. В 2005 году указом президента авиаполку было присвоено имя одного из лучших советских летчиков-истребителей – Бориса Сафонова.
3: Личный состав.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Зачем сказки нужны взрослым? Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
5: По лётному полю посёлка, в Заполя

суетятся вокруг пассажиры, кто на взлет, а те уже сели. И вечный сквозняк в полуоткрытой двери, и свет от единственной.

Что дала судьба, тем и живите. Синих птиц возвращения не ждите. Кто держал свое слово,

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». От слов к делу. Военные училища России.
1: Знать, уметь и сделать. Старейшее из ныне действующих высшее учебное заведение России. В начале 18 века оно называлось «Школой математических и навигационных наук». Сегодня это морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
0: От слов к делу.
1: Здесь обучают боевых офицеров на 5 специальных факультетах: штурманском, гидрографическом, факультете минно-трального и противолодочного вооружения, а также на факультете крылатых и баллистических ракет, подводных лодок. Сейчас для военно-морского флота России создана мощная группировка атомных крейсеров. Она способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей противника, в том числе авианосных соединений. На вооружении наших субмарин находятся системы, не имеющие аналогов в мире, в том числе уникальный беспилотный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой. Всем этим нужно профессионально, качественно управлять. Именно таких специалистов и готовят сегодня в Питере.
0: От слов к делу.
1: Знать, уметь и сделать.
0: Морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
2: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
3: Корабли российского императорского флота.
2: Классификация.
3: Трехмачтовое боевое судно.
2: Название.
3: Парусный бомбардирский корабль Балтийского флота «Перун». Бомбардирский корабль «Перун» был спущен на воду зимой 1808 года в Санкт-Петербурге. Предназначался для обстрела береговых укреплений противника, для огневой поддержки боевых фрегатов при осадах и штурмах вражеских крепостей. Длина судна по верхней палубе 37 метров, ширина 8 метров, осадка 5 метров, экипаж 50 человек. Основным вооружением бомбардирского корабля являлись морские коронады калибра 24 фута, а также 5- и 8-пудовые мортиры. Орудия устанавливались на поворотных платформах с левого и правого борта. Бомбардирский корабль «Перун» считался самым быстроходным и маневренным судном Балтийского флота. Его водоизмещение, небольшая осадка, позволяла экипажу подходить близко к берегу и высаживать десант. Во время Отечественной войны 1812 года бомбардирский корабль «Перун» участвовал в морской блокаде неприятельской крепости «Данциг». Вел прицельный огонь по вражеским укреплениям. Бомбардирские корабли стояли на вооружении российского императорского флота до конца 1828 года.
2: Арсенал 1812.
4: 18 июня 1942 года разведотряд Черноморского флота возвращался с задания из Алупки в Севастополь. По пути группа советских моряков под командованием старшего лейтенанта Николая Федорова на двух весельных шлюпках была атакована двумя итальянскими торпедными катерами. Казалось, исход морского боя предрешен. Но победителями из него вышли наши разведчики. А чуть позже они своими решительными действиями заставили уйти на глубину подводную лодку противника. Шлюпки и подводная лодка. Неслыханная дерзость. Разведотряд Николая Федорова вернулся на базу, потеряв всего одного бойца из 17.
0: Экипаж.
4: Они возвращались домой в Севастополь, досадуя на неудачу. Экипажи трех шлюпок должны были высадиться на берегу около Алупки, чтобы впоследствии устроить несколько диверсий в тылу врага. У первой шлюпки получилось незаметно подойти к берегу, а две другие немцы заметили и открыли стрельбу. пришлось поворачивать назад. И тут на них налетели торпедные катера.
3: Техническая справка. Грибная шлюпка Ял-6. Длина 6 метров. Ширина 1 метр 85 сантиметров. Вес корпуса 600 килограммов. Осадка при полном водоизмещении 60 сантиметров. Экипаж 13 человек.
4: Они, несомненно, рассчитывали на легкую победу. Еще бы! Два вооруженных пушками и пулеметами скоростных катера против двух тихоходных грибных лодок.
0: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
4: Черноморцы и так были злые, а тут еще такое. Вишь ты, итальянцы! Приладив на носу шлюпки ручной пулемет, матрос Иванов дал точную очередь по ближайшему катеру. А потом туда же обрушился огонь автоматов всех разведчиков. 8 раз итальянцы бросались в атаку, пытались таранить шлюпки. И все 8 раз получали достойный отпор. В конце концов, один из катеров заглох и лишился хода. Тогда разведчики решили подплыть к нему и забросать гранатами. Увидев, что сумасшедшие русские сами идут на них в атаку, один итальянец взял на буксир другого и быстро, очень быстро покинул поле боя. Но на этом дело не кончилось. Через 2 часа прямо по курсу разведчиков стала всплывать подводная лодка с итальянским триколором на корпусе. Из рубочного люка показался офицер в широкополой черной шляпе. «Вот ведь!» — изумился матрос Иванов. Пожал плечами и врезал по шляпе из пулемета. Вражеский офицер мгновенно исчез. Люк захлопнулся, и лодка поспешила погрузиться. Вскоре высланный на помощь из Севастополя катер помог разведчикам вернуться на базу.
0: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
6: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
2: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. С подконтрольной киевскому режиму территории возвратили 160 российских военнослужащих. Взамен были переданы 160 военнопленных вооруженных формирований Украины. Возвращение российских бойцов сейчас находится на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российских бойцов доставят на родину для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны. При возвращении наших военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. 26-й ракетной бригаде и 35-му инженерно-саперному полку присвоили почетные наименования «гвардейские». Указы подписал Владимир Путин. В документе отмечено, что почетные наименования присвоили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Расчет орудия «Гиацинт-К» группировки войск «Восток» уничтожил вражеские пункты управления беспилотниками в Запорожской области. Цель обнаружили разведывательные дроны, после чего артиллеристы нанесли точный удар. Подробнее о возможностях орудия рассказал наводчик с позывным «Тяпа».
2: У него преимущество в том, что он полностью на электронике, то есть он все делает практически сам. То есть моя задача только вбить координаты сюда. То есть орудие полностью наводится само, то есть у него есть ориентирование автоматическое. То есть он ориентирует, узнает, где он находится, и то есть вводя координаты, он сам наводит на цель. И благодаря колесной базе мы очень быстро сворачиваемся и уезжаем. То есть они не могут определить, откуда происходит выстрел.
1: Уничтожение пунктов управления ослабило возможности боевиков по ведению разведки и нанесению ударов. Корвет «Сообразительный» Балтийского флота выполнил учебно-боевые задачи в Балтийском море. Отрабатывались в том числе задачи по ведению морского боя с кораблями условного противника. Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части применили ракетное оружие, выполнив электронные пуски из ударного комплекса «Уран». Экипаж корабля провел тренировки по противовоздушной обороне во время морского перехода, а также отработал приемы радиоэлектронной и визуальной маскировки. При подходе имитированных воздушных целей на рубеж поражения они были условно уничтожены из артиллерийских, зенитных и других средств корабельного ПВО. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Юрий Вахрушев нес боевое дежурство на посту. От командования поступила информация о приближающихся к российским позициям трех вражеских беспилотников. Ефрейтор незамедлительно скомандовал расчету использовать средства радиоэлектронной борьбы. В итоге дроны противника удалось подавить, они потеряли управление и упали на безопасном расстоянии от российских позиций. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Зачем сказки нужны взрослым? Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим о том, чем сказки могут быть интересны взрослому. Мы привыкли воспринимать сказки как произведения, которые читаются маленьким детям. И понятно, чему они могут научить ребенка. Но не всем понятно, зачем сказки перечитывать во взрослом возрасте. Что это мне может дать? Сегодня мы затронем три произведения, которые известны, наверное, всем. Все так или иначе читали их в детстве. Это сказка Гофмана «Щелкунчик», основное рождественско-новогоднее произведение классики, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла и «Хоббит» Толкина. И мы увидим, что, несмотря на то, что эти произведение строится на описании приключений, каких-то фантастических элементов. При этом в них есть множество подтекстов, которые будут понятны и интересны взрослому читателю. И объединяет все эти три произведения идея поиска себя, демонстрация различных человеческих характеров и способов преодоления взрослых проблем. Начнем с Теодора Амадея Гофмана, человека с очень интересной судьбой. Дело в том, что он не собирался становиться писателем. Литературу он воспринимал как занятие исключительно для денег. У него была мечта быть композитором, но его семья просто не восприняла бы это всерьез. И всю свою жизнь Гофман занимался юриспруденцией, работал в суде в Берлине, в Плотске, в Варшаве, в Познани. Эта работа настолько его измучивала, она не давала выхода его творческих способностей, что он начал писать, ну, во-первых, для того, чтобы выплеснуть странные идеи, сюжеты, построенные на фантастических превращениях, фантастических похождениях персонажей. Ну и, конечно, на этом немножечко заработать, потому что читатели любили такие вот истории с динамично развивающимся сюжетом, с фантастикой, с какими-то магическими элементами. Интересно, что Гофман вошел в историю как писатель, а его музыкальные опыты, я думаю, известны немногим. Конечно, произведение номер один у Гофмана, не для него самого, но для его читателей, это сказка «Щелкунчик», которая, кстати, популяризировала празднование Рождества в Европе. Ну, не то чтобы Рождество не праздновали до Гофмана, дело не в этом. Гофман очень подробно описывает, как празднуют Рождество, что такое елка, как ее нужно наряжать, каков сам ритуал праздника. И когда «Щелкунчик» был переведен в 40-е годы в Российской империи, например, то для многих русских читателей именно это произведение стало проводником в традиции европейского Рождества. Именно по иллюстрации, которую я встречала читателей «Щелкунчика» и изображала елку, кстати, стоящую на столе, многие русские читатели понимали вообще, что такое эта елка и как ее нужно наряжать, и в какой момент нужно, например, дарить детям подарки. Интересно, что «Щелкунчик», сказка, которую мы сейчас воспринимаем как исключительно детскую историю, на самом деле не так уж и проста. Дело в том, что Гофман – это писатель романтик, и именно комплекс романтических идей он воплощает в этом произведении. Перед нами, напомню, сюжет, история спасения куклы. Мария понимает, что Щелкунчик, по сути, пленник, и его нужно спасти, его нужно освободить, только она видит, в какой страшной ситуации он оказался. Взрослые и даже ее собственный брат ей не верят. И Мария сражается за любимого, рискует своей жизнью. И перед нами очень светлая история о том, что любовь способна спасти, любовь способна привести к перерождению, что и происходит с Щелкунчиком. Именно потому, что Мари полюбила его вот в этом страшном деревянном теле, он и обретает способность вернуться обратно к человеческому облику.
2: Зачем сказки нужны взрослым?
1: Область знаний.
3: И это на самом деле очень романтическая история, потому что романтические произведения строились на противопоставлении воображения и логики, и разума. Герой, который живет воображением, в романтизме воспринимается со знаком «плюс», в то время как люди, руководствующиеся разумом и логикой, это люди, которые, можно сказать, не живут по-настоящему, не видят мир по-настоящему. И Мари у нас абсолютно типичный романтический герой-мечтатель. Она руководствуется воображением, эмоциями. Именно из-за этого над ней посмеиваются взрослые, ее брат. Для них Щелкунчик — это просто игрушка, с помощью которой нужно колоть орехи. А все остальное Марии привиделось в болезненном бреду, не более того. То есть история строится на классическом романтическом двоемирии. Противопоставляется мир воображения и мир вот этих скучных взрослых. Интересно, что здесь, в этой, казалось бы, очень светлой сказке, звучит очень серьезная проблема, которая звучала в других произведениях Гофмана. Это противопоставление воображения и настоящего телесного воплощения. Во многих произведениях Гофмана герои сталкиваются с тем, что их фантазии гораздо ярче, чем реальный мир, и они не способны отрешиться от этих фантазий, чтобы жить в реальном мире с реальными людьми. Но в данном случае Марии очень легко находит выход из этого конфликта, ее мечта воплощается в реальность, и она в финале влюбляется в живого человека, в человека, которым становится Щелкунчик. И ее нисколько не смущает то, что в ее фантазиях все это выглядело иначе. Но главные герои других произведений Гофмана, ну, например, очень страшная фрейдистская история «Песочный человек» или повесть «Золотой горшок», так вот, эти персонажи испытывали определенные сложности с тем, как примирить свое воображение и реальность, которая всегда, ну, несколько скучнее. Следующий автор, о котором хотелось бы сказать два слова, это Льюис Кэрролл. Ну и тут, я думаю, многие подозревают, что «Алиса в стране чудес» — это не просто детская история. И многие к этой сказке возвращаются с удовольствием во взрослом возрасте. Льюис Кэрролл, преподаватель математики в Оксфорде, человек с литературой не связанный, любил сочинять стихотворные и прозаические пародии. И вот эта его способность смеяться над серьезным, она воплотилась в «Алисе в стране чудес». Эту историю мы можем прочитать с разных точек зрения. Известно множество трактовок этой сказки от математических, физических до психологических и фрейдистских. Я сейчас затрону несколько вещей, которые находятся на поверхности и могут быть чрезвычайно любопытными. Во-первых, «Алиса в стране чудес» — это очень непривычная сказка. Это, наверное, одна из первых детских книг, которая, по сути, представляет из себя литературу абсурда, потому что каждое последующее действие героини или других персонажей абсолютно никак не связано с предыдущим. Льюис Кэрролл очень жестко нарушает традиции изображения ребенка, потому что дети в литературе XIX века должны были воплощать в себе все добродетели, которыми должен был обладать реальный ребенок. А у нас Алиса очень свободно судит других персонажей, которые явно ее старше. Она их критикует, она читает им нравоучения, причем Понятно, что Кэрол таким образом высмеивает стереотипы восприятия и стереотипные рассуждения о том, кто и как должен себя вести, потому что, ну, в ситуации безумного чаепития, например, бессмысленно объяснять его участникам, безумному шляпнику, например, как на самом деле нужно вести себя за столом. И таким образом юмор Кэрола, юмор очень интересный. Он пародирует все. Он пародирует нравоучительные стихи того времени, саму систему образования, обыденную логику рассуждения. Он очень часто пользуется так называемой детской этимологией. Дети очень часто по-своему воспринимают слова, неправильно их трактуют, и достаточно часто отдельные эпизоды этой сказки вытекают как раз из того, что Алиса неправильно понимает какое-то слово. Один из моих любимых эпизодов – это суд над шляпником, когда морские свинки, наблюдающие за процессом, начинают активно рукоплескать, их подавляют. Их кидают в мешки, завязывают мешки и садятся на них. То есть подавляют в прямом смысле слова. И Алиса очень радуется, что наконец-то она поняла, что значит это взрослое слово. Теперь, когда она будет читать в газетах, попытки к сопротивлению были подавлены, она будет понимать, что на самом деле происходит.
1: Область знаний.
0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Зачем сказки нужны взрослым? Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
3: Как я уже сказала, Кэрол активно высмеивал общепринятые правила поведения, общепринятую логику. Алиса постоянно попадает в просак именно из-за того, что она ведет себя стереотипно там, где это невозможно. Например, она никак не может завести разговор с мышкой. Она каждый раз предлагает мышке темы, которые ту откровенно травмируют. Например, рассказывает ей про свою кошку, которая так здорово ловит мышек. Персонажи этой истории постоянно грубят друг другу. Они не умеют вести застольную беседу, например. Безумное чаепитие я уже упоминала. Это такая пародия на чаепитие, как и многие другие эпизоды, которые пародируют традиционные для британского общества ситуации. Пародируется суд, чаепитие, игра в крокет, спортивное состязание. Когда Алиса для того, чтобы высохнуть, бегает по кругу с другими героями, и в таком случае возникает вопрос, а кто же прибежал первым, раз они бегают по кругу? Есть ли у круга начало? И здесь мы, конечно, чувствуем, что писал-то математик. И интересно, что Алиса, победившая в этом состязании, получает наперсток. Но этот наперсток она только что достала из своего собственного кармана. То есть как бы обнуляется идея приза как такового. Опять-таки чувствуем, что писал человек, который чрезвычайно любит логику. И логическое измерение этой сказки – это, конечно, тема бездонная. А другой интересный аспект «Алисы в стране чудес» – психологический. Перед нами, по сути, история самопознания. Алиса попадает в разные очень странные ситуации, к которым жизнь и воспитатели ее не готовили. Она постоянно задается вопросом, а кто я? Вот когда я сначала уменьшилась, потом увеличилась, потом еще что-то со мной произошло, вот это все равно я или нет? И психологи порой трактуют эту сказку как сказку о растущем ребенке, у которого конфликт с собственным телом, который занимается самопознанием и самоопределением, который пытается понять, а кто он? И когда мы даем ответ на этот вопрос, как мы будем отвечать? Когда Алиса понимает, что она не может вспомнить таблицу умножения, она задается вопросом, а это все еще я? Или меня кем-то заменили? Как меня описать? Через набор каких-то компетенций, которые у меня есть? Или все же нет? Ну и, конечно, Алиса – это чрезвычайно нетрадиционный персонаж, да, мы уже про это сказали, но и персонаж чрезвычайно важный для подростка как ролевая модель, потому что как ведет себя Алиса? Алиса, в какой бы ситуации она ни оказывалась, она чрезвычайно свободолюбива. Она активно отстаивает свое право на точку зрения, на независимость. Она держится на равных со взрослыми, и она не роняет себя, даже оказываясь перед королевой. Она не стесняется заявить о том, что что-то идет неправильно и нечестно. И поэтому Алиса, во-первых, сильно опередила свое время как персонаж детской литературы, ну и, во-вторых, чрезвычайно может быть полезно для читателей, что детей, что взрослых.
2: Зачем сказки нужны взрослым?
1: Область знаний.
3: И третий автор, о котором бы хотелось сказать пару слов, это Джон Рональд Руэлл Толкин и его знаменитая сказка «Хоббит», которая в то же время и не совсем сказка. Говоря о Толкине, многие думают прежде всего об эпопее «Властелин колец», хотя «Хоббит» также чрезвычайно интересная для анализа и прочтения во взрослом возрасте произведение. Перед нами вроде бы традиционная детская волшебная сказка, которая строится на сюжете о приключениях героев. Они отправляются в путь для того, чтобы вернуть украденные сокровища. Вроде бы традиционный сюжет, в котором участвуют фольклорные персонажи, эльфы, гномы, волшебники. Но при этом, если мы присмотримся чуть внимательнее, то мы увидим, насколько это не традиционная волшебная сказка. И мы поймем, что писал это человек, которому было очень тесно в жанре волшебной сказки. «Хоббит» очень сильно связан с «Властелином колец». Вроде бы это детская сказка, которая в то же время на поверку оказывается очень и очень недетской. В сказках герои преодолевают разные испытания, чтобы добыть волшебный предмет. И когда они получили этот предмет, жизнь их налаживается. Они получают полцарства в придачу, женятся на принцессе и так далее и тому подобное. Но здесь, как мы помним, цель путешествия оказывается ложной. Когда главный герой сказки Бильбо Бэггинс находит Аркинстон, именно это становится первым шагом к трагедии, потому что вообще-то это волшебная сказка заканчивается очень страшным описанием войны. Страшным, если в него вчитаться. Сразу чувствуется, что писал это человек, который сам на войне побывал. Да, на Толкина очень сильное влияние оказала Первая мировая война, как и на многих его современников. Мерилом человеческой личности в этой истории оказывается способность сопротивляться соблазну. Оказывается, что кольцо, ну и Аркинстон, вроде бы вещи абсолютно сказочные, которые должны приводить героев к добру, на самом деле становятся первым шагом к трагедии. Перед нами история, которая может быть вообще прочитана, я видела такую интересную трактовку, как попытка справиться с травмой. Английская детская литература насчитывает как минимум двух авторов, которые очень сильно были покалечены морально Первой мировой войной. Это Толкин и Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии». И оба

0: оказывается в психологическом конфликте между, как это названо, бэггинсовским и туковским началом. У него есть родственники бэггинсы и туки, и одни всего боятся и мыслят очень и очень ограниченно и стереотипно, а другие, наоборот, испытывают очень сильное любопытство к миру. И на каждом этапе герой должен выбирать, как ему поступить, доверять миру или не доверять. Герой, который сначала воспринимался всеми как помеха, как груз, потом оказывается спасителем. То есть это история о том, как сильно может измениться человек, совершая каждый раз нравственный выбор. Это история о борьбе со страхом и о борьбе с алчностью. Это история человека, который, сам того не зная, уходит на войну, потому что финал сказки это битва пяти воинств. И это история о том, как человек перерождается, вернувшись с войны, потому что Бильбо, переживший такие страшные события, мыслит уже совершенно иначе. И когда он возвращается в Шир, да, он возвращается в нору, из которой он уходил, но его мировосприятие изменилось кардинальным образом. Теперь это человек, ну, не человек, а хоббит, который уже не способен мыслить по-прежнему. И таким образом мы видим, что все три истории, на которых растут наши дети, на самом деле истории о пути к себе, о том, что нужно не бояться мира, доверять себе. Это истории перерождений, истории о нестандартном мышлении. И я думаю, что эти мысли очень сильно пригодятся любому взрослому читателю.
1: Рассказывала кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В ответ на атаки Киева на гражданские объекты в России за неделю российские вооруженные силы провели 5 групповых ударов по военным целям на Украине, сообщили в Министерстве обороны. Удары были нанесены по оборонно-промышленному комплексу, топливным, энергетическим и транспортным объектам противника, а также по складам боеприпасов и горючего. Ночью высокоточным оружием и беспилотниками атакованы пункты ТЦК и места хранения вооружения в Киеве. Кроме того, поражен нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, добавили в оборонном ведомстве. Радикал Кирилл Макаренко, агент СБУ и куратор неонацистской сетки телеграм-каналов, модератором которых был задержанный в Дагестане подросток, призывал организовать в США теракт из мести за задержание завербованных радикалов за рубежом, сообщили в ФСБ. Ранее в Следственном комитете сообщили, что в Дагестане задержан 17-летний подросток, которого подозревают в создании крупнейшей международной террористической сети. По данным ФСБ, подозреваемый был администратором интернет-сообщества с аудиторией более 200 тысяч пользователей. Его обвиняют в вербовке детей для вооруженных нападений на школы и социальные объекты в России, США и Европе. Сборная России по художественной гимнастике не примет участие в Кубке вызова в Румынии по причине запрета на использование российского флага и гимна. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия будет добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования.
2: Вероломство и нарушение Олимпийской карты и устава Международной федерации гимнастики, правил проведения соревнований пробуются европейскими государствами. Надо сказать, что европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Беларуси, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность.
1: Решение о возвращении российским спортсменам права выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики с флагом и гимном страны было принято в мае. Центральная часть от арки главного входа ВДНХ до Музея славянской письменности слова и павильона «Музей героизма» будет закрыта на период проведения общегородского выпускного. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ. Там уточнили, что ограничения продлятся с полуночи 26 июня до 14 часов 27 июня. Вся остальная территория ВДНХ за пределами центральной зоны будет работать в обычном режиме. Общегородской выпускной для московских школьников пройдет в ночь с 26 на 27 июня на ВДНХ. Он соберет свыше 60 артистов и около 50 тысяч гостей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Китай поражает размерами. По логике, там должно быть 4 или даже 5 часовых поясов. Но в реальности во всей стране действует одно время – пекинское. Единое время появилось в Китае после 1949 года. Новые власти решили упростить управление огромной страной. Один час стал символом единства и централизованного порядка. Так пекинское время стало официальным для всех, от Шанхая до пустынь Синьцзяна. На востоке разницы почти не чувствуют. Солнце встает около привычных 7 утра, рабочий день начинается рано, жизнь идет по знакомому ритму. А вот на западе все выглядит иначе. Рассветает ближе к 10 утра по официальным часам, зато вечером светло почти до полуночи. Это сильно влияет на быт. Школы и офисы часто начинают работу позже, чем написано в формальных правилах. Магазины открываются ближе к полудню. Ужин в столовых подают даже в 10 вечера. И это никого не удивляет.
2: Человек и время.
1: Есть и еще одна интересная деталь. В Синьцзяне многие люди пользуются неофициальным местным временем. Оно отстает от пекинского на 2 часа и называют его, разумеется, синьцзянским. Оно помогает подстраивать жизнь под световой день. Но в расписаниях поездов, самолетов и на телевидении указывают, конечно, пекинское время, чтобы не возникало путаницы. В итоге в Китае существует 2 ритма жизни. Один официальный и единый для всей страны, другой местный и более удобный для конкретных регионов. Люди просто договариваются и спокойно себе живут. Один час на всю страну оказался не столько про часовые ритмы, сколько про компромисс.
2: Человек и время.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
3: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
6: Город Сувар был основан одноименным племенем на реке, которая сегодня называется Сухая Утка. Произошло это примерно в 9 веке. Сейчас на месте Сувара располагается село Кузнечиха, республики Татарстан. Основав город, жители обнесли его высокой деревянной стеной, перед которой вырыли глубокие рвы, насыпали валы, в некоторых местах даже в 2 ряда. Остатки их сохранились до нынешнего времени. Вскоре Сувар стал крупным центром ремесел и торговли. Мастера из Сувара изготавливали прекрасную, богато украшенную посуду из глины. Были в городе и замечательные кузнецы, и строители, металлурги, ювелиры, оружейники и стеклодувы. Арабские историки насчитывали в Суваре около 10 тысяч жителей. В городе был оживленный базар. Построен был караван-сарай, гостиница, где останавливались торговцы из Средней Азии, Закавказья, Византии и Прибалтики. Слава о городе расходилась далеко от него. Красив и богат был Сувар. Жители очень любили его и восхищались, поэтому прозвали его Шемсуар, что в переводе означает «лучезарный, как солнце». Также называли его Нур-Сувар, то есть Свет-Сувар. Интересно, что в городе чеканилась собственная монета. Это говорит о том, что экономически Сувар был практически независим. То есть он был маленьким княжеством, эмиратом в составе большого государства – Волжской Булгарии. Монеты родом из Сувара находили в Рязани, Пскове, Твери и даже в Дании. Сувар просуществовал до 1236 года. В тот год на него напали войска монголов, которые захватили город, разрушили и сожгли. Большинство жителей погибли. Оставшиеся в живых разбежались по окрестным лесам, но потом вернулись в родные места и вновь основали Сувар к северу-востоку от прежнего места. Но обносить стеной новое поселение монголы запретили, грозя карательным походом. Второй Сувар не смог достичь того могущества и славы, как прежний. Но память об обоих городах жива в народе. Спустя почти 1000 лет жители окрестных сел и деревень часто называют село Кузнечиха Суваром.
5: Сувар. Старый город. История России. Премьера на радио «Звезда».
0: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
7: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
0: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
8: Не считал, но осуждаю!
0: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: В середине августа 1933 года пароход «Анохин» с высочайшей приемной комиссией на борту встал в створ первого шлюза Беломорско-Балтийского канала возле города Повенец. Впереди разворачивалась панорама Онежского края, края озер, темно-зеленых, подернутых сизой дымкой лесов, края диабазовых и гранитных, укутанных в бархатные мхи валунов, края вечной мглы, низкого неба и почти вечного холода. Сталин был так рад окончанию строительства, что обнял и расцеловал первого секретаря Ленинградского обкома Кирова. Затем распорядился выдать экипажу парохода несколько бутылок вина, отметить это событие. И сам с гостями махнул коньяку. Да только, по слухам, после поездки по шлюзам радость вождя померкла. Он расстроился. Счел Беломорско-Балтийский канал узким, мелким, а потому никому не нужным. Но это только по слухам, официального подтверждения которым нет.
1: Пути сообщения. Беломоро-Балтийский канал.
2: Впервые так называемый «Беломорский путь» был указан во времена царствования Михаила Романова в книге «Большому чертежу» — подробном описании первой карты России. Тогда ученые люди зафиксировали точное расстояние между реками и озерами, входившими в состав пути. Реалистичный проект судоходного канала между Белым морем и Балтикой предложил Петр I. Однако дальше идеи в тот период дело не пошло, как не пошло оно и у всех потомков царя. А проектов было много. В последний раз в царской России тему канала между Белым морем и Балтикой также безуспешно поднимали в начале Первой мировой войны. А в Советском Союзе к идее Беломорско-Балтийского канала подошли серьезно. Строить и точка. В сентябре 1931 года Сталин поставил задачу построить канал в течение 20 месяцев. 20 месяцев! Как бы то ни было, но официальное открытие нового пути состоялось в августе 1933 года. Строители опоздали, но они сделали буквально невозможное. О каком объеме работ идет речь? Протяженность Беломорско-Балтийского канала составляет 227 километров. В его состав входит 19 шлюзов. Для подъема воды было построено 15 плотин и 49 дамб. И это менее чем за два года. Для сравнения, Суэцкий канал длиной в 160 километров строился 10 лет. Панамский протяженностью 80 километров – 28 лет. Не месяцев.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Беломорканал стал первой стройкой народного хозяйства, где масштабно использовался труд заключенных ГУЛАГа. По архивным данным, осужденных тружеников было не более 125 тысяч человек. Хотя некоторые исследователи полагают, что их было в два с лишним раза больше. То же касается и жертв. Одни пишут о 100 тысячах погибших от невыносимых условий труда, холода и болезней. Другие, ссылаясь исключительно на архивные данные, что их число не превышает 13 тысяч. При этом использование труда заключенных на строительстве канала властями подавалось как пример перевоспитания преступников трудом. Чтобы показать меняющийся статус тружеников, для них было придумано новое наименование – «Заключенный каналоармеец». В документах это название сокращалось как ЗК. Именно отсюда и именно тогда появилось жаргонное прозвище лиц, отбывающих наказание. ЗЭК. После открытия канал регулярно модернизировали. В годы войны шлюзы и другие технические сооружения были практически полностью разрушены, а в послевоенный период восстановлены и улучшены. Изначально глубина канала составляла всего 3,5 метра, но со временем дно углубили до 5. Путь из Онеги в Белое море использовался весьма активно вплоть до распада Советского Союза. Тогда произошел спад грузоперевозок. Их восстановление пришлось на начало 21 века. Однако сегодня они в этом регионе по-прежнему невелики.
1: Беломоро-Балтийский канал. Пути сообщения. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
0: Что вы говорите?
3: Слон. Изображение этого животного встречается на флагах, гербах, монетах и купюрах. Слоны поражают своим интеллектом. У них отличная память и способность распознавать свое отражение в зеркале. Специалисты делают вывод – это признак самосознания. Некоторым слонам приписывают умение подражать человеческой речи. А еще это самое большое сухопутное млекопитающее на Земле. Честно говоря, лингвисты очень осторожны в своих выводах относительно происхождения существительного слон. Ничего подобного в других языках нет и никогда не было. А у нас в России не было слонов, но это не точно. Потому что в Тульской области, в небольшом поселке Адоев, были обнаружены останки мамонта. А поэт Евгений Евтушенко вспоминал, что лично ходил в политехнический музей на лекцию «СССР. Родина слонов». Но это уже больше похоже на анекдот. Вернемся к слону. Нашим древнерусским предкам неоткуда было узнать, как он выглядел. А программу «В мире животных» тогда не показывали. Зато им приходилось общаться с заморскими купцами. Они-то и привезли на нашу землю слово «аслан». Речь шла о сильном и отважном животном далеко на юге. Аслан, слон, чуть изменившись, слово прижилось. Вот только в тюркских языках это был не слон, а лев. Есть такая игра. Участники в ней жестами показывают какие-то понятия. На третьем-четвертом шаге чашка чая может превратиться в одеяло, а электрическая лампочка – в крота. Как знать, быть может, именно это и случилось в русском языке со слоном.
0: Да что вы говорите?
4: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В ответ на атаки Киева на гражданские объекты в России за неделю российские вооруженные силы провели 5 групповых ударов по военным целям на Украине, сообщили в Министерстве обороны. Удары были нанесены по оборонно-промышленному комплексу, топливным, энергетическим и транспортным объектам противника, а также по складам боеприпасов и горючего. Ночью высокоточным оружием и беспилотниками атакованы пункты ТЦК и места хранения вооружения в Киеве. Кроме того, поражен нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, добавили в оборонном ведомстве. Радикал Кирилл Макаренко, агент СБУ и куратор неонацистской сетки телеграм-каналов, модератором которых был задержанный в Дагестане подросток, призывал организовать в США теракт из мести за задержание завербованных радикалов за рубежом, сообщили в ФСБ. Ранее в Следственном комитете сообщали, что в Дагестане задержан 17-летний подросток, которого подозревают в создании крупнейшей международной террористической сети. По данным ФСБ, подозреваемый был администратором интернет-сообщества с аудиторией более 200 тысяч пользователей. Его обвиняют в вербовке детей для вооруженных нападений на школы и социальные объекты в России, США и Европе. Власти Крыма и Севастополя приняли решение о введении региональных режимов в чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
2: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым. Данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым в Севастополе, мы действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Вместе мы прорвемся.
1: На сложную ситуацию с обеспечением Крыма электроэнергии в своем обращении указал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
3: Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением.
1: В Крыму и Севастополе с утра четверга действуют графики отключения электроснабжения. Решение принято по указанию системного оператора для ликвидации перегрузки в энергосетях. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
0: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Перед нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
5: Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о русских оружейниках. Калашников, Макаров, Токарев, Ярыгин, Стечкин. Фамилии известные всем или почти всем. Они на слуху. Эти люди – легенды русской оружейной школы. Наша элита. Да вот только далеко не вся. Мало кто из нас знает, к примеру, Сергея Непобедимого. Или великолепный тандем Василия Грязева и Аркадия Шипунова. А ведь это конструкторы-изобретатели высочайшего мирового класса. Что уж говорить о мастерах Древней Руси, которые, если так можно сказать, стояли у истоков отечественной оборонки. Информацию о них мы собирали буквально по крупицам. Бронники, в более позднее время щитники. Так наши предки называли мастеров защитного оружия. Они делали шлемы, кольчуги, или, как раньше их называли, кольчужные рубахи. Среди русских воинов было мало таких, которые не имели бы крепкой брони. И совсем другое дело – боевой арсенал для нападения. Копья, мечи, сабли, боевые топоры. Для закалки такого оружия применялась довольно-таки сложная обработка. Мечи выковывались из тонких пластин железа с переплетом из проволоки, после чего края пластин наваривались сталью. Сталь, закаленная различными способами, имела множество названий. Например, хоролужная.
7: История награды.
8: Боевой клинок. В 1662 году царь

0: Алексей Михайлович отправил послов московских в далекую Персию. В особом государевом указе было сказано: «Не щадя денег казенных, купить 20 пудов булата красного самого доброго, 150 полос булатных, да камней драгоценных разных, крупных и цветных». Традиция награждать служивых людей холодным оружием известна в нашей стране с начала 17 века. На Руси булатный сабельный клинок называли полосой. До начала 18 века многие сабельные клинки или булатные полосы доставлялись в Москву из Персии и Турции. Но существовали и другие образцы холодного оружия, которые изготавливались русскими мастерами из так называемой привозной стали. Эти клинки смело можно считать настоящим произведением искусства. Каждая сабля украшалась драгоценными камнями, золотым или серебряным орнаментом. Хранились такие сабли в оружейной палате, где аккуратно записывались особые именные данные, откуда поступил клинок и чей он работы. Сохранилась, к примеру, вот такая запись. На год 1662 в казне московской собралось 10 сабель на литовское дело, 20 сабель на дело угорское и черкасское, а также 15 сабельных полос на кизилбашский выков. В 17 веке саблями вооружались поместная конница, стрельцы и казаки. Им выдавали обычное холодное оружие без каких-либо украшений. А вот наградные клинки с драгоценными камнями, серебром и златом получали воеводы и лучшие дружинники русского войска за отвагу и храбрость в бою. Так, например, в 1642 году мастера оружейной палаты вручили богатый сабельный клинок предводителю народного ополчения князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. В России вплоть до 1788 года украшенные алмазами сабли вручались исключительно генералам или адмиралам. Но затем холодным оружием, правда, без каких-либо украшений, стали награждать и офицеров. Каждой такой награде полагалась именная императорская грамота, где непременно указывалось, за какой подвиг был выдан боевой клинок.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Время не сохранило их фамилий, но на Руси всегда трудились мастеровитые оружейники. К примеру, боевой лук X века нашей эры изготавливался из длинных деревянных пластин, сделанных, как правило, из ствола березы. Пластины соединялись между собой при помощи рыбьего клея. Для прочности внутреннюю сторону оружия покрывали костяными пластинами, на которые затем наматывали сухожилия животных. Тетиву аккуратно скручивали из растительных волокон, шелковой нити и сыромятной кожи. Сила натяжения древнерусского боевого лука доходила до 80 килограммов. Для сравнения, современный мужской спортивный лук имеет силу натяжения всего-то 20, максимум 35 кг. Идем далее. Стрелы древнерусского лука – березовые, яблоневые, тростниковые, камышовые или кипарисовые. Длина одной стрелы – 75-90 сантиметров. Толщина – около 7 миллиметров. Древки стрел обрабатывались с помощью костяных ножей, после чего шлифовались брусками из песчаника. Оперение стрелы чаще всего выполняли в два пера. Так, теперь копье. Древко этого оружия делали из березы, дуба или клена. Иногда часть древка заковывали в металл, чтобы противник не смог его перерубить. Наконечники копий должны были легко пробивать вражескую броню, латы или кольчугу. Поэтому по форме их делали широкими, клиновидными, обычно четырехгранными. Интересно, что таранный удар копьем появился на Руси только в 12 столетии, что было вызвано утяжелением воинских доспехов. До этого момента русские дружинники наносили удар копьем сверху вниз, предварительно сильно замахнувшись рукой. Что ж, боевые копья очень часто решали успех всего сражения, как это было в 1378 году в битве на реке Воже в Рязанской земле. Именно тогда московские конные полки одновременным ударом на копьях с трех сторон опрокинули монгольское войско и полностью разгромили его. Таковы факты. К слову, личное оружие русских воинов не раз вызывало удивление и зависть врагов.
3: Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
4: Ударное вооружение.
3: Классификация.
4: Гибкосуставчатое холодное оружие раздробляющего действия.
3: Название.
4: Кистень.
5: Кистень представлял собой грушевидную гирю или ударный груз весом около 250 граммов. Гиря крепилась к ремню, веревке или к металлической цепи, которые, в свою очередь, прикреплялись к длинной деревянной рукояти. Проще говоря, на рукояти цепь, на цепи гиря. Кистенем можно было сбить противника с ног или с коня, раздробить его боевой щит, выбить из рук меч или копье, а также надолго оглушить врага. В начале X века на Руси ударную гирю кистеня изготавливали из очень прочного и тяжелого лосиного рога. Делали это так. В костяной грушевидной заготовке проделывали небольшое отверстие, куда вставляли металлический стержень с петлей. Именно к этой петле затем и прикреплялись цепь или ремень. К середине 10-го столетия ударную гирю делали уже из бронзы. А деревянную рукоять кистеня украшали различными узорами. Княжескими символами, всевозможными орнаментами, золотой или серебряной инкрустацией. Впрочем, существовало более 120 модификаций кистеня. Менялись длина рукояти, вес гири или длина цепи. Древнерусские воины ежедневно упражнялись в искусстве ближнего боя. Кистень – оружие сложное. При неправильном замахе можно было угодить гири не в противника, а себе по голове или спине. Однако в умелых руках кистень превращался в мощное и очень грозное оружие. Поэтому на Руси говорили «кистенек с кулачок, а с ним добро».
4: Кистень.
3: Арсенал. Оружие, которым мы побеждали.
6: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор о русских оружейниках. Первые упоминания о них относятся к 1561 году, когда богатый дворянин Дмитрий Шувалов купил в Костромском уезде небольшое уютное поместье возле реки Сендега. С начала 17 века этот род неразрывно связан с армией. Андрей Шувалов был воеводой и оборонял от поляков Смоленск. Данила Шувалов отправился в Москву, где получил звание стрелецкого сотника. Но все же самыми известными представителями древнего рода считаются два брата – Александр и Петр Шуваловы. В 1741 году они участвовали в государственном перевороте, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна. Новая императрица по достоинству оценила преданность Шуваловых. Братья получили графские титулы и стали личными генерал-адъютантами государыни. Впоследствии Александр Старший был назначен на должность начальника тайной канцелярии, командовал Измайловским полком и дослужился до звания фельдмаршала. Петр Шувалов от брата не отставал. Именно он провел очередную реформу русской армии, подготовил ее к войне с Пруссией, после чего предложил в 1753 году чертеж абсолютно нового артиллерийского орудия, которое получило название «Шуваловская гаубица». Таких мощных пушек не было тогда ни у кого в мире. Ломоносов написал по этому поводу.
9: «Нам слава, страх врагам твои огни, как прежде, так и впредь, пали, рази, гони. С Елизаветой Бог и храбрость генералов, российска грудь твои орудия, Шувалов».
2: О том, что это были за чудо-орудия, узнаем прямо сейчас.
3: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
4: Артиллерия.
3: Классификация.
4: Длинноствольная гаубица.
3: Название.
4: Единорог.
10: Единорог был принят на вооружение в 1757 году. Над его созданием трудились талантливые инженеры Михаил Мартынов и Михаил Данилов. Курировал проект начальник артиллерийского ведомства граф Петр Иванович Шувалов. На родовом гербе Шуваловых был изображен единорог. Точно такие же мифические животные украсили и новое орудие. Конструктивной особенностью единорога была коническая пороховая камера. При заряжании снаряд плотно прилегал к внутренним стенкам ствола, что уменьшало утечку пороховых газов. В результате дальность стрельбы существенно увеличилась. Пудовое чугунное ядро единорог мог отправить на расстояние в 2000 метров. Огонь велся как по настильной, так и по навесной траектории. Таким образом, единорог совместил в себе достоинства гаубицы и классической пушки. Орудие было предназначено для стрельбы всеми видами снарядов, но чаще всего единороги заряжали картечью или гранатами. К 1812 году в арсенале русской полевой артиллерии находились пудовые, полупудовые и четвертьпудовые единороги. Чудо-пушки участвовали во всех крупных сражениях Отечественной войны.
3: Арсенал 1812.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. В середине 70-х годов прошлого века Петербург посетил известный немецкий промышленник Альфред Крупп. В Россию заграничного магната пригласил его коллега Николай Иванович Путилов. Гостю показали металлургический завод и знаменитую Северную верфь. На вопрос, где бы еще он хотел побывать, пушечный король Крупп ответил: «В артиллерийском музее». В тот же день его отвезли в Петропавловскую крепость, где размещалась экспозиция. Человек любознательный, интересовавшийся всем, что было связано с оружием, Крупп внимательно разглядывал старинные пушки, постукивал тростью по бронзовым стволам, прислушивался к звуку, время от времени просил назвать ему имя мастера. И вдруг Крупп замер. Его лицо побледнело, а губы прошептали: «Этого просто не может быть!» Прародительница всех современных артиллерийских систем, дульнозарядная пушка, появилась на полях сражений примерно в 12 веке и не покидала их до конца века 19-го. При всех своих достоинствах это оружие имело один большой недостаток. Заряжание пушки через ствол – процесс не быстрый, а главное – опасный. Пушкарям приходилось работать, стоя в полный рост, рискуя попасть под огонь противника. Это привело к появлению простейшего затвора – чугунной пробки с резьбой. Теперь снаряд и порох подавались через отверстие в задней части ствола, которое потом запечатывалось пробкой. Подобие же современного артиллерийского затвора появилось только в середине 19 века. Во всяком случае, так думал Альфред Крупп. Наивный человек. Три аспида. Так называлась пищаль, которая произвела впечатление на немецкого оружейника. Она была изготовлена московскими мастерами еще в конце 16 века. Главной особенностью оружия был клиновой затвор. Специальный механизм поднимал и опускал железный щиток, который запирал канал ствола. Родоначальником этой системы Крупп считал себя. Уязвленный изобретатель попытался выкупить орудие у музея. Ответ руководства был кратким – отказать. Что ж, русские мастера не раз удивляли своих иностранных коллег. Вот, к примеру, слова известного оружейника Владимира Федорова.
11: Ни одному изобретателю.

0: идет речь? Узнаем прямо сейчас. Добавим лишь, что Федоров был учеником Сергея Мосина.
1: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
2: Винтовка Мосина. Московское военно-сиротское отделение, а потом военная служба у отца. Нелегкая крестьянская жизнь матери, да еще и царский деспотизм повсюду. Такова была стартовая площадка будущего генерала армии, известного на весь мир изобретателя оружия Сергея Ивановича Мосина. Мама умерла при родах брата, когда Сереже было 4 года. В 12 он в кадетском училище, потом военная служба, академия. Капитан Мосин просит направить его на Тульский оружейный завод. Именно там, в Туле, у помещиков Арсеньевых, работает его отец. Уже сильно постаревший, и Сергей считает долгом быть поближе к нему. Сын хозяина поместья постоянно находится в столицах, а жена его воспитывает двоих ребятишек. Зовут ее Арсеньева Варвара Николаевна. Варвара, Варя, Варенька.
3: Ну и дела.
2: Дуэль, однозначно. А муженек жалобу. Мосина под арест на 3 суток. Сидел там Сергей Иванович и думал: нет, его мало убить на дуэли одним выстрелом. В него весь магазин надо выпустить. Ого, магазин для патронов. Это было самой современной идеей в конструировании оружия. К тому же в армии все винтовки были однозарядными. И было много начальников, проповедовавших девиз: «Стреляй редко, но метко». Только арест закончился, Мосин вновь вызывает Николая Арсеньева на дуэль. Тот стреляет 2-й жалобой. Теперь посидеть в заперти придется уже 2 недели. Есть время подумать над конструкцией винтовки, и вдохновение есть.
3: Это точно.
2: Кстати, в Туле капитан Мосин руководит инструментальной мастерской. Именно там делают все измерительные и нестандартные калибровочные тестовые приспособления. Мастерскую называют сердцем завода, а Сергей получает неоценимый опыт. К 1891 году он разрабатывает основу новой винтовки. Почему основу? А потому что там используются некоторые ранние идеи братьев Наган. Винтовку называют русской трехлинейной винтовкой. И тут царь говорит: ну, не камильфо, господа, исправим моветон. И винтовка стала называться просто трехлинейной. Но все-то знали, что это винтовка Мосина. Знал и муж Варвары.
3: С этого места поподробнее.
2: Давайте, говорит, 50 тысяч и дам развод. Через 16 лет уже и дети выросли. Судьбы Сергея и Варвары соединились. И все преобразилось в жизни. На Мосина, как из рога изобилия, посыпались ордена, премии. Или, например, гран-при Всемирной Парижской выставки. Ему присвоили звание генерала. Французы пытались купить патент Мосина. Миллион ему предлагали, но ничего не вышло. А трехлинейка была на вооружении нашей армии до середины прошлого века. Вот так. Сергей Иванович Мосин.
1: Да, есть что рассказать.
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в видеообращении к участникам форума регионов России и Беларуси заявил, что ежегодно реализуются сотни совместных гуманитарных проектов в сфере культуры, науки, спорта и образования.
2: Неизменным успехом пользуется музыкальный фестиваль «Славянский базар» в Витебске. Упомяну стартовавший в понедельник совместный автопарк.

0: Пробег. Путь пролегает через 18 регионов России и 6 областей Беларуси. Значимым событием стал и состоявшийся на днях в Бресте под эгидой союзного государства форум «Великое наследие. Общее будущее». Словом, взаимодействие регионов – это действительно одно из ключевых слагаемых стратегического партнерства и союзничества России и Беларуси.
1: Президент также сообщил, что в ходе форума регионов России и Беларуси подписано соглашение контрактов на общую сумму 25 миллиардов рублей. В Минск прибыли более 600 делегатов из 73 субъектов России. В Дагестане задержали подростка, который, по данным ФСБ, причастен к организации минимум 15 терактов в 10 регионах России. В операции участвовали МВД и Следственный комитет. Все исполнители терактов арестованы. На допросе подросток признался, что участвовал в организации нападений, включая теракты в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске и Бурятии. По информации Следственного комитета, финансирование террористических актов осуществлялось украинскими спецслужбами, которые обещали дополнительное вознаграждение за нападения с наибольшим числом жертв. В России значительно вырастут госпошлины для мигрантов. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования. Так, госпошлина за получение гражданства России и выход из него увеличится в 12 раз до 50 тысяч рублей. Стоимость оформления вида на жительство возрастет в 5 раз до 30 тысяч. Получение разрешения на временное проживание подорожает почти в 8 раз до 15 тысяч рублей. Также повысится пошлина за выдачу разрешения работодателям на привлечение иностранных работников. Она составит 15 тысяч рублей за каждого специалиста. Вячеслав Гладков стал послом России в Абхазии. Соответствующий указ подписал президент. О возможном назначении бывшего губернатора Белгородской области на эту должность ранее сообщили в Госдуме. Обсуждение вопроса проходило в закрытом формате. Вячеслав Гладков ранее не имел дипломатического опыта, но его успешная работа на посту главы Белгородской области стала основанием для рекомендации его кандидатуры, уточнили в Госдуме. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор о русских оружейниках. Акация, гиацинт, астра. Думаете, речь идет о цветах? Ничего подобного. Это название самоходной гаубицы, самоходной пушки и самоходного миномета. А есть еще железные пионы и тюльпаны. Как утверждают отечественные изобретатели, российской артиллерии нередко присваивают цветочные имена. И этому есть объяснение.
5: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
6: Ракетные комплексы и артиллерийские орудия.
5: Классификация.
6: Всепогодный круглосуточный многоцелевой ракетный комплекс.
5: Название.
6: Хризантема-С. Ракетный комплекс «Хризантема-С» легко размещается на боевой машине пехоты. В результате обычная БМП становится грозой любых современных танков. «Хризантема-С» позволяет поражать надводные объекты противника, его инженерные сооружения и живую силу. Готовность пусковой установки к бою и наведение сверхзвуковых ракет комплекса на цель производится автоматически. При этом высокой точности стрельбы не мешают ни дымовые, ни инфракрасные помехи. Ракеты комплекса «Хризантема-С» поражают цели на расстоянии до 6 километров. В любых метеоусловиях. И днем, и ночью. Российский комплекс способен вести стрельбу по двум целям одновременно. Всего лишь 3 боевые машины, оснащенные «Хризантемой-С», способны успешно отразить атаку целой роты танков в количестве 14 единиц, уничтожив при этом не менее 60% из них.
7: Всепогодный круглосуточный многоцелевой ракетный комплекс «Хризантема-С».
5: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
4: У артиллерии цветочные имена, у ядерного оружия женские. Наташа, Татьяна. Шутки шутками, но без армейского юмора никуда. Иначе как объяснить так называемые ласковые имена цвета хаки? Резиновые пули – привет. Противоосколочное одеяло – уют. Реактивный снаряд – ласка. Наручники – нежность. Граната – экстаз. Кстати, называть оружие таким вот оригинальным образом стало традицией еще во времена Второй мировой войны. Например, в СССР настоящей легендой стала реактивная система залпового огня «Катюша». Советские легкие танки серии БТ немцы называли «Микки Маусами». Дело в том, что открытые люки этих машин напоминали уши знаменитого героя мультфильмов.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. В самом начале разговора мы упомянули фамилии многих известных оружейников: Калашникова, Токарева, Ярыгина, Стечкина. Но есть и те, кто до сих пор незаслуженно остается в тени. А ведь заслуг у этих конструкторов ничуть не меньше. Что ж, и этому есть объяснение.
8: Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня.
9: Секретный полигон.
10: Зимой 1945 года на полигоне Тульского оружейного завода проходили испытания странного автомата. Первое, что бросалось в глаза, это необычная компоновка оружия. Казалось, конструктор собирал его вслепую и перепутал все детали местами. У классического пистолета-пулемета, такого как ППШ, рукоять со спусковым крючком находится позади магазина. В автомате Коровина все было наоборот. Рожок с патронами торчал из приклада, а спусковой механизм располагался перед ним. Сегодня любой человек, хоть немного понимающий в оружии, безошибочно бы определил перед ним автомат, созданный по системе «Bullpup», что на языке военных означает «внутри приклада». Но тогда, в 45-м, это было в диковинку. Как заставить оружие стрелять дальше и точнее? Казалось бы, ответ прост. Нужно увеличить длину ствола и мощность порохового заряда. Но тогда возрастут габариты и масса оружия. Показатели не менее важные, чем дальность и меткость. А что, если сместить затвор автомата ближе к прикладу? Да что там сместить? Расположить его внутри плечевого упора. Ствол при этом удлинится почти вдвое, а габариты оружия не изменятся. Так рассуждал тульский оружейник Сергей Александрович Коровин, создавая уникальный для своего времени автомат. А дальше... несколько месяцев напряженной работы и долгожданные испытания. В целом, автомат Коровина показал себя неплохо. У комиссии не было претензий к дальности и точности стрельбы. Но в серийное производство новинка не пошла. По официальной версии, подвела автоматика. Из-за особенностей конструкции ударно-спусковой механизм оказался не слишком надежным. Некоторые исследователи называют другую причину – конкуренцию со стороны более именитых оружейников, которая граничила с ревностью. Коровину просто не дали возможности доработать свою систему. Но главную победу тульский мастер все-таки одержал. Это была победа над временем. Компоновка автоматического оружия, предложенная Коровиным, стала широко применяться в 70-х годах прошлого века.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Свой профессиональный праздник российские оружейники отмечают в начале осени. Дата выбрана не случайно. 19 сентября – день, когда православная церковь чтит архангела Михаила. Начиная с 19 века, он почитался как покровитель всех оружейников. Кроме того, к сентябрю 1508 года относится и самое первое, дошедшее до наших времен, летописное упоминание звания «оружничего». человека, который заведовал производством, закупкой, хранением и распределением всего арсенала московских великих князей в Кремле. И таких вот особых званий история знает немало.
11: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
12: Зачинщики. В 1673 году шведский посол в России Эрик Пальмквист докладывал в Стокгольм. Города русские защищены надежно. В гарнизонах служат люди пушкарского чина, особые артиллерийские наряды, рассыльщики и сторожа. Но я все же отмечу зачинщиков. Меткие стрелки, что никогда не делают промахов. Зачинщики. От слова «затин» – пространство внутри города, за крепостной стеной, забором или частоколом. Подразделения зачинщиков были сформированы в начале 16 века. Они вели прицельный огонь из тяжелых пищалей, артиллерийских орудий, которые представляли собой нечто среднее между небольшой пушкой и ружьем. Пищали устанавливались внутри цитадели и были практически неуязвимы для вражеских пушек. Подчинялись зачинщики осадному голове. В 16 веке зачинщики верстались или нанимались на службу из посадских людей или городских ремесленников. Позднее пушкарская служба стала наследственной. Зачинщик сам себе готовил смену из детей собственных малых или племянников. Каждый зачинщик принимал особые обязательства – выполнять всякую службу в мирное время и в походах, быть преданным русскому государству, не воровать казны, не пить и не выдавать тайн пушкарского дела. В сентябре 1580 года войско Речи Посполитой осадило крепость Великие Луки. Однако прицельный огонь наших зачинщиков заставил врага отступить. Тогда поляки подожгли одну из башен и ворвались в город. Больше часа 7-тысячный гарнизон крепости сражался с 50-тысячной армией противника. Последними, кто геройски пал на поле боя, были отважные русские зачинщики. Отряды зачинщиков служили в русской армии до 1695 года, когда в составе Преображенского полка была учреждена первая бомбардирская рота. Так началась история регулярной артиллерии России.
11: Личный состав.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о русских оружейниках. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Пройдут столетия, наши праздники.
14: И каждому дано яблоко.
15: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
16: Пред нами огромные, разнообразные работы.
3: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
4: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
3: ботинки.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Так что в итоге сделали аборигены с Джеймсом Куком?
7: А ты вспомни Высоцкого. Хотели кушать и съели Кука.
5: А вот и нет.
8: Многих запутала именно эта песня Владимира Семеновича. Хотя он привел в ней шуточное видение судьбы английского мореплавателя. А еще сыграла роль заблуждения, что все аборигены на далеких от цивилизации островах – каннибалы. Это, конечно, не так.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Кук во второй половине 18 века активно исследовал южные моря. Во время своей третьей кругосветки он открыл Гавайские острова. Поначалу коренные жители приняли белых людей за божеств, пышно встретили. Но затем гости с гавайцами не поладили. Произошло вооруженное столкновение, в ходе которого Кука убили. Тело аборигена утащили и расчленили.
6: А что было дальше?
9: Точно не съели?
8: Точно. Ученые предполагают, что делалось все для неких ритуалов, связанных с поклонением достойному сопернику. Далее команда Кука, угрожая еще большим применением силы, настояла прислать им тело капитана. Жители островов пошли навстречу. Правда, вернули только часть останков. Их потом захоронили в море.
5: А вот и да.
10: Игры человечества.
11: На экране прямоугольный стакан. Сверху в него падают разноцветные фигурки. Они собираются в ряды. Как только ряд заполнен, он исчезает, освобождая место в стакане. Темп игры постепенно возрастает, так что в какой-то момент реагировать на появляющиеся фигурки становится невозможно. Стакан заполнен, игра закончена. Это Тетрис.
10: Игры человечества.
11: Тетрис придумал советский программист Алексей Пажетнов в далеком 1984 году. Он увлекался головоломками. И одной из его любимых были пазлы пентамин. Пента по-гречески 5. Из фигурок разной конфигурации, состоящих из 5 квадратов, собирали единое поле. Пажетнов решил перенести пентамина на компьютер. Не получилось. Советская электроника 60, 5 квадратов не потянуло. Один пришлось убрать. Так появился Тетрис. Тетра по-гречески 4. Позже программист говорил:
12: теоретически я знал, что новую игрушку можно продать. Но тогда при Советском Союзе никаких серьезных намерений разбогатеть у меня не было.
11: Первое время на игре зарабатывал кто угодно, только не Пажетнов. Весь мир уже играл в «Тетрис» на консолях Game Boy, а об авторе никто не знал. Его разыскали американские тележурналисты. Всего лишь один репортаж из далекого Советского Союза сделал Пажетнова знаменитым. Много лет прошло, а в «Тетрис» продолжают играть во всем мире. Между прочим, в библиотеке американского конгресса хранятся 10 наиболее значимых компьютерных игр всех времен. Одна из них – «Тетрис».

0: на чердаке.
1: К татуировкам я всегда относился довольно скептически. Но не из научных, а скорее из эстетических, а также утилитарных соображений. Но вот и хорошее научное исследование подъехало по этому поводу. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Конечно, татуировки уже давно перестали быть чем-то маргинальным. В мире ими украшены сотни миллионов людей. Хотя все равно, на мой взгляд, это немного похоже на то, как выколоть себе глаз, чтобы быть похожим на пирата. Потом это может надоесть, а глаз-то назад уже не вернуть. И вот еще теперь свежие медицинские данные из Швеции заставляют взглянуть на эту модную практику внимательнее. Группа исследователей из университета Лунда проанализировала данные более 11 тысяч человек с татуировками. Это хорошая, такая большая статистика. Чтобы выяснить, есть ли связь между наличием татуировок и развитием одной из форм рака крови – лимфомы. Лимфома, друзья, это серьезное онкологическое заболевание, при котором в лимфатической системе возникают злокачественные клетки. Оно может развиваться незаметно, и ранняя диагностика сильно повышает шансы на успешное лечение. В лимфатической системе человека циркулирует лимфа, которую фильтруют узлы, удаляющие чужеродные частицы, включая токсичные вещества. В процессе нанесения татуировки краска вводится под кожу, и микрочастицы пигмента со временем попадают в лимфатическую систему. Часть компонентов тату-чернил – органические красители или соединения металлов, некоторые из которых могут обладать канцерогенным потенциалом. До сих пор их длительное воздействие на организм изучалось мало.
0: Наука на чердаке.
1: Исследование показало, риск развития лимфомы у людей с татуировками оказался примерно на треть выше, чем у тех, кто их не имеет. Причем статистическая значимость сохранялась даже если учитывать возраст, пол и другие факторы. Ученые подчеркивают, результаты не означают, что татуировки непосредственно как бы вызывают рак, но они указывают на возможную связь, требующую более глубокого изучения. Интересно, что корреляция с риском проявлялась независимо от площади рисунков. Имело значение скорее само наличие пигмента в организме, а не количество закрашенной кожи. Однако между временем нанесения первой татуировки и постановкой диагноза не выявлено четкой зависимости. Болезнь могла развиться как вскоре после нанесения тату, так и спустя десятилетия. Авторы работы подчеркивают, выводы пока не являются прямым медицинским предписанием отказаться от татуировок, но дают веский повод задуматься о составе чернил, сертификации красок и проведении дополнительных испытаний безопасности. Также они рекомендуют людям с татуировками внимательнее относиться к своему здоровью, проходить регулярные осмотры и реагировать на необычные симптомы. Учитывая масштаб индустрии, дальнейшие исследования будут критически важны. Если связь подтвердится, это может привести к пересмотру норм для производителей красок и большей информированности клиентов. Ну и традиционное спасибо ученым, которые проявили интерес к этой теме.
0: Наука на чердаке. Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
2: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
3: Нет, ответил Фоня чистосердечно, ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В ответ на атаки Киева по гражданским объектам России за неделю российские вооруженные силы провели 5 групповых ударов по военным целям на Украине, сообщили в Министерстве обороны. Удары были нанесены по оборонно-промышленному комплексу, топливным, энергетическим и транспортным объектам противника, а также по складам боеприпасов и горючего. Ночью высокоточным оружием и беспилотниками атакованы пункты ТЦК и места хранения вооружения в Киеве. Кроме того, поражен нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, Полтавской области, добавили в оборонном ведомстве. В Дагестане задержали подростка, который, по данным ФСБ, причастен к организации минимум 15 терактов в 10 регионах России. В операции участвовали МВД и Следственный комитет. Все исполнители терактов арестованы. На допросе 17-летний подросток признался, что участвовал в организации нападений, включая теракты в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске и Бурятии. По информации Следственного комитета, финансирование терактов осуществлялось украинскими спецслужбами, которые обещали дополнительное вознаграждение за нападение с наибольшим числом жертв. В России значительно вырастут госпошлины для мигрантов. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования. Так, госпошлина за получение гражданства России и выход из него увеличится в 12 раз, до 50 тысяч рублей. Стоимость оформления вида на жительство возрастет в 5 раз, до 30 тысяч. Получение разрешения на временное проживание подорожает почти в 8 раз, до 15 тысяч рублей. Также повысится пошлина за выдачу разрешения работодателям на привлечение иностранных работников. Она составит 15 тысяч рублей за каждого специалиста. Экстремальные температуры выше 40 градусов держатся в Европе. За 2 недели утонули или погибли от тепловых ударов сотни человек. Воздушные массы, которые принесли в Европу аномальную жару, двинутся в сторону России. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал советник директора гидрометцентра Юрий Варакин.
2: Конечно, у нас атмосфера смещается с запада на восток, перенос в северном полушарии, поэтому жители Восточной Европы, там Польша, Калининградская область, это придет тоже потепление выше 30, там 30-35, возможно, градусов на как раз вот воскресенье, понедельник. До уже непосредственно европейской территории Российской Федерации такие уже аномально высокие температуры мы не ждем, но потепление будет, начиная с воскресенья, понедельник, вторник.
1: В центре России в начале следующей недели температура поднимется до плюс 29 градусов, но всего на несколько дней, отмечают синоптики. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Я вот только удивляюсь, что вы не применили ослиного свистка. Это гнусная вещь. Я уверен, что вы слишком хороший человек, чтобы быть свистуном.
4: Добросердечный маленький священник в схватке с жестоким преступником. Самый известный деревенский детектив. Новеллы о Паттере Брауне. Гилберт Кит Честертон. Слушайте на радио «Звезда» сегодня в 10 вечера.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук и профессор МГУ. Сергей Вячеславович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Мы сегодня говорим о национальной безопасности в разных ее аспектах. Нет национальной безопасности без прочного идеологического фундамента. И этот фундамент у нас не так давно появился в виде оформленного указа президента, я имею в виду тот самый указ 809 о сохранении и поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей. И совершенно очевидно, в момент, когда страна столкнулась с мощнейшим очередным экзистенциальным вызовом, выжить можно только тогда, когда все вновь объединятся, сплотятся, но на основе чего? Должен быть какой-то фундамент для того, чтобы это сплочение осуществилось. Мы с вами в наших беседах поднимаем тему того, что есть ценности, русские ценности, ценности русской цивилизации. Вы с коллегами целый ряд монографий издали на эту тему. И в «Заряде» недавно начался большой интересный проект, который посвящен как раз тем самым ценностям, а их, если быть точными, 17 штук перечислено в указе 809, была выставка, посвященная ценности такого понятия, как жизнь. Накануне открылась выставка, посвященная ценности, которая звучит как вера. Но что такое вера сегодня? Мы об этом на самом деле вот мало задумываемся. В эпоху постмодерна, в эпоху примата научной картины мира мы от этого никуда не денемся, это так и есть. Почему вера – это вдруг важно?
2: Ну, на самом деле, вера – это понятие в 809-м указе отсутствует. И мы, когда обсуждали в парке «Зарядье» с сотрудниками парка «Зарядье», то как мы можем научными и одновременно художественными средствами продемонстрировать широкой публике, потому что это все-таки задача была вовлечь в понимание и в обсуждение и в разговор о традиционных ценностях самую широкую публику, которая приходит в парк «Зарядье» просто отдохнуть. Ну, вот сейчас жара, там огромное количество народу сидит около воды, детишки бегают, мороженое едят, кто-то перекусывает, кто-то сидит на травке, кто-то гуляет, там несколько выставок, кто-то на выставку пришел, еще что-то. Там занятия для детей проходят очень интересные. Так вот, когда мы рассчитывали как раз вот на, скажем так, неискушенного зрителя. И стало понятно, что если посвящать каждой из вот этих 17 ценностей, да, отдельную выставку, ну, во-первых, это бесконечный разговор, во-вторых, это все-таки несколько суживает тему. И тогда я предложил сделать, ну, такой, что ли, дайджест из этих 17 ценностей и определить их более простыми словами. И вот в каждую из... Я предложил ввести 5 понятий. Ну, сейчас я их расширил до 7, но вот выставок будет все равно 5. И под каждое из этих понятий, ну, несколько из тех понятий, которые включают в себя несколько из тех понятий, которые наличиваются в 809-м указе. И вот, в частности, получилось 5 таких понятий, которые... И будет 5 выставок. Жизнь, выставка, которая прошла. Традиционные ценности, вера, которую мы открыли в начале июня. Затем будет выставка, посвященная теме «Семья», затем теме «Правда» и теме «Отечество». Нам кажется, что вот за этими 5 русскими максимумами, в принципе, через эти 5 русских максимум раскрывается практически весь спектр традиционных ценностей, даже более широкий, нежели он присутствует в понятиях 809-го указа. И когда мы начали думать, а как говорить о вере, а что говорить о вере, причем ведь не словами, а средствами художественного искусства. Причем не просто средствами художественного искусства, а средствами, силами тех художников, которые творили и творят в начале 21 века нашими современниками, без обращения к классике какой бы то ни было, а именно только современное искусство начала 21 века. Причем еще была более сложная задача. Мы решили сразу брать разные формы искусства, и классическую живопись, и такую реалистическую живопись, и живопись более модернистского склада, и скульптуру, опять же, как классическую, так и некоторые современные формы, и инсталляции, и видеоарт. То есть все те средства, которыми современные художники пытаются выразить свое отношение к жизни, свое понимание, ну, в данном случае веры, да, свое отношение к вере, свое понимание веры, свои поиски в области веры, вот, как нам представлялось, должны на этой выставке присутствовать. И вот в этом была большая сложность, потому что нужно было найти некое такое связующее звено, которое бы все вот эти очень разнородные, очень разноплановые и с точки зрения эстетической, и с точки зрения философской, и с точки зрения литературной, художественной, какой угодно, искусствоведческой, чтобы вот все эти способы художественного разговора о вере, они, тем не менее, сложились в некое единое полотно. И вот таким связующим звеном стало наше научное исследование, которое провели я и мои коллеги и ученики с факультета политологии Московского университета. Я назову их имена, потому что, я думаю, это нужно сказать. Это люди, которые очень серьезно работали вместе со мной над подготовкой этой выставки. Это кандидат политических наук Ольга Саркопудова, кандидат политических наук Александр Страхов, аспирант нашей кафедры Артём Боронин и студентка нашей кафедры Анфиса Соловьёва. Вот этим коллективом мы готовили ту самую научную основу, на основе которая стала базой для создания концепции выставки.
1: А что, о чем, точнее, эта научная основа? Вот я задала вопрос все-таки. Вера в научной картине мира, она никак не встраивается. В общем-то, без нее довольно вольготно и свободно себя чувствует человек, и до сих пор очень часто много где возникают на эту тему дискуссии. Но это правда нашей жизни, от этого не денешься никуда. Если мы хотим двигаться уверенно вперед, мы должны себе поставить диагноз. Изначальная диспозиция, она ведь такая.
2: Да. Мы исходили из очень простой вещи, на самом деле. Вера – это универсальное качество человеческого сознания. Является основой человеческого бытия и находит выражение в разных формах. Ребенок верит в своих родителей. Более став подростком, он начинает верить в своих друзей, начинает осознавать себя. Взрослый человек, ну так, юный, молодой человек, чаще всего начинает верить, прежде всего, в самого себя, в семью, в свою, если она у него складывается. Но одновременно в жизни человека практически с момента рождения присутствует и другое. Присутствует осознание того, что то он не просто так пришел в эту жизнь, и что кроме папы, мамы, друзей, дела, вера в дело, это тоже присутствует в человеке, да, вера в какую-то идею, но присутствует нечто более важное. И вот это более важное, как мы считаем, это, и не только мы, естественно, это, так сказать, наиболее развитая, высшая форма веры, это, конечно, религиозное понимание веры, это уже сложившееся такое вероисповедание, это уже религиозное учение, когда человек вдруг осознает и обретает смысл. Причем смысл, уходящий за его физическую жизнь. Потому что всякая религиозная вера говорит прежде всего о том, что ты свою жизнь живешь для того, чтобы обрести нечто после своей физической кончины и в надежде на то, что эта жизнь продлится дальше.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. «Разговор с мудрецом». Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: То есть речь идет о том, что вера – это некое априорное качество, которое присуще вообще любому человеку. И даже человек, который позиционирует себя как атеист, он в любом случае точно так же исповедует веру. Веру в то, что Бога нет, например.
2: Ну, в любом случае. Ребенок мало что понимает, но он все равно живет верой в то, что родители самые хорошие.
1: Более того, если продолжить эту мысль, я прошу прощения, мы даже наблюдали довольно... такие проработанные культы атеистические, демонстрации, мавзолей и так далее, все это тоже была вера на самом деле.
2: Ну, как призывал в свое время в беседе с Феликсом Чуевым товарищ Молотов, у них у всех была вера в Сталина чуть ли не как в Бога. Поэтому дело такое, это серьезное. Вера в коммунизм, вера... У нас, кстати говоря, много цитат разных времен. И в частности, вот цитата знаменитого теоретика народничества русского Петра Лаврова о том, что вот вера вот в Бога нет, но вот вера в идеальное общественно-политическое устройство, вот это да, это настоящее.
1: Ну, то есть, получается, что религиозное чувство, оно, как ни крути, является неотъемлемым качеством
2: совершенно
1: человека.
2: Верно. Совершенно
1: другой
2: верно.
1: Вопрос, во что именно вера?
2: Совершенно верно. Причем люди, которые не понимают этого, категорически отрицают, что их вера в человека, в себя, в науку, там, не знаю, еще во что, это категорически отрицает, что это религиозная форма их бытия. Но если задуматься, так оно и есть. По-другому не бывает.
1: Еще одна пауза. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Знаете, так удивительно, что порой до сих пор приходится пояснять. Научная картина мира, если ей строго придерживаться, она тоже не может существовать без метафизики. Потому что те чувства, которые любое государство обязательно развивает в своих юных гражданах, патриотизма, любви к отечеству, необходимости защищать родину, это ведь все метафизика. Потрогать-то нельзя. Но оно же есть.
2: И все построено на вере.
1: Именно.
2: Вера в то, что это лучшее отечество, которое есть, или лучшая страна, в которой я живу. Поэтому отсюда я никуда не уеду, а буду жить здесь и расти здесь своих детей. Несмотря на то, что не происходит. Знаете, у Василия Васильевича Розанова, знаменитого русского мыслителя, мыслителя трагического в каком-то смысле, у него есть чудесное рассуждение. Я сейчас недословно, конечно, его приведу. А что легко любить родину, когда она сильна. А ты полюби, когда она слаба, когда она плачет, когда она растерзана, когда она не может ничего сделать. А вот сохрани любовь в этом отношении. Но ведь это на вере все построено. Вот такого рода восприятие своей родины. Ведь мы с вами в 90-е годы, когда наша родина была слаба, мы не переставали ведь ее любить. Мы продолжали любить, старались, чтобы она стала сильной. И эта всенародная вера в то, что наше Отечество сможет преодолеть Вот это падение свое и нравственное, и физическое помогло нам подняться. И сейчас наша Россия совсем другая страна. Почему? Потому что десятки миллионов людей верили в то, что Россия обязательно вернет свое истинное положение в этом мире, и все мы будем жить в великой счастливой стране.
1: Знаете, я на одной из встреч от одного небезызвестного человека услышала следующую фразу, когда рассуждали о традиционных ценностях. Было сказано: «А знаете, как на летучках мы называем традиционные ценности?» «Как?» – спросили. Он сказал: «Тыдынц» – традиционные духовно-нравственные ценности. То есть это по аббревиатуре получается. И дальше последовала фраза: «Но это же так скучно, надо же учитывать запрос снизу». Люди абсолютно убеждены в непоколебимости этого суждения и в том, что это является константой сегодняшнего общества. Что это за запрос снизу? И почему такая уверенность?
2: Объясню. Мы, как я уже говорил, проводили и к выставке «Жизнь, традиционные ценности жизни», и к выставке «Традиционные ценности веры» проводили исследования. Вот, в частности, вот мой аспирант Артём Боронин. Контент-анализ более несколько тысяч, десятков даже несколько тысяч литературных, художественных, философских произведений, там, переписка, письма, в общем, самые разнообразные жанры отношения литературные источники, письменные источники с 11 до нашего времени, с 11 века до нашего времени, тысячи лет, даже больше тысячи лет, да? А какой смысл в этом исследовании? А именно, какие определения понятию веры были наиболее распространены в тот или иной исторический период. Мы выделили где-то 11-12 разных определений на каждый исторический период с 11 века по начало 21 века. Кстати говоря, вот эту линейку замечательным графическим образом можно увидеть на выставке «Традиционные ценности веры». И то, что я сейчас вам скажу, оно представлено визуально.
1: Это подземный музей в Зарядье, друзья.
2: Да, подземный музей в Зарядье, да. Так вот, что получилось? Я не ожидал этого результата, потому что я сомневался в том, что этот результат будет. А получилось вот что. За тысячу лет на первом и втором месте, сменяя друг друга в разные исторические эпохи, находятся всего лишь два определения, что такое вера. Христианская и православная. С 11 по 21 век.
1: Это в России?
2: В России. Ну, естественно, только российские, мы брали только российские источники. То есть наши с вами, в том числе, современники. Да, между прочим, это в современных соцсетях. Исследовано около 2 миллионов постов в социальных соцсетях. И опять православная вера стоит на первом месте.
1: Сегодня?
2: Сегодня. Кроме одного блока, скажем так, современной культуры. Именно в современной культуре, в современной художественной литературе. Там на понятие православное где-то на 7-8 месте. Но я отмечу,

0: что такое христианство и православие вообще в целом для нашей жизни.
1: Речь о тех людях, которые поуехали и находятся
0: сегодня...
1: Всякие
0: Быковы, Улицкие, Макаревичи и прочие, тех, кто считался светочами, имели кучу наград, как великие деятели отечественной культуры.
1: Признанные иноагентами сегодня.
0: Да, официально признанные иноагентами. А основные наши, как это говорили, пращуры, да, предки и современники все-таки прежде всего воспринять веру как христианскую и православную. И вот это факт научный, это не наши придумки.
1: Но, тем не менее, ведь была проведена очень серьезная работа по переформатированию сознания, и сначала она длилась 70 лет, потом она длилась 30 лет. Фактически, и по большому счету, та условная свобода, которую мы имели после развала Советского Союза, она преобразовалась в ту же самую траекторию, по большому счету.
0: Да, но тем не менее. Вот, тем не менее, сохраняется до сегодняшнего дня. Причем, знаете, еще какой интересный был момент? Мы исследовали еще те так называемые облстегов, те основные понятия, которые сопровождают понятие вера. Не дают определение понятия веры, а наиболее часто употребляются рядом с понятием веры в разные исторические эпохи. Так вот, я должен вам сказать, что именно в 20 веке, а примерно так по 20 лет. 20 век был поделен до сегодняшнего времени. Именно в 20 веке рядом с понятием веры появляются такие слова: потеря, утрата, исповедание. И еще очень интересный момент. Именно в 20 веке царь. И сопровождает вот эти три понятия: потеря, исповедание, утрата, царь, всю последующую столетнюю историю вплоть до нашего времени. То есть наши недалекие уже предки, да, 20 века жившие, и наши современники прекрасно понимают, что отказ от христианства, отказ от традиционной веры – это есть потеря, утрата, сохранение ее – это есть исповедание. Понимаете, какая вот это вот, опять же, это научно установленный факт. Над этим нужно еще думать. Мы это осмыслили, мы только собрали данные, это еще над этим нужно думать, но это факт очень значительный, как мне представляется, в нашем понимании вот того самого, а что хотят снизу. Вот этого и хотят, по большому счету.
1: Мы сделаем небольшую паузу и продолжим. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Max подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.
4: Алиса, включи радио «Звезда».
5: Салют, включи радио «Звезда».
6: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
7: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Андрей Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова. В телеграмме от министра обороны говорится, что вся деятельность генерал-полковника, талантливого государственного деятеля и военачальника, настоящего профессионала, была направлена на развитие и укрепление обороноспособности страны. Бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в пятницу после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 73 года. Штурмовики группировки войск «Запад» за неделю овладели в Красном Лимане 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий. А бойцы южной группировки работали в Константиновке. Там освободили от украинских боевиков 763 здания. Средства противовоздушной обороны сбили 89 управляемых авиабомб, 5 британских крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow», 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и более 4500 беспилотников самолетного типа. Кроме того, за неделю вооруженные силы России нанесли 5 групповых ударов. В частности, в ночь на пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотником.

0: Под удар попали территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт противника на Краснолиманском направлении. Цель обнаружили с помощью беспилотников. Точность ударов подтвердили кадры объективного контроля, рассказал командир группы с позывным «Заря».
1: Мы выполняем задачи на Краснолиманском направлении, поддерживаем наступательные действия войск на Красный Лиман. Работаем в основном по пунктам управления БПЛА противника, по опорным пунктам. Разведывательные подразделения присылают цели нам, которые необходимо поразить для успешного продвижения наших войск. И, соответственно, мы работаем, уже отталкиваясь от них. Люди с большим опытом, очень много работы было проделано. Постоянно совершенствуют навыки и умения. Работаем постоянно, работаем много, работаем успешно.
0: «Солнцепёк» используют неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм. В их боевой части термобарическая смесь. При контакте с поверхностью в момент удара она превращается в аэрозольное облако. При взрыве температура в эпицентре достигает 4000 градусов. Также образуется сильная ударная волна. На Соборной площади Московского Кремля состоялся объединенный выпуск давузовских организаций Министерства обороны. С окончанием обучения от имени главы ведомства выпускников поздравил заместитель министра обороны Павел Фродков. Выпускники совершили ритуал прощания с боевыми знаменами учебных заведений и принесли клятву с честью нести звание воспитанника. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
6: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
7: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук и профессор МГУ. Еще раз хочу напомнить, тот корпус ценностей, который вы выделили так широкими мазками: жизнь, вера, семья, правда, отечество. Получается, что при всей той системной работе, которую противник проводил на нашем внутреннем информационном контуре, ментальном пространстве, сегодня и сейчас народы, населяющие российское государство, видят жизнь вот именно так, как только что было перечислено. То есть это о чем? О том, что культурный код, он невероятно живучим оказывается, и вытравить его, что же, практически невозможно.
8: Ну, видимо, да. Понимаете, какая штука? Вот все, что я вам рассказал, вот наше исследование, это одно. Да, это вот красиво, мы проанализировали источники, мы сделали выводы, мы принесли их в парк «Заряде», вот. Да, и вот у нас есть некая концепция на основе этого. Но вопрос стоит дальше. А картины-то найди под эту концепцию. Ведь мы не заказываем специально художникам написать что-то. Мы же берем то, что уже написано.
7: То есть вопрос,
8: за последние 26 лет, да. И есть ли картины, которые выражают вот это общее, ну, я бы сказал, общенародное понимание веры в разных формах. Потому что вера тоже по-разному понималась. Да? И не обязательно только христианская. Христианское доминировало представление о вере. Но ведь сохранялось-то и разное понимание. Найдем ли мы картины под это? И вот здесь я должен сказать огромную благодарность выставочному отделу парка «Заряде». Я назову их имена. Это руководитель отдела Дмитрий Шишкин, это Ирина Осипова, это Анастасия Хоменко, это Елена Голубева. Знаете, совершенно удивительные люди. Вот я с ними искренне подружился, потому что когда я вот прихожу к ним с этим результатом, и вдруг они Их эти результаты воодушевляют. И они начинают обзванивать художников, смотреть в интернете, еще что-то, еще что-то. Потом мы отбираем блок этих картин и долго очень обсуждаем, что, как, насколько это все подходит. Вот, например, и второй момент очень важный. Понимаете, какая штука? Мы не хотим, что называется, быть, ну, таким, что ли, плакатом. Вот эти выставки не плакаты. Вы были на первой выставке «Жизнь». Это выставки, с нашей точки, опять же, учитывая, что мы приглашаем людей, которые с улицы просто приходят, да, приглашение к разговору, к тому, чтобы подумать над тем, а что для меня вера, а что вот это такое, а как можно в себе взрастить веру, если она во мне отсутствует. Так вот, довольно долго происходит отбор картин. Но это тоже не последняя вещь, между прочим. Потом проходит семинар на базе парка «Зарядье», причем семинар в рамках Комитета по культуре Общественной палаты Москвы. Этот комитет возглавляет директор парка «Зарядье» Иванович Демидов, на котором происходит обсуждение нашей концепции, наших предложений. Больше того, происходит голосование участников этого семинара, а какая из картин нами предложенных в наибольшей степени соответствует той или иной теме, ну, в частности, вот теме веры. Вот на семинаре, который обсуждалась проблема веры, я вам зачитаю. Наибольшее единогласие получили такие картины, как «Богомаз» Николая Колупаева, «Перо» Ивана Коршунова и «Капля» Олега Иващенко. Картина «Капля» Олега Иващенко, она вообще стала символом нашей выставки. Ну, я надеюсь, вы покажете это в видеоряде, да, эту картину. Это совершенно удивительная работа необычайной нежности. Как ее художник писал в сложный для себя такой жизненный период, когда умер его отец, священник, и где-то в деревне Нижегородской области они были, и он подошел к речке и вдруг увидел своего сына, который стоит в воде, и от него кругами расходится вода. И вот этот образ, мальчик, стоящий в воде, от которого расходится кругами вода, он для нас стал образом веры, потому что... И картина, название «Капля». Это та капля, которая переполняет человека, так сказать, стремление, некую чашу его познания, его духовное, так сказать, возрастание, и которая ведет к некому новому прорыву в его, так сказать, духовной жизни. Вот. И Олег Иващенко сам в этом признавался, что вот этот образ стал для него крайне важен, и эта картина для него стала крайне важна. Она открывает нашу выставку. Вот. Как и картина «Богомаз» Николая Колупаева, которая единодушно вошла в список, так сказать, вот этих картин, которые должны присутствовать на выставке. Я почему об этом заговорил? Потому что вдруг оказалось, современные художники в разных формах, разными способами, глубочайшим образом размышляют над сущностью веры. Вот глубочайшим образом. Для них это настолько важно, для них это столь характерно, это им, они так глубоко проникают в эти вещи, что когда вот собираешь, в итоге мы собрали вместе с отделом и с Общественной палатой Москвы, когда мы все это собрали воедино, вдруг оказалось, что сама по себе выставка, вот кто на нее не придет, все говорили только одно: очень тепло.
7: Ну, то есть получается, что от нас был очень долгое время скрыт целый мощный пласт культуры, о котором мы даже не имели представления. Почему? Потому что на поверхности были перформансы, акции, да, разного рода представления, такие как, например, прибивание причинного себя места, да, к брусчатке Красной площади. И именно, да, это предлагалось нам понимать как подлинное искусство.
8: Как современное подлинное искусство, да. А вдруг оказалось, что наши современники и молодые художники, и уже художники в возрасте, они настолько стремятся осмыслить и себя в этом мире, и себя в том мире, который будет после этого. Ну, что взять одну только работу Тани Чувашевой, Татьяны Чувашевой, чудный художник. Помните ее знаменитую? Вам на прошлой выставке понравившаяся картина «Снегурочка».
7: Маленькая девочка, сидящая на скамеечке.
8: На стульчике.
7: На стульчике.
8: Да. Так вот, у нее картина «Триптих», которая называется «Привратник». Образ некого старика мудрого, петух и ключи. Ну, образ Петра. То есть человек размышляет, ну, вот на таких уровнях о вечности, современный художник. И такого вот рода осмысления реальности очень много. Причем, знаете, какая интересная штука? Так получилось, что на этой выставке нет прямого какого-то, знаете, такой в лоб высказывания о том, что эта выставка христианская или православная. То есть нет преобладающих, значит, изображений там, куполов, крестов, каких-то образов священников, еще чего-то. Мне кажется, она получилась более глубинной, потому что на этой выставке есть главное. Она внутренне христианская. Есть размышления о сущности христианской веры взглядом человека, который, я не знаю, воцерковлен он, не воцерковлен, но человек, который размышляет вот над глобальными проблемами, которые поставил перед нами Спаситель, и которые спасительны для нас. И не случайно ведь сама выставка, вот наша концепция в чем состояла, она, по сути, состоит из таких трех основных блоков. Когда люди заходят на выставку, они встречаются с детством. Любовь, родители, руки. Там потрясающая есть картина рук мамы или там отца с ребенком. И дальше следующий этап. Это человек взрослый, когда он верит прежде всего в себя. Там есть, например, картина, называется инсталляция, работа «Крылья». Некая скульптурная фигура, а за ней видеоряд о том, как люди на протяжении веков стремились взлететь, полететь. Такая мечта тоже, знаете, вера в то, что человек свободен вот в полете. А следующая часть, третья, как раз посвящена тому, что есть высшая форма веры. Это высшая форма веры, традиционная для русской культуры, это все то же самое. И в том числе есть разговор и о реализации полета человеческого. Не буду рассказывать, как это осуществлено. Приходите на выставку, посмотрите.
7: Ну, иными словами, получается, что то искусство, которое до сих пор, оказывается, существует и до сих пор посвящено размышлению о глубоких философских вещах, оно очень долгое время существовало как некий маргинальный пласт.
8: Ну, во всяком случае, его старались не замечать, но оно было.
7: Но оно есть. Было, и какое-то потрясающее, удивительное время, в котором мы живем, когда вот этот маргинальный пласт вдруг переходит в мейнстрим.
8: Вы знаете, казалось бы, маргинально, на самом деле он всегда был мейнстримом, только его делали маргинально.
7: Мы говорим именно о том, что у нас на поверхности существует.
8: Дело в том, что многие художники, работы которых мы взяли на выставку, были удивлены, как их работы вписались вот в этот общий контекст, который мы задали. И они были, ну, некоторые просто там были восхищены, как это в целом все получилось. Именно художники, я подчеркиваю, потому что понятно, что у них у каждого свое видение, но когда вот это все вместе, в совокупности, они часто вместе никогда не восстанавливаются, потому что совершенно разные способы и методы художественного решения. И вдруг вот это все, они оказались здесь все. Там такой видеоряд есть потрясающий, видеоарт один, удивительный совершенно.
7: То есть и видеоарт тоже, оказывается, очень бывает сильный. Вполне себе глубоким.
8: Да. Даже не один, два очень сильных видеоарта, очень сильных, на мой взгляд. Один называется «Камень», но про другой, опять же, не буду говорить, приходите, смотрите.
7: Но в чем особенность сегодняшнего дня? В том, что мы возвращаемся к себе таким образом, обращаясь к чему-то настоящему, подлинному, да, через испытания. А по-другому, оказывается,
8: конечно,
7: не бывает.
8: Конечно. Так и вера обретается через испытания, по-другому никак. И наша выставка в том числе и об этом, что есть и испытания, и это испытание нужно пройти. И...
7: То есть, если бы не война тотальная, которая ведется Большим Скорее Западом всего... против России... мы могли бы всего этого сегодня не иметь. Вот в чем парадокс сегодняшнего
8: дня. Они, вот те, которые там, они не дождались, в очередной раз, они не дождались, когда мы окончательно растлеем. Им показалось, что...
7: Уже все, ничего, дело сделано.
8: Да, нет, им показалось другое. Им показалось, что у них ничего не получится. И они оказались правы с растлеванием России. И так сказать, это стало тем камнем, который... Кстати, выставка начинается с образа камня. Камня веры. И я напомню, что выставка «Подземный музей» выстроен вокруг фундамента Китайгородской стены XVI века. Тоже образ камня. Тоже образ Петра, того самого привратника и одного из первых учеников Христа.
7: Апостол, если кто-то апостола, не понял.
8: Да, апостола Петра. То есть, понимаете, вот это настолько все вот удивительно в этом подземном музее сошлось, что вот тот разговор о том, что ничего в нас не умерло, ничего в нас не погибло, а наоборот, сейчас оживает ну какими-то просто семимильными шагами, и что культура всегда была рядом с традиционным, несла в себя традиционные истины. Другое дело, что этой культуре не давали каких-то особых возможностей продвижения. А это все было. И когда вот мы это все собрали, это не наша заслуга. Наша заслуга что в том, что нам удалось найти вариант, как это собрать. Потому что все это написано было не для нас и отдельно совершенно. А когда мы это собрали, вдруг это, букет. Какой-то потрясающий букет с фантастическим таким духовным, интеллектуальным, эстетическим ароматом.
7: И знаете, как получается? Мы же с вами, друзья, нуждаемся, оказывается, это мы на практике проходим в очередной раз, нуждаемся в испытаниях для того, чтобы себя не потерять. Вот же в чем дело. Потому что когда все идет ровно, и когда комфортная среда поглощает человека, человек постепенно... вот тоже, что удивительно, начинает расчеловечиваться. И яркий тому пример мы наблюдаем у наших западных соседей, потому что вы сказали только что, не удалось им, западникам, растлить Россию до конца, а ведь у них основополагающие законы приняты на предмет того, что всевозможные извращения теперь являются нормой, что они защищаются законом, а те, кто исповедует здравый смысл, эти люди оказываются на обочине истории. Это на самом деле серьезные моменты, и мы вот не хотим очень часто соглашаться с тем, что испытания необходимы человеку для того, чтобы оставаться человеком. Но вот сама действительность нас возвращает.
8: А куда от этого деваться? Конечно. Так, ну, это в самом деле так, потому что истина всегда обретается через труд духовный, труд душевный и только через преодоление. Не приходит она на блюдечке с синей каемочкой, никто перед тобой ее не выложит, пока ты собственным потом, кровью, соплями, слезами ее не постигнешь. Ну, только истина обретается лично. Ведь в этом же... наверное, самое главное, и в том числе одна из главных задач нашей выставки. Мы не ставим перед собой задачи, чтобы люди оттуда ушли верующими христианами. Это не наша задача. Мы ставим перед собой задачу, чтобы люди ушли, задумались и поняли, что вера в их жизни.
7: Что есть вера,
8: что есть вера в их жизни, да. Что она, во-первых, есть. И она присутствует в жизни всего общества на протяжении тысячелетий. И что она есть в жизни каждого человека, но самое главное, и что высшая форма веры – это все та же традиционная русская православная христианская вера. Просто хотя бы понимание этого. Не обязательно, так сказать, прямо, чтобы люди после этого срочно пошли в церковь, покрестились. Нет. Дело не вот в этом, опять же, прямом таком решении, а в том, чтобы люди поняли, что вера есть, вера была, вера есть, вера будет. И без веры Россия существовать не может. И вера всегда была спасительна для России. Истинная христианская православная вера.
7: Спасибо вам большое за этот очень интересный разговор, Сергей Вячеславович. Наше время вышло. Напомню, друзья, с нами сегодня был Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор МГУ. Подписывайтесь в Максе на канал «Звезда Аналитика». До новых встреч.
8: До свидания.
6: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
9: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
10: Добрый вечер.
11: Здравствуйте, товарищи.
12: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
13: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
14: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
6: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова. Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о зубах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Зубная эмаль – самая твердая ткань в человеческом теле. Она тверже кости и прочнее стали. При этом эмаль не содержит живых клеток и не может самовосстанавливаться. Если она повреждена, организм не способен ее отремонтировать.
0: Факт второй.
2: Зубы уникальны, как отпечатки пальцев. Даже у однояйцевых близнецов рисунок зубов, их форма, расположение разные. Именно поэтому стоматологические записи часто используют для идентификации личности в криминалистике и при катастрофах.
0: Факт третий.
2: Самый длинный человеческий зуб в истории – клык длиной 3 сантиметра 72 миллиметра. В 2018 году его извлек немецкий стоматолог Макс Лукас.
0: Факт четвертый.
2: Зубная эмаль полупрозрачная. Белый цвет, который мы видим, создается за счет лежащего под эмалью дентина. Поэтому при истончении эмали зубы кажутся желтее.
0: Факт пятый.
2: У человека за жизнь вырастает всего 20 молочных и 32 постоянных зуба. В отличие от акул, которые могут отращивать тысячи зубов и менять их десятки раз.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о зубах.
3: Очень важные вопросы.
4: Расскажите, кто и когда придумал ипотеку?
5: Отвечает доцент кафедры финансов и валютно-кредитных отношений Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев.
6: Понятие ипотека появилось достаточно давно, еще в VI веке до нашей эры. В Древней Греции, как мы помним, в те времена Древняя Греция представляла собой множество разрозненных и независимо друг от друга существующих полисов, городов-государств, которыми правили архонты. Архонт – это титул правителя полиса. Вот одним из архонтов в те времена был довольно известный ритор, оратор и мудрец Солон. И до правления Солона в этом полисе, ну и в других полисах Греции, существовало так называемое долговое рабство, когда человек, который был должен довольно крупную сумму денег, был обязан практически на положении несвободного человека быть представленным к своему хозяину. Солон решил изменить в корне эту систему и предложил заменить механизм долгового рабства механизмом залога имущества должника. Собственно говоря, с греческого предупреждения или основания это и есть ипотека. И чтобы отличать земли, которые находятся в залоге, от тех земель, которые в залоге не находятся, Солон повелел на участках, которые были в залоге, ставить белые камни. И вот этот белый камень, он и назывался ипотека. И, собственно говоря, таким образом люди, проходя мимо, могли понять, является ли эта земля обремененной, либо нет. И надо сказать, что этот инструмент довольно активно прижился в полисе Солона, потом началось активное распространение этого инструмента на другие древнегреческие полисы, а потом очень активно ипотека стала развиваться и в Древнем Риме, и далее уже перекочевала, соответственно, в периоды Средних веков и в период Нового времени, ну и в новейшую историю, в наши дни.
3: Очень важные вопросы.
7: Ростов, тебе на «вы».
8: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Ха, Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники, а на левом старинные купеческие особняки.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Радикал Кирилл Макаренко, агент СБУ и куратор неонацистской сетки телеграм-каналов, модератором которых был задержанный в Дагестане подросток, призывал организовать в США теракт из мести за задержание завербованных радикалов за рубежом, сообщили в ФСБ. Ранее в Следственном комитете уточнили, что в Дагестане задержан 17-летний подросток, которого подозревают в создании крупнейшей международной террористической сети. По данным ФСБ, подозреваемый был администратором интернет-сообщества с аудиторией более 200 тысяч пользователей. Его обвиняют в вербовке детей для вооруженных нападений на школы и социальные объекты в России, США и Европе. В Обнинске открылся международный молодежный ядерный форум. Основной площадкой стал научно-образовательный кластер «Обнинск-Тех», где учатся более 2000 студентов из десятков стран. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам, правительство продолжит поддерживать отечественную атомную отрасль.
2: В ближайшие годы планируется построить почти 4 десятка энергоблоков мощностью 30 гигаватт, включая новейшие реакторы 4-го поколения. Кроме того, продолжим выпуск малых атомных электростанций. Будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналогов в мире для применения на глубокой воде и на мелководье. Ну и, конечно, по всей стране идет расширение инфраструктуры, ядерной медицины.
1: Международный молодежный ядерный форум «Обнинск-НЮ» в этом году собрал студентов, экспертов и лидеров атомной отрасли более чем из 70 стран мира, отмечают организаторы. Онлайн-игры и их чаты превратились в идеальное место для вовлечения подростков в незаконные действия, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме. Подростка сначала просят выполнить простые задания – найти координаты военкомата, сделать фотографии объектов или доставить пакеты в определенное место. Когда он соглашается, вербовщики начинают действовать через шантаж, угрозы, в том числе в адрес родных, или, наоборот, обещают деньги и славу, подчеркнул Бастрыкин. МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Молдавию. В дипведомстве подчеркнули, что власти страны усилили дискриминационные меры в отношении россиян, прибывающих в страну. По данным министерства, граждане России сталкиваются с унизительными досмотрами, длительными проверками, многочасовым ожиданием в транзитной зоне и отказами во въезде без объяснения причин. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Кишинев не обеспечивает допуск дипломатов России к россиянам. По этой причине своевременное оказание консульской поддержки почти невозможно. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. «Разговор с мудрецом». Слушайте через несколько минут. На радио.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анечка.
1: Хотелось бы сегодня поговорить поподробнее об этих тонкостях взаимоотношений между Украиной и Польшей, потому что накануне случился скандал. Президент Польши Карл Наврокский лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА, все объявленные экстремистами-террористами на территории Российской Федерации. Подчеркнул Наврокский, что орден Белого Орла является символом высшего доверия Польши и означает особую связь с государством, благодарность польской нации, и такой символ требует не столько заслуг, и не только заслуг, но и уважения к ценностям, которые лежат в основе польского общества. Все это радикально противоречит те действия, которые Зеленский предпринимал с героизацией бандеровцем, вот установкам Польши. Вслед за ним, мы знаем, сразу начали отказываться всевозможные Порошенки, Ющенки, Кучмы и так далее от аналогичного ордена. Но вот какой вопрос хотелось бы сегодня задать? Можно здесь было бы говорить о том, что не только трещина пошла во взаимоотношениях, но что это уже, скажем так, начало процесса более широкого, который может охватить не только отношения двусторонние Польши и Украины, но и, скажем так, более широкий контур. Либо все-таки это частный эпизод, и может все закончиться так же, как и началось. Вот хотелось бы ваше мнение на этот счет услышать.
2: Анечка, прежде всего, надо как бы чуть-чуть обсудить этот орден Белого Орла. Ну, что такое? Это древняя польская награда, особо сильно поднятая в момент, когда Польша воевала со шведами, эти северные войны. Первый из награжденных был император Петр I, который в ответ наградил там Августа, который в этот момент находился в очень уязвимом состоянии в связи с тем, что шведы там рвали Польшу как тузик-тряпку. В общем, обменялись, и когда Польша отчасти стала терять суверенитет при Николае I, возникло это царство польское, то там возникли свои награжденные, а потом ведь Польша совсем потеряла суверенитет, и этот орден стал русским, русским императорским орденом. Между прочим, достаточно высоким, ну, ниже, конечно, чем главные награды, но там императоры, императрицы, Меншиков, Брюс, крупные деятели нашей как бы администрации, высшие чиновники и все прочее. Ну и, наконец, адмирал Нахимов. Кавалером ордена Белого Орла является адмирал Нахимов, а также художник Айвазовский. Да? И этот орден лежит там, где хранятся все его реликвии и так далее и тому подобное. Это такой страдоватый орден, который потом вновь вернулся в момент, когда Польша была установлена, так сказать, в 23-м году. Это опять одна из главных государственных наград. Там у нее своя история длинная, но это не хухры-мухры, я хотел сказать. Это действительно некий символ польского достоинства, очень значимая для поляков награда. Там, когда им меняют, что там они наградили там Муссолини или кого-нибудь еще, то ответ на это, что после смерти уже нельзя его лишить. Это первое. А второе, там про Шредера, что Шредер не восстанавливает Waffen-SS и не говорит, что самые главные герои Германии – это эсэсовцы. Он этого, по крайней мере, не говорит. Так парируется то, что там пытаются украинцы

0: по этому поводу полякам вменить. Но на самом деле это не мелочь, потому что это все-таки достаточно значимая польская награда. Есть капитул, который ее вручает. Президент возглавляет капитул, он не делает это без совещания с капитулом. Нужно подтверждение премьера. Соответственно, получается, что это чуть более крупное событие, чем кажется на первый взгляд. Лишить ордена, зная, кто такой Зеленский, а Зеленский человек с раздутым самолюбием, для которого какое-то ущемление самолюбия может значить больше, чем очень крупные интересы и все что угодно. Ну, это очень хорошо известно, насколько там все держится на мелочах, вот на этих всяких самолюбиво-эгоцентрических вещах, которые порою действительно выходят на первый план, но ведь поляки это тоже понимают. Значит, они хотели очень сильно, как говорится, на таком субкриминальном жаргоне его опустить, и они свои цели добились. Теперь на что это накладывается в украинско-польских отношениях, которые никогда не будут безоблачными, потому что это кто-то там хочет сказать, что вот там есть историческое государство, а может быть не историческое. Государство всегда историчное, для поляков особенно. Они его теряли, они за него сражались, они его восстанавливали и все прочее. Значит, таким способом, ну, эта Волынская резня и все, что с ней связано, оно никоим образом не может оказаться вообще выведено за скобки. И поляки это всегда говорили. Не сейчас, а гораздо раньше было сказано, что уровень польско-украинских отношений будет зависеть от того, насколько будет велико вот это покаяние за резню, насколько украинцы признают, что это горькое событие, что они виновны и так далее и тому подобное. И, соответственно, не будут надувать эту бандеровскую, так сказать, тему, говоря о том, что это есть главный герой Украины и все прочее. Это говорилось всегда. Конечно, одним там орденом и всякими историческими событиями страна же не живет, поэтому надо приглядеться к тому, что происходит в Польше на украинской теме, в какой совсем реальной политике, помимо того, что там происходит с орденами. Понимая при этом, что орден – это крупная тема. Первое, что происходит в польско-украинских отношениях, это усталость от Украины. Она объективна, ее не может не быть. Польша очень экстатично поддержала Украину, ну, по причине всегдашней польской русофобии. Русские идут, украинцы сражаются за нас. Были предприняты беспрецедентные меры поддержки, а эти меры поддержки, соответственно, с годами превратились в некую, так сказать, социальную константу, которая вызывает очень разное отношение внутри самой Польши. По неофициальным данным, количество украинцев, которые свалили в Польшу, 2,5 миллиона. Даже если взять официальные миллионы, это тоже немало. Но на самом деле, возможно, это и больше, чем 2,5. Польша наводнена украинцами. Это сразу нагрузка на образование, потому что они должны получать образование. То же, что и поляки. Это так ложится бух на это дело. На качество образования и здравоохранения. Упала цена услуг на низкосегментах.
1: Низкоквалифицированные,
0: да, там уборщицы, не уборщицы. Все это вместе. Украинцы сбивают цену, соответственно, они сбивают цену полякам. Они говорят, что они их заменят на этом рынке. Но у поляков не такое хорошее положение, чтобы отказаться от этого рынка. Взлетела под небеса аренда, что тоже, может быть, арендаторам это и нравится, но очень много кому это не нравится, понятным путем. Дальше начинается знаменитый зерновой скандал. Вдруг сняли там, ну, в общем, украинцам сказали: беспошлино торгуйте там с Европой зерном, они начали это зерно заводить, а Польша сильно аграрная страна. Там не меньше 10-12% населения напрямую связано с аграрным сектором, значит, вдвое больше связано так или иначе. Это очень серьезно с точки зрения выборов, с точки зрения вообще общественной поддержки населением, власти и тому подобное. Там уже перегораживали там все трассы тут, как бы тракторами, там вскрывали вагоны с зерном, выбрасывали это зерно, там уже чуть не штурмовали как бы официальные здания, пока, наконец, польское правительство не передало колоссальную льготу польскому аграрному сектору, просто заткнув эту дыру деньгами и сказав: не возбухайте, мы вам так заплатим, что вы не пострадаете. Ну, конечно, все равно до такой степени заплатить за это очень трудно. Дальше возникает вопрос о поведении. Резкий рост преступлений, связанных там, с вождением машины в нетрезвом виде, там, с чем-нибудь еще такого же рода, на это отвечают, что, ну, такой народ, у него стресс большой, и он вообще, у него есть какая-то программа поведения определенная. Отнеситесь к этому деликатно. Они говорят, как деликатно? Они режут.
1: С вашего позволения, вот в этом месте поставим многоточие и продолжим. А через несколько мгновений это «Радиозвезда».
2: Разговор с мудрецом. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.
1: Итак, мы остановились на моменте поведения украинцев на территории Польши, на росте преступности и на тезисе о том, что поляки должны, в общем-то, расслабиться и получить от насилия удовольствие.
0: Да, они, конечно, спрашивают, как им его получить. Они же режут, там, сбивают и так далее. Десятки тысяч преступлений. Ошеломительный рост в этом смысле. И поляки на это не могут не отреагировать. Но там же еще есть одно деликатное слагаемое, что украинский контингент, приехавший в Польшу, пронизан антипольскими настроениями. Он день берет. Там были эти знаменитые 300 злотых, которые там полагалось всем. Моя мать готовилась к экзаменам аспирантским, а там какой-то офицер с барышней местной в соседней комнате закрутил романы, и там все время был патефон, и мешал очень матери готовиться в аспирантуру, а потом он бросил эту барышню, офицер, и когда он уходил, забирая свои вещи, мамаша этой барышни кричала, что патефон-то должен ей оставить за ее поруганную честь. Так вот. это же проблема антиукраинских застроений, что мы вот эти 300 злотых-то мы возьмем, но поляков поносить будем. Потом 300 злотых были отменены. А почему были отменены, Анечка? А потому что украинцы решили, что они всех будут туда впаривать фиктивно под 300 злотых, да, родственников, кого угодно, чтобы подзаработать. И оказалось, что возник черный рынок этих 300 злотых, который пришлось отменять, потому что уж слишком явно стало, что это проблема просто воровства. Это не поддержка благородного контингента, которого дико обидели ненавистные русские. Это какая-то совсем другая фигня началась.
1: Есть экспорт безопасности, а бывает экспорт коррупции.
0: Да, да. А вот этот экспорт возник безумный. А постепенно, говорит, неработающее население поддерживать не будем. Ну, имеется в виду там бесплатное образование, здравоохранение и так далее и тому подобное. Но они же поднимают лозунги «Упа в Польше». И они там, памятники польские, жертвам Волынской резни, они их оскверняют, на них пишут эмблемы УПА и все прочее.
1: Напомним, что организация «Украинская повстанческая армия» УПА признана экстремистской и запрещена на территории России.
0: Они рисуют на памятниках этим жертвам Волынской резни эти символы данной преступной организации. Украинцы, понимаете, они не ведут себя так, что хоть ты не трогай эти памятники на территории Польши, что ты там делаешь у себя, и вопрос отдельный. Это все вместе создает контекст. Невозможно рассыпаться в комплиментах украинцам, если хочешь избираться. Особенно если принадлежишь пришедшим консервативным партиям. А консервативные партии – это любовь Трампа, да? Но это же и националистические организации, для которых эта память о Волынской резне – это ого-го. Вот вы говорите, президент Навроцкий. Надо же присмотреться, кто это такой. Это человек из очень средних слоев общества. Это не элита польского общества. Это человек из народа. Пришедший к власти на волне националистических лозунгов, конечно же, антикоммунистических, одновременно националистических, да? У него свой электорат, своя база поддержки, бог с ним, с электоратом. Он должен каким-то способом держаться в пределах общественного умонастроения. Они изменились радикально. Поначалу 90% поляков поддерживали щедрые жесты в адрес украинцев, а сейчас, прошу прощения, 47%. Больше половины уже не поддерживает. Но все это мелочи, важные мелочи, если это все не учесть, не понять, что такое это орден Белого Орла, не понять, какое значение в Польше, не понять, какой это щелчок по самолюбию Зеленского и так далее и тому подобное, и как этот щелчок связан с общими польскими настроениями по отношению к украинцам. Все это было бы ничего, если бы не существовал фактор Зеленского. А он существует совершенно отдельно, и он, на первый взгляд, загадочный, а на самом деле глубоко закономерный, и собака зарыта и убежден именно тут. Как не важен контекст, как не важно, что за орден, как не важно, какие отношения между украинцами и поляками сегодня без всяких орденов, просто на материальной базе, а он сошел с ума, говорит, признал, на какой почве? На нашей, на датской, да? Так вот, на почве материальных ценностей и так далее и тому подобное. Все-таки Зеленский-то тут офигеть, какая фигура, прошу прощения. Там ситуация была такая. Польша сказала, снизьте градус УПА. Если вы хотите с нами дружить, а вам важно, снизьте. Никто снижать не стал. И неожиданно, казалось бы, немотивированно, Зеленский берет и повышает градус. Он знает, что проблема снижения градуса – это проблема украинско-польских отношений. Он не удерживает его, как был. Но у него там свои обязательства внутри Украины. Он его повышает. А с какого черта он его повышает? Зачем ему нужны эти присваивания соответствующим батальонам чего-то? В чем тут смысл? Чем тут-то? Каким медом намазано? С тем, чтобы его поднимать, зная, что ты с Польшей потеряешь что-то, а может быть и много потеряешь. Что за кино? Он достаточно циничный человек, и не один он принимает решение. И здесь возникает то, что я все время подчеркиваю, и как-то мне кажется, что меня не в той мере слышат, в какой это требует проблемы нашей безопасности и понимания украинского фактора. Все время говорится о том, что Украина выдерживает за счет колоссальной помощи европейской и прочей. Кстати, об этой помощи. Вот тут-то у поляков большой интерес к Украине. Польский военно-промышленный комплекс раскручивается только за счет того, что европейцы и американцы платят полякам деньги за поставки различного рода вооружений. Поляки очень облизнулись на восстановление Украины, программу, в которой они хотят получить 50%. А это по заявкам. Анечка, так не будет. Но по заявкам серьезным официальным, Аня, это полтриллиона евро. 500 миллиардов евро. На кону сумасшедшие деньги вокруг этой украинской аферы. Она уже приобретает характер супермеждународно крупный. Она, ну совсем-совсем такая ядреная. Значит, всего этого поляки хотят, естественно. И они являются там основным источником поддержки Украины, просто инфраструктурные, по-прочему, и сразу

0: Польшей и Украиной, они же держатся, тем не менее, на этом бандеровском факторе очень сильно на УПА, да? А Зеленский поднимает градус УПА. И тут надо понять, что такое УПА для Зеленского. И что вообще происходит там с этой бандеризацией, которую ни общество не понимает до конца, насколько она существенна, ни мы. Потому что когда мы говорим, что Европа поддержит Украину, поэтому она держится на плаву, конечно, Европа поддержит Украину. Конечно, это решающее обстоятельство. Америка поддержит, поэтому держится на плаву. Конечно. Конечно, все это. Но только никого американцы так не поддерживали, как Южный Вьетнам. Они не просто его поддерживали, Анечка, они ввели большой военный контингент. Окончилось это тем, что войска Хо Ши Мина оказались в столице этого Южного Вьетнама. Американцы бежали, назывался вьетнамский синдром. Все эти южновьетнамцы, они переселились в Америку и там тосковали по поводу того, что они ничего не могут сделать. Поэтому, когда внутри нет мощной силы, консолидирующей самым омерзительным образом украинское общество, никакая поддержка ничего не сделает.
1: Еще одна пауза, с вашего позволения, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Андрей Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова. В телеграмме от министра обороны говорится, что вся деятельность генерал-полковника, талантливого государственного деятеля и военачальника, настоящего профессионала, была направлена на развитие и укрепление обороноспособности страны. Бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в пятницу после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 73 года. Штурмовики группировки войск «Запад» за неделю овладели в Красном Лимане 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий. А бойцы южной группировки работали в Константиновке. Там освободили от украинских боевиков 763 здания. Средства противовоздушной обороны сбили 89 управляемых авиабомб, 5 британских крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow», 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и более 4500 беспилотников самолетного типа. Кроме того, за неделю вооруженные силы России нанесли 5 групповых ударов. В частности, в ночь на пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками. Под удар попали территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, Полтавской области. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт противника на Краснолиманском направлении. Цель обнаружили с помощью беспилотников. Точность ударов подтвердили кадры объективного контроля, рассказал командир группы с позывным «Заря».
3: Работаем в основном по пунктам управления БПЛА противника, по опорным пунктам. Разведывательные подразделения присылают цели нам, которые необходимо поразить для успешного продвижения наших

0: войск. И, соответственно, мы работаем, уже отталкиваясь от них. Люди с большим опытом, очень много работы было проделано. Постоянно совершенствуют навыки, умения. Работаем постоянно.
1: Солнцепёк использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм. В их боевой части термобарическая смесь. При контакте с поверхностью в момент удара она превращается в аэрозольное облако. При взрыве температура в эпицентре достигает 4000 градусов. Также образуется сильная ударная волна. На Соборной площади Московского Кремля состоялся объединенный выпуск давузовских организаций Министерства обороны. С окончанием обучения от имени главы ведомства выпускников поздравил заместитель министра обороны Павел Фродков. Выпускники совершили ритуал прощания с боевыми знаменами учебных заведений и принесли клятву с честью нести звание воспитанника. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
2: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
3: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
4: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
2: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.
9: Мы продолжаем программу. С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Мы вот к моменту важному подобрались о том, что при отсутствии мощной консолидирующей силы никакая внешняя помощь помочь не может автору.
10: Да, она имеет огромное значение. Я не хочу сказать, что граждане наплюйте на то, что вся Европа поддерживает Украину, и Америка поддерживает, и это все нацелено, конечно, на несокрушимое желание современного западного общества до конца добить то, что они называют русской гадиной. Они очень возбудились на почве ненависти, она была велика и до СВО, сейчас она огромна. Там все эти разногласия, кто-то там правый и левый, это не это хотят. Это все пока о русских речи не идет всерьез. Это все рябь, как говорил Солженицын, по отношению к фундаментальной русофобии, такой метафизической, накаленной и так далее. Конечно, эта поддержка очень важна. И я не хочу сказать, что ее надо вообще снять с повестки дня. Но только я напоминаю, опять повторяю, Южный Вьетнам поддерживали больше, в том числе прямой вооруженной силой. И что? Значит, там нужно внутреннее ядро. Внутри этого агрессивного русофобческого субъекта нужно ядро. Нет ядра. Все поддержки провариваются раньше или позже. Ядро есть. Украина, государство, гораздо более слабое, чем Российская Федерация. Население более разболтанное. Это фактор исторический, понимаете? Ну, когда ты на юге, и когда ткнул палку и вырастает, то это как бы поощряет некую негу. А когда, может быть, у тебя дети с голоду умрут, если ты там не будешь корячиться с утра до вечера на зоне негарантированного земледелия или охотиться где-нибудь в зоне, где уже земледелие невозможно, или там гонять струги, то это создает другой характер. Это другой русский характер есть. Ничего неплохого не хочу сказать об украинцах. Между прочим, когда они приезжали сюда, работали совсем неплохо. Капризно, но неплохо. Конечно, это не тот характер. Представление среднерусского, даже если он сильно пьет, о том, что такое работа, представление украинцев, это разные вещи. Это размягченное, слегка капризное, изнеженное, совсем не желающее воевать. Никакого украинского государства, ну, в природе нет исторически. А государство без истории, оно, конечно, может сколько угодно миф свои накачивать, но там все вихляется. Население маленькое. Все гораздо более хлипкое, слизкое и прочее. И когда говорили люди, да как воевать, ну, такое население, как оно будет воевать, казалось бы, все было правильно, но никто не учитывает, что 700-800 тысяч людей соединены по-настоящему, ну, прошу поверить, это не государственная пропаганда. Я никогда ей не занимался, ни в эпоху ковида никогда. Действительно нацистской. Спайкой, гораздо более темной, чем классический там немецкий нацизм, с очень мощными оккультными корнями, никакого отношения к христианству не имеющими. Эти 700-800 тысяч есть. Они тоже готовы воровать, но для них это не приоритет. Приоритет убивать. Это другие люди, их надо видеть. Я много раз говорил, покажите это по телевидению. Не Ковтона, который прекрасно понимал, что его антропологические особенности в сочетании с типом характера создают какой-то такой блевотный рефлекс, который он и продает за деньги русским. Покажите настоящих убийц. Покажите эти холодные лица. Покажите этот уровень ненависти. Это нужно увидеть. Их 700-800 тысяч. Ни на каких выборах они побеждать не могут. Поэтому говорят, это не фактор выборов. А зачем им выборы? Они выстроены под диктатуру. Они очень консолидированы. Им в руки отдали власть. Это они взяли за горло. Разболтанный, не без линцы, совершенно не желающий особенно, так сказать, воевать украинский народ, и превратили его в то же, во что нацисты превратили немецкий народ. Сравнивать нельзя, Германия гораздо сильнее и милитаризованнее всегда, чем Украина. Но принцип тот же. Пришла к власти очень консолидированная, организованная идеологически, метафизически и практически супербанда. И она, этот украинский народ, она с ним разбирается, как повар с картошкой. Она меняет его сознание. Она создает соответствующее промывание мозгов в школах. Она готовит новые поколения. Она доминирует, эта группа. Она является осью власти и возможностей воевать Украине. Она есть. И аналогичных ей групп здесь я не вижу. Все гораздо прагматичнее. А там все очень фанатично, очень метафизически накалено. И оно дышит такой неизбывной внутренней ненавистью к русским, к москалю. Для них это важнее денег. Им убивать важнее, чем воровать. Они, может, и подворовывают, но они все-таки основаны не на воровстве, а на этом. Зеленский полностью зависим от них. Он дня не провоюет без них. Он у власти не удержится. И ничего там не будет без них. Он им льстит. Он двигается постоянно все больше в их сторону. Иначе говоря, он бандеризируется стремительно, потому что ему делать нечего. И он делает это вдохновенно и так, как человек, который понимает, что ну, ты на один день промедлишь, и тебе не жить. Это особое обстоятельство украинского общества, которое недооценивается. Это главный фактор. Поэтому, когда он снова и снова наращивает градус бандеровщины, вопреки всему, ведь возникает простой вопрос, а нафига козе баяна украинцам Бандера? Ну, вы хотите иметь за собой западное все-таки такое все еще болтающее о демократии чуть-чуть общество. Ну, вы скажите, вы против русских и за демократию. Что вы в ней припишете, неважно. Зачем портреты вешать в государственные здания? Зачем вам изначально играть эту карту? А потому что другой нет. Нельзя мобилизовать Украину иначе, как с помощью этой группы и в этой семантике, в этой идеологии, в этой метафизике. Иначе все рушится. Зеленский наращивает военную мобилизацию, которая...

0: возможно, только на бандеровской основе. Власть все больше переходит к этим группам. Все прагматики там с разными другими, так сказать, точками зрения, они уходят на второй план, потому что темный, по-настоящему темный, вот бездной дышащий дух, он побеждает все. И пока мы не противопоставим этому нечто вот такое, эта бодяга будет длиться. Более слабая страна будет воевать. Европа ни одного солдата не даст. Для европейцев 100 людей потерь – это очень плохо. Мобилизационные ресурсы украинского общества почти исчерпаны. Нужно только закручивать эту гайку, чтобы гнать на войну, в том числе совершенно иначе сформированную молодежь. А поскольку, что там не производить эти беспилотники, их будут производить миллионы, они будут летать. Война без людей с ядреной группой, которая всем этим управляет, она будет длиться. И Зеленскому это нужно, и ничего другого у него нет. Он понимает изначально, что главная задача понравиться миру – это снять бандеровскую систему. А он ее наращивает. А для него ничего важнее мира нет. Важнее мнение мира, я имею в виду. Не мира, а мнение этих групп.
1: Мира,
0: да, вот мира
1: Запада.
0: Цивилизованного, так называемого. То есть этого западного. Он на него молится, он лижет задницу, он на коленях стоит перед ним. И все равно усиливает бандеровщину. Усиливает и усиливает. А тогда поляки на это смотрят и говорят: парень, ты не взорвался ли? Ты что творишь-то? И тогда они присматриваются к главному. А кто за этим стоит? Готов стоять за подобной системой. Отвечаю. Международные фашистские группы, связанные с бандеровцами. И, конечно же, ну, как вам сказать, я в начале 90-х наблюдал внимательно за процессами в Прибалтике и видел, как там кадровые офицеры разведки убивают друг друга. Американские, немецких, английские, точно немецких тоже, там с американскими тоже были по отношению непростые. Я эту евроатлантическую солидарность, я всегда говорю, что хохот меня душит. Никого так не ненавидят республиканцы в Америке, как Европу. Они считают ее антихристом. Ну, иммигранты уезжали, они же на ненависти уезжали, да? Как и, например, там, в Израиль уезжали из Советского Союза. Нужно же прогументировать, зачем, да? Диссидент пишет объявление в газету: пропала собака, пауза, сука, дальше матерное слово, дальше: как я ненавижу эту страну. Хотя, казалось бы, всего хотел написать о собаке. А как ты уедешь-то? Вот так же уезжали иммигранты из Европы. Они создавали Америку на том, что Европа – это мерзость, а Америка – это альтернатива Европы, высокая и светлая. И в этом была основа всегда. Мы вас спасли в двух войнах. Это, значит, в 18-м году под занавес американцы высадили экспедиционный корпус. Да, это мы вас спасли. Но это же все время происходит там, и мы никуда от этого не денемся. Значит, внутри всей этой системы есть нечто, говорящее Зеленскому: давай. И это нечто, это страна, которая всегда смотрела на Польшу с невероятно мощным сладострастием. Это вообще свойство Германии. Меня отец отвоевал финскую, Великую Отечественную, там, офицером закончил под Кёнигсбергом, и сразу же демобилизовался, все. А его друзья продолжали делать военную карьеру, и в частности, там, помню, привозили в 68-м немца, ну, ГДРовского уже генерала, который прекрасно воевал в войсках Рейха и все прочее. Генерал говорил там, ну, считаю, что отца и знакомый, и все, ну, передайте, передайте. Не надо вводить войска Варшавского договора в Чехословакию. Это неправильно. Надо ввести нас. Мы заговорим по-немецки. И в Чехословакии образуется тот социализм, который вам нужен. Только не вводите болгарка. Вот они теряют уважение. Они должны услышать доминирующую немецкую речь. Вы думаете, что в Польше отношение не такое? Нет, Польша. Есть варшавское губернаторство. И геноцид поляков со стороны Германии. И когда все время поднимается градус вот этой
1: риторики,
0: истерии, да, истерии, риторики и всего, там говорится, да, Польши не будет. Будет Великая Германия. И это говорится по каналам бандеровско-нацистским. Они это слышат. Им зачем поляки? Часть поляков, как вы знаете, вполне хотела бы поддержать Рейх. Но это отдельный вопрос. Рейх не хотел. Для Рейха поляки и евреи

0: это было что-то достаточно сходное. И это опять память, вот историческая память, мы все игнорируем. А все эти приют убогого чухонства, пушкинские и все прочее, это под кем все находилось? Это находилось под орденами немецкими. Поэтому всматриваться в этот белый орел надо под одним углом зрения. Зеленский осуществляет радикализацию нацистского вектора Украины. Он не может осуществлять это без отмашек. Поляки начинают вибрировать. Они помнят, что это такое.
1: Сергей Ирванович, огромное вам спасибо за этот очень глубокий, как всегда, анализ. Сергей Ирванович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени» был сегодня с нами в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». До новых встреч.
2: Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Белла Фомичева. Я по профессии композитор. А еще я жена военного летчика и мама четверых сыновей. Сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Молитва матери». Песня была написана более 10 лет назад, когда два наших старших сына уже были офицерами, а третий пошел на срочную службу. В связи с сегодняшними реалиями песня оказалась особенно актуальной. Бойцам очень важно знать, как они дороги, их ждут, молятся за них. Песня «Молитва матери» я автор слов и музыки. Исполняет народная артистка России Наталья Баннова. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд». Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
9: Я изучаю касаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
0: И она уже знает всех касаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда». Человек и время.
10: Китай поражает размерами. По логике, там должно быть 4 или даже 5 часовых поясов. Но в реальности во всей стране действует одно время – пекинское. Единое время появилось в Китае после 1949 года. Новые власти решили упростить управление огромной страной. Один час стал символом единства и централизованного порядка. Так пекинское время стало официальным для всех, от Шанхая до пустынь Синьцзяна. На востоке разницы почти не чувствуют. Солнце встает около привычных 7 утра, рабочий день начинается рано, жизнь идет по знакомому ритму. А вот на западе все выглядит иначе. Рассветает ближе к 10 утра по официальным часам, зато вечером светло почти до полуночи. Это сильно влияет на быт. Школы и офисы часто начинают работу позже, чем написано в формальных правилах. Магазины открываются ближе к полудню. Ужин в столовых подают даже в 10 вечера. И это никого не удивляет.
0: Человек и время.
10: Есть и еще одна интересная деталь. В Синьцзяне многие люди пользуются неофициальным местным временем. Оно отстает от пекинского на 2 часа и называют его, разумеется, синьцзянским. Оно помогает подстраивать жизнь под световой день. Но в расписаниях поездов, самолетов и на телевидении указывают, конечно, пекинское время, чтобы не возникало путаницы. В итоге в Китае существует 2 ритма жизни. Один официальный и единый для всей страны, другой местный и более удобный для конкретных регионов. Люди просто договариваются и спокойно себе живут. А один час на всю страну оказался не столько про часовые ритмы, сколько про компромисс.
0: Человек и время.
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 160 российских военнослужащих. Взамен были переданы 160 военнопленных вооруженных формирований Украины. Уточняется, что самолет с российскими военными уже приземлился в Подмосковье. Ранее российские бойцы находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. Теперь российские бойцы будут проходить дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. При возвращении российских бойцов посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Российский рынок обеспечен достаточным количеством топлива для удовлетворения внутренних потребностей страны, сообщил агентству ТАСС вице-премьер Александр Новак.
2: У нас топлива достаточно на рынке. Сейчас идет перестройка логистических связей, потребностей и такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
1: Также Александр Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности, сообщили в Кабинете министров. Кроме этого, будет создан алгоритм взаимодействия между региональными властями и отраслевыми компаниями для оперативного обеспечения сельхозпроизводителей топливом. Сборная России по художественной гимнастике не примет участие в Кубке вызова в Румынии по причине запрета на использование российского флага и гимна. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия будет добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования.
3: Вероломство и нарушение Олимпийской карты, устава Международной федерации гимнастики, правил проведения соревнований пробуются европейскими государствами. Надо сказать, что европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Беларуси, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность.
1: Решение о возвращении российским спортсменам права выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики с флагом и гимном страны было принято в мае. Ушел из жизни бывший министр обороны России и спецпредставитель президента Сергей Иванов. Ему было 73 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил кончину политика и сообщил, что Владимир Путин направил соболезнования родным и близким. Сергей Иванов возглавлял оборонное ведомство с 2001 по 2007 год. Затем был вице-премьером и руководителем администрации президента. Сергей Иванов – генерал-полковник в отставке, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
5: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
6: Нет, ответил Фоня чистосердечно, ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
4: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Всемирная энциклопедия еды. Королевское жаркое. Историческое блюдо из нескольких видов дичи, сложенных одна в другую. Это турдакин. Представьте индейку, фаршированную уткой. А та, в свою очередь, курицей. Отсюда, кстати, и название. Слияние английских слов «терки», «дак» и «чикен». У такого процесса приготовления, когда мясо одного животного или птицы используют для начинки другого, более крупного, есть научное название – энгастрация. Что-то похожее, утверждают историки, делали еще древние римляне. Рецепты матрешки, напоминающие турдакин, встречаются во времена средневековой Европы. Дичи тогда не жалели. количество слоев королевского жаркого порой доходило до десятка. Это в том числе гусь, утка, перепелка, цесарка, курица. Особо обеспеченные слои общества использовали еще и дрофу. Современный турдакин – это обычно индейка, в ней утка, а затем цыпленок. Дома его готовить, конечно, решаются не все. Хлопотно. Сначала нужно удалить из птицы кости, оставив раскрытые тушки. У каждой еще дополнительно может быть своя начинка – от риса до панировочных сухарей. Потом все объединяют, индейку сшивают и отправляют в печь. Именно сочетание вкусов делает блюдо особенным. За границей в магазинах предлагают купить уже собранный турдакин. Останется лишь погрузить творение в духовку.
8: Всемирная энциклопедия еды. А вот была история.
9: Когда знаменитый тенор Энрико Карузо стал очень популярен, в моду вошла прическа под Карузо. Однажды на гастролях певец зашел в парикмахерскую. Чтобы долго не объяснять детали стрижки, он попросил подстричь его под Карузо. Парикмахер долго рассматривал нового клиента, а потом заявил: «Простите, сеньор, но эта прическа вам совершенно не пойдет. Очень не советую».
8: Да уж, была история.
10: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерние истории на радио «Звезда». Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «Золотой теленок». Читает Кирилл Рацик.
11: Остап полулежал на жестких антилоповских подушках и мыслил. Сорвать деньги с Полыхаева или Скумбриевича не удалось. Геркулесовцы уехали в отпуск. Безумный бухгалтер Берлага был не в счет. От него нельзя было ждать хорошего удоя. А между тем планы Остапа и его большое сердце требовали пребывания в Черноморске. Срок этого пребывания он сейчас и сам затруднился бы определить. Услышав знакомый замогильный голос, Остап взглянул на тротуар. За шпалерой тополей шествовала под руку немолодая уже чета. Супруги, видимо, шли на берег. Позади тащился Лоханкин. Он нес в руках дамский зонтик и корзинку, из которой торчал термос, и свешивалась купальная простыня.
12: «Варвара!» — тянул он. «Слушай, Варвара!»
11: «Чего тебе, горе мое?» — спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
12: «Я обладать хочу тобой, Варвара!»
11: «Нет, каков мерзавец!» — заметил Птибурдуков, даже не оборачиваясь. И странная семья исчезла в антилоповской пыли. Когда пыль упала на землю, Бендер увидел на фоне моря и цветочного партера большое стеклянное ателье. Гипсовые львы с измаранными мордами сидели у подножья широкой лестницы. Из ателье бил беспокойный запах грушевой эссенции. Остап понюхал воздух и попросил Козлевича остановиться. Он вышел из машины и снова принялся втягивать ноздрями живительный запах эссенции. «Как же это я сразу не догадался!» — пробормотал он, вертясь у подъезда. Он устремил взор на вывеску «Первая черноморская кинофабрика», погладил лестничного льва по теплой гриве, промолвив «Голконда», быстро отправился назад на постоялый двор. Всю ночь он сидел у подоконника и писал при свете керосиновой лампочки. Ветер, забегавший в окно, перебирал исписанные листки. Перед сочинителем открывался не слишком привлекательный пейзаж. Деликатный месяц освещал не бог весть какие хоромы. Постоялый двор дышал, шевелился и хрипел во сне. Невидимые в темных углах перестукивались лошади. Мелкие спекулянты спали на подводах, подложив под себя свой жалкий товар. Распутавшаяся лошадь бродила по двору, осторожно переступая через оглобли, волоча за собой недоуздок и суя морду в подводы в поисках ячменя. Подошла она и к окну сочинителя, и, положив голову на подоконник, с печалью посмотрела на Остапа. «Иди, иди, лошадь!» — заметил великий комбинатор. «Не твоего это ума дело!» Перед рассветом, когда постоялый двор стал оживать, и между подводами уже бродил мальчик с ведром воды, тоненько выкликая «Кому кони напувать?», Остап окончил свой труд, вынул из дела корейка чистый лист бумаги и вывел на нем заголовок. «Шея. Многометражный фильм. Сценарий О. Бендера». На первой черноморской кинофабрике был тот ералаш, какой бывает только на конских ярмарках. И именно в ту минуту, когда всем обществом ловят карманника. В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так. Люди в синих беретах сталкивались с людьми в рабочих комбинезонах, разбегались по многочисленным лестницам и немедленно по этим же лестницам бежали вниз. В вестибюле они описывали круг, на секунду останавливались, остолбенело глядя перед собой, и снова пускались наверх с такой прытью, будто бы их стегали сзади мокрым линьком. Стремглав проносились ассистенты, консультанты, эксперты, администраторы, режиссеры со своими адъютантшами, осветители, редакторы-монтажеры, пожилые сценаристки, заведующие запятыми, и хранители большой чугунной печати. Остап, принявшийся было расхаживать по кинофабрике обычным своим шагом, вскоре заметил, что никак не может включиться в этот кружащийся мир. Никто не отвечал на его расспросы, никто не останавливался. «Надо будет примениться к особенностям противника», — сказал Остап. Он тихонько побежал и сразу же почувствовал облегчение. Ему удалось даже перекинуться двумя словечками с какой-то адъютантшей. Тогда великий комбинатор побежал с возможной быстротой и вскоре заметил, что включился в темп. Теперь он бежал ноздря в ноздрю с заведующим литературной частью. «Сценарий!» — крикнул Остап. «Какой?» — спросил завлит, отбивая твердую рысь. «Хороший!» — ответил Остап, выдвигаясь на полкорпуса вперед. «Я вас спрашиваю, какой? Немой или звуковой?» «Ха, немой!» Легко выбрасывая ноги в толстых чулках, завлит обошел Остапа на повороте и крикнул «Не надо!» «То есть как не надо?» — спросил великий комбинатор, начиная тяжело скакать. «А так, немого кино уже нет. Обратитесь к звуковикам!» Оба они на миг остановились, остолбенело посмотрели друг на друга и разбежались в разные стороны. Через 5 минут Бендер, размахивая рукописью, опять бежал в подходящей компании между двумя рысистыми консультантами. «Сценарий!» — сообщил Остап, тяжело дыша. Консультанты, дружно перебирая рычагами, обратились к Остапу. «Какой сценарий?» «Звуковой!» «Не надо!» — ответили консультанты, наддав ходу. Великий комбинатор опять сбился с ноги и позорно заскакал.
12: «Как же это не надо?»
11: «Так вот и не надо! Звукового кино еще нет!» В течение получаса добросовестной рыси Бендер уяснил себе щекотливое положение дел на первой черноморской кинофабрике. Вся щекотливость заключалась в том, что немое кино уже не работало ввиду наступления эры звукового кино, а звуковое еще не работало по причине организационных неполадок, связанных с ликвидацией эры немого кино. В разгаре рабочего дня, когда бег ассистентов, консультантов, экспертов, администраторов, режиссеров, адъютантов, осветителей, сценаристов и хранителей большой чугунной печати достиг резвости знаменитого в свое время крепыша, распространился слух, что где-то в какой-то комнате сидит человек, который в срочном порядке конструирует звуковое кино. Остап со всего ходу вскочил в большой кабинет и остановился, пораженный тишиной. За столом боком сидел маленький человек с бедуинской бородкой и в золотом пенсне со шнурком. Нагнувшись, он с усилием стаскивал с ноги ботинок. «Здравствуйте, товарищ!» — громко сказал великий комбинатор. Но человек не ответил. Он снял ботинок и принялся вытряхивать из него песок. «Здравствуйте!» — повторил Остап. «Я принес сценарий!» Человек с бедуинской бородкой не спеша надел ботинок и молча стал его шнуровать. Закончив это дело, он повернулся к своим бумагам и, закрыв один глаз, начал выводить бисерные каракули. «Что же вы молчите?» — заорал Бендер с такой силой, что на столе кинодеятеля звякнула телефонная трубка. Только тогда кинодеятель поднял голову, посмотрел на Остапа и сказал: «Пожалуйста, говорите громче! Я не слышу!» «Пишите ему записки!» — посоветовал проносившийся мимо консультант в пестром жилете. «Он глухой!» Остап подсел к столу и написал на клочке бумаги: «Вы звуковик?» «Да!» — ответил глухой. «Принес звуковой сценарий. Называется «Шея». Народная трагедия в 6 частях», — быстро написал Остап. Глухой посмотрел на записку сквозь золотое пенсне и сказал: «Прекрасно! Мы сейчас же втянем вас в работу. Нам нужны свежие силы!» «Рад содействовать. Как в смысле аванса?» — написал Бендер. «Шея! Это как раз то, что нам нужно!» — сказал глухой. «Посидите здесь! Я сейчас приду! Только никуда не уходите! Я ровно через минуту!» Глухой захватил сценарий многометражного фильма «Шея» и выскользнул из комнаты. «Мы вас втянем в звуковую группу!» — крикнул он, скрываясь за дверью. «Через минуту я вернусь!» После этого Остап просидел в кабинете 1,5 часа, но глухой не возвращался. Только выйдя на лестницу и включившись в темп, Остап узнал, что глухой уже давно уехал в автомобиле и сегодня не вернется. И вообще никогда сюда не вернется, потому что его внезапно перебросили в Умань для ведения культ работы среди ломовых извозчиков. Но ужаснее всего было то, что глухой увез сценарий многометражного фильма «Шея». Великий комбинатор выбрался из круга бегущих, опустился на скамью, припав к плечу сидевшего тут же швейцара. «Вот, например, я», — сказал вдруг швейцар, развивая, видимо, давно мучившую его мысль. «Сказал мне, помрешь, Терентьев, бороду отпустить. Будешь, — говорит, — Навуходоносора играть. Или Валтасара в фильме, вот. Название не помню. Ну, я и отрастил. О, смотри, какая бородища! Патриарше! А теперь что с ней делать, с бородой-то? Помрешь, — говорит, — не будет больше немого фильма. А в звуковом, — говорит, — тебе играть невозможно. Голос, — говорит, — у тебя неприятный. Вот и сижу с бородой. Как козел. Брить жалко, а носить стыдно. Вот, так и живу».
13: «А съемки у вас производятся?» — спросил Бендер, постепенно приходя в сознание.
14: «Какие могут быть съемки?» — важно ответил бородатый швейцар. «Летошный год сняли немой фильм из римской жизни. Вот до сих пор отсудиться не могут по случаю уголовщины».
13: «А почему же они все бегают?» — осведомился великий комбинатор, показывая на лестницу.
14: «У нас не все бегают», — заметил швейцар. «Вот товарищ Супругов не бегает. Деловой человек. Вот все думаю к нему насчет бороды сходить. Как за бороду платить будут? По ведомости или ордер отдельный?» Услышав слово «ордер», Остап пошел к Супругову.
11: Швейцар не соврал. Супругов не скакал по этажам, не носил альпийского берета, не носил даже заграничных приставских шаровар-гольф. На нем приятно отдыхал взор. Великого комбинатора он встретил чрезвычайно сухо. «Я занят», — сказал он павлиньим голосом. «Вам я могу уделить только 2 минуты». «Этого вполне достаточно», — начал Остап. «Мой сценарий шея». «Короче», — сказал Супругов. «Сценарий шея? Вы говорите толком, что вам нужно?» «Шея! Короче, сколько вам следует?» «У меня какой-то глухой товарищ!» «Если вы сейчас же не скажете, сколько вам следует, то я попрошу вас выйти. Мне некогда». 900 рублей», — пробормотал великий комбинатор. 300, категорически заявил Супругов. «Получите и уходите. И имейте в виду, вы украли у меня лишних 1,5 минуты». Супругов размашистым почерком накатал записку в бухгалтерию, передал ее Остапу и ухватился за телефонную трубку. Выйдя из бухгалтерии, Остап сунул деньги в карман и сказал: «Навуходоносор прав. Один здесь деловой человек, и тот Супругов». Между тем беготня по лестницам, кружение, виск и гоготание на первой черноморской кинофабрике достигли предела. Адъютанши скалили зубы, помреже вели черного козла, восхищаясь его фотогеничностью. Консультанты, эксперты и хранители чугунной печати сшибались друг с другом и хрипло хохотали. Пронеслась курьерша с помелом. Великому комбинатору почудилось даже, что один из ассистентов-аспирантов в голубых панталонах взлетел над толпой и, обогнув люстру, уселся на карнизе. И в ту же минуту раздался бой вестибюльных часов. «Бам!» — ударили часы. Вопли и клёкот потрясли стеклянное ателье. Ассистенты, консультанты, эксперты и редакторы-монтажеры катились вниз по лестницам. У выходных дверей началась свалка. «Бам! Бам!» — били часы. Тишина выходила из углов. Исчезли хранители большой печати, заведующие с запятыми, администраторы и адъютанши. Последний раз мелькнуло помело курьерши. «Бам!» — ударили часы в четвертый раз. В ателье уже никого не было. И только в дверях, зацепившись за медную ручку карманом пиджака, бился, жалобно визжал и рыл копытцами мраморный пол ассистент-аспирант в голубых панталонах. Служебный день завершился. С берега из рыбачьего поселка донеслось пение петуха.
4: Мы читали фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
10: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Михаил Зощенко. Рассказ «Мемуары старого Капельдинера». Читает Игорь Старосельцев.
2: Мне все говорят, почему бы вам, Григорий Павлович, записки этакие не написать? Мемуары вроде бы про артистов. Вы человек семейный, впечатлительный и не чужды культурного просвещения. Вы 20 лет капельдинером состояли и к сцене соприкасались. Это верно. Я 20 лет служил искусству, и того знаю, чего, прямо скажу, не всякий артист знает. Иной артистишка — дрянь, совершенная мелюзга, а нос перед тобой дерет. Вроде как наш театральный парикмахер Ферафонт. Я, дескать, артист, а ты, мол, кто такой? Больно слушать. Но только врешь, брат. Про таких артистов я не упомяну, а буду я писать про замечательных артистов. Вот Шаляпин. Артист, прямо скажу, хороший. Он бас очень даже замечательный. Так сказать, знаменитый и исторический голос-бас на всем полушарии. Но, конечно, голос у него не такой уж чересчур громкий, как некоторые воображают себе. Некоторые представляют или введены в сомнение, что голос у него такой чересчур громкий, что зеркала будто дребезжат и занавес вьется. Так это, прямо скажу, ничего подобного. Голос у него очень даже обыкновенный. Ежели мне, например, в фойе выйти, так едва слышно. А ежели, извиняюсь, давить...

0: вот был у нас бас Иван Кириллович Васин. Вот это, прямо скажу, очень даже замечательный бас. Прежде он в соборе даже выступал. Ну, а после к нам в хор перевелся. Вот от такого голоса было действительно сотрясение предметов. Это многие подтвердят. Некоторых он даже в ужас вгонял, которые неопытные. Но в хоре ему ходу не давали. Не позволяли ему даже проявить свой голос в полной своей мере. Но только он один раз из гордости взял ноту. Это мы «Русалку» тогда ставили. Шаляпин, Федор Иванович, арию. А он, Кириллыч наш, как рявкнет собачий хвост. Куда там? Покрыл, прямо скажу, и оркестр, и Шаляпина. В одну минуту доказал, что он за какой бас. Ну, только за минуту гордости потерпел. Очень его мотивировали и после службы поперли. Да, а бас был замечательный. Глазунов — хороший композитор и капельмейстер. Он мужчина полный и представительный. Некоторые утверждают, будто крупнее его и нету, но это, говорят, необдуманно. Я сам знал бывшего помещика одного. Так куда там? Вот это был действительно крупный мужчина. Он хоть повыше будет слегка, но зато в полноту сравнения нету. А весом, прямо скажу, больше 9 пудов. Он так и на карточках на визитных печатал. Помещик и потомственный дворянин Исидор Сидорович Лысаков. Вес 9 пудов 20 фунтов. Но, конечно, и в данном случае я не спорю. Глазунов — мужчина, прямо скажу, крупный. А Вагнера я не люблю. Непонятный композитор. Много чересчур в барабан бьют, а толку нету. Я в такие спектакли всегда лучше ухожу или меняюсь. Один раз мы «Тангейзера» ставили, я ушел, а у меня зрители бинокль сперли. А с бинокля всегда прямой доход. А ежели балет ставим, так только давай, давай. Неприятность, прямо скажу. Говорят, будто Юрьев еще хороший артист. Не знаю, и утверждать боюсь. Он у нас в театре не поет.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Мемуары старого капельдинера».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Валерий Брюсов. Рассказ «Мраморная головка». Читает Андрей Филиппак.
1: Его судили за кражу и приговорили на год в тюрьму. Меня поразило и то, как этот старик держал себя на суде, и самая обстановка преступления. Я добился свидания с осужденным. Сначала он дичился меня, отмалчивался. Наконец, рассказал мне свою жизнь. «Вы правы», — начал он. «Я видал лучшие дни. Не всегда был уличным горемыкой, не всегда засыпал в ночлежных домах. Я получил образование, я техник. У меня в юности были кое-какие деньжонки, я жил шумно, каждый день на вечере, на балу, и все кончалось попойкой. Это время я помню хорошо, до мелочей помню. Но есть в моих воспоминаниях пробел, и чтобы заполнить его, я готов отдать весь остаток моих дряхлых дней. Это все, что относится к Нине. Ее звали Ниной, милостивый государь. Да, Ниной. Я убежден в этом. Она была замужем за мелким чиновником на железной дороге. Они бедствовали, но как она умерла?

0: умела в этой жалкой обстановке быть изящной и как-то особенно утонченной. Она сама стряпала, но ее руки были как выточенные. Из своих дешевых платьев она создавала чудесный бред. Да и все повседневное, соприкасаясь с ней, становилось фантастическим. Я сам, встречаясь с ней, делался иным, лучшим. Стряхивал с себя, как дождь, всю житейскую пошлость. Бог простит ей грех, что она любила меня. Кругом было все так грубо, что она не могла не полюбить меня, молодого, красивого, знавшего столько стихов наизусть. Но где я с ней познакомился и как, этого я уже не могу восстановить в своей памяти. Вырываются из мрака отдельные картины. Вот мы в театре. Она, счастливая, веселая, ей это выпадало так редко, впивает каждое слово пьесы, улыбается мне. Ее улыбку я помню. Потом вот мы вдвоем где-то. Она наклонила голову и говорит мне: «Я знаю, что ты мое счастье ненадолго. Пусть, все-таки я жила». Эти слова я помню. Но что было тотчас после, да и правда ли все это было с Ниной, не знаю. Конечно, я первый бросил ее. Мне казалось, это так естественно. Передо мной была блестящая будущность, и я не мог связывать себя какой-то романтической любовью. Мне было больно, очень больно. Но я пересилил себя и даже видел подвиг в том, что решился перенести эту боль. Я слышал, что Нина после того уехала с мужем на юг и вскоре умерла. Но воспоминания и разговоры о ней тогда так мучили меня, что я избегал всяких вестей. Я старался не думать о Нине. У меня не было ее портрета, не было ее писем, ничто мне не напоминало ее. И понятно, я позабыл ее лицо, ее имя, всю нашу любовь, понимаете? Позабыл. Ее не стало в моей жизни, как если б совсем не было. Есть что-то постыдное для человека в этой способности забывать. Шли годы. Уж не буду вам рассказывать, как я делал карьеру. Без Нины, конечно, я мечтал только о внешнем успехе, о деньгах. Одно время я почти достиг своей цели. Живал по заграницам, женился, имел детей. Потом все пошло на убыль. Жена умерла. Побившись с детьми, я их рассовал по родственникам, и теперь, прости мне, Господи, даже не знаю, живы ли мои мальчишки. Разумеется, я пил. Основал было я одну контору, не удалось. Загубил на ней последние деньги и силы. Наконец, дошел я до того, чем вы меня ныне видите. Последние годы служил я месяцами, когда не пил, на заводах, рабочим. А когда пил, попадал на Хитров рынок и в ночлежки. Озлобился я на людей страшно. И все мечтал, что вдруг судьба переменится, и я буду опять богат. Своих новых товарищей зато и презирал, что у них этой надежды не было. Так вот, однажды, продрогший, голодный, брожу я по какому-то двору. Уж сам не знаю зачем. Случай привел. Вдруг повар кричит мне: «Эй, любезный, ты не слесарь ли?» «Слесарь», — отвечаю. Позвали меня замок в письменном столе исправить. Попал я в роскошный кабинет. Везде позолота, картины. Поработал я, сделал, что надо. И выносит мне барыня рубль. Я беру деньги и вдруг вижу на столбике, на колонке, мраморную головку. Сначала обмер, сам не зная почему, всматриваюсь и верить не могу. Нина. Говорю вам, милостивый государь, что Нину я забыл совсем. И тут-то именно впервые это и понял. Понял, что забыл ее. Смотрю, сам дрожу и спрашиваю: «Позвольте узнать, сударыня, что это за головка?» «А это, — отвечает она, — очень дорогая вещь, 500 лет назад сделана, в 15 веке. Имя художника назвала, я не разобрал. Сказала, что муж вывез эту головку из Италии, и что через то целая дипломатическая переписка возникла между итальянским и русским кабинетами. «А что?» – спрашивает меня барыня. «Или вам понравилось? Какой у вас, однако, современный вкус? Ведь уши, – говорит, – не на месте, нос неправилен». И пошла, и пошла. Выбежал я оттуда, как в чаду. Это не сходство было, а просто портрет. Даже больше, какое-то воссоздание жизни в мраморе. Скажите мне, каким чудом художник в 15-м столетии мог сделать те самые маленькие, криво посаженные ушки, которые я так знал, те самые чуть-чуть раскосые глаза, неправильный нос и длинный наклоненный лоб, из чего неожиданно получалось самое прекрасное, самое пленительное женское лицо? Каким чудом две одинаковые женщины могли жить одна в 15 веке, другая в наши дни? А что та, с которой делалась головка, была именно одинакова, тождественна с Ниной не только лицом, но и характером, и душой, я не мог сомневаться. Этот день изменил всю мою жизнь. Я понял и всю низость своего поведения в прошлом, и всю глубину своего падения. Я понял Нину как ангела, посланного мне судьбой, которого я не признал. Вернуть прошлое невозможно, но я с жадностью стал собирать воспоминания о Нине, как подбирают черепки от разбившейся драгоценной вазы, как мало их было. Сколько я ни старался, я не мог составить ничего целого. Все были осколки, обломки. Но как ликовал я, когда мне удавалось обрести в своей душе что-нибудь новое. Задумавшись и вспоминая, я проводил целые часы. Надо мной смеялись, а я был счастлив. Я стар. Мне поздно начинать жизнь сызнова, но я еще могу очистить свою душу от пошлых дум, от злобы на людей и от ропота на Создателя. В воспоминаниях о Нине я находил это очищение. Страстно мне хотелось посмотреть на статую еще раз. Я бродил целые вечера около дома, где она стояла. Старался увидать мраморную головку, но она была далеко от окон. Я проводил ночи перед домом. Я узнал всех живущих в нем, расположение комнат, завел знакомство с прислугой. Летом владельцы уехали на дачу, и я уже не мог более бороться со своим желанием. Мне казалось, что, взглянув еще раз на мраморную Нину, я сразу вспомню все до конца. Это было бы для меня последним блаженством. Я решился на то, за что меня судили. Вы знаете, что мне не удалось. Меня схватили еще в передней. На суде выяснилось, что я был в комнатах под видом слесаря, что меня не раз замечали подле дома. Я был нищий, я взломал замки. Впрочем, история кончена, милостивый государь. «Но мы подадим апелляцию», — сказал я. «Вас оправдают». «К чему?» — возразил старик. «Никого мое осуждение не опечалит и не обесчестит. А не все ли равно, где я буду думать о Нине? В ночлежном доме или в тюрьме?» Я не нашелся, что ответить, но старик вдруг поднял на меня свои странные выцветшие глаза и продолжал. «Одно меня смущает. Что, если Нины никогда не было? А мой бедный ум, ослабев от алкоголя, выдумал всю историю этой любви, когда я смотрел на мраморную головку».
1: Мы читали рассказ Валерия Брюсова «Мраморная головка».
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Жорж Сименон. Рассказ «Три Рембрандта». Читает Александр Курицын.
2: «Знаете ли вы отель Друо?» — спросил меня Жозеф Леборн. «Ну, кто же его не знает?» «Тогда послушайте одну историю, и отель Друо предстанет пред вами в новом свете». В один прекрасный день был объявлен аукцион, обещавший сенсацию. Речь шла не более, не менее, как о неизвестном полотне Рембрандта, который некий антиквар по фамилии Валь целых 15 лет продержал в своей берлоге, пока, наконец, не решился продать. То был автопортрет художника. Исключительную ценность придавала ему не только подпись, но и дата — 1669, год смерти художника. Другого портрета Рембрандта тех лет не существует. Валь пригласил несколько искусствоведов полюбоваться шедевром, и все в один голос признали его подлинным. Однако скептики перешептывались между собой, что еще скажут эксперты. Неожиданно распространилась волнующая весть. В субботу после полудня какой-то прилично одетый молодой человек явился в галерею Друо с картиной под мышкой и от имени Валя передал ее директору отеля, сообщив при этом, что с завтрашнего дня в зале, где будет выставлено драгоценное полотно, начнет дежурить детектив. Размером картина была 60 на 70 сантиметров и вставлена в гладкую раму из черного дуба. Не успел молодой человек уйти, как к директору явился посыльный и, вручив ему сверток точно такого же размера, исчез. Наконец, в 5 часов в отель Друо явился сам Валь, сияющий, и на глазах у оторопевшего директора распаковал картину, наделавшую столько шума. Сцену эту невозможно описать. Перед директором оказались теперь не один Рембрандт, а целых 3 совершенно одинаковых, в одинаковых рамах, так что сам Валь уже не мог отличить свою картину от 2 других. Немедленно уведомили полицию. Начались поиски молодого человека, принесшего первое полотно. Искали посыльного, который доставил второе. Тесный мирок картинной галереи Друо был взбудоражен. К несчастью, в поисках лучшей экспозиции картины уже перевешивали с места на место, и владелец Рембрандта клялся, что отныне не может с уверенностью сказать, какая из них подлинная. 3 дня критики и наиболее известные антиквары толпились в выставочном зале. Мнения разделились. Чтобы помочь спорящим, на каждую раму наклеили ярлычок. Номер 1, номер 2, номер 3. Одни отстаивали подлинность номера 1, другие — номера 2. У номера 3 было мало защитников. Аукцион, естественно, отложили на неопределенное время. Следствие продолжалось. Но ни молодого человека, ни посыльного найти не удалось. Жозеф Леборн, улыбаясь, пододвинул ко мне увеличенную фотографию подписей, проставленных под 3 картинами. «А экспертиза?» — спросил я. Леборн расхохотался. «Какая наивность! Вы что же, никогда не сталкивались с подобного рода делами? Недавно в Германии произошел скандал с поддельными полотнами Ван Гога. К делу привлекли 10 экспертов, но между ними не было единодушия. После ожесточенных споров каждый из экспертов остался при своем мнении. Два года назад в Америке прогремела другая афера – фальсификация Рафаэля. Эксперты за счет владельца картины прокатились в Лондон, Берлин, Париж и Рим. По откровенному сообщению печати Соединенных Штатов Америки, в сдержанности уступающей нашей, экспертиза превратилась в настоящий митинг – «Эксперты колотили друг друга зонтиками!»
3: «А рентген?»
2: «Еще больший повод для споров. В нашем случае по всем трем картинам был получен один и тот же результат».
3: «Анализ полотна под микроскопом?»
2: «Ничего не дал. А тщательное изучение трех подписей?» «Посмотрите сами и попытайтесь сделать выводы».
3: «А где находилось полотно до того, как его доставили в галерею Друо?»
4: «Какое полотно?»
3: «Ну, разумеется, то, которое принес Валь. Подлинное».
2: «В квартире Валя на авеню Суфрен. Оно даже не висело, а было заперто в маленькой комнате рядом с кабинетом хозяина».
3: «И долго пролежало там?»
2: «Ну, лет 15, с того времени, как Валь откопал свой шедевр на каком-то провинциальном аукционе. Картина была грязная, закоптелая, едва можно было различить, что на ней изображено, а подписи вовсе стерлась. Но у Валя тонкий нюх. Он реставрировал портрет, однако никому, кроме самых близких, не говорил о своей находке. Считанным людям выпало счастье полюбоваться ею. Валь же постоянно твердил: «Буду есть сухой хлеб, а Рембрандта не продам».
3: «Чем занимается этот Валь?»
2: «Ну, официально ничем. Он вечно толчется в отеле Друо, но широким размахом не отличается. Что-то покупает, что-то перепродает».
3: «И все-таки он решил расстаться со своим Рембрандтом?»
2: «Он выдает замуж дочь.
3: А стало быть, он женат.
2: Вдов. Его единственной дочери 22 года. Жених ее – комиссионер по продаже драгоценных камней».
3: «Валь богат?»
2: «Ну, живет довольно скромно. Две служанки, недорогая квартира. Единственное его богатство, как утверждает он, Рембрандт, с которым ему так не хотелось расставаться. Вот почему он рвал и метал, вот почему, стоя перед тремя полотнами, клялся, что разорен, и даже пытался покончить жизнь самоубийством».
3: «Каким образом?»
2: «Ну, принял веронал. Но при первых признаках отравления дочь вызвала врача, и его спасли. И так аукцион не состоялся». «Состоялся. Спустя 3 недели. А до того велись бесконечные споры, производили всякого рода экспертизы, и обычные, и контрольные. Были напечатаны разноречивые заключения. А специалисты затеяли между собой острую полемику. В первую очередь заподозрили будущего зятя, поскольку он был единственный, кого допускали к картине. Но тот доказал, что не имеет к этому делу никакого отношения. Пришлось даже допросить 2-3 ни в чем не повинных оценщиков».
3: «А что представляют собой служанки?»
2: «Ну, одна стара, ничего не знает, кроме своей кухни. На все вопросы отвечает что-то нечленораздельное и вообще производит впечатление выжившей из ума. Ну, а вторая служанка – молодая девушка из Люксембурга. Следствие установило, что она спала в каморке на 6-м этаже, а о существовании картины понятия не имела и никогда никого не приводила в квартиру хозяина».
3: «Но чем же закончилось дело?»
2: «Аукцион один из самых памятных все-таки состоялся. Из Берлина и Амстердама приехали коллекционеры и любители живописи. 3 портрета висели рядом, представляя собой небывалое зрелище, ибо совпадали до мельчайших деталей. Валь был совершенно убит. Он подходил то к одной, то к другой группе посетителей и десятки раз вновь и вновь рассказывал о своем несчастье. «Я разорен, — твердил Валь, — бандиты украли приданое моей бедной дочери. И все-таки картина здесь.
4: Здесь она, а я даже не могу ее опознать.
3: И нашлись покупатели?
5: Цены на аукционе были бешеные. Самое забавное во всем этом, что картин было три. Следовательно, две из них никакой ценности не представляли. Аукцион напоминал скорее лотерею. Стоимость полотна номер один достигла без малого 200 тысяч франков. Ко всеобщему удивлению, в одном из покупателей узнали агента крупного американского коллекционера. Вот это и подстегнуло всех. Стоимость картины номер два достигла суммы в 300 тысяч франков. Никто не сомневался в том, что покупатель один и тот же. Очевидно, он решил приобрести все три полотна, чтобы таким образом завладеть и подлинником. Это ему дорого обошлось. В отеле «Друо» нет места сантиментам. Присутствующие на аукционе сразу поняли, что, уплатив даже такие огромные деньги, американец совершил бы неплохую сделку. Покупать две картины было бессмысленно. Необходимо за любые деньги купить все три. Страсти разгорелись. Цена третьей картины достигла 400 тысяч франков, затем полумиллиона. Перевалила этот головокружительный предел и была отдана за 700 тысяч франков тому же американскому агенту. Беднягу даже пот прошиб. Три полотна, из которых только одно было подлинное, обошлись ему в 1 200 000 франков.
3: Но, в конце концов, дознались, какое из трех подлинное?
5: Нет, конечно. Теперь все три красуются рядом в галерее богатого американца, который ими немало гордится.
3: Значит, тайна так и осталась неразгаданной?
5: Для всех, кроме двух людей.
3: Но кто же они?
5: Ну, автор мистификации и я.
3: Вы видели эти полотна?
5: Нет. Я только распорядился сделать фотоснимки, которые вы держите в руках.
3: Какая же из них подлинная? Спросил я, снова взглянув на подписи.
5: Подлинной нет. Все три портрета — подделка.
3: Я раскрыл рот от удивления, а Леборн продолжал.
5: Представьте себе человека, который решил попытать счастье. Антиквар этот, в общем, птица некрупного полета, но он хотел одним махом сорвать миллион. Не испугавшись подлога, он в один прекрасный день фабрикует означенного Рембрандта, вернее, трех сразу, совершенно схожих между собой. Он никому не показывает их, ограничиваясь лишь разговорами, но один из этих автопортретов он все же демонстрирует кое-кому из близких в полумраке своего кабинета. Так рождается легенда об уникальном творении Рембрандта, картине, которая не продается. О ней именно потому и заговорили, что она не продавалась. И еще потому, что Валь не разрешал никому из любителей живописи даже взглянуть на нее. Время шло. Картина, став предметом бесконечных толков, обрела жизнь. Отныне она у всех на устах. Неожиданно Валь объявляет о своем решении продать картину. Ему якобы нужно дать приданое дочери, но он стонет, в душе у него смерть. Роковой час пробил. А что если эксперты, налюбовавшись неизвестным полотном, установят фальсификацию? Но Валь не растерялся. Имея в своем распоряжении еще два полотна, он добился того, что экспертов уже не спрашивают, эта картина подлинная, а спрашивают,
2: Какая же из этих трех действительно принадлежит кисти Рембрандта? И завязался бой. Такова уж натура человеческая. Конкуренты неизбежно должны были сцепиться. Они ожесточенно дрались и за номер один, и за номер два, и за номер три, который тоже имел своих защитников.
1: Мы читали рассказ Жоржа Сименона «Три Рембрандта». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В ответ на атаки Киева по гражданским объектам России за неделю российские вооруженные силы провели 5 групповых ударов по военным целям на Украине, сообщили в Министерстве обороны. Удары были нанесены по оборонно-промышленному комплексу, топливным, энергетическим и транспортным объектам противника, а также по складам боеприпасов и горючего. Ночью высокоточным оружием и беспилотниками атакованы пункты ТЦК и места хранения вооружения в Киеве. Кроме того, поражен нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, Полтавской области, добавили в оборонном ведомстве. В Дагестане задержали подростка, который, по данным ФСБ, причастен к организации минимум 15 терактов в 10 регионах России. В операции участвовали МВД и Следственный комитет. Все исполнители терактов арестованы. На допросе 17-летний подросток признался, что участвовал в организации нападений, включая теракты в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске и Бурятии. По информации Следственного комитета, финансирование терактов осуществлялось украинскими спецслужбами, которые обещали дополнительное вознаграждение за нападение с наибольшим числом жертв. В России значительно вырастут госпошлины для мигрантов. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования. Так, госпошлина за получение гражданства России и выход из него увеличится в 12 раз, до 50 тысяч рублей. Стоимость оформления вида на жительство возрастет в 5 раз, до 30 тысяч. Получение разрешения на временное проживание подорожает почти в 8 раз, до 15 тысяч рублей. Также повысится пошлина за выдачу разрешения работодателям на привлечение иностранных работников. Она составит 15 тысяч рублей за каждого специалиста. Экстремальные температуры выше 40 градусов держатся в Европе. Воздушные массы, которые принесли в Европу аномальную жару, двинутся в сторону России. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал советник директора гидрометцентра Юрий Варакин.
2: Конечно, у нас атмосфера смещается с запада на восток, поэтому это придет тоже потепление выше 30, там 30-35, возможно, градусов на как раз вот воскресенье, понедельник. До уже непосредственно европейской территории Российской Федерации такие уже аномально высокие температуры мы не ждем, но потепление будет.
1: В центре России в начале следующей недели температура поднимется до плюс 29 градусов, но всего на несколько дней, отмечают синоптики. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Я, видите ли, не был твердо уверен, что вы вор. Поэтому я решил испытать вас.
4: К человеческим слабостям снисходителен. К злу беспощаден. Самый известный деревенский детектив. Новеллы о Поттере Брауне. Гилберт Кит Честертон.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Река истории. История реки. Волга.
7: Река Волга в пьесе Островского «Гроза» как бы и не река вовсе, а полноценный персонаж, причем трагический. В этой Волге можно только погибнуть, бросившись в нее с высокого обрыва. Судьба, смерть, страх перед неведомым, холод и темнота. В общем, сплошные эмоции. Долгое время считалось, что сюжет пьесы «Гроза» основан на реальных событиях. В полицейских сводках города Кострома за 1859 год есть такая запись.
8: В Волге было обнаружено тело Александры Клыковой. Предположительно, девушка покончила с собой, бросилась в воду с обрыва.
7: То же самое проделала Екатерина, главная героиня пьесы Островского. Исследователи нашли множество совпадений в жизни Александры Клыковой и ее литературного двойника Катерины Кабановой. Буквально один в один. Напряженная обстановка в семье, деспотизм свекрови, бесхарактерность мужа, увлечение другим мужчиной. Однако после сопоставления дат критики поняли, что ошиблись. И сильно удивились. Дело в том, что тело Александры Клыковой нашли 10 ноября 1859 года, а Островский закончил работу над пьесой месяцем раньше, 9 октября. Поразительно. Выходит, Островский в своей драме «Гроза» не описал реальные события, а предугадал их. Точку в спорах поставил театральный критик того времени Сергей Юрьев.
9: «Грозу не Островский написал, грозу Волга написала».
6: Волга. Река истории. История реки.
0: История в письмах и воспоминаниях.
10: Из письма Николая Васильевича Гоголя Василию Андреевичу Жуковскому. 12 ноября 1836 года. Франция. «Я принялся за мертвых душ, которых было начал в Петербурге. Поэма течет живо, свежее и бодрее. И мне кажется, как будто я в России. Передо мною все наши. Наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы. Словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что пишу «Мертвых душ» в Париже. Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ. Но что же мне делать? Уже судьба моя враждовать с моими земляками. Только никому не сказывайте, в чем состоит основной сюжет. Это секрет. Искренне ваш, Николай Гоголь».
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
11: Гилберт Кит Честертон. Рассказы о Паттере Брауне. Читают Александр Пономарев, Дмитрий Писаренко и Евгений Стычкин.
12: В прохладных синеватых сумерках у кондитерской лавочки на углу двух поднимающихся в гору улиц Кэмден-тауна стоял молодой человек в возрасте не менее 24 лет, высокий, плотный, рыжеволосый, с решительным выражением лица и небрежными манерами. Звали его Джон Торнбулл Энгус, и он созерцал витрину, которая блистала, как фейерверк. Там лежали шоколадные конфеты, обернутые в зеленую, золотую и красную фольгу, чуть ли не более привлекательную, чем сам шоколад. Большой белый свадебный пирог в витрине производил впечатление чего-то отдаленного и в то же время заманчивого, вроде съедобного Северного полюса. Но для нашего героя чары этой лавочки создавались не только шоколадом, хотя и к шоколаду он относился далеко не пренебрежительно. Перешагнув, наконец, через порог, он прошел через торговый зал в заднюю комнату, где было что-то вроде кафетерия, и приподнял шляпу перед прислуживавшей там молодой особой.
13: Это была темноволосая, изящная, проворная девушка в черном платье с ярким цветом лица и очень живыми темными глазами. Подождав, пока клиент устроится, она подошла принять заказ.
12: «Я попрошу маленькую чашку черного кофе и полупенсовую булочку. И я также попрошу вас выйти за меня замуж».
13: «Я таких шуток не допускаю».
12: «Да нет же, поистине это совершенно серьезно. Так же серьезно, как полупенсовая булочка. Это вызывает расходы, как булочка. Приходится платить. Это неудобоваримо, как булочка. Оно вредит».
13: Темноволосая молодая особа не сводила с него глаз, как бы изучая его с трагической напряженностью. В конце этого исследования у нее на лице проскользнула тень улыбки, и она присела на стул.
12: «Не кажется ли вам, что несколько жестоко поедать эти полупенсовые булочки? Ведь они могли бы вырасти в пенсовые. Когда мы поженимся, я брошу этот свирепый спорт».
13: Девушка поднялась со стула, подошла к окну, погрузившись в напряженное, но отнюдь не враждебное раздумье. Обернувшись, наконец, назад, она с изумлением увидела,
14: что молодой человек расставляет на столе всевозможные предметы, снятые с витрины. Посреди разного рода раскрашенных сластей и нескольких блюд с бутербродами возвышался громадный обсахаренный пирог, составлявший главное украшение витрины.
13: Что это вы затеяли?
14: Исполняю свой долг, дорогая Лаура.
13: Да подождите минутку и не болтайте всякий вздор. Я спрашиваю, что все это обозначает?
14: Церемониальный обед, мисс Хоуп.
13: А это что такое?
14: Ваш свадебный пирог, миссис Энгус.
13: Вы даже не даете мне времени подумать?
14: Я не настолько глуп. К тому же в этом заключается мое христианское смирение.
13: Мистер Энгус, прежде чем продолжать эту комедию, я должна как можно короче рассказать вам кое-что о себе. Тут нет ничего такого, чего бы мне приходилось стыдиться и даже не о чем сожалеть. Поэтому придержите ваш язык и слушайте. Начну с того, что мой отец был хозяином гостиницы «Красная рыба» в Лэдбери. И я прислуживала там посетителям в ресторане. Лэдбери – это сонная, заросшая травой маленькая дыра в западных графствах. И посетителями «Красной рыбы» были только случайные торговцы, ехавшие по делам, и мелкие праздные людишки, обладавшие достаточным доходом, чтобы не заниматься ничем, кроме шатания по трактирам и игры на бегах. Да и эти юные шалопаи в скверных костюмах не слишком усердно посещали наше заведение. Но двое из них были довольно надоедливы. Оба жили на унаследованный капитал, были утомительны своей праздностью и через меру расфранчены.
15: Один из них был поразительно маленького роста, почти карлик или, по крайней мере, жокей. Впрочем, общий его облик был вовсе не жокейский. Круглая черная голова, аккуратно расчесанная черная бородка и ясные, как у птицы, глаза. Он звенел деньгами в карманах, побрякивал золотой цепочкой и был далеко не глуп, но одевался слишком по-джентльменски, чтобы быть действительно джентльменом. Он обладал поразительным искусством придумывать всякие бесполезные вещи. Например, из банана он мог отлично вырезать танцующую куклу или зажечь 15 спичек одну от другой, устроив маленький фейерверк. Звали его Исидор Смит.
13: Я и сейчас вижу, как он с его маленьким смуглым лицом подходит к прилавку и из 5 сигар устраивает прыгающего кенгуру.
16: Другой субъект был очень высок, худощав и белокур. Нос у него был с большим горбом. Он был бы по-своему даже красив, если бы не ужасное косоглазие. Когда он смотрел прямо на вас, вы не только не знали, куда он смотрит, но даже теряли представление о том, где вы сами находитесь. Звали этого косоглазого Джеймс Велкин.
13: И вот однажды я была озадачена, удивлена и огорчена, когда в течение одной недели они оба сделали мне предложение. В конце концов, оба чудака были моими хорошими знакомыми, и я не хотела, чтобы они догадались об истинной причине моего отказа, вызванного их уродством. Поэтому я заявила, что никогда не пойду замуж за человека, который сам не проложил себе путь в жизни. Это было моей ошибкой, из-за которой и началась вся кутерьма. Через 2 дня я узнала, что оба они отправились на поиски счастья, как в глупой волшебной сказке. И с тех пор я ни разу не видела ни одного из них. Но от маленького Смита я получила 2 письма. И надо признаться, что они подстрекнули мое любопытство.
14: И мне уже любопытно.
15: В первом письме Смита говорилось, что он пешком отправился в Лондон вместе с Велкином, но по дороге отстал от своего длинноногого спутника и присел отдохнуть у дороги. Там его случайно подобрал какой-то странствующий балаган, и вскоре он отлично научился их делу, а затем даже получил место в цирке «Аквариум», где показывал разные фокусы.
14: А что было во втором письме?
15: Я думаю, вы видели на заборах объявление о смитовских молчаливых слугах. Нажмите кнопку «Непьющий дворецкой». Поверните рукоятку 10 нефлиртующих горничных. Это какое-то изобретение, связанное с часовым механизмом и позволяющее выполнять машинами все домашние работы. Оно, между прочим, приносит кучу денег тому самому пареньку, который покинул некогда Лэдбери в поисках самостоятельного заработка.
13: Конечно, я довольна, что этот бедняжка стал прочно на ноги, но в то же время ежеминутно опасаюсь, что он явится ко мне и укажет, что он пробил себе дорогу в жизни, как оно, собственно, и есть.
14: Ну, а второй субъект?
13: Я не видала ни одной строчки от него. И так же мало знаю, где он и что с ним сталось, как если бы он умер. Но именно его-то я и боюсь. Он везде у меня на дороге. Он довел меня до полусумасшествия. Боюсь, даже до полного сумасшествия, потому что я чувствовала его присутствие там, где он не мог быть. И слышала его голос там, где он не мог говорить.
14: Ну, моя милая, если даже он сам сатана, то теперь с ним покончено, раз вы кому-нибудь рассказали. Знаете, больше всего сводит с ума одиночество. Но когда же вам померещилось, будто бы вы чувствуете и слышите вашего косоглазого друга?
13: Я слышала смех Джеймса Велкина так же отчетливо, как слышу сейчас ваш голос. Никого тут не было. Я стояла как раз за дверью лавки на углу и могла видеть обе улицы сразу. Но это сущая истина, что через несколько секунд пришло первое письмо от его соперника.
14: А удалось вам заставить этот призрак заговорить?
13: Да, как раз когда я дочитывала второе письмо от Смита, сообщавшее о его успехах, я услышала голос Велкина, который сказал: «А все-таки он вас не получит».
17: «А все-таки он вас не получит».
13: Это было так отчетливо сказано, как будто он был здесь, в комнате. Это было ужасно. Боюсь, что я с ума сошла.
14: Ну, если бы вы действительно сошли с ума, то были бы уверены, что находитесь в полном рассудке. Во всяком случае, тут кроется что-то странное в этом невидимом джентльмене. Две головы лучше, чем одна. И если вы позволите мне, как решительному, практическому человеку...
15: Когда он произносил эти слова, снаружи на улице послышался какой-то металлический гудок, и маленький автомобиль с дьявольской быстротой подлетел к дверям лавки и остановился. В ту же минуту маленький человечек в блестящем цилиндре очутился в передней комнате кондитерской. Эта щеголеватая крохотная фигурка с остроконечной черной бородкой, принахально устремленной вперед, умные беспокойные глаза, изящные нервные пальцы могли принадлежать только одному человеку – Исидору Смиту, который делал танцующих кукол из бананов и спичечных коробок и который загребал миллионы на своих непьющих дворецких и нефлиртующих горничных.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказы о Паттере Брауне Гилберта Кита Честертона.
14: Энгус порывисто кинулся из внутренней комнаты навстречу пришельцу. В первую минуту оба мужчины, инстинктивно почувствовавшие друг в друге дух завоевателя, смотрели один на другого с тем холодным великодушием, которое составляет самую суть соперничества.
15: Однако Смит ни одним намеком не коснулся возможной причины их взаимного антагонизма. Он только взволнованно указал своей лакированной тросточкой на витрину, опустошенную свадебными приготовлениями. «Видела, мисс Хоуп, эту штуку на окне?»
14: «На окне?»
15: «О, впрочем, говорить не время. Тут происходит какая-то ерунда, которую нужно расследовать».
14: Энгус с изумлением заметил, что поперек всего стекла наклеена длинная полоска бумаги, которой там, несомненно, не было, когда он недавно подходил к витрине. Выбежав на улицу, он увидел, что с наружной стороны витрины тщательно приклеена бумажная лента ярдов полтора длиной, на которой косыми буквами было изображено:
17: «Если вы выйдете замуж за Смита, он умрет!»
14: «Лаура, вы не сошли с ума?»
15: «Это почерк Велкина. За последние 2 недели он 5 раз присылал мне угрожающие письма, и я даже не могу установить, кто их доставляет в квартиру. Швейцар клянется, что никаких подозрительных личностей не появлялось. А здесь он приклеил на окно лавки эту штуку в то самое время, как внутри лавки...»
14: «Как внутри лавки пили чай?»
15: «Вот».
14: «Уверяю вас, сэр, я вполне оцениваю ваше благоразумие, когда вы так прямо подходите к делу. Впрочем, мы сможем поговорить потом. Если хотите последовать моему совету, мистер Смит, сейчас же передайте это дело какому-нибудь энергичному сыщику, и лучше частному, чем официальному. Я знаю одного крайне ловкого парня, контора которого в 5 минутах езды отсюда на вашей машине. Его зовут Фламбо. И хотя юность его была несколько бурная, теперь он безукоризненно честный человек. А его мозги стоят многого. Он живет в Лакноу Мэншинс, Хэмпстед».
15: «Удивительно. Я сам живу там же за углом, в Гималайя Мэншинс. Может, вы согласились бы поехать со мной? Я забегу домой взять эти Велкины грамоты, а вы тем временем завернете за угол и предупредите своего приятеля».
14: «Вы очень добры. Конечно, чем скорее мы приступим к делу, тем лучше».
15: Оба мужчины простились с дамой и вскочили в маленькое сияющее авто. Смит взялся за рычаги, и когда они обогнули угол улицы...
14: Энгус имел удовольствие увидеть на стене гигантскую рекламу смиттовской молчаливой прислуги с изображением большой безголовой куклы с кастрюлей в руках и надписью «Никогда не брюзжащая кухарка».
15: «Я применяю их и у себя дома. Частью для рекламы, а отчасти ввиду действительного удобства. Но надо признать, что есть у них и невыгодные стороны».
14: «Вот как? Значит, они и не все могут делать?»
15: «Они не могут рассказать, кто подкидывает ко мне в квартиру эти письма с угрозами».
14: Автомобиль был мал и проворен, как его владелец. И по мере того, как они продвигались вверх по длинным белым изгибам дороги, он все больше производил впечатление какой-то маленькой летящей вещицы. Вскоре белые закругления стали делаться все круче и головокружительнее. Они пробирались по уголку Лондона столь же холмистому, как Эдинбург, хотя и менее живописному. Над одной террасой возвышалась другая, а та многоквартирная башня, что была целью поездки, увенчивала их почти как египетская пирамида, вся позолоченная солнечным закатом.
15: Наконец они обогнули угол и въехали в полумесяц, известный под названием Гималайя Мэншинс. Это здание возвышалось над Лондоном, как утес над морем зеленоватых крыш. Напротив здания, по другую сторону усыпанного гравием полумесяца, рос кустарник, напоминавший скорее ограду на краю пропасти или плотину, чем сад. А несколько ниже струился по искусственному каналу водяной поток, исполняя как бы роль защитного рва у этой полукруглой крепости.
14: Заворачивая за угол, автомобиль пролетел мимо расположившегося тут разносчика каштанов, а на другом конце изгиба Энгус заметил медленно расхаживающего синего полисмена. То были единственные человеческие существа, встреченные ими в этом пригородном уединении. И у Энгуса возникло ощущение, будто все они действующие лица из какого-то рассказа.
15: Маленькое авто, как пуля, подлетело к дому направо, и владелец выскочил из него, как из пушки. Он тотчас же осведомился у высокого посыльного, сверкавшего расшитыми шнурками, и у низенького швейцара в жилетке, не искал ли кто-нибудь или что-нибудь его апартаменты.
14: Оба служащих дружно заверили, что никто и ничто не миновало их обоих со времени предыдущего опроса. Затем слегка оглушенный Энгус вместе со своим новым знакомым моментально взлетели на лифте, подобно ракете, в верхний этаж.
15: «Зайдемте на минутку. Мне хочется показать вам эти письма Велкина. Потом вы можете отправляться за угол и доставить вашего приятеля».
14: Энгус заметил, как хозяин нажал скрытую в стене кнопку, и дверь сама собою отворилась. Она вела в большую удобную прихожую, главной особенностью которой были ряды высоких человекообразных механических фигур, стоявших вдоль обеих стен, как манекены у портного. Как и манекены, они не имели голов. Как и у манекенов, у них были красиво сделанные слишком приподнятые плечи и выдающийся вперед корпус. Вместо рук у них была пара больших крючков, которыми и выполнялась разная домашняя работа. Они были окрашены в зеленый, красный или черный цвет, чтобы было удобнее различать их.
15: Однако сейчас вошедшим было не до машин, так как между рядами этих домашних кукол лежало на полу нечто гораздо более интересное, чем все механизмы в мире. Это был лоскуток белой бумаги, на котором было что-то нацарапано красными чернилами. Проворный изобретатель подхватил его сразу же, как только открылась дверь, и молча протянул Энгусу.
14: Красные чернила еще не вполне высохли, а надпись гласила: «Если вы сегодня были у нее, я убью вас».
17: «Если вы сегодня были у нее, я убью вас».
15: «Не хотите ли глоток виски? Я вроде чувствую некоторую потребность».
14: «Благодарю вас. Я скорее чувствую потребность в фламбо. Дело, по-видимому, становится серьезным, и я сей же час отправлюсь за ним».
15: «Да, пожалуй, вы правы. Приведите его сюда как можно скорее».
14: Закрывая за собой дверь, Энгус видел, как Смит нажал какую-то кнопку, и тотчас одна из фигур сорвалась с места и скользнула к нему по желобку в полу, неся поднос с графинчиком и сифоном. Шестью ступенями ниже квартиры Смита человек в жилете делал что-то на лестнице, держа около себя ведро. Энгус остановился и, посулив на чай, заручился обещанием, что тот останется на этом месте до его возвращения и будет наблюдать за всяким незнакомцем, поднимающимся по лестнице. Спустившись вниз, он поручил такую же наблюдательную задачу посыльному у подъезда, от которого с удовлетворением узнал, что дом не имеет черного выхода. Недовольствуясь этим, он поймал расхаживающего на углу полисмена и попросил его переместиться ближе к подъезду. Наконец он обещал целый соверен продавцу каштанов, если тот, невзирая на наступающую темноту и ночную прохладу, дождется его возвращения и скажет, не входил ли какой-нибудь мужчина или женщина или даже ребенок вон в тот подъезд, где стоит посыльный. Затем он быстро зашагал, бросив последний взгляд на сожженный замок.

0: и маленький, запыленного вида католический патер, который казался здесь не на своем месте. Это мой друг, патер Браун. Мне частенько хотелось, чтобы вы встретились. Хорошая погода, не правда ли? Хотя и несколько прохладная для южанина вроде меня.
1: Да, надеюсь, она продержится.
2: Нет, уже снег пошел.
1: Я пришел к вам по делу и, боюсь, вдобавок по очень спешному делу. Дело в том, Фламбо, что поблизости от вашего дома живет человек, крайне нуждающийся в вашей помощи. Угу. Его постоянно преследуют угрозами некий негодяй, которого никто не мог даже увидеть. Мы встретились сегодня в кондитерской. Лаури сделали предложение и низенький Смит, и косоглазый Велкин. Услышал его смех на перекрестке. И тут мы обнаружили записку, приклеенную к окну.
0: Стойте, стойте. Остальное можете досказать в пути. Мне почему-то кажется, что нельзя терять времени.
1: Отлично. Хотя я думаю, что пока он сравнительно вне опасности, так как я поставил 4 человек сторожить единственный вход в его нору.
2: Они вышли на улицу. Маленький Паттер последовал за ними, как послушная собачка. Он только произнес веселым тоном: как, однако, быстро навалило плотный слой снега.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Гилберт Кит Честертон. Рассказы о Паттере Брауне. Читают Александр Пономарев, Дмитрий Писаренко и Евгений Стычкин.
2: Как только они достигли полукруга, Энгус допросил своих караульных. Продавец каштанов и до, и после получения Соверена клялся, что все время следил за подъездом и что ни один посетитель туда не входил. Полисмен также подтвердил, что решительно никого не видел. А уж он-то не новичок и имеет большой опыт касательно преступников, будь они в цилиндре или в лохмотьях. Золоченый посыльный, в свою очередь, заявил, что у него есть право спросить любого направляющегося к дому, чего ему здесь нужно, но он может поклясться, что ему не к кому было обратиться с этим вопросом с самого ухода Энгуса.
3: Незаметный Паттер Браун, стоявший позади, скромно опустив глаза на мостовую, вмешался ласковым тоном. «Значит, с тех пор, как пошел снег, никто не входил и не выходил из дома? Ведь снег начался, когда мы все были у Фламбо».
4: «Решительно никто, сэр. Можете в этом на меня положиться».
3: «Если так, то откуда взялись эти следы?»
4: Фламбо взглянул на мостовую, и у него вырвалось восклицание. Остальные тоже посмотрели вниз. От самой середины подъезда, охраняемого человеком в золотых шнурах, точнее говоря, как раз между величественно расставленными ногами этого великана, тянулась липкая дорожка человеческих следов, отпечатавшихся на белом снеге.
2: «Это невидимка!»
3: Не произнося больше ни слова, Энгус кинулся к лифту, сопровождаемый Фламбо. И только Паттер Браун продолжал стоять на месте, глядя на покрытую снегом улицу и как будто утратив интерес к дальнейшим розыскам.
4: Фламбо был так возбужден, что собирался высадить дверь своим могучим плечом.
2: Но его молодой спутник начал шарить рукой по косяку двери, пока не нащупал невидимую кнопку. Он нажал на нее, и дверь немедленно распахнулась. За ней обнаружилась внутренность все той же уставленной куклами прихожей. Одна или две безмозглые машины были сдвинуты со своих мест и стояли теперь в полумраке, отчего и сходство с человеческими фигурами увеличилось. А там, где раньше лежала бумажка с красной надписью, теперь виднелось что-то похожее на разлитые красные чернила. Однако это были не чернила.
4: «Убийство!» — воскликнул Фламбо и, проникнув в квартиру, обследовал каждый угол и закоулок ее. Но если он ожидал найти труп, то не нашел ровно ничего. Ни живого, ни мертвого Исидора Смита здесь не было. После самых тщательных поисков оба мужчины сошлись в прихожей со вспотевшими лицами и изумленным взглядом.
2: «Ну вот,

0: Все кончено. Бедный малый испарился, как облачко, оставив только красную лужицу на полу.
1: Да, не только сам ваш убийца оказывается невидимкой. Он и убитых делает невидимками. Это своего рода чудо. Так что я должен спуститься вниз и поговорить с моим другом Паттером Брауном.
0: Они сошли по лестнице мимо человека с ведром, который вновь заверил их, что ни один посторонний человек здесь не проходил. Также решительно повторили уверение в своей бдительности роскошный посыльный и продавец каштанов. Однако полицейского Энгус, оглядевшись по сторонам, не увидел.
2: Простите, это моя вина. Я только что отослал его вниз по улице поискать кое-что, на мой взгляд, весьма полезное для следствия.
0: Хорошо, если бы он поскорее вернулся, он нам нужен. Этот бедняга наверху не только убит, но он и похищен.
1: Да, и мне сдается, что это скорее по вашему ведомству, чем по моему. Ни враг, ни друг не входил в дом, а Смит исчез, как похищенный волшебником. Если это не сверхъестественно, то я...
3: Отец Браун! Отец Браун! Вы были правы, сэр. Тело бедного мистера Смита найдено сейчас внизу, в канале.
0: Значит, он выбежал из дома и утопился.
3: Могу присягнуть, что он не спускался вниз. Да к тому же он и не топился, потому что был убит ударом в сердце.
1: И все-таки вы никого не видели, входящим сюда.
2: Давайте пройдемся немного по улице. Как же я глуп. Я забыл спросить у полисмена, найден ли светло-коричневый мешок.
0: Почему именно коричневый?
2: Потому что если мешок был другого цвета, все дело придется начинать снова. Если же это был действительно светло-коричневый мешок, тогда все можно считать законченным.
0: Очень приятно слышать. Насколько мне известно, еще ничто не начато.
1: Расскажите нам, пожалуйста, все.
2: Я боюсь, что это покажется вам скучным, поскольку мне придется начать с самой отвлеченной стороны. Замечали ли вы, что люди никогда не отвечают точно на слова задаваемого им вопроса? Они отвечают на его смысл. Причем смысл этот зависит от собеседника и разных обстоятельств. Представьте себе, что в деревенской усадьбе одна дама спрашивает другую: «У вас в доме живет кто-нибудь?» Хозяйка никогда не ответит: «Да, дворецкий, горничная, три лакея». Хотя в этот момент горничная может находиться здесь же в комнате, а дворецкий стоять за стулом. Она скажет: «Нет, у меня никого нет», имея в виду тот класс людей, к которому может относиться вопрос. Но если во время эпидемии тот же вопрос ей задаст врач, она непременно вспомнит и о горничной, и о дворецком. Весь наш разговор строится именно так. Нам никогда не ответят на вопрос буквально, хотя отвечают правдиво. Когда эти четыре вполне честных человека уверяли вас, что ни одна душа не входила в дом, они вовсе не имели в виду, что вообще никто не входил. Они имели в виду только таких людей, которые могли бы обратить на себя их внимание и быть заподозренными в том, что именно кто-то из них и есть подразумеваемый нами человек. На самом же деле человек входил и выходил, оставаясь незамеченным ими.
0: Невидимый человек?
2: Да, умственно невидимый. Конечно, вам и в голову не придет думать о таком человеке, пока вы специально не обратите на него свое внимание в эту сторону. В этом проявилось его хитроумие. Но я как раз обратил свое внимание сначала на следы, а потом на пару вещей из рассказа молодой девушки, которые никак не могут быть правдой. Нет-нет, она не лгала. Она сама была уверена, что это правда, но... Она не могла быть совершенно одна на пустой улице через секунду после получения письма. Ведь кто-то, за исключением почтовых голубей, должен был принести ей это письмо.
1: Но вы хотите сказать, что Велкин сам приносил девице письма своего соперника?
2: Да. Более того, он должен был это делать.
1: Нет, я больше не могу выдержать. Что это за тип? На что он похож? Какой вообще облик умственно невидимого человека?
2: Он одет довольно красиво. В красные, синие и золотой цвета. И в этом ярком и даже бьющем в глаза костюме он вошел в Гималая Мэншинс под взглядом 8 человеческих глаз, холоднокровно убил Смита и вышел обратно на улицу, неся мертвое тело.
0: Достопочтенный сэр, у вас или у меня буйное помешательство?
2: Вы совершенно здоровы, сэр, только немножко ненаблюдательны. Вы не обратили внимания, например, на вот этого человека, обогнавшего нас?
0: Паттер Браун сделал 3 быстрых шага вперед и положил руку на плечо почтальона, незамеченного ими. Почтальон, вместо того, чтобы обернуться, наклонил голову и наткнулся на садовую решетку. Это был худощавый человек с белокурой бородой самого ординарного вида. Когда он все же повернул свое встревоженное лицо, все 3 застыли перед самым дьявольским косоглазием.
2: Почему-то никто никогда не замечает почтальонов, а они подвержены всем человеческим страстям, как и другие люди. И кроме того, носят с собой большие мешки, куда легко спрятать маленькое тело.
1: Ламбо вернулся к своим саблям, красным коврам и персидскому коту, так как у него было много дел на очереди.
0: Джон Торнбулл Энгус вернулся к девице в кондитерской, с которой этот юноша рассчитывает сочетаться браком и жить душа в душу.
2: А Паттер Браун в течение многих часов при свете звезд продолжал ходить по покрытым снегом холмам в обществе убийцы. И содержание их разговора останется навсегда неизвестным.
4: Мы читали рассказы о Паттере Брауне Гилберта Кита Честертона.
5: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из повести «Коляска». Читает Сергей Никоненко.
1: У меня, ваше превосходительство, есть чрезвычайная коляска настоящей венской работы.
2: Какая?
1: Та, в которой вы приехали? О, нет, это как раз разъездная, собственно, для моих поездок. Но та, это удивительно, легкая, как перышко. А когда вы сядете в нее, то просто, как бы, с позволения вашего превосходительства, нянька вас в люльке качала.
2: Стало быть, покойно.
1: Очень, очень покойно. Подушки, рессора, это все как будто на картине нарисовано.
2: Это хорошо.
1: А уж укладисто как. То есть я, ваше превосходительство, и не видывал еще такой. Когда я служил, то у меня в ящике помещалось 10 бутылок рому и 20 фунтов табаку. Кроме того, со мной еще было около 6 мундиров, белье и 2 чубука, ваше превосходительство. Такие длинные, как, с позволения сказать, солитер. А в кармане можно целого быка поместить.
2: Это хорошо.
1: Я, ваше превосходительство, заплатил за нее 4000.
2: Судя по цене, должна быть хороша. И вы купили ее сами?
1: Нет, ваше превосходительство, она досталась по случаю. Ее купил мой друг, редкий человек, товарищ моего детства, с которым бы вы сошлись совершенно. Мы с ним что твое, что мое, все равно. Я выиграл ее у него в карты. Не угодно ли, ваше превосходительство, сделать мне честь, пожаловать завтра ко мне отобедать? И коляску вместе посмотрите.
2: Я не знаю, что вам на это сказать. Мне одному как-то... Разве уж позволите вместе с господами офицерами?
1: И господа офицеров, прошу покорнейше. Господа, я почту себе за большую честь иметь удовольствие видеть вас в своем доме.
2: Полковник, майор и прочие офицеры отблагодарили учтивым поклоном.
1: Я, ваше превосходительство, сам того мнения, что если покупать вещь, то непременно хорошую. А если дурную, то нечего и заводить. Вот у меня, когда сделаете мне честь завтра пожаловать, я покажу кое-какие статьи, которые я сам завел по хозяйственной части.
2: Генерал посмотрел и выпустил изо рту дым.
1: Чертакутский был чрезвычайно доволен, что пригласил к себе господ офицеров. Он заранее заказывал в голове свои паштеты и соусы, посматривал очень весело на господ офицеров, которые также со своей стороны как-то удвоили к нему свое расположение, что было заметно из глаз их и небольших телодвижений вроде полупоклонов. Чертакутский выступал вперед как-то развязнее, и голос его принял расслабление, выражение голоса, обремененного удовольствием. Там, ваше превосходительство, познакомитесь с хозяйкой дома.
2: Мне очень приятно, сказал генерал, поглаживая усы.
1: Чертакутский после этого хотел немедленно отправиться домой, чтобы заблаговременно приготовить все к принятию гостей к завтрашнему обеду. Он взял уже было и шляпу в руки, но как-то так странно случилось, что он остался еще на несколько времени. Между тем уже в комнате были расставлены ломберные столы. Скоро все общество разделилось на четвертные партии, вист и расселось в разных углах генеральских комнат. Подали свечи. Чертакутский долго не знал, садиться или не садиться ему за вист. Но как господа офицеры начали приглашать, то ему показалось очень несогласно с правилами общежития отказаться. Он присел. Нечувствительно очутился перед ним стакан с пуншем, который он, позабывшись, в ту же минуту выпил. Сыгравший 2 Роберта, Чертакутский опять нашел под рукою стакан с пуншем, который тоже, позабывшись, выпил, сказавший наперед: «Пора, господа, мне домой». «Право, пора». Но опять присел и на вторую партию. Между тем разговор в разных углах комнаты принял совершенно частное направление. Играющие вист были довольно молчаливы, но и не игравшие, сидевшие на диванах в стороне, вели свой разговор. В одном углу штаб-ротмистр, подложивший себе под бок подушку с трубкой в зубах, рассказывал довольно свободно и плавно любовные свои приключения и овладел совершенно вниманием собравшегося около него кружка. Один чрезвычайно толстый помещик с короткими руками, несколько похожими на два выросшие картофеля, слушал с необыкновенную сладкую мину и только по временам силился запустить коротенькую свою руку за широкую спину, чтобы вытащить оттуда табакерку. В другом углу завязался довольно жаркий спор об эскадронном учении, и Чертакутский, который в это время уже вместо дамы два раза сбросил валета, вмешивался вдруг в чужой разговор и кричал с своего угла: «А в котором году?» или «А которого полка?», не замечая, что иногда вопрос совершенно не приходился к делу. Наконец, за несколько минут до ужина вист прекратился. Но он продолжался еще на словах, и, казалось, головы всех были полны вистом. Чертакутский очень помнил, что выиграл много, но руками не взял ничего, и, вставший из-за стола, долго стоял в положении человека, у которого нет в карманах носового платка. Между тем подали ужин. Само собой разумеется, что в винах не было недостатка, и что Чертакутский почти невольно должен был иногда наливать в стакан себе, потому что направо и налево стояли у него бутылки. Разговор затянулся за столом предлинный, но, впрочем, как странно он был веден. Один помещик, служивший еще в компанию 1812 года, рассказал такую баталию, какой никогда не было, и потом совершенно неизвестно по каким причинам взял пробку из графина и воткнул ее в пирожное. Словом, когда начали разъезжаться, то уже было 3 часа, и кучера должны были нескольких особ взять в охапку, как бы узелки с покупкой. И Чертакутский, несмотря на весь аристократизм свой, сидя в коляске, так низко кланялся и с таким размахом головы, что, приехавший домой, привез в усах своих 2 репейника.

0: Было уже такое время, которое по деревням не называется рано, когда проснулась молодая хозяйка возле храпевшего супруга. Вспомнивши, что он возвратился вчера домой в 4:00 ночи, она пожалела будить его и, надев спальные башмачки, которые супруг ее выписал из Петербурга, в белой кофточке, драпировавшейся на ней, как льющаяся вода, она вышла в свою уборную, умылась свежую, как сама, водою и подошла к туалету. Взглянувши на себя раза два, она увидела, что сегодня очень недурна. Это, по-видимому, незначительное обстоятельство заставило ее просидеть перед зеркалом ровно 2 часа лишних. Наконец она оделась очень мило и вышла освежиться в сад. Как нарочно время было тогда прекрасное, как и может только похвалиться летний южный день. Солнце, вступившее на полдень, жарило всею силою лучей, но под темными густыми аллеями гулять было прохладно, и цветы, пригретые солнцем, утрояли свой запах. Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о том, что уже 12 часов, и супруг ее спит. Уже доходило до слуха ее послеобеденное храпение 2 кучеров и 1 форейтера, спавших на конюшне, находившейся за садом. Но она все сидела в густой аллее, из которой был открыт вид на большую дорогу, и рассеянно глядела на безлюдную ее пустынность, как вдруг показавшаяся вдали пыль привлекла ее внимание. Всмотревшись, она скоро увидела несколько экипажей. Впереди ехала открытая двуместная легонькая колясочка. В ней сидел генерал с толстыми блестевшими на солнце эполетами, и рядом с ним полковник. За ней следовала другая, 4-местная. В ней сидел майор с генеральским адъютантом и еще 2 на супротив сидевшими офицерами. За коляской следовали известные всем полковые дрожки, которыми владел на этот раз тучный майор. За дрожками 4-местный бон-вояж, в котором сидели 4 офицера и 5-й на руках. За бон-вояжем рисовались 3 офицера на прекрасных гнедых лошадях в темных яблоках. «Неужели это к нам?» — подумала хозяйка дома. «Ах, боже мой, в самом деле они поворотили на мост!» Она вскрикнула, всплеснула руками, побежала через клумбы и цветы прямо в спальню своего мужа. Он спал мертвецки. «Вставай, вставай, вставай скорее!» — кричала она, дергая его за руку. «О-о-о!» — проговорил, подтягиваясь Чертакутский, не раскрывая глаз. «Вставай, пуль-пуль-тик, слышишь ли? Гости!»
1: «Гости? Какие гости?» Сказавши это, он испустил небольшое мычание, какое издает теленок, когда ищет мордою сосцов своей матери. Ворчал он. «Протяни, Мунь-Муня, свою шейку, я тебя поцелую».
2: «Душенька, вставай, ради бога, скорей! Генерал с офицерами...» «Боже мой, у тебя в усах репейник!»
1: «Генерал? А, так он уже едет? Да что же это, черт возьми, меня никто не разбудил! Обед, что же обед? Все ли там как следует готово?»
2: «Какой обед?»
1: «А я разве не заказывал?»
2: «Ты приехал в 4:00 ночи, сколько я не спрашивала тебя, ты ничего не сказал мне. Я тебя, пульпультик, потому не будил, что мне жаль тебя стало. Ты ничего не спал». Последние слова сказала она чрезвычайно томным и умоляющим голосом.
1: Чертакутский, вытаращив глаза, минуту лежал на постели, как громом пораженный. Наконец вскочил он в одной рубашке с постели, позабывши, что это вовсе неприлично. «Ах, я лошадь!» — сказал он, ударив себя по лбу. «Я звал их на обед. Что делать? Далеко ли они?»
2: «Я не знаю. Они должны сию минуту уже быть».
1: «Душенька, спрячься. Эй, кто там? Ты, девчонка, ступай. Чего, дура, боишься? Приедут офицеры сию минуту и скажи, что барина нет дома. Скажи, что и не будет совсем, что еще с утра выехал, слышишь? И дворовым всем объяви, ступай скорее!» Сказавши это, он схватил наскоро халат и побежал спрятаться в экипажный сарай, полагая там положение свое совершенно безопасным.
0: Но, ставший в углу сарая, он увидел, что и здесь можно было его как-нибудь увидеть. «А вот это будет лучше!» — мелькнуло в его голове, и он в одну минуту отбросил ступени близ стоявшей коляски, вскочил туда, закрыл за собой дверцы, для большей безопасности закрылся фартуком и кожею притих совершенно, согнувшись в своем халате. Между тем экипажи подъехали к крыльцу. Вышел генерал и встряхнулся, за ним полковник, поправляя руками султан на своей шляпе. Потом соскочил с дрожек толстый майор, держа под мышкой саблю. Потом выпрыгнули из бонвояжа тоненькие подпоручики, сидевшим на руках прапорщиком. Наконец сошли с сёдел рисовавшиеся на лошадях офицеры.
1: «Барина нет дома», — сказал, выходя на крыльцо лакей. «Как нет? Стало быть, он, однако ж, будет к обеду?» «Никак нет. Они уехали на весь день. Завтра разве около этого только времени будут?» «Вот тебе на!» — сказал генерал. «Как же это?»
3: «Признаюсь, это штука», — сказал полковник, смеясь.
1: «Да нет же, как это делать?» — продолжал генерал с неудовольствием.
3: «Хича! Ну не можешь принять, зачем напрашиваться?»
0: «Я, ваше превосходительство, не понимаю, как можно это делать?» — сказал один молодой офицер.
1: «Что?»
0: — сказал генерал, имевший обыкновение всегда произносить эту вопросительную частицу, когда говорил с обер-офицером. «Я говорю, ваше превосходительство, как можно поступать таким образом?»
1: «Натурально! Ну, не случилось, что ли? Дай знать, по крайней мере. Или не проси».
0: «Что же, ваше превосходительство, нечего делать. Поедемте назад», — сказал полковник.
1: «Ну, разумеется, другого средства нет. Впрочем, коляску мы можем посмотреть и без него. Он, верно, ее не взял с собою. Эй, кто там? Подойди, братец, сюда.
3: Че, извольте?
1: Ты конюх?
3: Конюх, ваше превосходительство.
1: Покажи-ка нам новую коляску, которую недавно достал барин.
3: А вот, пожалуйте, в сарай».
0: Генерал отправился вместе с офицерами в сарай.
3: «Вот, извольте, я ее немного выкачу. Здесь темненько».
1: «Довольно, довольно, хорошо».
0: Генерал и офицер обошли вокруг коляску и тщательно осмотрели колеса и рессоры.
1: «Ну, ничего нет особенного», — сказал генерал. «Коляска самая обыкновенная».
3: «Да самые неказистые», — сказал полковник. «Совершенно нет ничего хорошего».
0: «Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит 4000», — сказал один из молодых офицеров.
1: «Что?»
3: «Я говорю, ваше превосходительство, что мне кажется, она не стоит 4000».
1: «Какую 4000? Она и 2 не стоит. Просто ничего нет. Разве внутри есть что-нибудь особенное? Пожалуйста, любезный, отстегни кожу».
0: И глазам офицеров предстал Чертакутский, сидящий в халате и согнувшийся необыкновенным образом.
1: «О, вы здесь?» — сказал изумившийся генерал.
0: Сказавший это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертакутского фартуком и уехал вместе с господами офицерами.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Радикал Кирилл Макаренко, агент СБУ и куратор неонацистской сетки телеграм-каналов, модератором которых был задержан в Дагестане подросток, призывал организовать в США теракт из мести за задержание завербованных радикалов за рубежом, сообщили ФСБ. Ранее в Следственном комитете уточнили, что в Дагестане задержан 17-летний подросток, которого подозревают в создании крупнейшей международной террористической сети. По данным ФСБ, подозреваемый был администратором интернет-сообщества с аудиторией более 200 тысяч пользователей. Его обвиняют в вербовке детей для вооруженных нападений на школы и социальные объекты в России, США и Европе. В Обнинске открылся Международный молодежный ядерный форум. Основной площадкой стал научно-образовательный кластер «Обнинск-Тех». Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам, правительство продолжит поддерживать отечественную атомную отрасль.
2: В ближайшие годы планируется построить почти 4 десятка энергоблоков мощностью 30 гигаватт, включая новейшие реакторы 4-го поколения. Кроме того, продолжим выпуск малых атомных электростанций. Будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналогов в мире для применения на глубокой воде и на мелководье.
1: Международный молодежный ядерный форум «Обнинск-НЮ» в этом году собрал студентов, экспертов и лидеров атомной отрасли более чем из 70 стран мира, отмечают организаторы. Онлайн-игры и их чаты превратились в идеальное место для вовлечения подростков в незаконные действия, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме. Подростка сначала просят выполнить простые задания – найти координаты военкомата, сделать фотографии объектов или доставить пакеты в определенное место. Когда он соглашается, вербовщики начинают действовать через шантаж, угрозы, в том числе в адрес родных, или наоборот обещают деньги и славу, подчеркнул Бастрыкин. МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Молдавию. В дипведомстве подчеркнули, что власти страны усилили дискриминационные меры в отношении россиян, прибывающих в страну. По данным министерства, граждане России сталкиваются с унизительными досмотрами, длительными проверками, многочасовым ожиданием в транзитной зоне и отказами во въезде без объяснения причин. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Кишинев не обеспечивает допуск дипломатов России к россиянам. По этой причине своевременное оказание консульской поддержки почти невозможно. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда». За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
7: Савельев возвращается домой позже обычного. Задержали с отчетом. На улице глубокий вечер, а перед домом, как назло, горит только один фонарь. Да и тот очень тусклый. И у другого подъезда. Так дорога домой становится опасным приключением по лужам и наледи. А кто отвечает за уличное освещение? И как быть, если во дворе вообще нет света? Что делать в такой мрачной ситуации? Расскажем.
6: На всякий случай.
7: Первое. Начнем с тусклого света. По строительным нормам, каждая территория должна иметь свою освещенность. Она измеряется в люксах. К примеру, аллеи и дороги не меньше 4 люксов. Вход в здание обязаны подсвечивать на 6, а во дворах нельзя опускаться ниже 2 люксов. Если сомневаетесь, требуйте проверку. Второе. За качество освещения отвечает муниципальное предприятие по передаче электроэнергии. В простонародье – энергосбыт, но обращаться с жалобой надо в управляющую компанию. Запрос от их юридического лица будет весомее, чем письмо отдельного гражданина. Третье. Если темно не во дворе, а на улице, пишите в администрацию района, который отвечает за территорию. Возможно, отключение было плановым или случилась авария. В любом случае, вам должны ответить письменно. Если фонаря в принципе нет там, где он нужен, пишите по тому же адресу. Четвертое. По закону, на то, чтобы починить неработающий уличный фонарь, дается не больше 10 суток с момента обнаружения неисправности. Если не горят больше половины светильников во дворе, то сроки еще меньше. В противном случае пишите в прокуратуру. Подведем итоги. У каждого уличного фонаря есть свои нормы освещения. Требуйте проверки показателя. Для начала обращайтесь с жалобой в управляющую компанию. За темные улицы, а не дворы, отвечает администрация района. Если сроки ремонта нарушены, обращайтесь в прокуратуру. На следующий день все фонари во дворе у Савельева уже горели. Но если бы этого не случилось, он теперь знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.

первым в мире авианосцем была американская угольная баржа «Джордж Вашингтон». В 1861 году, во время Гражданской войны, ее переоборудовали для перевозки и буксировки наблюдательных аэростатов.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 12. Однажды утром в конце августа Юрий Андреевич с остановки на углу Газетного сел в вагон трамвая, шедший вверх по Никитской от университета к Кудринской. Он в первый раз направлялся на службу в Боткинскую больницу, называвшуюся тогда Солдатенковской. Это было чуть ли не первое с его стороны должностное ее посещение. Юрию Андреевичу не повезло. Он попал в неисправный вагон, на который все время сыпались несчастья. То застрявшая колесами в желобах рельсов телега задерживала его, преграждая ему дорогу, то под полом вагона или на его крыше портилась изоляция, происходило короткое замыкание и с треском что-то перегорало. Вагоновожатый, часто с гаечными ключами в руках, выходил с передней площадки остановившегося вагона и, обойдя его, кругом углублялся, опустившись на корточки, в починку машинных его частей между колесами и задней площадкой. Злополучный вагон преграждал движение по всей линии. Улицу запружали уже остановленные им трамваи и новые, прибывающие и постепенно накапливающиеся. Их хвост достигал уже манежа и растягивался дальше. Пассажиры из задних вагонов переходили в передний, по неисправности которого все это происходило, думая этим переходом что-то выгадать. В это жаркое утро в набитом битком трамвае было тесно и душно. Над толпой перебегающих по мостовой пассажиров от Никитских ворот ползла все выше к небу подымавшаяся черно-лиловая туча. Надвигалась гроза. Юрий Андреевич сидел на левой одиночной лавочке вагона, совершенно притиснутый к окну. Левый тротуар Никитской, на котором находится консерватория, был все время на виду у него. Волей-неволей, с притупленным вниманием думающего о другом человека, он глазел на идущих и едущих по этой стороне и никого не пропускал. Старая седая дама в шляпе из светлой соломки с полотняными ромашками и васильками и сиреневым, туго стягивавшим ее старомодном платье, отдуваясь и обмахиваясь плоским свертком, который она несла в руке, плелась по этой стороне. Она затянута была в корсет, изнемогала от жары и, обливаясь потом, утирала кружевным платочком мокрые брови и губы. Ее путь лежал параллельно маршруту трамвая. Юрий Андреевич уже несколько раз терял ее из виду, когда починенный трамвай трогался с места и обгонял ее. И она несколько раз возвращалась в поле его зрения, когда новая поломка останавливала трамвай, и дама нагоняла его. Юрию Андреевичу вспомнились школьные задачи на исчисление срока и порядка, пущенных в разные часы и идущих с разной скоростью поездов, и он хотел припомнить общий способ их решения, но у него ничего не вышло. И, не доведя их до конца, он перескочил с этих воспоминаний на другие, еще более сложные размышления. Он подумал о нескольких развивающихся рядом существованиях, движущихся с разной скоростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ресталище представилось ему, но, окончательно запутавшись, он бросил и эти сближения. Сверкнула молния, раскатился гром. Несчастный трамвай, в который уже раз застрял на спуске от Кудринской к Зоологическому. Дама в лиловом появилась немного спустя в раме окна, миновала трамвай, стала удаляться. Первые крупные капли дождя упали на тротуары, мостовую, на даму. Порыв пыльного ветра проволокся по деревьям, задевая листьями за листья. Стал срывать с дамы шляпу и подворачивать ей юбки, и вдруг улегся. Доктор почувствовал приступ обессиливающей дурноты. Преодолевая слабость, он поднялся со скамьи и рывками вверх и вниз за ремни оконницы стал пробовать открыть окно вагона. Оно не поддавалось его усилиям. Доктору кричали, что рама привинчена к косякам наглухо, но, борясь с припадком и охваченный какой-то тревогою, он не относил этих криков к себе и не вникал в них. Он продолжал попытки и снова тремя движениями вверх, вниз и на себя рванул раму и вдруг ощутил небывалую, непоправимую боль внутри и понял, что сорвал что-то в себе, что он наделал что-то роковое и что все пропало. В это время вагон пришел в движение, но, проехав совсем немного по Пресне, остановился. Нечеловеческим усилием воли, шатаясь и едва пробиваясь сквозь сгрудившийся затор стоящих в проходе между скамейками, Юрий Андреевич достиг задней площадки. Его не пропускали, на него огрызались. Ему показалось, что приток воздуха освежил его, что, может быть, еще не все потеряно, что ему стало лучше. Он стал протискиваться через толпу на задней площадке, вызывая новую ругань, пинки и озлобление. Не обращая внимания на окрики, он прорвался сквозь толчею, ступил со ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и больше не вставал. Поднялся шум, говор, споры, советы. Несколько человек сошли вниз с площадки и обступили упавшего. Скоро установили, что он больше не дышит, и сердце у него не работает. К кучке вокруг тела подходили с тротуаров. Одни успокаиваемые, другие разочаровываемые тем, что это не задавленный и что его смерть не имеет никакого отношения к вагону. Толпа росла. Подошла к группе и дама в лиловом. Постояла, посмотрела на мертвого, послушала разговоры и пошла дальше. Она была иностранка, но поняла, что одни советуют внести тело в трамвай и везти дальше в больницу, а другие говорят, что надо кликнуть милицию. Она пошла дальше, не дождавшись, к какому придут решению. Дама в лиловом была швейцарская подданная, мадемуазель Флёри из Мелюзеева, старая-престарая. Она в течение 12 лет хлопотала письменно о праве выезда к себе на родину. Совсем недавно ходатайство ее увенчалось успехом. Она приехала в Москву за выездную визою. В этот день она шла за ее получением к себе в посольство, обмахиваясь завернутыми и перевязанными ленточкой документами. И она пошла вперед, в 10-й раз обогнав трамвай, и, ничуть того не ведая, обогнала Живаго и пережила его.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 13. Из коридора в дверь был виден угол комнаты с поставленным в него наискось столом. Со стола в дверь грубо выдолбленным челном смотрел нижний суживающийся конец гроба, в который упирались ноги покойника. Это был тот же стол, на котором прежде писал Юрий Андреевич. Другого в комнате не было. Рукописи убрали в ящик, а стол поставили под гроб. Подушки изголовья были взбиты высоко. Тело в гробу лежало, как на поднятом кверху возвышении, горою. Его окружали цветы во множестве, целые кусты редкой в то время белой сирени, цикламены, цинерарии в горшках и корзинах. Цветы загораживали свет из окон. Свет скупо просачивался сквозь наставленные цветы на восковое лицо и руки покойника, на дерево и обивку гроба. На столе лежал красивый узор теней, как бы только что переставших качаться. Обычай сжигать умерших в крематории к тому времени широко распространился. В надежде на получение пенсии для детей, в заботе об их школьном будущем и из нежелания вредить положению Марины на службе, отказались от церковного отпевания и решили ограничиться гражданской кремацией. В соответствующей организации было заявлено, ждали представителей. В их ожидании в комнате было пусто, как в освобожденном помещении между выездом старых и водворением новых жильцов. Эту тишину нарушали только чинные шаги на цыпочках и неосторожное шарканье прощающихся. Их было немного, но все же гораздо больше, чем можно было предположить. Весть о смерти человека почти без имени с чудесной скоростью облетела весь их круг. Набралось порядочное число людей, знавших умершего в разную пору его жизни и в разное время им растерянных и забытых. У его научной мысли и музы нашлось еще большее количество неизвестных друзей, никогда не видавших человека, к которому их тянуло, и пришедших впервые посмотреть на него и бросить на него последний прощальный взгляд. В эти часы, когда общее молчание, не заполненное никакой церемонией, давило почти ощутимым лишением, одни цветы были заменой недостающего пения и отсутствующего обряда. Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором, может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах и, отделяя всех своей душистую силой, как бы что-то совершали. Царство растений — так легко себе представить ближайшим соседам царство смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов, сосредоточены, может быть, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьемся. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за идущего по погосту садовника. Она же мняще, яко вертоградарь есть.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 14. Когда покойника привезли по месту последнего жительства в Камергерский, и извещенные и потрясенные известием о его смерти друзья вбежали с парадного в настежь раскрытую квартиру с ополоумевшей от страшной новости Мариной, она долгое время была сама не своя, валялась на полу, колотясь головой о край длинного ларя с сиденьем и спинкой, который стоял в передней и на которой положили умершего, до прибытия заказанного гроба и пока приводили в порядок неубранную комнату. Она заливалась слезами и шептала, и вскрикивала, захлебываясь словами, половина которых ревом голошения вырывалась у нее помимо ее воли. Она заговаривалась, как причитают в народе, никого не стесняясь и не замечая. Марина уцепилась за тело, и ее нельзя было оторвать от него, чтобы перенести покойника в комнату, прибранную и освобожденную от лишней мебели, и обмыть его, и положить в доставленный гроб. Все это было вчера. Сегодня неистовство и ее страдания улеглось, уступив место тупой пришибленности. Но она по-прежнему была невменяема, ничего не говорила и себя не помнила. Здесь просидела она остаток вчерашнего дня и ночь, никуда не отлучаясь. Сюда приносили ей покормить Клаву и приводили Капу с малолетней нянею, и уносили, и уводили. Ее окружали свои люди, одинаково с нею горевавшие, Дудоров и Гордон. На эту скамью к ней присаживался отец, тихо всхлипывавший и оглушительно сморкавшийся Маркел. Сюда приходили к ней плакавшие мать и сестры. И было два человека в людском наплыве, мужчина и женщина, из всех выделявшиеся. Они не напрашивались на большую близость к умершему, чем перечисленные. Они не тягались горем с Мариной, ее дочерьми и приятелями покойного, и оказывали им предпочтение. У этих двух не было никаких притязаний, но какие-то свои, совсем особые права на скончавшегося. Этих непонятных и негласных полномочий, которыми оба каким-то образом были облечены, никто не касался, никто не оспаривал. Именно эти люди взяли на себя, по-видимому, заботу о похоронах и их устройстве с самого начала, и ими распоряжались с таким ровным спокойствием, точно это приносило им удовлетворение. Эта высота их духа бросалась всем в глаза и производила странные впечатления. Казалось, что эти люди причастны не только похоронам, но и этой смерти. Не как ее виновники или косвенные причины, но как лица после свершившегося, давшие согласие на это событие, с ним примирившиеся и не в нем видящие главную важность. Немногие знали этих людей, другие догадывались, кто они. Третьи, и таких было большинство, не имели о них представления. Но когда этот человек с пытливыми и возбуждающими любопытство узкими киргизскими глазами и эта без старания красивая женщина входили в комнату, где находился гроб, все, кто сидел, стоял или двигался в ней, не исключая Марины, без возражения, как по уговору, очищали помещение, сторонились, поднимались с расставленных вдоль стен стульев и табуретов и, теснясь, выходили в коридор и переднюю. А мужчина и женщина оставались одни за притворенными дверьми, как двое сведущих, призванных в тишине, без помех и ничем не обеспокоенно совершить нечто непосредственно относящееся к погребению и насущно важное. Так случилось и сейчас. Оба остались наедине, сели на два стоявших у стены табурета и заговорили по делу. «Что вы узнали, Евграф Андреевич?»
3: «Кремация сегодня вечером. Через полчаса за телом заедут из профсоюза медработников и отвезут в клуб профсоюза. На 4 назначена гражданская панихида. Ни одна из бумаг не была в порядке. Трудовая книжка оказалась просроченной, профсоюзный билет старого образца не был обменен, взносы несколько лет не уплачивались. Все это пришлось улаживать. Отсюда волокиты и запоздания. Перед выносом из дому, кстати, эта минута недалека, надо готовиться, я вас оставлю здесь одну, как вы просили. Простите, слышите? Телефон. Минуту».
2: Евграф Живаго вышел в коридор, переполненный незнакомыми сослуживцами доктора, его школьными товарищами, низшими больничными служащими и книжными работниками. И где Марина с детьми, охватив их руками и накрыв полами накинутого пальто, день был холодный и с парадного задувало, сидела на краю скамьи в ожидании, когда снова откроют двери, как пришедшая на свидание с арестованным ждет, когда часовой пустит ее в тюремную приемную. В коридоре было тесно. Часть собравшихся не помещалась в нем. Ход на лестницу был раскрыт. Множество народа стояло, расхаживало и курило в передней и на площадке. На спускающихся ступеньках лестницы разговаривали тем громче и свободнее, чем было ближе к улице. Напрягая слух вследствие сдержанного гула, Евграф приглушенным голосом, как требовало приличие, прикрывая ладонью отверстие трубки, давал ответы по телефону, вероятно, о порядке похорон и обстоятельствах смерти доктора. Он вернулся в комнату. Разговор продолжался.
3: «Не исчезайте, пожалуйста, после кремации, Лариса Федоровна. У меня к вам большая просьба. Я не знаю, где вы остановились. Не оставляйте меня в неизвестности, где вас разыскать. Я хочу в самое ближайшее время, завтра или послезавтра, заняться разбором братниных бумаг. Мне нужна будет ваша помощь. Вы так много знаете, наверное, больше всех. Вы вскользь обронили, будто только второй день из Иркутска, недолгим наездом в Москву, и что в эту квартиру поднялись по другому поводу, случайно, не ведая ни того, что брат жил тут последние месяцы, ни того, что тут произошло».

0: Знаю, думаю, право.
1: Вы говорите, что меня не поняли. Что же тут непонятного? Приехала в Москву, сдала вещи в камеру хранения. Иду по старой Москве, половины не узнаю, забыла. Иду и иду. Спускаюсь по Кузнецкому, поднимаюсь по Кузнецкому переулку. И вдруг что-то до ужаса, до крайности знакомое. Камергерский. Здесь расстрелянный Антипов, покойный муж мой, студентом комнату снимал. Именно вот эту комнату, где мы с вами сидим. Дай, думаю, наведаюсь, может быть, на мое счастье живы старые хозяева. Что их и в помине нет, и тут все по-другому, это ведь я потом узнала на другой день. И сегодня постепенно из запросов. Но ведь вы были при этом, зачем я рассказываю. Я была как громом сражена. Дверь с улицы настежь, в комнате люди, гроб, в гробу покойник. Какой покойник? Вхожу, подхожу. Я думала, с ума сошла, грежу. Но ведь вы были всему свидетелем, не правда ли? Зачем я вам это рассказываю?
0: Погодите, Лариса Федоровна, я перебью вас. Я уже говорил вам, что я и брат и не подозревали того, сколько с этой комнатой связано удивительного. Того, например, что когда-то в ней жил Антипов. Но еще удивительнее одно прорвавшееся у вас выражение. Я сейчас скажу, какое, простите. Об Антипове по военно-революционной деятельности Стрельникове я одно время в начале гражданской войны много и часто слышал, чуть не ежедневно. И раз или два видел его лично, не предвидя, как близко он меня когда-нибудь коснется по причинам семейным. Но, извините, может быть, я ослышался, мне показалось, будто вы сказали, и в таком случае это обмолвка, расстрелянный Антипов. Разве вы не знаете, что он застрелился?
1: Такая версия ходит, но я ей не верю. Никогда Павел Павлович не был самоубийцей.
0: Но ведь это совершенная достоверность. Антипов застрелился в домике, из которого, по рассказам брата, вы направились в Юрятин для следования во Владивосток. Это случилось вскоре после вашего отъезда с дочерью. Брат подобрал застрелившегося. Его хоронил. Неужели до вас не дошли эти сведения?
1: Нет, у меня были другие. Так значит, правда, что он сам застрелился? Так многие говорили, а я не верила. В том самом домике быть не может. Какую важную подробность вы мне сообщили. Простите, вы не знаете, он и Живаго встретились, говорили?
0: По словам покойного Юрия, у них был долгий разговор.
1: Неужели правда? Слава Богу, так лучше.
0: Антипова медленно перекрестилась.
1: Какое поразительное, свыше неспосланное стечение обстоятельств. Вы позволите мне еще раз вернуться к этому и расспросить вас обо всех частностях? Здесь дорога мне каждая мелочь. А сейчас я не в состоянии, не правда ли? Я слишком взволнована, я... Немного помолчу, передохну, соберусь с мыслями. Не правда ли?
0: О, конечно, конечно, пожалуйста.
1: Не правда ли?
0: Разумеется.
1: Ах, ведь я чуть не забыла. Вы просите, чтобы после кремации я не уходила. Хорошо, обещаю, я не исчезну. Я вернусь с вами на эту квартиру и останусь, где вы мне укажете и сколько потребуется. Займемся просмотром Юрочкиных рукописей. Я помогу вам. Я правда, может быть, буду вам полезна. Это мне будет таким утешением. Я кровью сердца, каждой жилкой чувствую все повороты его почерка. Затем ведь и у меня есть к вам дело. Вы мне понадобитесь, не правда ли? Вы, кажется, юрист, или, во всяком случае, хороший знаток существующих порядков, прежних и нынешних. Кроме того, как важно знать, в какое учреждение надо обращаться, за какую справку. Не все в этом разбираются, не правда ли? Мне потребуется ваш совет по одному страшному, гнетущему поводу. Речь об одном ребенке. Но это после возвращения из крематория. Всю жизнь мне приходится кого-нибудь разыскивать, не правда ли? Скажите, если бы в каком-нибудь воображаемом случае было необходимо отыскание детских следов, следов, сданного в чужие руки на воспитание ребенка, Есть ли какой-нибудь

0: общий всесоюзный архив существующих детских домов? И предпринималась ли общегосударственная перепись или регистрация беспризорных? Но не отвечайте мне сейчас, умоляю вас. Потом. Ох, как страшно. Какая страшная вещь жизнь, не правда ли? Я не знаю, как будет дальше, когда приедет моя дочь, но пока я могу побыть на этой квартире. У Катюши открылись замечательные способности. Частью драматические, а с другой стороны музыкальные. Она чудесно всех копирует и разыгрывает целые сцены собственного сочинения. Но, кроме того, и поет по слуху целые партии из опер. Удивительный ребенок, не правда ли? Я хочу отдать ее на приготовительные начальные курсы театрального училища или консерватории, куда примут, и определить в интернат. Я для того и приехала, покамест без нее, чтобы все наладить, а потом уеду. Разве все расскажешь, не правда ли? Но об этом после. А сейчас я пережду, когда уляжется волнение, помолчу, соберусь с мыслями, попробую отогнать страхи. Кроме того, мы чудовищно задержали Юриных близких в коридоре. Мне два раза почудилось, что в дверь стучали, и там какое-то движение, шум. Наверное, приехали из похоронной организации. Пока я посижу и подумаю, растворите двери и впустите публику. Пора, не правда ли? Постойте, надо скамеечку под гроб, а то до Юрочки не дотянуться. Я на цыпочках пробовала. Очень трудно. А это ведь понадобится Марине Маркеловне и детям. И кроме того, требуется обрядом. И целуйте меня последним целованием. О, не могу, как больно. Не правда ли? Сейчас я всех впущу. Но раньше вот что. Вы сказали столько загадочного и подняли столько вопросов, видимо, мучающих вас, что я затрудняюсь с ответом. Одно хочу, чтобы вы знали. Охотно, от всей души, предлагаю вам во всем, что вас заботит, свою помощь. И помните, никогда, ни в каких случаях не надо отчаиваться. Надеяться и действовать — наша обязанность в несчастье. Бездеятельное отчаяние — забвение и нарушение долга. Сейчас я впущу прощающихся. Насчет скамейки вы правы, я раздобуду и подставлю.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Но Антипова его уже не слышала. Она не слышала, как Евграф Живаго отворил дверь в комнату, и в нее хлынула толпа из коридора. Не слышала его переговоров с устроителями похорон и главными провожающими. Не слышала шороха движущихся, рыдания Марины, покашливаний мужчин, женских слез и вскриков. Круговорот однообразных звуков укачивал ее, доводил до дурноты. Она крепилась изо всех сил, чтобы не упасть в обморок. Сердце у нее разрывалось, голову ломило. Поникнув головой, она погрузилась в гадания, соображения, воспоминания. Она ушла в них, затонула, точно временно на несколько часов перенеслась в какой-то будущий возраст, до которого еще неизвестно, доживет ли она, который старил ее на десятки лет и делал старухой. Она погрузилась в размышления, точно упала на самую глубину, на самое дно своего несчастья. Она думала, никого не осталось. Один умер, другой сам себя убил. И только остался жив тот, кого следовало убить, на кого она покушалась, но промахнулась. Это чужое, ненужное ничтожество, превратившее ее жизнь в цепь ей самой неведомых преступлений. И это чудище заурядности мотается и мечется по мифическим закоулкам Азии, известным одним собирателем почтовых марок, а никого из близких и нужных не осталось. Ах да, ведь это на Рождестве, перед задуманным выстрелом в это страшилище пошлости, Был разговор в темноте с Пашей мальчиком в этой комнате. И Юра, с которым тут сейчас прощаются, тогда еще в ее жизни не было в помине. И она стала напрягать память, чтобы восстановить тот рождественский разговор с Пашенькой, но ничего не могла припомнить, кроме свечки, горевшей на подоконнике и протаявшего около нее кружка в ледяной коре стекла. Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умерший видел этот глазок проездом с улицы и обратил на свечу внимание, что с этого увиденного снаружи пламени свеча горела на столе, свеча горела, пошло в его жизни его предназначение. Ее мысли рассеялись. Она подумала, как жаль все-таки, что его не отпевают по-церковному. Погребальный обряд так величав и торжественен. Большинство покойников недостойны его. А Юрочка — такой благодарный повод. Он так всего этого стоил. Так бы это надгробное рыдание, творяще песнь «Аллилуйя» оправдал и окупил. И она ощутила волну гордости и облегчения, как всегда с ней бывало при мысли о Юрии или в недолгие промежутки жизни вблизи его. Веяние свободы и беззаботности, всегда исходившее от него, и сейчас охватило ее. Она нетерпеливо встала с табурета, на котором сидела. Нечто не совсем понятное творилось с ней. Ей хотелось хоть ненадолго с его помощью вырваться на волю, на свежий воздух из пучины опутавших ее страданий, испытать, как бывало, счастье освобождения. Таким счастьем мечталось, мерещилось ей счастье прощания с ним. Случай и право одной в волю и беспрепятственно поплакать над ним. И с поспешностью страсти она обвела толпу взглядом, надломленным болью, невидящим и полным слез, как от накапанных окулистом жгучих глазных капель. И все задвигались, засморкались, стали сторониться и выходить из комнаты, оставив ее, наконец, одну за прикрытыми дверьми. И она, быстро крестясь на ходу, подошла к столу и гробу, поднялась на подставленную Евграфом скамейку, медленно положила на тело три широких креста и приложилась к холодному лбу и рукам. Она прошла мимо ощущения, что похолодевший лоб как бы уменьшился, как сжатая в кулачок рука. Ей удалось этого не заметить. Она замерла, и несколько мгновений не говорила, не думала и не плакала, покрыв середину гроба, цветов и тела собою, головою, грудью, душою и своими руками, большими, как душа. Глава 15. Ее всю сотрясали сдерживаемые рыдания. Пока она могла, она им сопротивлялась, но вдруг это становилось выше ее сил. Слезы прорывались у нее, и она обдавала ими щеки, платье, руки и гроб, к которому она прижималась. Она ничего не говорила, не думала. Ряды мыслей, общности, знания, достоверности привольно неслись, гнали через нее, как облака по небу, и как во время их прежних ночных разговоров. Вот это-то, бывало, и приносило счастье и освобождение. Не головное, горячее, друг другу внушаемое знание. Инстинктивное, непосредственное. Таким знанием была полна она и сейчас. Темным, неотчетливым знанием о смерти, подготовленностью к ней, отсутствием растерянности перед ней. Точно она уже 20 раз жила на свете, без счета теряла Юрия Живаго и накопила целый опыт сердца на этот счет. Так что все, что она чувствовала и делала у этого гроба, было впопад и кстати. О, какая это была любовь! Вольная, небывалая, ни на что не похожая. Они думали, как другие напевают. Они любили друг друга не из неизбежности, не опаленные страстью, как это ложно изображают. Они любили друг друга, потому что так хотели все кругом. Земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались. Ах, вот это вот ведь и было главным, что их роднило и объединяло. Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее. Наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной. Они дышали только этой совместностью. И потому превознесение человека над остальной природой, модное нянчение с ним и человекопоклонство их не привлекали. Начало ложной общественности, превращенной в политику, казались им жалкой домодельщиной и оставались непонятны. Глава 16. И вот она стала прощаться с ним простыми обиходными словами бодрого бесцеремонного разговора, разламывающего рамки реальности и не имеющего смысла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедий, и стихотворная речь, и музыка, и прочие условности, оправдываемые одною только условностью волнения. Условностью данного случая, оправдывавшего натяжку ее легкой и непредвзятой беседы, были ее слезы, в которых тонули, купались и плавали ее житейские непраздничные слова. Казалось, именно эти мокрые от слез слова сами слипались в ее ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, спутанной теплым дождем. Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеться? Какой ужас, подумай. Ой, я не могу, и Господи, реву и реву, подумай. Вот опять что-то в нашем роде из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения — это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги вроде перекройки земного шара — это извините, увольте, это не по нашей части. Прощай, большой родной мой, прощай, моя гордость, прощай, моя быстрая глубокая реченька. Как я любила целодневный плеск твой, как я любила бросаться в твои холодные волны. Помнишь, прощалась я с тобой тогда там, в снегах? Как ты обманул меня? Разве я поехала бы без тебя? О, я знаю, ты это сделал через силу, ради моего воображаемого блага. И тогда все пошло прахом. Господи, что я испила там? Что вынесла? Но ведь ты ничего не знаешь. О, что я наделала, Юра, что я наделала? Я... Такая преступница, ты понятия не имеешь. Но я не виновата. Я тогда 3 месяца пролежала в больнице, из них 1 без сознания. С тех пор не житье мне, Юра. Нет душе покоя от жалости и муки. Но ведь я не говорю, не открываю главного. Назвать это я не могу, не в силах. Когда я дохожу до этого места своей жизни, у меня шевелятся волосы на голове от ужаса. И даже, знаешь, я не поручусь, что я вполне нормально. Но, видишь, я не пью, как многие, не вступаю на этот путь, потому что пьяная женщина — это уже конец, это что-то немыслимое, не правда ли? И она что-то говорила еще, и рыдала, и мучилась. Вдруг она удивленно подняла голову и огляделась. В комнате давно были люди, озабоченность, движение. Она спустилась со скамейки и, шатаясь, отошла от гроба, проведя ладонью по глазам и как бы отжимая недоплаканный остаток слез, чтобы рукой стряхнуть их на пол. К гробу подошли мужчины и подняли его на трех полотенцах. Начался вынос. Глава 17. Лариса Федоровна провела несколько дней в Камергерском. Разбор бумаг, о котором была речь с Евграфом Андреевичем, был начат с ее участием, но не доведен до конца. Состоялся и ее разговор с Евграфом Андреевичем, о котором она его просила. Он узнал от нее что-то важное. Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице, и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей.

0: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Продолжение завтра в это же время.
2: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Медведев. Фрагмент из книги «В поисках Эльдорадо». Читает Владимир Антоник.
1: На Баунти в Тихий океан. Плавание английского корабля «Баунти» в Южные моря остается самым романтичным и увлекательным сюжетом за всю историю мореходства. Высочайшее повеление. Президент Королевского общества сэр Джозеф Бэнкс делал доклад его величеству о последних достижениях науки. Но Георг III скучал. Он оживился только тогда, когда в конце аудиенции Бэнкс зачитал петицию плантаторов Вест-Индии. «Я встречался с их представителем Данкином Кэмпбеллом», добавил Бэнкс, подсовывая бумагу под монаршие очи. «Деловые люди с Ямайки заинтересованы в дешевой еде для рабов, а 2-3 хлебных дерева с острова Вашего Величества, остров Таити, обеспечивают питанием человека в течение года». Плантаторы брали на себя все расходы по экспедиции. Проект увлек короля. 5 мая 1787 года он повелел Адмиралтейству послать корабль на Таити за саженцами хлебного дерева, чтобы удовлетворить отменные аппетиты своих заокеанских подданных и удешевить производство сахара и хлопка. К острову Георга. В конце ноября небольшой трехмачтовый корабль «Баунти» покинул берега Англии. Капитану Уильяму Блаю, опытному моряку, участнику третьей кругосветной экспедиции Джеймса Кука, предписывалось идти через Атлантику мимо мыса Горн в Тихий океан к островам общества, взять там на борт побеги хлебного дерева, пройти через Торресов пролив в Индийский океан, миновать мыс Доброй Надежды и высадиться на Ямайке, где мистер Кэмпбелл и его друзья-плантаторы примут столь необычный груз. Для этой цели офицерскую кают-компанию на корме превратили в оранжерею с продуманной системой вентиляции, освещения, креплений, полива и обогрева. В ней предусматривалось разместить 1000 горшков с молодыми побегами. Плавание к острову Таити оказалось на редкость тяжелым. Прорваться в южные моря через мыс Горн не удалось. И капитан выбрал запасной, более далекий путь, на восток, мимо мыса Доброй Надежды, через Индийский океан. Спустя почти год моряки достигли цели. Страна счастливых. Полинезийский остров Таити напоминал гигантскую корзину цветов посреди Тихого океана. Здоровый благодатный климат, ароматы тонких всевозможных запахов, дружелюбные жители, полное отсутствие хищных зверей, докучливых насекомых, змей и прочих мерзких тварей. Островитяне, не обремененные заботами о хлебе насущном, наслаждались жизнью до глубокой старости. Благодатные долины острова дышали покоем. Хлебные деревья и бананы росли здесь без особого присмотра, а для ухода за таро, бататом и сахарным тростником достаточно было время от времени слегка взрыхлять почву возле корней. Кокосовые пальмы тоже росли сами. Стоило просто зарыть орех в землю. Проголодавшись, туземец брал палку и сбивал пищу с дерева. Когда жители Таити узнали, сколько белому человеку надо работать, чтобы вырастить свой хлеб, они долго смеялись и жалели пришельцев. На острове ели, когда хотели, пили, когда испытывали жажду, спали, когда клонило ко сну. Упоительная жизнь, представлявшая собой сплошное наслаждение, сделала островитян жизнерадостными, привела им склонность к милой шутливости, легкомыслию и беззаботности. Англичанам казалось, что они попали в сады Эдема. Изгнание праотца Адама из рая не коснулось людей этой удивительной страны. Хлебный отряд под началом лейтенанта Флетчера бродил по живописным долинам острова, собирая молодые побеги хлебного дерева. Приготовленные на костре его плоды, достигающие 20 килограммов, имели вкус булки с примесью картофеля. Повсюду англичан принимали с истинным таитянским радушием, словно старых друзей. Приглашали в прохладные хижины, угощали кокосовыми орехами. Местные жители относились к англичанам как к людям высшей касты, и у многих матросов возникали в головах крамольные мысли: «Хорошо бы навсегда остаться на райском острове». Но настал день отплытия. 4 апреля 1789 года Баунти, распустив паруса, покинул единственную страну в мире, где люди жили в собственное удовольствие. Матросы со щемящим чувством несбывшейся мечты украдкой поглядывали в сторону земли, где и им хватило бы места. Мятеж. Матросы Баунти опять превратились в людей низшего сословия. После 5 месяцев привольной жизни на Таити было особенно трудно вернуться к прежним обязанностям и строгому распорядку на корабле. Уильям Блай был требовательным и жестким капитаном. Чтобы вытравить из команды расслабляющий дух райского острова и наладить дисциплину, капитан шел на самые крутые меры. Матросы и часть офицеров ненавидели своего командира. Злоба копилась. Атмосфера на судне накалялась. 28 апреля 1789 года на Баунти вспыхнул мятеж, который возглавил лейтенант Флетчер. Взбунтовавшиеся матросы предложили прикончить арестованного капитана Блая и особенно ненавистных им офицеров, но Флетчер воспротивился убийству. Капитана и 18 не пожелавших присоединиться к мятежу моряков высадили в 7-местный баркас и оставили посреди еще плохо исследованного в то время Тихого океана с небольшим количеством продовольствия и пресной воды.
0: Мы читали фрагмент из книги Ивана Медведева «В поисках Эльдорадо». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 160 российских военнослужащих. Взамен были переданы 160 военнопленных вооруженных формирований Украины. Уточняется, что самолет с российскими военными уже приземлился в Подмосковье. Ранее российские бойцы находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. Теперь российские бойцы будут проходить дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. При возвращении российских бойцов посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Российский рынок обеспечен достаточным количеством топлива для удовлетворения внутренних потребностей страны, сообщил агентству ТАСС вице-премьер Александр Новак.
2: У нас топлива достаточно на рынке. Сейчас идет перестройка логистических связей, потребностей и такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
1: Также Александр Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности, сообщили в кабинете министров. Кроме этого, будет создан алгоритм взаимодействия между региональными властями и отраслевыми компаниями для оперативного обеспечения сельхозпроизводителей топливом. Сборная России по художественной гимнастике не примет участие в Кубке вызова в Румынии по причине запрета на использование российского флага и гимна. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия будет добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования.
3: Вероломство и нарушение Олимпийской хартии, устава Международной федерации гимнастики, правил проведения соревнований. Надо сказать, что европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Беларуси, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность.
1: Решение о возвращении российским спортсменам права выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики с флагом и гимном страны было принято в мае. Ушел из жизни бывший министр обороны России и спецпредставитель президента Сергей Иванов. Ему было 73 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил кончину политика и сообщил, что Владимир Путин направил соболезнования родным и близким. Сергей Иванов возглавлял оборонное ведомство с 2001 по 2007 год, затем был вице-премьером и руководителем администрации президента. Сергей Иванов – генерал-полковник в отставке, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Родники. Анна Красильщикова. Жителям этого небольшого города в Ивановской области совсем не обязательно ехать в Петербург, чтобы погулять по летнему саду. У них есть свой собственный летний сад. Небольшой, уютный и любимый. Как, собственно, и сам город, который своим развитием и существованием во многом обязан сильной женщине, легендарной владелице текстильной мануфактуры Анне Красильщиковой.
1: Имя на карте.
2: А началось все в конце 18 века. Воевал бывший крестьянин Григорий с турками. Однако жалование свое солдатское не пропивал, а копил. И скопил на собственное маленькое производство. Стал красить ткани. Работал день и ночь, не покладая рук. Даже борода у него от этой работы стала разноцветной. Оттого и прозвище в народе получил – «Красильщик». Говорят, знал дедушка Григорий особый секрет. Ткани его не линяли. Кустарное дедово производство с годами превратилось в процветающую фабрику. И дела принял правнук Григория, Михаил. Но здоровьем он не отличался. Однажды заболел и умер, оставив вдовой Анну Михайловну с 6 малолетними детьми. Что делать? Пришлось взять дело в свои крепкие женские руки.
1: Имя на карте.
2: Отец ее, недавний крестьянин, приданое дочке дал неплохое, а вот образования никакого. Зато ее отличали природный ум и деловая хватка. Не понаслышке зная деревенские обычаи, она сделала ставку на деревенскую общину и выиграла. Работали у Красильщиковых целыми династиями. Тех, кто попался на воровстве, Анна Михайловна увольняла вместе со всей родней. Благодаря этому на фабрике поддерживались строжайшая дисциплина и порядок. Старые рабочие часто говорили новичкам: «Сама каждое слово слышит, лишнего говорить не советую». Держала она все производство в ежовых рукавицах, и дела шли в гору. Каждый день Анна Михайловна обходила цеха, беседовала с рабочими об их домашних делах, знала о каждом всю подноготную, сочувствовала, ругала, советовала, кому надо, помогала деньгами. Даже горьких пьянчужек пыталась перевоспитать. Пропившихся до нитки не выгоняла, а давала лоскут на порты и возможность отработать. Чай он и пьяница, но свой, надежный человек. Она построила в родниках родильное отделение и медпункт, открыла земскую школу, общежитие и больницу. Для инженеров выстроила отдельные дома. Богатела фабрика, богатели ее владельцы, хорошо жили рабочие, развивался будущий город Родники. Сама же Анна Красильщикова богатством не кичилась. Имела всего 2 платья – повседневное и выходное. А из драгоценностей носила только золотую брошь, как память о муже. В родниках ее любили за характер, за справедливость, за доброту, порядочность и внимание к людям. Когда она умерла, рабочие положили ее в стеклянный гроб и на руках несли все 10 километров до самого родниковского кладбища. Родники. Анна Красильщикова.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Одной из слабостей Госфорта было его завистливое соперничество с двумя соседними генерал-губернаторами и в особенности с Николаем Николаевичем Муравьевым, который хотя и был гораздо моложе его по службе, но уже получил титул графа Амурского. Госфорт относился так враждебно к Муравьеву, что в его глазах лучшей рекомендацией для чиновника было его заявление, что вышел он со службы в Восточной Сибири вследствие неприятностей с генерал-губернатором. Так Госфорт и взял в правители своей канцелярии бывшего правителя канцелярии, вытесненного Муравьевым Амурским за взяточничество. Умный и опытный Почекунин, фамилия чиновника, бывшего правителем канцелярии у Госфорта, сплотил, насколько было возможно, весь совет управления Западной Сибири и был ловким и деятельным проводником всех хищений, производимых членами совета, каждым по своей части. Госфорт впоследствии сознавался, что знал об этих злоупотреблениях, но что держал их в руках, производя по временам для их острастки гром и молнию. Гром и молния эти состояли в том, что, собрав от своих очень удачно выбранных чиновников особых поручений некоторые данные по какому-нибудь крупному злоупотреблению, он разносил обвиняемого в присутствии всех, не жалея даже резких выражений, на что виновные низко кланялись, не отрицая своей вины. Но дело этим и оканчивалось, и эти же виновники, подождав немного, продолжали свои злоупотребления, ловко прикрываемые правителем канцелярии. Не говоря уже о злоупотреблениях, связанных с винными откупами, отдававшимися советом в хищнические руки, поставка хлеба для войск и переселенцев в Семиреченский и Заилийский края служила еще большим источником самых крупных доходов для членов главного управления. На торгах подставные лица получали поставку за заказываемый туда хлеб по 11 и 12 рублей за четверть под предлогом дороговизны его доставки по Иртышской линии вглубь степи и в Заилийский край. А сами покупали его у только что водворившихся там переселенцев от 90 копеек до рубля за четверть. Такими доходами, делимыми поставщиками с членами совета, объяснялось разливанное море шампанского на пирах высших омских чиновников и их грубые циничные оргии. Однако и в то время в административном мире Западной Сибири пробивалась свежая струя светлых личностей. Не говоря уже о тобольском губернаторе, впоследствии сенаторе Арцимовиче, сумевшем упорядочить все тобольское губернское управление, почти все избранные самим Госфортом чиновники особых при нем поручений оказались безукоризненными. Уже с первого года своего назначения, убедившись в своем бессилии провести какие бы то ни было реформы в деле управления русским населением Западной Сибири, Госфорт обратил все свое внимание на подведомственные ему киргизские области. Но в области сибирских киргизов, населенной исключительно киргизами Средней Орды, его крайне стесняло то, что Орда эта была поделена между западносибирским и оренбургским генерал-губернаторствами. К каким печальным результатам приводило хроническое несогласие и недоброжелательство, существовавшие в течение почти всего XIX века между двумя соседними генерал-губернаторами, в руках которых находились самые дорогие интересы России по отношению к сопредельным ей странам, доказывает нагляднее всего история постоянных восстаний в первой половине этого века киргизского султана Кенесары Касимова. Этот отважный митридат киргизской степи в течение десятков лет успешно боролся с русским владычеством тем, что когда его одолевали в области сибирских киргизов, он перекочевывал в пределы оренбургского генерал-губернаторства, где не только получал амнистию, но и почетные награды по представлению генерал-губернатора. Затем, поссорившись с этим последним, он снова перекочевывал в пределы Западной Сибири, где встречаем был с почетом, переменившимся за этот промежуток времени генерал-губернатором. Только в редких случаях, когда оба генерал-губернатора ополчались против него, Кенесары укачевывал в пределы Коканского ханства, под защиту хана, не более враждебного к обоим генерал-губернаторам, чем последние были между собою. И не русским, а коканским подданным кара-киргизам во время одной из таких перекочевок Кенесары в Коканские пределы удалось его сокрушить, что случилось незадолго до назначения генерал-губернатором Гасфорта. По прибытии Гасфорта в обверенный ему край первой его заботой было ознакомиться с бытом киргизского народа и стараться установить сколько-нибудь последовательную и постоянную политику, которой русские власти должны были бы держаться в управлении киргизскими ордами и вообще кочевым населением. Замечательно, что Гасфорт сразу понял, что его предшественники и соседи, генерал-губернаторы западносибирские и оренбургские, делали очень крупную ошибку, прививая усиленно и искусственно мусульманство к не вполне утратившим свои древние шаманские верования и еще мало проникнутым учением Магомета киргизам, и снабжая их султанов и их аулы татарскими муллами из Казани. Но от своего совершенно справедливого соображения Гасфорт пришел к странному и неожиданному заключению, оправдывавшему до некоторой степени прозвание, данное ему его сверстниками. Отдавая справедливость разностороннему образованию и обширной эрудиции Гасфорта, они характеризовали его названием «опрокинутого шкафа с книгами», в котором все перемешалось. Заключение это, выраженное в записке, поданной им в 1854 году Николаю I, состояло в следующем. По его Гасфорта мнению, проповедь христианской религии между киргизами не может иметь успеха, так как многие обычаи и условия кочевой жизни, как, например, кочевое многоженство, несовместимы с догматами христианского учения. С другой стороны, обращение огромной киргизской народности в мусульманство противоречит русским государственным интересам. Поэтому нужно дать киргизам новую религию, приспособленную к условиям их жизни и соответствующую русским государственным интересам. Определяя догматы этой новой религии, нужно принять за их исходную точку ту религию, которая была старым заветом закона Божия, а именно еврейскую, очистив ее от талмудских толкований и реформировав в духе христианства, то есть присоединив к заповедям и учениям Моисея многие догматы христианской религии. Полный проект этой религии, обличающий обширные теологические познания Гасфорта, был представлен им Николаю I, который, как говорят, написав на записке резолюцию «Религии не сочиняются, как статьи свода законов», возвратил ее автору с нелестным отзывом об его соображениях. Не найдя себе удовлетворения ни в качестве администратора многочисленного русского населения, ни в качестве законодателя не менее многочисленного киргизского, Гасфорт отдал все свои силы попечением о самых отдаленных окраинах своего генерал-губернаторства – Полярному Березовскому краю и самому южному в то время из наших азиатских владений – Семиреченскому. Первым из западносибирских генерал-губернаторов он посетил лично эти обе оконечности Западной Сибири, отдаленные одна от другой на 30 градусов широты. В Березовском и Абдорском краях он нашел умного и доброго хозяина обширного края в лице березовского исправника. Кому бы ни принадлежала честь определения этого замечательного по своим административным способностям лица из никому неизвестных скромных армейских офицеров на должность березовского исправника, тобольскому ли губернатору Арцимовичу или генерал-губернатору Гасфорту, но во всяком случае выбор был в высшей степени удачный. Впоследствии березовский исправник Герасим Алексеевич Колпаковский, пройдя через должность пристава Большой Орды, губернатора Семиреченской области, помощника туркестанского генерал-губернатора, сделался сам степным генерал-губернатором и на всех занимаемых им должностях оказал своему отечеству незабвенные услуги. Во всяком случае, заслугой Гасфорта является то, что он первый выдвинул такого достойного человека.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского
3: путешествие в Тяньшань в 1856-57 годах.
2: Успокоившись относительно Березовского края, Гасфорд сосредоточил все свое внимание на Семиреченском и здесь уже почувствовал себя полным хозяином, не встретив никакого противодействия в Главном управлении Западной Сибири, так как его членам деятельность Гасфорда на отдаленной окраине была на руку. Движение вперед, вглубь Азии и колонизация Семиречья, проведение туда дороги и устройство путей сообщения с возникавшими поселениями вызывали многочисленные поставки и подряды, производимые главным управлением, и давали богатую добычу членам его. В городе Капале, созданном князем Горчаковым, Гасфорд нашел также доброго хозяина в лице замечательно талантливого и энергичного подполковника сибирского казачьего войска Абакумова, который сумел поддержать престиж первого крупного русского земледельческого поселения на территории Большой Киргизской Орды. Но и посещение Гасфордом Семиреченского края осталось небесследным. С киркою и топором в руках он принялся за устройство лучшего пути в Капал через одну из цепей Семиреченского Алатау, на перевале, получившем название Гасфортово. Затем содействовал образованию в крае новых станиц. Лепсинской, в одной из высоких долин Алатау, и Урджарской, на притоке озера Алакуля, вблизи китайского города Чугучака. Места этих станиц были выбраны удачно, и все эти три значительных русских поселка сделались твердым оплотом русского владычества в Семиречье. Затем и дорога от Семипалатинска до реки Или с ее хорошо устроенными на каждых 20-25 верстах станциями, пикетами, снабженными достаточным количеством казаков и лошадей, была вполне упорядочена после посещения Семиречья генералом Гасфордом. Но самой крупной его заслугой было занятие Заилийского края. Этот лучший по климату и плодородию почвы при возможности орошения, ирригации, уголок западно-сибирского генерал-губернаторства, представляющий северный склон Исполинского горного хребта Заилийского Латау к Приилийской равнине, был издавна спорной территорией между нашими подданными, киргизами Большой Орды и каракиргизскими племенами, китайскими подданными багинцами и каканскими сарыбагишами. Отважные и предприимчивые султаны Большой Орды охотно вызывались быть нашими пионерами в занятии оспариваемого у них каракиргизами Подгорья, альпийские луга которого охотно посещались ими с тех пор, как они почувствовали за собой твердый оплот в русской колонизации Семиреченского края. При первом же посещении этого края генерал Гасфорд окончательно решился на занятие всего северного склона Заилийского Алатау. Как опытный военачальник, он убедился, что находящиеся в подданстве двух различных государств и враждующие между собой племена не могут служить ему серьезным препятствием к занятию Заилийского края, но что препятствие к достижению своей цели он мог встретить только в Петербурге, где он не имел ни тех связей, ни того авторитета, которые составляли силу Муравьева-Амурского. При всем этом Гасфорд решил послать осенью 1854 года за реку Или рекогносцировочный отряд, состоявший из одного батальона пехоты и 300 казаков. Экспедиция совершилась успешно. Она высмотрела в 70 верстах от реки Или у самого подножья Заилийского Алатау при выходе из гор речки Алматы идеально прекрасное место для русского поселения, начало которому и было положено тогда же основанием здесь укрепления Заилийского, переименованного в следующем году в Верное. Хотя на этом подгорье не росло ни одного дерева, но долина, на него выходящая, была богата лесной растительностью, а обилие воды в ней давало возможность для искусственного орошения всей подгорной площади. При дальнейшей своей рекогносцировке вдоль подножья горного хребта к западу отряд был окружен несметным количеством каракиргизов, каканских подданных, но все-таки вернулся без всяких потерь на реку Или. Летом 1856 года произошло уже окончательное занятие Подгорья. Войска и казаки водворились на месте, избранном для основания укрепления Верного, и занялись рубкой леса в Алматинской долине для первых необходимых построек. Первая встреча русских переселенцев с дикокаменными киргизами, откочевавшими на юго-запад, была очень неприязненна. В первую же ночь по водворении русских сильная каракиргизская баранта в 15 верстах от Верного угнала табун русских лошадей, убив 12 охранявших их казаков, головы которых были найдены на пиках в тех местах, где они охраняли табун. Осенью сам Гасфорд посетил впервые занятое подгорье. Настоящая же колонизация семейных казаков и крестьян началась только весною 1857 года. Возвращаюсь к воспоминанию первого дня моего знакомства с генералом Гасфортом в Омске. Принял он меня очень приветливо. Несомненно, что в тех условиях, в которых он тогда находился, приезд командированного в его край члена, пользовавшегося тогда уже большим авторитетом русского географического общества, был как раз в интересах генерал-губернатора, искавшего всякой поддержки в своих начинаниях со стороны независимых, беспристрастных и сколько-нибудь авторитетных свидетелей его действий. При представлении моем Гасфорту я имел осторожность не произнести ни одного слова по поводу главной цели своего путешествия в Тяньшань. Я выразил только глубокое сочувствие географического общества к деятельности Гасфорта на юго-восточной окраине Киргизской степи и в особенности к колонизационному движению в Заилийский и Семиреченский края, и сообщил ему, что общество поручило мне изучить как природу мирно завоеванного им края, так и успехи в нем русской колонизации. «Вот почему я и не сомневаюсь», — сказал я, «что просвещенный инициатор нашего поступательного движения в Центральной Азии даст мне возможность не только посетить Верное, но и изучить по возможности геологическое строение края, его флору и фауну, а также и население соседней горной страны». Гасфорт в ответ на это высказал надежду, что его роль как носителя просвещения в Средней Азии может принести более пользы для России, чем скороспелое, по его мнению, занятие водного пути, проходящего по чужому государству, прославленным его соседом по генерал-губернаторству, и что его мирное завоевание богато одаренного природой края будет оценено впоследствии историей. А что пока ему приходится уже радоваться, что уважаемое всей Европой русское географическое общество обратило свое внимание на только что занятый им край, почему он и приветствует молодого ученого, стремящегося к его изучению. При этом Гасфорт обещал немедленно исполнить мое желание и предписать местным властям оказывать самое широкое содействие моим исследованиям и давать мне достаточный конвой для поездок в горы Заилийского края, а также посылать вслед за мной топографов для съемки по возможности всех моих маршрутов. Гасфорт тут же познакомил меня с находившимся у него в это время начальником всех топографических работ в Западной Сибири, генерал-майором бароном Сильвергельмом, и поручил ему показать мне не только все сводные картографические работы, но и все съемочные планшеты, исполненные в киргизских областях за время управления Гасфорта. Поручение генерал-губернатора было исполнено с удовольствием честным и добродушным финлянцем. Тем более, что он надеялся, что географическое общество при своих связях с главным штабом напомнит ему о необходимости поскорее снабдить Омск хорошими инструментами. Оказалось, что планшеты и вообще инструментальные съемки омских топографов были прекрасно исполнены, и что только в их сводных картографических работах замечались крупные недостатки, которые объяснялись тем, что съемки таких громадных пространств не могли быть произведены ни одновременно, ни однородно. Различные пространства были сняты разными топографами, и притом в разное время. Одни инструментально, другие глазомерно, третьи нанесены на сводные карты только по расспросам. И сводка всего этого разношерстного материала производилась торопливо и преждевременно, по внезапному требованию начальства в угоду ему. А какую роль играла эта угода, объяснили мне омские картографы. Один раз принесли Гасфорту по его требованию несколько новых съемочных планшетов. Осматривая их очень внимательно, он заметил, что в некоторых междуречьях Киргизской степи на водоразделах совсем нет гор, и осведомился, почему не изображены там горы. Получив в ответ, что никаких гор в этой местности нет, Гасфорд заметил, что у топографов при их некультурности нет никакого критерия в их суждениях, А что тут, по его Госфорта соображению, должны быть горы. Через несколько дней после того Госфорту была представлена

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Во время краткого моего пребывания в Омске я успел познакомиться, хотя еще довольно поверхностно, с лучшими деятелями города, о которых я уже упоминал выше. Но особенное внимание мое обратили на себя двое талантливых молодых офицеров, незадолго перед тем окончивших курс в Омском кадетском корпусе, которые сами искали случая познакомиться со мной. Один из них, родом казак, поразил меня не только своей любознательностью и трудолюбием, но и необыкновенной, совершенно идеальной душевной чистотой и честностью своих стойких убеждений. Это был прославившийся впоследствии как путешественник и исследователь Сибири и Центральной Азии Григорий Николаевич Потанин. Он был сыном весьма талантливого и любознательного казачьего офицера, который в первой четверти XIX века был часто командируем в киргизские степи. Путешествуя по ним в пределах области сибирских киргизов, ныне Акмалинской, он доходил до берегов реки Чу и пределов Коканского ханства. Некоторые из интересных его маршрутов и глазомерных съемок дошли до Гумбольдта и были им использованы в его Центральной Азии. Под конец жизни, несмотря на свою известность и заслуги, отец Потанина был разжалован в простые казаки, но сын его был принят в кадетский корпус в городе Омске и окончил там курс с большим успехом. В это время казачьи офицеры в числе Харунжева получали в год всего только по 90 рублей жалования и пополняли свои бюджеты легкими при их командировках и исполнении служебных обязанностей в киргизской степи поборами с киргизов. Но в этом отношении один Григорий Николаевич Потанин составлял исключение. Действуя неуклонно по своим чистым и честным убеждениям, он не собирал с киргизов никаких поборов и ухитрялся жить на свои 90 рублей. С разрешения высшего начальства он занялся разборкой омских архивов и извлекал оттуда драгоценные для истории Сибири и сибирских казачьих войск данные. Само собой разумеется, что я не только заинтересовался судьбой молодого офицера, но при дальнейшем с ним знакомстве старался развить в нем любовь к природе и естествознанию, что впоследствии и привлекло выдающегося молодого человека в Петербургский университет и выработало из него замечательного путешественника, этнографа и натуралиста. Другим лицом, особенно меня заинтересовавшим в Омске, был Чокан Чингисович Валиханов. Киргиз, родом из Средней Орды, он был внуком последнего киргизского хана Валия и правнуком знаменитого Аблай-хана, потомка Чингисхана. Его мать была родная сестра Митридата киргизского народа, Кенесары Касимова. Родная его бабка по отцу, вдова хана Валия, со своими детьми оставалась в верной России, в то время как остальные ее родичи, дети хана Валии от первого брака и его братья, не хотели признавать того, что хан Валий принял русское подданство. Александр I с большим вниманием отнесся ко вдове хана Валия и велел выстроить ей первый в киргизской степи дом, в котором и родился Чокан Валиханов. Обладая совершенно выдающимися способностями, Валиханов окончил с большим успехом курс в Омском кадетском корпусе, а впоследствии, уже в Петербурге, под моим влиянием слушал лекции в университете и так хорошо освоился с французским и немецким языками, что сделался замечательным эрудитом по истории Востока и в особенности народов, соплеменных киргизам. Из него вышел бы замечательный ученый, если бы смерть, вызванная чахоткой, не похитила его преждевременно на 28-м году его жизни. Само собой разумеется, что я почел долгом обратить на этого молодого талантливого человека особенное внимание генерала Госфорта. И по возвращении моем из путешествия в Тяньшань подал мысль о командировке Валиханова в киргизской одежде с торговым караваном в Кашгар, что и было впоследствии осуществлено Валихановым с полным успехом. Цель моей двухдневной остановки в Омске была вполне достигнута, и 3 июня я выехал из Омска в Барнаул.

0: На пути к Барнаулу между Иртышом и Обью расстилалась верст на 700 обширная и интересная Барабинская степь, или Бараба, в то время еще мало привлекавшая русскую колонизацию. Дорога моя до города Каинска на расстоянии 480 верст шла вдоль реки Оми. На первых 30 верстах я ехал через безлесную степь, но затем, по приезде на правый берег реки, опять встретился с березовым мелколесьем – Колками. В промоинах высокого левого берега Оми виднелись еще не растаявшие наносы снега. На самой степи самыми характерными травами были ковыль и медовик. 4 июня погода была бурная и холодная. Шел град. Местность была утомительно однообразна. Встречавшиеся деревни были хуже выстроены и казались беднее, чем в Тобольской губернии. Город Каинск, в который мы приехали к вечеру 4 июня, мало чем отличался от крупных сибирских селений. В нем была только одна церковь, но жило, однако же, до 2700 жителей в 470 дворах. За Каинском я окончательно расстался с Омью и с утра 5 июня достиг уже самой характерной части Барабинской степи, характеризуемой главным образом обилием озер и почти совершенным отсутствием текущих вод. За станцией Убинской вдали и влево от дороги осталось обширное озеро Убинское. Низменная болотистая поверхность степи поросла березовым и ивовым мелколесьем. Обилие пресноводных озер в Барабинской степи, не имеющих стока, находилось в противоречии с распространенным тогда между географами убеждением, что всякое озеро, не имеющее стока, превращается в соленое. Очевидно, вопрос о том, при каких условиях озера, не имеющие стоков, могут сохранять свою пресноводность и при каких они становятся солеными, мог быть разрешен только внимательным и притом сравнительным изучением пресноводных озер Барабинской степи и соленых Киргизской. И хотя Барабинская степь была впоследствии посещена и изучена таким основательным ученым, каким был академик Мидендорф, еще много остается сделать для изучения озер Средней Азии, к которому так внимательно относилась и относится во все последние 30-летия своей деятельности Русское географическое общество. 6 июня в 9 часов утра из-за густого соснового бора, сопровождавшего ее течение, показалась величественная река Обь. На песчаных берегах ее появились впервые и некоторые сибирские растительные формы. Переправа через Обь заняла у меня целый день, 6 июня, с 9 часов 30 минут утра до солнечного заката. Для того, чтобы совершить эту переправу, пришлось тянуться бичевой вверх по течению верст на 9. Вся эта процедура продолжалась часов 7. Затем мы уже стали переезжать поперек Оби, но, достигнув ее середины, были застигнуты сильной грозой. Дождь, сопровождаемый непрерывными молниями и сильными раскатами грома, заливал нас. С трудом мы пристали к берегу, где на возвышенности было расположено обширное село Бердское с тремя церквами. Обь между Барнаулом и Бердским образует громадный изгиб, так что на пути из Барабинской степи в Барнаул, расположенный на левом берегу Оби, приходилось переезжать реку два раза. В Бердском я не останавливался, а продолжал свой переезд через пространство, огибаемое Обью, посреди которого протекает правый приток Оби, река Чумыш. К сожалению, мне пришлось проехать вторую станцию от Бердского, село Медведское, ночью. Между тем, волнистая и живописная местность эта крайне меня интересовало, потому что здесь находились первые обнажения твердых горных пород, глинистых сланцев, кристаллических диоритов и конгломератов Алтайского Нагорья, служащих продолжением поднятия Салаирского кряжа и обуславливающих изгиб или луку, образуемую Обью. Когда утром 7 июня я достиг реки Чумыша, то встретил здесь ту же песчаную почву, те же хвойные леса и ту же обыкновенную европейско-русскую растительность. От Чумыша до второй переправы мы проехали верст 40. К Оби спустились вдоль продолговатого песчаного пригорка. Переправа через Обь здесь была далеко не так затруднительна и опасна, как в Бердском. До Барнаула от переправы уже оставалось только 13 верст, и к 6 часам вечера я был в городе.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского путешествие в Тяньшань в 1856-57 годах.
0: Барнаул расположен на левом берегу Аби, при впадении в нее реки Барнаулки, на левой стороне этой реки, вдоль которой он был растянут более, чем вдоль Аби. Все продольные улицы города были параллельны Собью. Барнаульский завод был расположен на плотине реки Барнаулки, запруженной в обширный и прекрасный пруд. Правый берег реки поднимался высоко и довольно живописно над ее запрудой. На нем строилась кладбищенская церковь. На одной из площадей города возвышался гранитный обелиск в память столетия существования алтайских горных заводов. Почти вся площадь была окружена казенными каменными зданиями, но все частные дома, несмотря на комфорт и даже роскошь, с которыми жили горные инженеры, были деревянные. Во время моего пребывания в Барнауле, 1856 год, домов насчитывали до 1800, а число жителей превосходило 10 тысяч обоего пола. Остановился я в Барнауле согласно данному мною слову у гостеприимно приглашавшего меня к себе Василия Аполлоновича Палетики. Через него я очень скоро познакомился со всем барнаульским обществом. Хотя город Барнаул не отличался внешней красотой своих зданий, но зато внутри их все было убрано с комфортом и роскошью, и все казалось жизнерадостным. Общество, все однородное, состояло из очень хорошо образованных и культурных горных и лесных офицеров и их семейств, сильно перероднившихся между собой, а также из семейств двух-трех золотопромышленников, отчасти бывших в свое время также горными офицерами. Жили они весело и даже роскошно, но в их пирах не было той грубости, которой отличались оргии членов Главного управления Западной Сибири в Омске. Эстетические наклонности горных инженеров Алтайского горного округа проявлялись не только в убранстве их комнат и изящной одежде их дам, но и в их знакомстве как с научной, так и с художественной литературой и, наконец, в процветании Барнаульского любительского театра, который имел даже свое собственное здание. Многие из горных инженеров, постоянно принимая участие в любительских спектаклях, выработали из себя тонких образованных артистов, между которыми в моей памяти остались горный инженер Самойлов, брат знаменитого актера Самойлова, а в драматических ролях молодой горный инженер Давидович Нащинский. В женских же ролях две из жен инженеров были также очень выдающимися артистками. Одним словом, Барнаул был в то время бесспорно самым культурным уголком Сибири, и я прозвал его сибирскими Афинами, оставляя прозвание Спарты за Омском. Но, конечно, между этими городами и древними городами Греции было различие, пропорциональное различию культуры Сибири в половине XIX века от культуры Древней Греции. Да и сибирская Спарта, при грубости ее воинственных нравов, не имела спартанской чистоты и безупречности, а в сибирских Афинах были свои темные стороны. К описанию барнаульской жизни я возвращусь далее. Горный начальник Алтайского горного округа, полковник Андрей Родионович Гернгросс, принял меня очень приветливо и не только предписал управляющему Змеиногорским краем оказывать мне возможное содействие при моих поездках по Алтаю, но снабдил меня палаткой, которая оказала мне во все время моего путешествия в Алтае и Тяньшане большие услуги. Ознакомление с Барнаулом, его обществом, среди которого мне пришлось впоследствии провести зиму 1856-57 годов, с барнаульским горнозаводским производством, интересными его геологическими, палеонтологическими и археологическими коллекциями, с новыми прекрасными съемками, произведенными в Алтайском горном округе по инициативе Михаила Николаевича Муравьева, а также непосредственное приготовление к моему снаряжению, заняли у меня полторы недели, и я собрался в путь только к 19 июня. Выехал я из Барнаула в этот день утром. Ехал на почтовых, но не с обычной на этом тракте скоростью, вследствие остановок, вызываемых моим желанием основательно ознакомиться с характером приалтайской страны. Дорога моя на двух первых перегонах шла параллельно течению Аби, а далее параллельно реке Алею, через степи, покрытые роскошной ранней летней растительностью. Через неширокий Алей мы переехали 20 июня очень рано утром. От станции Калмыцкие мысы, расположенные на реке Черыше, я увидел впервые в синей дали Алтайские горы. Первым трем сопкам, служащим предгорьями Алтаю, казаки дали названия Воструха, Речиха и Игнатиха. За ними, в действительно синей дали, возвышается Синюха. Так как каждый из этих гор возвышается отдельно и не представляет сплошного хребта, то сибиряки называют их сопками, хотя в них нет ничего вулканического. Мало того, сибиряки говорят, сопки дымятся, когда, притягивая к себе облака, сопки окутываются ими. Далее, когда казаки видят сплошной хребет, то называют его Урал, в виде не собственного, а нарицательного имени. Поразило меня также употребление казаками глагола «доказать», в смысле «сообщить». Ночевал я с 20 на 21 июня на станции Саушке для того, чтобы посвятить следующий день осмотру имевшего уже всемирную известность Колыванского озера, отстоящего в верстах в двух или трех от названной станции. Озеро это, расположенное в слегка холмистых предгорьях Алтая, поражало всегда путешественников, посещавших Алтай, причудливыми формами своих гранитных скал, вертикально поднимающихся вблизи и вдали от него в слегка холмистой местности. Гранитные скалы Колыванского озера по своим формам имеют себе соперников лишь в гранитных скалах горы Брокена в Гарце. Разница между теми и другими состоит в том, что скалы Брокена слагаются из отдельных гранитных глыб, наваленных одна на другую в хаотическом беспорядке наподобие матрацев. Колыванские же скалы при своих фантастических формах имеют более скорлуповатую отдельность. Отдельные скалы поднимаются по обеим сторонам Барнаульской дороги и поверхности слегка волнующейся ковыльной степи, а самые фантастические находятся к западу от нее. Довольно плоский дугообразный западный берег озера состоит из тех же гранитов. На северном берегу, у подножья высоких скал, уже в то время устраивался сад, и в нем большой деревянный навес или веранда, откуда был прекрасный вид на озеро и вдающийся в него с восточной стороны скалистый мыс. Близ юго-восточного угла озера берет начало речка, питаемая, по-видимому, болотами, образуемыми водой, просачивающейся из озера. С южной стороны озера поднимается гора, возвышающаяся метров на 150 над уровнем озера, поросшая березовым мелколесьем и не особенно многочисленными пихтами. Из Саушки я приехал в Змеиногорск 22 июня и решил посвятить недель 5 на изучение Алтая. За это время я посетил заводы Змеиногорский и Локтевский. Все рудники Змеиногорской группы, а также рудники, расположенные по системам рек Убы и Ульбы. Эти экскурсии заняли около месяца времени. По отношению к Змеиногорскому руднику меня интересовали ближайшие причины падения этого рудника, прежде первого по богатству в Алтае, и в частности в Змеиногорском крае, и отношение Алтайского горного управления к многочисленному тогда крепостному горнозаводскому русскому населению Алтая. Такое изучение я мог, впрочем, закончить только проведя зиму 1856-57 годов в Барнауле, а потому возвращусь к этому предмету далее. Змеиногорск не показался мне особенно привлекательным. Он расположен в очень холмистой местности, но окружающие его каменистые горы лишены лесной растительности. Городок состоял из деревянных некрасивых домов, но внутреннее их убранство отличалось тем же комфортом, как и в Барнауле. Одним словом, Змеиногорск был самым значительным культурным центром внутреннего Алтая. Несмотря на сильное истощение рудника, в нем все еще производились разведочные работы, которые позволяли геологу с молотом в руках проникнуть в подземное царство Алтая, где каторжных работ не существовало, да и громадные отвалы позволяли ознакомиться со всем тем, что когда-либо извлекалось здесь из недр земли, не исключая и чудских орудий бронзового периода. В Змеиногорском, Черепановском и других рудниках Змеиногорской группы и на Локтевском заводе я встретил самое радушное гостеприимство образованных и культурных горных инженеров.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
0: Но самой интересной поездкой моей в Алтае была поездка в долины рек Убы и Ульбы, и в особенности в самую внутреннюю и интересную из обитаемых алтайских долин – Риддерскую. Спутником моим в этой поездке был прекрасно знакомый с Алтаем образованный и культурный офицер корпуса лесничих. Вся лесная администрация Алтая, как и горная, в то время имела офицерские чины и носила военную форму. Коптев. Он был только года на 4 старше меня, и женатый на дочери одного из алтайских горных инженеров, овдовел незадолго до моего прибытия, почему охотно поехал со мной попутешествовать в Алтайских долинах. Выехали мы на эту поездку из Змеиногорска 20 июля. Дорога от плотины обширного верхнего Змеевского пруда шла все в гору на кряж мохнатых сопок, состоявших из гранита. Достигнув перевала, с которого видны были высокие горы Колыванского кряжа, Синюха и Ревнюха, дорога спускалась к реке Алею по наклонной степной плоскости. С этого спуска вдали за 12 верст на серебристой ленте аллея видно было обширное селение Староалейское. Селение это имело вид замечательно богатый и зажиточный, но находившееся в нем вместо храма старая покачнувшаяся часовня достаточно указывала на то, что 1000 жителей селения принадлежало к староверам, и что воздвигать новый такой благолепный храм, какой бы они, может быть, желали построить себе, им не позволяли. За Староалейским, отстоящим в 19 верстах от Змеиногорска, мы переправились через Алей вброд. Течение его было быстрое, берега состояли из наносов. Степь за ними была однообразна, но вблизи дороги влево остались невысокие скалистые горы, возвышавшиеся очень разорванным гребнем. Они состояли из гранита и составляли продолжение Убо-Алейского кряжа. Сама же степь была волниста и пересечена пологими оврагами. За Староалейским кое-где мы встречали на степи посевы пшеницы, полбы, овса и проса богатых крестьян Староалейской волости. На небольших речках, протекающих по этой степи, Золотушки и Грязнушки, находились два рудника – Гереховский и Титовский. Но оба, так же, как и соседний с ними Сургутановский, были давно оставлены. Даже и строений на них не было. И только на Титовском руднике производились разведки, пришлыми на время работниками. Гереховский холм, осмотренный мной, состоял из порфира, брекчии и известняков. В этих последних я, к большому моему удовольствию, нашел множество окаменелостей Девонской системы. Солнце уже закатилось, когда я, увлеченный отыскиванием окаменелостей, выехал из Гереховского рудника в своем просторном тарантасе, в котором все собранные мною сокровища легко поместились. Сначала мы ехали вдоль речки Золотушки, вверх ее течения, но затем повернули через степь к юго-востоку. Смерклось очень скоро, и также скоро мы потеряли дорогу. Пришлось ночевать в степи. На рассвете 21 июля наших лошадей, пасшихся на степи, не оказалось. Ямщик отправился разыскивать их, когда уже светало. Когда же взошло солнце, то озарило находившуюся в верстах в 8 впереди нас пологую куполообразную гору, на вершине которой были видны строения. По удостоверению Коптева, это был Сугатовский рудник. При помощи моего служителя лошади были нами найдены довольно скоро. Но ямщика не было, и мы без него решились ехать прямо в Сугатовский рудник. Переехали вброд речку Вавилонку и начали подниматься на шестиверстный подъем, который и проехали благополучно. Сугатовский рудник был одним из богатейших железных и серебряных рудников Алтая. Сугатовская гора состояла из порфира, прорезанного штоком чистого железняка и заключавшего еще много мягких, охристых рассыпных руд. Рудник исполнял в то время ежегодно наряд в 250 тысяч пудов руды, содержание которой показывалось в 1¾ золотника серебра в пуде руды. От Сугатовского рудника дорога на протяжении 12 верст спускалась к реке Убе, которая здесь уже вышла из горной долины и текла свободно в невысоких, но крутых берегах довольно быстро и широким разливом. В 3 верстах после переправы через нее находилось уцелевшее селение Николаевского рудника, хотя рудник уже не действовал, а на нем производились только разведки. Местность около Николаевского рудника все еще была степная. Через 8 верст от Николаевска мы выехали степью на Убу, против Шимонаихи, обширного и цветущего селения, расположенного на правом берегу Убы, при самом выходе ее из горной долины в степь. За Убой возвышалась гора, которая, судя по ее разорванному профилю, несомненно состояла из гранита. От Шаманаихи до Выдрихи на 20 верстах дорога шла уже вверх по Убинской долине, ограниченной с обеих сторон гранитными горами. За Выдрихой дорога начала удаляться от Убы и быстро подниматься в гору. Несколько верст, не доезжая до следующей станции Лосихи, отстоящей от Выдрихи в 20 верстах, внезапно открылся очаровательный вид на долину Убы, расширявшийся здесь в котловину, посреди которой изливалась широкой лентой величественная река и раскидывалось обширное селение, спускавшееся в котловину с подножья Порфирового холма. Спуск наш с гранитных гор был длинный и крутой, по наклонной плоскости с быстрым падением, мимо глубокого оврага. При спуске в долину с нами едва не случилась катастрофа. Бойкая сибирская тройка, запряженная в наш грузный тарантас, понесла под гору на самом крутом месте спуска, и удержать ее не представлялось никакой возможности. В это время я с увлечением рассказывал Коптеву свои воспоминания о Валесской долине, и, заметив, что мой спутник осматривается с беспокойством, улучая минуту, чтобы выскочить из экипажа, я совершенно спокойно продолжал свой рассказ, заполнив им ту критическую минуту, когда лошади, уклонившись от дороги, мчались в направлении к крутому обрыву. Остановить их не было возможности, но находчивый ямщик, собравшись силой, повернул их круто в сторону, и они, запутавшись в кустарниках, упали, а экипаж, колеса которого были обмотаны высокими травами, остановился. Доехав до Лосихи, я сделал верхом боковую экскурсию к лосихинскому медному прииску, отстоящему в 4 верстах от селения, в надежде найти там знакомые мне по Барнаульскому музею лосихинские окаменелости. Но отыскать их не удалось. Я только осмотрел прииск и вернулся в селение, откуда мы, исправив наш тарантас, продолжали свой путь. На 12-й версте по дороге из Лосихи в Секисовку открылась очень красивая панорама. Впереди нас показалась гора с седловидной вершиной, отличавшаяся от всех виденных нами до того алтайских гор тем, что ее седло, носившее название проходного белка, поросло обширным и густым сосновым бором. Налево от нас возвышались величественные убинские белки с их пятнами снега, отчасти задернутые покровом облаков. У подножья горы Белоусовского бора, на текущей с нее речке Секисовке, расположено было обширное село этого имени с хорошо выбеленной деревянной церковью. При въезде в Секисовку меня поразили некоторые особенности в одежде и жилищах обитателей этого селения. Головные уборы женщин состояли из низких кокошников, грациозно обернутых легкой белой повязкой, придающей всему головному убору вид тюрбана. Рубашки их и паневы были красиво вышиты красными шнурами. Внутренность их жилищ отличалась замечательной чистотой. Некрашенные деревянные полы были тщательно вымыты. Мебель, в особенности шкафы, а также потолки и стены, были выкрашены яркими красками. Жителей Секисовки называли поляками, хотя они говорили только по-русски и были староверами, бежавшими в Польшу еще во времена патриарха Никона, но вернувшимися в Россию после первого раздела Польши и выселенными сюда Екатериной II. Между станциями Секисовкой и Бобровкой, 22 версты, мы, наконец, перевалили водораздел между Убой и Ульбой, с которого видна была в Синей Дали, на юго-западе, находящаяся уже за Иртышом трехглавая монастырская сопка. Бобровка представляла собой большое селение, состоявшее из беленьких домиков, мазанок, южно-русского типа, совершенно различных от староверческих, что объясняется тем, что Бобровка была населена казаками и еще в начале XIX века была казачьим форпостом. За Бобровкой уже скоро смерклось, и последние 10 верст мы ехали в совершенной темноте до села Тарханского, где и ночевали. Тарханская расположена на правом берегу Ульбы, в ее очаровательной долине, на осмотр которой я употребил весь следующий день, 22 июля.
1: Мы читали главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В ответ на атаки Киева по гражданским объектам России за неделю российские вооруженные силы провели 5 групповых ударов по военным целям на Украине, сообщили в Министерстве обороны. Удары были нанесены по оборонно-промышленному комплексу, топливным, энергетическим и транспортным объектам противника, а также по складам боеприпасов и горючего. Ночью высокоточным оружием и беспилотниками атакованы пункты ТЦК и места хранения вооружения в Киеве. Кроме того, поражен нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, Полтавской области, добавили в оборонном ведомстве. В Дагестане задержали подростка, который, по данным ФСБ, причастен к организации минимум 15 терактов в 10 регионах России. В операции участвовали МВД и Следственный комитет. Все исполнители терактов арестованы. На допросе 17-летний подросток признался, что участвовал в организации нападений, включая теракты в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске и Бурятии. По информации Следственного комитета, финансирование терактов осуществлялось украинскими спецслужбами, которые обещали дополнительное вознаграждение за нападение с наибольшим числом жертв. В России значительно вырастут госпошлины для мигрантов. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования. Так, госпошлина за получение гражданства России и выход из него увеличится в 12 раз, до 50 тысяч рублей. Стоимость оформления вида на жительство возрастет в 5 раз, до 30 тысяч. Получение разрешения на временное проживание подорожает почти в 8 раз, до 15 тысяч рублей. Также повысится пошлина за выдачу разрешения работодателям на привлечение иностранных работников. Она составит 15 тысяч рублей за каждого специалиста. Экстремальные температуры выше 40 градусов держатся в Европе. Воздушные массы, которые принесли в Европу аномальную жару, двинутся в сторону России. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал советник директора гидрометцентра Юрий Варакин.
2: Конечно, у нас атмосфера смещается с запада на восток, поэтому это придет тоже потепление выше 30, там 30-35, возможно, градусов на как раз вот воскресенье-понедельник. До уже непосредственно европейской территории Российской Федерации такие уже аномально высокие температуры мы не ждем, но потепление будет.
1: В центре России в начале следующей недели температура поднимется до плюс 29 градусов, но всего на несколько дней, отмечают синоптики. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание! Разыскивается мужчина на вид 30-35 лет. Худощавого телосложения. Кожа бледная, зубы заостренные. Был одет во все черное. Особые приметы. Не переносит чеснок, не отражается в зеркале.
5: Более подробная информация прямо сейчас. На радио «Звезда».
6: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
7: Глава 23. Дневник Мины Гаркер. 4 октября. Мужчины отправились в порт, надеясь узнать что-нибудь о графе. Позже за обедом Ван Хельсинг рассказал мне следующее. Предполагая, что Дракула стремится вернуться в Трансильванию через Варну, они решили навести справки в конторе. Оказалось, что на рассвете в Варну ушел лишь один корабль – «Святая Екатерина». Кроме того, они узнали, что вчера около 5 дня в контору пришел высокий худой мужчина с воспаленными глазами и спросил, нет ли судна, отправляющегося в Болгарию. Услышав, что «Святая Екатерина» через час поднимет якорь, он заторопился, говоря, что ему надо успеть отправить груз. Четверть часа спустя незнакомец вернулся с тележкой, в которой лежал тяжелый ящик. Остановившись у пристани, он потребовал капитана, который был на судне. Когда тот вышел на мостик, мужчина, объяснив подробно, как и где он желает, чтобы поставили ящик, попросил капитана отложить отплытие до позднего вечера, так как должен уладить кое-какие дела в Лондоне. На решительный отказ моряка исполнить его просьбу незнакомец многозначительно улыбнулся, сказав, что святой Екатерине вряд ли удастся сняться с якоря раньше полуночи, и удалился. Вскоре после его ухода гавань окутал туман, настолько густой, что всем судам пришлось остаться в порту. Поздно ночью незнакомец вернулся, посмотрел, где поставили его ящик, и долго стоял на палубе. Туман был такой густой, что никто не видел, когда он ушел. С рассветом туман исчез. Святая Екатерина подняла якорь, распустила паруса и с попутным ветром вышла в открытое море. «Таким образом, дорогая мисс Минна, мы можем теперь немного отдохнуть. Наш враг далеко, и цель его известна. Ящик адресован Варну на имя агента Ристикса, который, очевидно, получил указание, как распорядиться с ним далее». Когда Ван Хельсинг окончил свой рассказ, я спросила его: «Вы уверены, что Дракула остался на корабле?» «Не сомневаюсь в этом», — ответил профессор. «Теперь я знаю, как надо действовать. Прежде всего мы должны опередить графа и прибыть в Варну раньше него. Потом, обнаружив ящик, мы постараемся застать вампира в нем между восходом и заходом солнца. В это время, как вы знаете, он не способен бороться с нами, и мы одним ударом избавимся от этого ненавистного существа». «Как хорошо я чувствую себя сегодня. Надеюсь, ночью буду спать спокойно. Может быть...» Не могла закончить свои мысли, так как, подняв голову, увидела красный шрам на лбу и поняла, что я все еще несчастная жертва вампира.
3: Дневник доктора Сьюварда. 4 октября. Ко мне заходил профессор. Я сразу заметил, что он очень озабочен и собирается сообщить мне нечто важное. Поговорив о погоде, Ван Хельсинг наконец приступил к волновавшему его вопросу. «Друг мой», — сказал он, — «меня беспокоит миссис Минна. Мы уже имели горький опыт с мисс Люси и знаем, чего опасаться. Вам не кажется, что миссис Гаркер начинает меняться? Пока еще перемены не очень заметны, но зубы уже заострились. В глазах время от времени мелькает какое-то жестокое выражение. Она стала неразговорчивой. Помните мисс Люси? Несмотря на страх, который мучил ее, она нам ничего так и не рассказала. Я скажу, чего опасаюсь. Если миссис Минна может сообщить нам под гипнозом, что делает граф, то следует предположить, что Дракула, принудивший ее выпить своей крови, также может заставить ее открыть ему все наши тайны. Единственный способ помешать этому — не посвящать бедняжку ни в какие подробности. Ван Хельсинг, видимо, очень огорчен. Я постарался утешить его, хотя и у меня тревожно на душе. Позже. Вечером, когда мы все собрались, миссис Минна сказала, что она при совещании присутствовать не будет. Очевидно, несчастная женщина сама что-то чувствует. Решено ехать в Варну завтра. Профессор предложил Гаркеру остаться с женой в Лондоне, но Джонатан сказал, что сначала должен посоветоваться с ней. Не знаю, насколько благоразумно скрывать от него наши опасения.
8: Дневник Джонатана Гаркера. 4 октября. Не понимаю, почему Минна отказалась присутствовать на нашем заседании. Молчание Ван Хельсинга тоже озадачивает меня, ведь было же решено сообщать ей все. Теряюсь в догадках. Минна спит теперь спокойно. Позже. К вечеру Минна проснулась и подозвала меня. Ласково глядя мне в глаза, она сказала: «Милый Джонатан, обещай исполнить мою просьбу. Поклянись, что не откажешь мне». «Минна, как я могу поклясться, не зная, в чем дело?» «Нет, поклянись», — повторила она. «Если боишься, спроси Ван Хельсинга. Он скажет тебе, что ничего неблагоразумного я пожелать не могу». Видя ее волнение, я дал требуемую клятву. «Отныне ты не должен ничего говорить мне о ваших действиях, предпринимаемых против графа, даже если я буду умолять тебя об этом», — попросила Минна.
9: 5 октября, утро. Опять неожиданность. Минна разбудила меня, прося позвать профессора. Я подумал, что она опять хочет сообщить нам нечто важное, но ошибся. Ван Хельсинг уже встал и на мою просьбу радостно согласился.
8: «Я должна ехать с вами», — объявила Минна, как только мы вошли.
9: Профессор очень удивился. «Зачем?» — спросил он.
8: «Вы должны взять меня», — повторила она.
9: «Миссис Минна, для нас ваша безопасность важнее всего. Наше путешествие сопряжено со множеством опасностей, грозящих вам в силу некоторых обстоятельств даже больше, чем нам».
8: «Я знаю», — перебила его Минна, — «но именно поэтому я должна ехать. Говорю вам это, потому что очень скоро буду находиться под влиянием графа, я это чувствую. Он может заставить меня сделать все, что угодно, и если он прикажет мне идти, я пойду, даже обманув Джонатана».
9: Минна посмотрела на меня с такой жалостью, что я чуть не заплакал.
8: «Вы сильны и храбры», — продолжала она, — «и сможете спасти меня.
9: Кроме того, я еще пригожусь вам». Ван Хельсинг долго молчал.
4: «Хорошо», — наконец согласился он. «Мы поедем все вместе».
8: Минна благодарно улыбнулась ему. Мы с Ван Хельсингом вышли в коридор.
9: «Ваша жена очень страдает», — вздохнул он. «Но она предана нам и старается помочь».
8: После завтрака мы собрались в кабинете Сьюварда, чтобы обсудить свои дальнейшие действия.
9: «Завтра утром мы едем в Варну», — сказал профессор. «Дождемся там святую Екатерину, отыщем этот злополучный ящик и при первом удобном случае откроем его. Надеюсь, на этом наше мытарство закончится. Советую вам всем перед отъездом привести в порядок свои дела, ведь никто из нас не может поручиться, что вернется невредимым. А я тем временем займусь билетами и нашим багажом».
8: Позже последовал совету профессора и написал завещание. «В случае моей смерти все остается Минне. Если же нам суждено умереть обоим, мое состояние перейдет Моррису, профессору и Артуру».
9: Солнце уже заходит. Минна очень возбуждена. Теперь мы со страхом ждем приближения темноты. Прерываю свои записи. Жена зовет меня.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
8: Глава 24. Дневник доктора Сьюарда. 5 октября, вечер. Джонатан попросил меня записать сегодняшнее событие, так как сам не в силах этого сделать. На заходе солнца миссис Минна позвала нас к себе. Она казалась очень взволнованной. Усадив мужа рядом с собой на диван и молча указав нам на стулья, миссис Минна сказала:
9: «Мы собираемся вместе, может быть, в последний раз. Завтра начнется наш долгий путь, и никто не знает, вернется ли кто-нибудь из нас обратно. Вы берете меня с собой, несмотря на то, что нравственно я уже не так чиста, как вы. В мою кровь проник яд. Друзья мои, душа моя находится в опасности. Выход один — смерть». Джонатан хотел прервать свою жену, но она сделала предостерегающий жест.
8: «Не сомневаюсь, если бы я убила себя сегодня, вы освободили бы мою душу, как освободили душу бедной Люси. Но я еще надеюсь, что вам удастся спасти мою душу при жизни, и поэтому продолжаю жить. Говорю вам все это, чтобы вы поняли, почему я прошу вас всех, не исключая моего мужа, поклясться, что убьете меня, когда настанет время».
9: «Когда настанет время?» — дрожащим голосом повторил Моррис.
8: «Да, когда вы убедитесь,
9: что я изменилась настолько, что спасти меня при жизни невозможно. Мое прежнее «я» существовать тогда уже не будет, и я умоляю вас не колебаться и убить меня. Этим вы дадите мне вечный покой».
8: «Неужели ты требуешь той же клятвы и от меня?» — спросил потрясенный Гаркер.
9: «И от тебя, мой дорогой», — ответила миссис Минна ласково. «Скажу тебе даже больше. Когда придет время, мне хотелось бы умереть именно от твоей руки. Профессор, я рассчитываю на вас, поручите это моему мужу». Артур избавил свою невесту от вечной муки. «Пусть Джонатан избавит от нее меня».
5: Мы все поклялись исполнить просьбу несчастной женщины.
9: Дневник Джонатана Гаркера. 10 октября, Варна. Уехав из Лондона 6 октября утром, мы в тот же вечер прибыли в Париж. К сожалению, здесь пришлось задержаться на 2 дня, так как скорый поезд до Варны отправляется лишь раз в неделю. Прибыли в Варну сегодня в 5 часов дня. Артур немедленно отправился в консульство, чтобы узнать, нет ли телеграмм на его имя. Мы поручили агенту в Лондоне телеграфировать, если будут известия о заходе святой Екатерины в какой-либо порт. Слава Богу, Минна здорова. Она очень много спит, цвет ее лица лучше прежнего, и силы прибавляются. Ван Хельсинг уже несколько раз подвергал ее гипнозу, но ответы Минны пока одинаковы. Ничего не вижу, кругом темно, слышу журчание воды и свист ветра. Заключаем из этого, что святая Екатерина еще в море. 12 октября. У нас все готово для встречи графа. Артур получил от консула письмо на имя капитана святой Екатерины с разрешением открыть ящик, в котором якобы находится краденый товар. Наша задача – застигнуть графа врасплох между восходом и заходом солнца и вонзить кол в сердце. Даже если нас привлекут к суду за убийство, мы все равно готовы пойти на это, лишь бы избавить Минну от вечной муки. 19 октября. Ждем уже больше недели. Все без изменений. Телеграмма Сомса, агента, Артуру Холмвуду. 19 октября. Получено известие, что святая Екатерина проходит через Дарданеллы. Дневник доктора Сьюварда.
5: 20 октября. Мне ужасно недостает моего фонографа. Ненавижу писать. Все очень взволновались, получив телеграмму Сомса. Только миссис Минна оставалась спокойной. Положим, это объясняется тем, что она ничего не знает, и мы стараемся скрыть от нее наше возбуждение. В былое время миссис Гаркер заметила бы происшедшую в нас перемену, но за последние недели она действительно изменилась и все чаще пребывает в каком-то летаргическом состоянии, хотя цвет лица здоровый и самочувствие улучшилось. Но уже не только профессор, но и я заметил, что зубы ее немного удлинились. Неужели настанет время, когда нам придется исполнить данную ей клятву? Не дай бог. По нашим расчетам, святая Екатерина может прибыть завтра утром. 21 октября, полдень. О святой Екатерине известий нет. Нетерпение наше растет с каждой минутой. Состояние миссис Минны очень беспокоит Ван Хельсинга. Сегодня она еще не просыпалась. Сон так крепок, что все наши усилия разбудить ее оказались тщетными. Позже. Наконец миссис Минна проснулась. Она бодра и весела. От святой Екатерины все еще никаких известий. Ужасно беспокоимся, что что-то случилось. Это очевидно. Но что?
9: Телеграмма Сомса Артуру Холмвуду. 23 октября.
10: Святая Екатерина бросила якорь в Галатце.
9: Дневник доктора Сьюварда.
5: 23 октября. Получили телеграмму от Сомса. Святая Екатерина, не заходя в Варну, проследовала в Галатц. Профессор в немом отчаянии схватился за голову. Гаркер побледнел, но первым из нас преодолел растерянность.
8: «В котором часу отходит поезд в Галац?»
5: — спросил он. «Оказалось, что раньше 6 часов утра мы уехать не сможем. Сколько драгоценного времени потеряно! Неужели графу удастся скрыться от нас, бедная миссис Мина?» 24 октября. «Пишу в поезде. Вчера вечером Ван Хельсинг подверг миссис Мину гипнозу. Это стоило ему больших трудов. Наконец она заговорила. Ничего не вижу. Движения нет.
8: Слышу, как журчит вода. До меня доносятся крики матросов и равномерные удары весел. Загремела цепь. Ну что же это? Луч света? Свежий ветерок подул мне в лицо».
5: Произнеся последние слова, миссис Минна стремительно встала и подняла руки, как бы поддерживая какую-то тяжесть. Ван Хельсинг и я переглянулись, поняв, в чем дело. Но тут она зашаталась, мы подхватили ее и уложили на диван. Минут через 5 миссис Минна пришла в себя. Виновато улыбнувшись, она сказала, что чувствует себя очень уставшей и хочет пораньше лечь спать. Когда жена Джонатана ушла, профессор тяжело вздохнул.
8: «Итак, мои друзья, граф вышел из своего ящика. Обратился он к нам. Но мы не знаем, достиг ли он берега. Что же остается, уповать на Бога и надеяться, что нам удастся догнать его?»
5: «Поезд опаздывает. Это ужасно. Прибудем в Галац не раньше завтрашнего утра». 25 октября, 7 часов утра. На рассвете Ван Хельсинг снова загипнотизировал миссис Мину, но всего на несколько минут. Она успела лишь сказать:
8: «Вокруг темно, слышу журчание воды и какой-то скрип. Вдали мычат коровы. И еще как будто...»
5: Она замолчала и страшно побледнела. «Говорите, говорите, приказываю вам!» — закричал профессор. Однако миссис Минна уже открыла глаза, видимо, не сознавая того, что с ней произошло. Подъезжаем к Галацу. Нервы у всех напряжены до крайности.
3: Радио «Звезда».
6: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
8: Глава 25. Дневник Джонатана Гаркера. 25 октября. Прибыв в Галац, Ван Хельсинг, Сьювард и я немедленно отправились в порт. Святая Екатерина стояла в гавани. Капитан принял нас очень любезно и на наш вопрос, удачно ли прошел рейс, с довольной улыбкой кивнул.
11: «Кажется, сам дьявол надувал паруса», — сказал он. «Мы должны были бросить якорь в Варне, но опустился такой густой туман, что невозможно было войти в порт, и мы проследовали дальше. Я решил, что если черт вмешался в это дело, сопротивление бесполезно. Мои матросы почти все румыны. Вы, может быть, знаете, что этот народ весьма суеверен? Почему-то они трусили весь рейс и уговаривали меня позволить им сбросить в море тяжелый ящик, который привез на судно действительно какой-то странный мужчина. Конечно, я не мог этого допустить, но, сознаюсь, почувствовал некоторое облегчение, когда вчера утром агент потребовал выдачи ящика на имя графа Дракулы. Все накладные были в порядке, так что выдача совершилась без затруднений».
8: Узнав от капитана адрес агента и поблагодарив за любезность, мы направились в контору. Эта новость испортила нам настроение, так как мы все-таки надеялись застать графа на корабле. Хильдесхайм, агент, за вознаграждение в 5 фунтов, рассказал следующее. В контору пришло письмо из Лондона с накладной на получение ящика, адресованного на имя графа Дракулы, и с просьбой по возможности забрать груз, как только святая Екатерина пришвартуется, и передать ящик некоему Скинскому. К письму был приложен чек на расходы. На вопрос, где сейчас находится Скинский, Хильдесхайм ответить не мог. Но пока мы его расспрашивали, кто-то прибежал в контору с известием, что Скинского только что нашли мертвым на кладбище с разорванным горлом. Увы, положение наше отчаянное. Граф исчез. Мы вернулись в гостиницу, удрученные, не зная, в каком направлении действовать дальше. В конце концов, я предложил рассказать Минне, как обстоит дело. Только она может помочь нам узнать, где находится граф. После некоторого раздумия профессор согласился и отправился просить жену вернуть данное мной обещание не посвящать ее в наши планы.
7: Дневник Минны Гаркер. 25 октября. Вечер. Мужчины отдыхают, а я просматриваю бумаги, с которыми еще не знакома. Мне кажется, я напала на след. Составлю нечто вроде докладной записки. Так, задача графа состоит в том, чтобы по возможности скорее вернуться в свой замок. Он должен быть туда привезен или принесен, это ясно. Казалось бы, ему легко самому добраться туда, либо не меняя своего облика, либо превратившись в волка, собаку или летучую мышь. Следовательно, если Дракула не делает этого и продолжает оставаться в ящике, можно предположить, что по каким-то причинам это невозможно. Каким путем доставят ящик в замок? По шоссе слишком долго, и мы, его враги, можем догнать его без труда. А этого-то главным образом граф и боится. По железной дороге чересчур хлопотно. Остается лишь водный путь. Очевидно, с самого начала Дракула намеревался попасть в Галац и отплыл в Арну только лишь для того, чтобы ввести нас в заблуждение. Уверена, что туман, о котором говорил капитан, дело его рук. Граф беспрепятственно прибыл в Галац в ящике, который Хильдесхайма был сдан Скинскому. Вот все, что мы знаем. Убив Скинского, Дракула замел все следы. Я изучила карту и пришла к заключению, что ящик с вампиром везут или по пруту, или по Сирету. Судя по тому, что я говорила под гипнозом, а именно, что слышны равномерные удары весел и мычание коров, граф находится в ящике на открытой барже, на небольшом расстоянии от берега. Прут более удобен для навигации, чем Сирет, но Сирет сливается около Фунду с Бистрицей, протекающей недалеко от ущелья Борга. Это и есть ближайший водный путь к замку. Позже, когда я поделилась своими предположениями с мужчинами, Джонатан встал и поцеловал меня. А Ван Хельсинг радостно воскликнул: «Наша дорогая миссис Мина опять помогает нам. Теперь, друзья мои, надо решить, как действовать дальше». «Я найму катер и последую за графом», — закричал Артур.
12: «А я возьму лошадей и поеду вдоль берега на случай, если графу вздумается покинуть баржу», — прибавил Моррис.
7: «Прекрасно», — согласился профессор. «Оба плана хороши, только не советую вам ехать поодиночке. Не забудьте, что Дракула хитер, и вам, возможно, придется бороться не с ним одним». «Я отправлюсь с Моррисом», — предложил Сьювард. «Но и вы, Артур, не должны ехать один». Он посмотрел на моего мужа, который, в свою очередь, взглянул. Я поняла, что Джонатану хочется ехать с Холмвудом. «Джонатан, советую вам ехать с Артуром», — сказал Ван Хельсинг. «Вы можете со спокойной душой оставить жену на мое попечение. Мы с ней отправимся в замок Дракулы и...» Мой муж перебил профессора. «Неужели вы намереваетесь взять с собой несчастную Мину в гнездо вампира? Я этого не позволю. Вы в том проклятом месте не были и не видели того, что видел я». Потом, обернувшись ко мне и взглянув на шрам, украшавший мой лоб, Джонатан схватился за голову и застонал. «Чем я заслужил столько горя?» Ван Хельсинг ласково обнял его и сказал: «Дорогой мой друг, я хочу спасти миссис Минну, а потому нам необходимо ехать в замок. Не бойтесь, я сумею сберечь ее. Вы ведь знаете, что надо сделать, чтобы очистить это адское гнездо. Если нам не удастся поймать графа, то со временем наша дорогая миссис Минна...» Тут он сжал мне руку. «Присоединиться к тем

0: если бы не был убежден, что это необходимо. «Делайте, как знаете», — прошептал Джонатан. 26 октября. Утро. Артур с Джонатаном уже на катере. Моррис и Сьювард купили великолепных лошадей и следуют за нами. Я с профессором отправляюсь на поезде в Вересте, откуда мы возьмем экипаж, чтобы доехать до ущелья Борга. Мы взяли с собой денег на покупку лошадей, так как Ван Хельсинг, боясь довериться местным жителям, решил действовать самостоятельно. При нас подробная карта, так что мы не рискуем сбиться с пути. Мне было бесконечно тяжело расставаться с мужем, и я с трудом сдерживала слезы, уповая на Бога. Только Он может помочь нам.
1: Дневник Джонатана Гаркера. 25 октября. Ночь. Пишу на карте. Плывем вверх по Сирету до Бистрицы, так как пришли к заключению, что предположения Минны верны. Холод ужасный. Артур уговаривает меня лечь спать. Но я так нервничаю, так беспокоюсь за жену, что и подумать об этом не могу. Моррис и Сьюарт едут на лошадях по берегу реки. 27 октября. Мы в пути почти два дня, пока ничего подозрительного не видели. Вывесили румынский флаг, вследствие чего наш катер принимают за полицейский и позволяют беспрепятственно обыскивать все попадающиеся нам баржи. Два рыбака только что сообщили, что рано утром мимо них прошла большая баржа. К сожалению, это было до слияния Сирета с Бистрицей, так что они не могут сказать, по какой реке баржа продолжила свой путь. 28 октября, утро. Двигаемся очень быстро. Потерял из виду Морриса и Сьюварда. Надеюсь, что встретим их в Стразбе. Если до тех пор мы не настигнем графа, придется решать, как действовать дальше. Где теперь Минна? Ужасно беспокоюсь за нее и за нашего милого профессора. Дневник доктора Сьюварда. 30 октября. Мы узнали, что катер сломался, и Джонатан с Артуром вынуждены были остановиться на Бистрице. Правда, Холмвуд сумел устранить поломку, но, по словам местных рыбаков, ход катера сильно убавился. Как это досадно. Мы стараемся догнать наших товарищей, так как они, верно, скоро будут нуждаться в нашей помощи. Холод ужасный. Идет снег.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
2: Глава 26. Дневник Мины Гаркер. 28 октября. Прибыли в Вересте в полдень. Профессор сказал, что сегодня ему стоило огромных трудов загипнотизировать меня, и что он не мог добиться другого ответа, как «тихо и темно». Он отправился теперь за экипажем. Позже. Ван Хельсинг вернулся. Мы пообедали и скоро отправляемся в путь. 31 октября, ночь. Едем уже третий день. Становится все холоднее. Идет снег. К рассвету рассчитываем прибыть к ущелью Борга. Лошади очень смирные, и я изредка правлю, чтобы дать профессору отдохнуть. Бедный. Он ужасно утомлен, но мужество не теряет. Останавливаемся по пути на постоялых дворах. Местные жители, увидев мой шрам на лбу, крестятся и отворачиваются. Надеюсь, что муж и наши друзья невредимы. Ужасно боюсь за них.
3: Записи профессора Ван Хельсинга. 2 ноября. Сижу у костра, поддерживаемого мною всю ночь. Очень холодно. Снег идет не переставая. Зима в этих краях начинается рано. Миссис Мина плохо переносит такую погоду –

Она спит, спит и спит, и почти ничего не ест. Даже бросила вести свой дневник. Сегодня вечером, однако, миссис Минна выглядит бодрее. Когда солнце зашло, я попытался загипнотизировать ее, но, увы, потерял свою силу над ней. Мы достигли ущелья Борга вчера рано утром. Моя спутница узнала дорогу по описанию мужа. Вскоре, однако, она заснула так крепко, что разбудить ее было невозможно. Это обстоятельство порядком напугало меня. Но когда солнце зашло, миссис Минна проснулась и была довольно оживлена. Вид у нее превосходный, хотя аппетита никакого. Накануне ночью я уговорил миссис Минну заснуть, но она лежала с открытыми глазами до самого рассвета. Мне это очень не нравится. Боюсь, что мне не удастся спасти ее от участи вампира. 3 ноября, утро. Пишу обо всем подробно, хотя могут подумать, что старый профессор сошел с ума. Мы ехали весь день, делая короткие остановки. Миссис Минна продолжает спать днем и бодрствовать ночью, по-прежнему отказываясь от пищи. Уже почти стемнело, когда, наконец, в отдалении показался замок, о котором Джонатан писал в своем дневнике. Опасаясь ехать туда ночью, я остановил лошадей и разжег костер. Моя спутница вскоре проснулась, бодрая и веселая. Подкрепившись, я прутиком сделал желобок вокруг нашей стоянки и окропил его святой водой. Миссис Минна молча следила за моими действиями. Я был поражен внезапной бледностью ее лица и заметил, что она дрожит. Когда бедняжка успокоилась, я попросил ее выйти из круга. Она покорно встала, но, сделав несколько шагов, остановилась и посмотрела на меня с немым отчаянием. «Не могу», — прошептала миссис Минна. Меня и огорчил, и обрадовал такой ответ. Ведь известно, что святая вода отпугивает вампиров. В молчании мы провели несколько часов. Близилось утро. Внезапно лошади заржали и рванулись с места. Я с трудом их успокоил. От выпавшего снега ночь казалась менее темной, но, как я ни вглядывался, ничего подозрительного не увидел. Нас окружала глубокая невыносимая тишина, иногда прерываемая испуганным храпом лошадей. Я начал бояться, безумно бояться, но чего, сам не знаю. Сознание, что мы находимся в освещенном кругу, немного успокаивало. И я приписал свой страх нервному напряжению. Снег пошел большими хлопьями. Они кружились и превращались, как мне казалось, в призрачных женщин в длинных белых одеждах. Лошади опять захрапели. Я боялся за миссис Минну и решил выйти из круга, чтобы посмотреть, что так напугало животных. Она схватила меня за рукав и чуть слышно шепнула: «Не уходите, здесь вы в безопасности». «А вы?» — возразил я. «Я боюсь только за вас». Миссис Минна хрипло рассмеялась. «За меня! Зачем вам бояться за меня? Они не повредят мне». Видя, что я не понял смысла ее слов, она указала в темноту. В отблесках костра было видно, как за прочерченным мной желобком метались какие-то полупрозрачные, похожие на призраков фигуры. Они то приближались, то удалялись, но не пересекали, однако, освещенного круга. Наконец я узнал в них тех женщин, о которых писал в дневнике Джонатан. Блестящие жестокие глаза, белые зубы и красные, будто налитые кровью губы. Они улыбались, глядя на несчастную миссис Минну. Потом раздался неприятный резкий смех, и одна из них, обращаясь к моей спутнице, закричала: «Сестра, пойдем с нами! Пойдем! Пойдем!» В безумном страхе я обернулся к миссис Минне. Она сидела неподвижно, с мертвенно-бледным лицом, на котором был написан «Ужас». Взяв распятие, я приблизился к черте. С дикими

0: проклятиями женщины попятились. На востоке уже алела заря. Я приветствовал первый луч солнца со слезами радости, благодаря Бога за то, что мы остались невредимы. Как только призраки исчезли, миссис Минна крепко уснула. Я подошел к нашим лошадям. Они были мертвы. Мне предстоит ужасная работа, но не надо терять мужество. Оставляю миссис Минну в освещенном круге в надежде, что ничего дурного с ней не случится.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
0: Дневник Джонатана Гаркера. 1 ноября. Если бы не поломка нашего катера, мы давно догнали бы баржу с проклятым ящиком, и дорогая моя Минна была бы уже вне опасности. Боюсь думать о ней. Мы наняли лошадей и едем вдоль реки. Идет небольшой снег. Судя по слухам, какие-то цыгане, получив с баржи тяжелый ящик, увезли его по направлению к горам. Мы надеемся догнать их. Нервы мои напряжены до крайности. Издалека доносится вой волков. Мы едем на смерть. Но на чью? Записи профессора Ван Хельсинга. 3 ноября. Я еще в здравом уме, и зато благодарю Бога. Оставив миссис Мину спящей в освещенном кругу, я отправился в замок. На дорогу до него ушло полдня. Все двери замка были открыты настежь, но из предосторожности я снял их с петель и отправился в часовню. Мне чуть не сделалось дурно от ужасного зловония, наполнявшего весь нижний этаж. Вдалеке слышался волчий вой. Безумный страх овладел мной при мысли, что миссис Минна там, внизу, совсем одна. Но что делать? Я не мог покинуть замка, не совершив задуманного. Во всяком случае, истребив вампиров, я спасу душу несчастной женщины. Необходимо было найти по крайней мере 3 обитаемых гроба. Я приступил к поискам и вскоре обнаружил один из них. В нем лежала женщина. Она казалась спящей. Так много было в ней жизни, таким здоровьем дышало ее роскошное тело, что моя поднятая рука беспомощно опустилась. Я колебался, не решаясь убить ее. Между тем солнце заходило. Женщина просыпалась. Вот она улыбнулась, раскрыв мне свои объятия. Какая-то чарующая сила приковала меня к месту. Я не мог двинуться и чувствовал, что погружаюсь в сладкую дремоту. Я уже закрыл глаза, отдаваясь ей, когда внезапно услышал душераздирающий крик и узнал голос миссис Минны. Он вывел меня из забытья. Уже не раздумывая, я пронзил колом тело красавицы. Отыскав 2 ее подруг, я сделал то же самое. До сих пор не могу вспоминать без содрогания эту отвратительную часовню. Я обыскал все вокруг, но ничего не нашел. Правда, в углу стоял гроб, больше и величественнее остальных, с надписью «Дракула». Но он был пуст. Окропив его святой водой, я с облегчением покинул замок, предварительно осветив все двери. Миссис Минна, увидев меня, закричала: «Уйдем! Уйдем скорее из этого проклятого места! Мы должны спешить навстречу мужу! Я чувствую, он где-то близко!» Вид у нее был изможденный и бледный. Но я не сумел уговорить ее дождаться наших товарищей здесь.
3: Дневник Минны Гаркер. 4 ноября. Солнце было уже высоко, когда Ван Хельсинг и я решили спуститься с горы. Мы двигались довольно медленно, так как

0: Багаж за отсутствием лошадей пришлось нести на себе. Вскоре я так устала, что мы вынуждены были сделать остановку. Я села на камень у дороги и огляделась. Вокруг все казалось таким таинственным. Над нами на скале возвышался замок Дракулы. Вдалеке слышался протяжный вой волков. Солнце скрылось. Снова пошел густой снег. Мне сделалось жутко. По встревоженному виду Ван Хельсинга я поняла, что он боится нападения хищников и хочет найти убежище. И действительно, осмотрев расщелины вокруг места нашей стоянки, профессор нашел нечто вроде маленькой пещеры в скалах. Разложив в ней наши пледы, он уговорил меня присесть и предложил съесть что-нибудь. Несмотря на искреннее желание угодить ему, я ничего не могла взять в рот. До такой степени всякая пища стала мне противна. Профессор, кажется, был очень обеспокоен моим отказом, но ничего не сказал. Достав бинокль, он начал осматривать местность.
1: «Смотрите, мисс Минна, смотрите!» —
0: закричал Ван Хельсинг, передавая мне бинокль. Из-за сильного снега рассмотреть что-либо было очень трудно.
1: «Вы не туда смотрите!» —
0: опять закричал он. «Внизу!» Действительно, внизу, не очень далеко от нас, скакало несколько всадников. За ними, подпрыгивая на неровной дороге, двигалась телега. Судя по одежде всадников, это были цыгане. На телеге лежал большой ящик. Сердце у меня ёкнуло. Развязка близка. До вечера не так уж далеко. И скоро Дракула, неподвижно лежащий сейчас в ящике, вновь получит свободу. Приняв другую оболочку, он выскользнет из наших рук. Задыхаясь от волнения, я обернулась к профессору и с изумлением увидела, что он опять чертит круг, окропляя его святой водой. Перехватив мой удивленный взгляд, Ван Хельсинг сказал: «Я хочу предохранить вас от графа». Взяв у меня бинокль, профессор пробормотал:
1: «Они скачут, как бешеные. Должно быть, Дракула торопится попасть в замок до захода солнца. Бог мой, неужели наши друзья опоздают?»
0: Он надолго замолчал, продолжая наблюдать. Я так волновалась, что казалось, вот-вот лишусь чувств. Наконец профессор повернулся ко мне и прошептал: «Два всадника догоняют цыган, и еще двое скачут с другой стороны. Посмотрите!» Я с облегчением узнала мужа и наших друзей, скакавших во весь опор. Между тем волчий вой становился все ближе. Чуя добычу, хищники окружили нашу пещеру. Я достала пистолет, взвела курок. Профессор сделал то же. «Если они не догонят цыган, мы сами остановим телегу», — сказал он. Я утвердительно кивнула, и мы стали ждать. Проходили минуты. Снег все усиливался, и скоро в густой пелене уже ничего нельзя было различить. Наконец послышался топот лошадей. Затаив дыхание, сильно бьющимся сердцем я ожидала появления цыган. Внезапно раздался крик: «Стойте!» Это был голос Джонатана. Мы с Ван Хельсингом выглянули из пещеры. В 10 шагах от входа в нее дорогу цыганам преградили Джонатан, Артур, Моррис и Сьюарт. Один из цыган, рослый красивый мужчина, что-то говорил своим спутникам, указывая то на запад, то на замок Дракулы, грозно темневший на фоне серого неба. В ответ те, размахивая ножами, приблизились к телеге с ящиком. В другое время я бы испугалась за Джонатана, но теперь его воинственное настроение передалось мне. Я тоже хотела вступить в борьбу. Джонатан с Моррисом попытались оттеснить цыгана от телеги. Сьювард и Артур, держась чуть поодаль, подняли пистолеты. Цыгане на мгновение растерялись. Воспользовавшись этим, Джонатан прыгнул с лошади в телегу и с силой, показавшейся мне сверхъестественной, приподнял тяжелый ящик и сбросил его на землю. Цыгане, громко крича, кинулись к нему, но дорогу им преградил Моррис. Наш храбрый друг ловко парировал удары. И я надеялась, что он останется невредимым. Ему на помощь пришли Артур и Сьювард, и цыгане вынуждены были отступить. Но в этот момент один из них взмахнул ножом, и Моррис упал. К нему бросился Сьювард. Тем временем Артур, приблизившись к ящику, просунул нож под крышку и с помощью Джонатана оторвал ее.
2: В нем лежал граф. Глаза его были открыты. Боже, какую злобу и бессильную ненависть они выражали.
0: Джонатан одним ударом ножа перерезал ему горло. Одновременно Артур вонзил кол в сердце Дракулы. Цыгане в ужасе бросились на утек, как будто за ними гнался сам дьявол. Стая волков, державшаяся до сих пор поблизости от пещеры, помчалась за ними. Бедный Моррис неподвижно лежал на земле. Несмотря на все усилия Сьюварда, он истекал кровью. «Я счастлив, что помог вам», — еле слышно прошептал он. Взглянув на меня, Моррис приподнялся и улыбнулся. «Из-за этого стоило умереть. Смотрите и благодарите Бога. Проклятие снято. Ее лоб чище и белее снега». И с этими словами наш друг скончался.
3: Послесловие. 7 лет назад мы прошли, так сказать, через пылающий огонь. С тех пор наше счастье вполне окупает все пережитые страдания. Через год после смерти Морриса у нас родился сын. Мина верит, что храбрый дух нашего горячо любимого друга возродился в ребенке, которого мы назвали в его честь. В этом году мы побывали в Трансильвании и проехали по памятной для нас дороге. Было почти невозможно поверить, что эта местность веками хранила столь ужасную тайну. Замок, как и прежде, величаво и одиноко красовался на вершине скалы, но он уже больше не внушал нам страха. Вернувшись домой, мы перечитали свои записи и решили их издать. «Никто не поверит в достоверность нашего рассказа», — заметил я. «Пусть не верит», — сказал Ван Хельсинг, сажая моего сына к себе на колени. «Нам доказательств не нужно. Этот мальчик поймет со временем, что его мать — чудная женщина, и узнает, что были люди, готовые идти на смерть ради нее». Джонатан Гаркер.
4: Мы читали главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Пол Виллард. Рассказ «Старый телефон». Читает Юрий Григорьев.
1: Я был совсем маленьким, когда у нас в доме появился телефон. Один из первых телефонов в нашем городе. Помните такие большие, громоздкие ящики-аппараты? Я был еще слишком мал ростом, чтобы дотянуться до блестящей трубки, висевшей на стене, и всегда зачарованно смотрел, как мои родители разговаривали по телефону. Позже я догадался, что внутри этой удивительной трубки сидит человечек, которого зовут «Оператор, будьте добры». И не было на свете такой вещи, которой бы человечек не знал. «Оператор, будьте добры» знала все. От телефонных номеров соседей до расписания поездов. Мой первый опыт общения с этим джинном в бутылке произошел, когда я был один дома и ударил палец молотком. Плакать не имело смысла, потому что дома никого не было, чтобы меня пожалеть. Но боль была сильной. И тогда я приставил стул к телефонной трубке, висящей на стене. «Оператор, будьте добры».
2: «Слушаю».
1: «Знаете, я ударил палец молотком, и тогда я заплакал, потому что у меня появился слушатель». «Мама дома?» — спросила оператор, будьте добры.
2: «Нет никого», — пробормотал я.
1: «Кровь идет?» — спросил голос.
2: «Нет, просто болит очень».
1: «Есть лед в доме?»
2: «Да».
1: «Сможешь открыть ящик со льдом?»
2: «Да».
1: «Приложи кусочек льда к пальцу», — посоветовал голос. После этого случая я звонил оператору, будьте добры, по любому случаю. Я просил помочь сделать уроки и узнавал у нее, чем кормить хомячка. Однажды наша канарейка умерла. Я сразу позвонил оператору, будьте добры, и сообщил ей эту печальную новость. Она пыталась успокоить меня, но я был неутешен и спросил: «Почему так должно быть, что красивая птичка, которая приносила столько радости нашей семье своим пением, должна была умереть и превратиться в маленький комок, покрытый перьями, лежащий на дне клетки?»
3: «Пол», — сказала она тихо, — «всегда помни, есть другие миры, где можно петь».
1: И я как-то сразу успокоился. На следующий день я позвонил, как ни в чем не бывало, и спросил, как пишется слово «фикс». Когда мне исполнилось 9, мы переехали в другой город. Я скучал по оператору, будьте добры, и часто вспоминал о ней. Но этот голос принадлежал старому громоздкому телефонному аппарату в моем прежнем доме и никак не ассоциировался у меня с новеньким блестящим телефоном на столике в холле. Подростком я тоже не забывал о ней. Память о защищенности, которую давали мне эти диалоги, помогала мне в моменты недоумения и растерянности. Уже взрослым я смог оценить, сколько терпения и такта она проявляла, беседуя с малышом. Через несколько лет после окончания колледжа я был проездом в своем родном городе. У меня было всего полчаса до пересадки на самолет. Не думая, я подошел к телефону-автомату и набрал номер. Удивительно, ее голос, такой знакомый, ответил. И тогда я спросил: «Не подскажете ли, как пишется слово «фикс»?» Сначала длинная пауза, затем последовал ответ, спокойный и мягкий, как всегда: «Думаю, что твой палец уже зажил к этому времени». Я засмеялся. «О, это действительно вы! Интересно, догадывались ли вы, как много значили для меня наши разговоры?» «А мне интересно», — она сказала, — «знал ли ты, как много твои звонки значили для меня? У меня никогда не было детей, и твои звонки были для меня такой радостью». И тогда я рассказал ей, как часто вспоминал о ней все эти годы, и спросил, можно ли нам будет повидаться, когда я приеду в город опять. «Конечно», — ответила она, — «просто позвони и позови Салли». Через 3 месяца я опять был проездом в этом городе. Мне ответил другой, незнакомый голос. «Оператор». Я попросил позвать Салли.
3: «Вы ее друг?» — — спросил голос. «Да, очень старый друг», — ответил я. «Мне очень жаль, но Салли умерла несколько недель назад. Прежде чем я успел повесить трубку, она сказала: «Подождите минутку, вас зовут Пол?» «Да». «Если так, то Салли оставила записку для вас, на тот случай, если вы позвоните. Разрешите мне прочитать ее вам?» «Так, в записке сказано: напомни ему, что есть другие миры, в которых можно петь. Он поймет». Я поблагодарил ее и повесил трубку.
0: Мы читали рассказ Пола Вилларда «Старый телефон».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Радикал Кирилл Макаренко, агент СБУ и куратор неонацистской сетки телеграм-каналов, модератором которых был задержанный в Дагестане подросток, призывал организовать в США теракт из мести за задержание завербованных радикалов за рубежом, сообщили ФСБ. Ранее в Следственном комитете уточнили, что в Дагестане задержан 17-летний подросток, которого подозревают в создании крупнейшей международной террористической сети. По данным ФСБ, подозреваемый был администратором интернет-сообщества с аудиторией более 200 тысяч пользователей. Его обвиняют в вербовке детей для вооруженных нападений на школы и социальные объекты в России, США и Европе. В Обнинске открылся международный молодежный ядерный форум. Основной площадкой стал научно-образовательный кластер «Обнинск-Тех». Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам, правительство продолжит поддерживать отечественную атомную отрасль.
2: В ближайшие годы планируется построить почти 4 десятка энергоблоков мощностью 30 гигаватт, включая новейшие реакторы 4-го поколения. Кроме того, продолжим выпуск малых атомных электростанций. Будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналогов в мире для применения на глубокой воде и на мелководье.
1: Международный молодежный ядерный форум «Обнинск-НЮ» в этом году собрал студентов, экспертов и лидеров атомной отрасли более чем из 70 стран мира, отмечают организаторы. Онлайн-игры и их чаты превратились в идеальное место для вовлечения подростков в незаконные действия, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме. Подростка сначала просят выполнить простые задания – найти координаты военкомата, сделать фотографии объектов или доставить пакеты в определенное место. Когда он соглашается, вербовщики начинают действовать через шантаж, угрозы, в том числе в адрес родных, или наоборот, обещают деньги и славу, подчеркнул Бастрыкин. МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Молдавию. В дипведомстве подчеркнули, что власти страны усилили дискриминационные меры в отношении россиян, прибывающих в страну. По данным министерства, граждане России сталкиваются с унизительными досмотрами, длительными проверками, многочасовым ожиданием в транзитной зоне и отказами во въезде без объяснения причин. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Кишинев не обеспечивает допуск дипломатов России к россиянам. По этой причине своевременное оказание консульской поддержки почти невозможно. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: Выход к Иордане. Ежегодно, по старой русской традиции, в день Богоявления, 6 января, на льду Невы перед Зимним дворцом вырезалась прорубь Иордань в форме креста, и священник освещал воду. По традиции, в этот день император принимал военный парад. В результате праздник водосвятия приобрел отчетливый мужской характер. Дамы тоже принимали участие в церемонии, но только как зрители, наблюдая из окон парадных залов Невской анфилады Зимнего дворца за свершавшейся церемонией. Естественно, церемония готовилась по прописанным и устоявшимся сценариям. Накануне праздника от Иорданского подъезда до Иорданской сени на берегу Невы сооружался специальный помост, покрытый ковром. Сама Иорданская сень представляла собой изящную деревянную ротонду с окрашенным в голубой цвет и усеянным золотыми звездами куполом, позолоченным крестом наверху и несколькими образами по сторонам купола. Внутри Иорданской сени под самым куполом обычно находился деревянный голубь в золотых лучах, прообраз Духа Святаго. Посредине площадки, ограниченной стенами ротонды, во льду вырубалась сама Иордань, прорубь в форме креста. Дворцовые хозяйственники начинали готовиться задолго до начала праздника. Например, в октябре 1840 года президент гофинтендантской конторы обергофмейстер Федор Петрович Опочинин запрашивал министра императорского двора князя Петра Михайловича Волконского. В прошлом 1839 году, по высочайшему повелению, устроена была Иордань на реке Неве против большого подъезда Зимнего дворца. В каком месте назначено оную устроить? В свою очередь министр запросил императора и получил распоряжение устроить Иордань против большого подъезда Зимнего дворца, как было в прошлом 1839 году. Что касается самой церемонии, то имелось два ее сценария, напрямую зависевших от погоды. Если погода была морозная, более 5 градусов мороза, то вся церемония с непременным военным парадом проходила в огромных залах Зимнего дворца. Если погода оказывалась теплее, то вся церемония в полном ее блеске проводилась на Дворцовой площади и льду Невы. С учетом обычной для Петербурга январской погоды военные парады, как правило, проходили в залах Зимнего дворца. Хотя иногда войска выстраивались и на Дворцовой набережной. Рассмотрим уличный вариант церемонии. Итак, в день Богоявления по окончании утренней божественной литургии в Большом соборе Зимнего дворца император с членами императорской фамилии в сопровождении представителей всех родов войск столичного гарнизона и в предшествии крестного хода спускался по Иорданской парадной лестнице, выходил через Иорданский подъезд на Неву. От северо-западного резолита Зимнего и до самого помоста на Дворцовой набережной были выстроены воинские части по одному подразделению от каждого полка гарнизона. Императрица и великие княгини участвовали в шествии только до Помпеевской галереи, а затем они уходили во внутренние покои, откуда смотрели в окна на водоосвещение на Неве. Водосвятие совершалось придворным духовенством во главе с митрополитом на верхней площадке Иорданской сени. Под голубой сенью рядом с прорубью стояли император, великие князья, а вокруг них знаменосцы от различных полков со своими знаменами и штандартами. По совершении водосвятия митрополит под залпы салюта из установленных на стрелке Васильевского острова пушек окроплял святой водой всех присутствующих, а также полковые знамена и штандарты, после чего императоры, все принимавшие участие в молебне, тем же путем возвращались во дворец. За торжественным водосвятием на Неве всегда наблюдали многочисленные толпы горожан. Впрочем, бывали и иные варианты. Например, при подготовке крещенского выхода 1868 года 1 января разослали повестки, в которых предписывалось съезжаться в зимний Его Императорского Величества дворец к 11 часам утра к божественной литургии всем знатным особам, а также гвардии, армии и флота, штаб и обер-офицерам в парадной форме. Собираться же особам, имеющим вход за кавалергардов в Большой Церкви, впрочем, в Николаевской зале и Помпеевской галерее. Если погода воспрепятствует шествию вокруг дворца на Иордань, тогда высочайший выход будет комнатный. В январе 1868 года погода стояла теплой, и военный парад состоялся на свежем воздухе. В одной из газетных статей церемониал описывался следующим образом. Войска были выстроены как в залах Зимнего дворца, так и на Дворцовой площади. Перед окончанием литургии в Большом соборе государь-император, пройдя комендантскую лестницей и коридором на подъезде, ведущем под главные ворота, изволил сесть на коня, объехать войска, кои отдавали честь. По осмотре войск Его Величество, возвратясь к тем же воротам Зимнего дворца, изволил ожидать шествия духовной процессии на Иордань. Процессия следовала из церкви через портретную галерею, гербовую, петровскую, фельдмаршальскую залы, через Помпеевскую галерею и аванзалу по парадной лестнице на подъезд, ведущий в главные вороты, вокруг дворца, на Неву к устроенной Иордани. По прибытии к Иордани Его Величество и Их Высочество, сойдя с коней, изволил стать на устроенное возвышение при погружении животворящего креста в воду. Произведен 101 пушечный выстрел. За этим последовала церемония окропления знамен и штандартов. Затем духовенство, обойдя Зимний дворец со стороны западного фасада, вернулось в Большой собор Зимнего дворца, а Александр II принимал парад, проходивший по Дворцовой площади церемониальным шагом. Дипломаты следили за церемонией из Николаевского, а затем Белого залов. Как правило, отточенная десятилетиями церемония совершалась без каких-либо сбоев и происшествий. Однако в январе 1905 года во время церемонии водосвятия случилось некое происшествие, которое в сознании очень многих людей накрепко связалось с началом погружения России в пропасть братоубийственной гражданской войны, получившей название Первой русской революции. 1905-1907 годы. 6 января 1905 года во время церемонии водоосвящения на льду Невы напротив Иорданского подъезда Зимнего дворца при салюте батареи, находившейся на стрелке Васильевского острова, одно из орудий выстрелило картечью. Как установило следствие, 4 картечные пули попали в шатер, в котором стоял царь. Причем одна из них упала рядом с царем, но все стояли как вкопанные. На фасаде Зимнего дворца нашли следы еще от 19 пуль. 2 окна были разбиты. Одна из пуль разбила окно, у которого стояла императрица Александра Федоровна. Николай II со свойственным ему фатализмом совершенно бесстрастно зафиксировал сей факт в дневнике. «Во время салюта одно из орудий моей первой конной батареи выстрелило картечью с Васильевского острова и обдало ею ближайшую к Иордани местность и часть дворца. Один городовой был ранен. На помосте нашли несколько пуль. Знамя морского корпуса было пробито». Тем не менее, за бесстрастностью записи крылось внутреннее убеждение, что случайный выстрел был результатом покушения. Александра Викторовна Богданович со ссылкой на камердинера царя записала в дневнике 8 января 1905 года, что 6 января, вернувшись с парада, царь сказал камердинеру: «Сегодня в меня стреляли». Примечательно, что этим выстрелом ранило в левый висок и глаз дворцового городового Петра Васильевича Романова, стоявшего на посту между Иорданским подъездом и Иорданью на льду Невы. Лейб-медики, осмотрев раненого, констатировали, что при совершении водосвятия ранен картечью городовой столичной полиции Петр Романов, 31 года, и контужен в голову маляр Зимнего дворца Семен Чихачев, 33 лет. У Романова было ранение в область левого глаза с сильным кровотечением и с ушибленно-рваной раной левой щеки до угла рта. Совпадение фамилий императора и раненого городового восприняли как очень нехороший прогноз. Следствие быстро установило, что выстрел произошел в результате халатности. Но Николай II распорядился не наказывать виновных и не проводить служение торжественных молебствий, не желая придавать этому случаю преувеличенного значения. Выстрел 6 января 1905 года, а затем и события 9 января 1905 года, повлекшие гибель сотен людей, возродили идею цареубийства и прочно закрепили за Николаем II прозвище «Кровавый». Жесткое подавление московского восстания лейб-гвардии Семеновским полком в декабре 1905 года дало террористам моральное право на возобновление охоты на царя.
5: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
4: Дворцовые парады. Санкт-Петербург справедливо считался военной столицей России. Все российские императоры и великие князья поголовно носили военную форму. Поэтому в стенах Зимнего дворца в течение года не единожды совершались церемонии, связанные с прохождением или построением войск гарнизона, прямо в залах императорской резиденции. Как правило, военные парады в Зимнем дворце устраивали дважды в год. 6 января на праздник Крещения при морозе и 26 ноября в день праздника Святого Георгия. При Николае I бывали военные парады и на Рождество. Однако со времен Александра II традиция рождественских военных парадов канула в лету, сменившись теплым семейным праздником с елками и множеством рождественских подарков. Остановимся на описании рождественского военного парада времен Николая I. Итак, при Николае I военный парад в стенах Зимнего дворца проводился 25 декабря, на праздник Рождества Христова, в воспоминание об избавлении России от нашествия неприятеля в 1812 году. Парад этот вошел в стены Зимнего дворца в декабре 1826 года, когда им торжественно открыли галерею героев 1812 года. После окончания одного из таких парадов 25 декабря 1832 года Николай I писал Ивану Федоровичу Паскевичу: «Сегодня был обыкновенный парад и молебен и произвел на всех присутствующих то же глубокое впечатление, которое возбуждает всегда». В качестве еще одного примера подобного парада опишем церемонию, прошедшую 25 декабря 1833 года. Подчеркнем, что военный парад проходил только в стенах дворца, и в 1833 году все участники парада имели медали в память 1812 года или взятия Парижа, и вдобавок из кавалеров военного ордена. В военном параде участвовало внушительное количество воинских подразделений. Сводный батальон из полков лейб-гвардии Преображенского, Семеновского, Измайловского и Егерского. Сводный батальон из полков лейб-гвардии Московского, Гренадерского, Павловского и Финляндского. Общий взвод из лейб-гвардии Литовского полка и два полувзвода из лейб-гвардии саперного батальона и гвардейского экипажа. При каждой части находились барабанщики и гарнисты. Полковые знамена были при батальонах и взводах. Особые взводы составили из полков кавалергардского Ее Величества, кирасирского Его Величества, конно-гренадерского, уланского, гусарского и казачьего. Каждый из этих взводов включал по 12 унтер-офицеров, 40 рядовых и 4 трубача. Артиллеристов на дворцовом параде представлял взвод пешей артиллерии, 1-й и 2-й артиллерийской бригад, 8 фейерверкеров, 60 рядовых и 5 барабанщиков, построенных в 3 шеренги, и взвод лейб-гвардии конной артиллерии. Сначала подразделения, участвовавшие в параде, собрали в манеже Зимнего дворца первый этаж Малого Эрмитажа под висячим садиком, а затем их разводили по парадным залам. Все упомянутые части располагались на всем протяжении маршрута от личной царской половины в северо-западном ризолите Зимнего дворца до Георгиевского зала. Итак, в большом, позже его назвали Николаевским, зале были построены взводы Преображенского, Семеновского, Измайловского, Московского, Гренадерского и Павловского полков. В аванзале стояли взводы Егерского, Финляндского и Литовского полков. В казачьей комнате ждали царского выхода полу.

0: взводы саперного и гвардейского экипажа. В комнате, что возле казачьей, находились взводы пешей и конной артиллерии. В арабском зале – взводы гусарского и казачьего полков. В белом зале, позже гербовом, взводы кавалергардского Ея Величества, конного, кирасирского Его Величества и конно-гренадерского полков. За полчаса до большого выхода Николай I изволил обходить ряды построенного войска и приветствовать оные. В 11 часов царская чета с наследником изволили выйти из внутренних покоев и шествовать через концертную, где были уже собраны генералы, штаб и обер-офицеры гвардии, в церковь для слушания божественной литургии. По завершении литургии члены императорской фамилии во главе с императором прошли в портретную галерею 1812 года, где по обеим сторонам выстроили роту дворцовых гренадер, после чего их высочество обошли все войска и изволили возвратиться во внутренние покои. Церемония окончилась в час пополудни. Собственно, парад представлял собой военизированный вариант большого выхода.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
0: Парады на площадях у Зимнего дворца. Частью пространства Зимнего дворца изначально были площади, его окружавшие: Дворцовая площадь и Разводная площадка. Разводную площадку в самом конце XIX века ликвидировали, разбив на ее территории собственный сад императора Николая II. С этого времени периодические парады гвардейских частей стали проходить только на Дворцовой площади. При этом на Большом дворе Зимнего дворца традиционно проходили ежедневные разводы караулов, заступавших на охрану резиденции. Таким образом, Дворцовая площадь на протяжении 155 лет имперской истории Санкт-Петербурга являлась главной площадкой для проведения парадов и различных церемоний. Одним из самых известных событий в биографии Дворцовой площади стало торжественное открытие Александровской колонны в июле 1834 года. Открытый конкурс на создание монумента объявили в 1829 году с формулировкой «В память о незабвенном брате». В ходе конкурса Николай I рассмотрел несколько вариантов торжественных монументов, но все, в конце концов, отверг. Именно император недвусмысленно высказал желание иметь перед своей резиденцией торжественный монумент в виде колонны, многочисленные варианты которых имелись в Европе, начиная с периода сооружения колонн Древнего Рима – колонна Трояна. Архитектор Агюст Монферран выполнил пожелание императора, и его проект, без скульптурного завершения, Николай I утвердил в сентябре 1829 года. Строительство фундамента колонны началось в 1829 году и завершилось в октябре 1830 года. Далее начались работы по установке на фундамент гигантского гранитного пьедестала, которые продолжались до лета 1832 года. Монолит колонны доставили в Петербург из Финляндии в 1832 году. Его необходимо было установить на пьедестал. То был грандиозный для своего времени инженерный проект, но уже имелись наработки по установке гигантских колонн Исаакиевского собора. Для подъема колонны соорудили строительные леса высотой 47 метров. Колонну поднимали канатами, проведенными через кабестаны и систему блоков. 30 августа 1832 года 2000 солдат и 400 рабочих начали поднимать колонну. На подъеме присутствовал император со всей семьей и множество петербуржцев.

рекордные 1 час 45 минут монолит установили на свое место. Затем начались работы по доводке монумента. Отделка и полировка гранитного монолита продолжалась с 1832 по 1834 год. Николай Павлович внимательно следил за ходом работ и не единожды в него вмешивался. Например, надпись на постаменте, по его желанию, разместили на стороне, обращенной к Зимнему дворцу. Открытие памятника состоялось 30 августа 1834 года. На церемонии присутствовали Николай I со всей семьей и дипломатический корпус. На Дворцовой площади вокруг колонны выстроились полки императорской гвардии. Ближайший сподвижник Николая I, управляющий третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии и отдельным корпусом жандармов, генерал-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф, вспоминал. 30 августа, как день бывшего тезоименитства покойного государя, было назначено для открытия воздвигнутого в честь его памятника, столько же колоссального по своим размерам, сколько колоссальны были кампании 1812, 1813 и 1814 годов, в которых Россия и Европа стяжали столь блестящий успех благодаря лишь непоколебимой твердости покойного Александра. Мысль о сооружении этого памятника родилась у государя тотчас по восшествии его на престол, и он начертал сам для него рисунок. А потом, руководив работами, пожелал совершить освящение его со всем величием и блеском, достойным подвигов знаменитого его предшественника. С этой целью были сделаны следующие предварительные распоряжения. В Петербург собрано более 100 000 войска и приглашены все военные начальники, имевшие честь служить в царствовании императора Александра, вследствие чего столица наполнилась старыми израненными генералами, во главе которых стояли фельдмаршалы Паскевич и Витгенштейн. Построен, спиной к экзерциргаузу, восходивший до его крыши и примыкавший к дому Министерства иностранных дел, амфитеатр. Выстроена на всем протяжении противоположного дворцу полукруглая эстрада, которая поднималась до второго этажа домов Министерства иностранных дел и главного штаба. И сверх того балкон и все окна обоих огромных зданий приспособлены к занятию их зрителями. Наконец, над главными воротами Зимнего дворца воздвигнут изящный, крытый перистил во вкусе, соответствующем архитектуре дворца, довольно просторный для помещения на нем всего двора. От него шли на площадь в обе стороны широкие лестницы. К 10 часам все были на своих местах. Грохот от экипажей прекратился. Памятник, завешенный от подножья до начала стержня большим покрывалом, возвышался в грозном одиночестве посреди пустой площади. Огромной массы войск не было никому видно. Они стояли густыми колоннами в выходящих на площадь улицах, сокрытыми от всех зрителей. Всего было под ружьем 86 батальонов и 106 эскадронов с 248 орудиями, не считая крепостных и находившихся на судах. Вся эта масса, подобной которой по числу никогда еще не являлась на таком небольшом пространстве, была обмундирована заново и блестела столько же выправкой, сколько красотой людей и лошадей. Государь с обнаженной шпагой в руке лично ею командовал. В то же время дворцовые гренадеры, эти ветераны наших побед, окаймили ступени обеих лестниц эстрады. Во всем огромном стечении войск и народа царствовала глубокая тишина. Все взгляды были обращены к могущественному самодержцу, воздававшему такую дань памяти своего предшественника. Вскоре на дворцовой эстраде показалась императрица в предшествии высшего духовенства, окруженная государственными сановниками и двором. При появлении ее
войска отдали честь. Тогда на дворцовой эстраде началось молебствие, и по данному сигналу все войска, а за ними и все зрители, обнажили головы. Государь сошел с лошади и при молитве с колена преклонения

минуту, как он приник перед царем царствующих, и когда его примеру в тот же миг последовали все войско и тысячи зрителей, окружавших площадь, даже достоявших на крышах. Чувство благоговения навеяло на всех такое глубокое безмолвие, что слова молитвы можно было расслышать на всех концах площади. Наконец, при возглашении вечной памяти императору Александру, покрывало, скрывавшее подножье памятника, упало на землю. Поддерживавшие со всех сторон это покрывало орлы преклонились. Государь повернулся лицом к колонне, и общее молчание превратилось в оглушительные крики «Ура!», к которым присоединилась и пальба из всех орудий с набережен, реки и крепостных валов. Раскаты выстрелов, как удары грома, то приближались с треском, то удалялись, то снова подходили, звуча вокруг подножия памятника. Когда императрица возвратилась на эстраду, государь, приведя сам к монументу роту гренадер дворцовых, приставил к нему на вечные времена часового из среды этих александровских ветеранов. Затем войска по данному сигналу опять очистили площадь, чтобы построиться к церемониальному маршу. В последующие десятилетия на Дворцовой площади и Разводной площадке состоялись десятки, если не сотни военных парадов. Одним из последних стал парад, посвященный 300-летию династии Романовых в феврале 1913 года.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.

Глава третья. Праздники и развлечения в Зимнем дворце. Праздники и развлечения в жизни Зимнего дворца являлись неотъемлемой частью его церемониальной жизни. Тем не менее, праздники и развлечения, формально оставаясь частью церемониальной, жестко регламентированной стороной жизни Зимнего дворца, позволяли их хозяевам ненадолго выйти за установленные рамки, ненадолго почувствовать себя обычными людьми, проявить свои творческие начала. И хотя только в личных комнатах монархи могли себе позволить некоторое время побыть самими собой, дворцовые праздники и развлечения иногда тоже давали им возможность пребывать в том же состоянии и в парадных залах резиденции. За столетия жизни императорского Зимнего дворца характер и виды развлечений менялись в соответствии с эпохой, оставляя след в дворцовых легендах. Например, Екатерина II всегда с большим вниманием относилась к мелочам, что очень хорошо запоминали придворные. Так, на ежегодный ведомственный праздник 18 августа конюшенного отделения она посылала каждому

0: штаб-офицеру по бутылке шампанского, каждому офицеру по бутылке красного вина, конюхам же выдавали водку, пиво, мед. И она, чтоб не прерывать их удовольствий, никогда в тот день не выезжала. Судя по всему, подобным образом поступала только Екатерина II. Рождество, Новый год, Масленица. Рождество — главный новогодний праздник в России. Его ждали, к нему готовили подарки родным и близким людям. Шумное празднование Рождества не было в обычае России. Скорее, оно проходило как семейный праздник, связанный со столь ожидаемой рождественской церковной службой. Церемониал рождественских праздников в Зимнем дворце воспроизводил традиции, восходящие к Московскому царству. Естественно, после возведения каменного Зимнего дворца церемониал приспособили к географии новой резиденции. Конечно, главным событием празднования Рождества была торжественная всенощная служба в Большом соборе Зимнего дворца. Впрочем, на святки торжественность сходила на нет, и монархи могли позволить себе посмеяться и пошутить в кругу близких им людей. Один из мемуаристов упоминает, что на малых эрмитажах императрицы Екатерины II иногда призывали музыку, танцевали, плясали по-русски. Во время святок пели хором подблюдные песни, клали кольцы, перстни и загадывали. До нас дошел портрет внучки Екатерины II, великой княжны Александры Павловны, в сарафане. Возможно, в подобных платьях на Малом Эрмитаже она и бабушка танцевали русскую. Во второй четверти XIX века важнейшей частью подготовки рождественских праздников стало украшение елок. Появление рождественской елки в России связывают с именем императрицы Александры Федоровны. Та привезла этот обычай из Германии. Сначала они появились в Аничковом дворце, где молодая семья жила до декабря 1826 года. Когда в начале декабря 1826 года семья Николая I въехала в свои отремонтированные комнаты в Зимнем дворце, императрица Александра Федоровна распорядилась о том, в каких залах надо установить рождественские елки. При Николае I рождественская елка в Зимнем дворце становится прочной традицией. Постепенно обычай распространяется сначала среди аристократии Петербурга, а затем и среди горожан. Как правило, накануне Рождества, в сочельник, императрица Александра Федоровна устраивала елки с подарками. Для каждого из членов семьи наряжали свою елку, рядом с ней стоял стол для приготовленных подарков. А поскольку детей и племянников было много, то в залах Зимнего дворца ставилось до десятка больших елок. Подарки дарились, что называется, по возрасту. Если детские подарки оказывались довольно скромными, как правило, различные игрушки и сласти с обязательными конфектами, то, когда дети подрастали, подарки становились более разнообразными, учитывавшими их увлечения и даже будущую профессию. Елки ставились обычно в покоях императрицы или в ближайших залах, концертном и ротонде. После всенощной службы перед закрытыми дверьми боролись и толкались все дети между собой, царские включительно, кто первый попадет в заветный зал. Императрица уходила вперед, чтобы осмотреть еще раз все столы, а у нас так и бились сердца радостью и любопытством ожидания. Вдруг слышался звонок, двери растворялись, и мы вбегали с шумом и гамом в освещенный тысячью свечами зал. Императрица сама каждого подводила к назначенному столу и давала подарки. Можно себе представить, сколько радости, удовольствия и благодарности изливалось в эту минуту. На Рождество 1831-32 годов в Зимнем дворце устроили традиционные семейные елки с подарками. По сложившейся традиции, Николай I лично посещал магазины, выбирая рождественские подарки каждому из своих близких. В этот год 13-летнему наследнику-цесаревичу отец подарил бюст Петра I, ружье, саблю, ящик с пистолетами, вицмундир кавалергардского полка, фарфоровые тарелки и чашки с изображением различных частей русской армии и книги на французском языке. Примечательно то, что дети могли сами приобретать рождественские подарки для родителей на собственные карманные деньги или делать подарки своими руками. Описывая рождественскую елку в декабре 1837 года, дочь Николая I Ольга Николаевна упоминает: «У нас была зажжена по обыкновению елка в малом зале, где мы одаривали друг друга мелочами, купленными на наши карманные деньги». Кстати, зажженные елки представляли собой определенную опасность для огромного дворца, поскольку на них зажигали свечи. Когда в декабре 1837 года загорелся Зимний дворец и Николаю I доложили об этом, его первой мыслью было, что пожар начался на половине детей, они по неосторожности могли уронить свечку. И рассказывая об этом эпизоде, Ольга Николаевна обронила, что император всегда был против елок. Однако традиция уже сложилась, и пожароопасные рождественские елки, так радовавшие детей, продолжали ставиться в дворцовых залах. А рождественские подарки вспоминались спустя долгое время после самого Рождества. Так, в июле 1838 года Николай I в письме к 7-летнему сыну Николаю упомянул: «Надеюсь, что мои безделки на Рождество тебя позабавили. Кажется, статуйка молящегося ребенка мила. Это ангел, который за тебя молится, как за своего товарища». Царская семья не забывала одарить подарками и свиту. После раздачи взаимных семейных подарков все переходили в другой зал Зимнего дворца, где был приготовлен большой длинный стол, украшенный фарфоровыми изделиями, изготовленными на императорской Александровской мануфактуре. Здесь разыгрывалась лотерея. Николай I выкрикивал карту, выигравший подходил к императрице и получал выигрыш – подарок из ее рук. Пожалуй, самым запомнившимся современником рождественским подарком в период царствования Николая I стал его подарок дочери, великой княжне Александре Николаевне, в декабре 1843 года. Перед самым Рождеством в Петербург прибыл ее жених. Родители скрыли это от дочери. И когда двери концертного зала Зимнего дворца распахнулись, дочь Николая I, вбежав в зал, нашла своего жениха, привязанным к своей елке в качестве подарка, наряду с фонариками и конфетами. Наверное, для влюбленной невесты это стало действительно самым настоящим рождественским чудом. На это Рождество подросшие дочери Николая I нашли на своих столах в концертном зале Зимнего дворца уже взрослые подарки. Великая княжна Ольга Николаевна получила от родителей чудесный рояль фирмы «Вирт», картину, нарядное платье к свадьбе Адини и от папа браслет с сапфиром, его любимым камнем. А для двора и светского общества устроили традиционный праздник с лотереей. Разыгрывались прекрасные фарфоровые изделия, вазы, лампы, чайные сервизы и так далее.
1: Радио «Звезда».
2: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
0: После смерти Николая I его сын, император Александр II, продолжил традиции, сложившиеся во время царствования отца. 24 декабря 1855 года в сочельник елку устроили на половине императрицы Марии Александровны. в малых покоях. Поскольку в 1855 году продолжался годичный траур по умершему Николаю I, на елке присутствовали только свои. К своим, по обыкновению, были отнесены фрейлины Марии Александровны, Александра Долгорукова и Анна Тютчева. Все происходило как обычно. Была особая елка для императрицы, елка для императора, елка для каждого из детей императора и детей великого князя Константина. Всю золотую гостиную превратили в целый лес елок. Выложенные под елками подарки фактически превратились в выставку игрушек и всевозможных прелестных вещиц. Императрица получила бесконечное количество браслетов, старый сакс, саксонский фарфор, образа, платья и так далее. Император получил от императрицы несколько дюжин рубашек и платков, мундир, картины и рисунки. К проведению рождественских елок и лотерей готовились не только взрослые, но и дети. Так, 27 декабря 1861 года великие князья Александр и Владимир на половине императрицы несколько часов готовили елку, а затем наклеивали билетики на книги для проведения лотереи. Если члены семьи в силу обстоятельств разлучались, елки в Зимнем дворце проводились по устоявшейся традиции. Например, на Рождество 1864 года, когда за границей находились тяжело больной наследник Николай Александрович и лечившаяся в Ницце императрица Мария Александровна, в Зимнем дворце устроили традиционную рождественскую елку. На 6 столах у елок разложили присланные императрицей тщательно завернутые подарки. 4 стола из 6 предназначались для подарков от императрицы Марии Александровны Александру II и сыновьям, Александру, Владимиру и Алексею. На 2 столах лежали подарки для великого князя Константина Николаевича и его сына Николая Константиновича. Александр II сам читал письмо императрицы, и, следуя инструкциям, юноши вскрывали один за другим завернутые подарки. На другой день, в Рождество, зажгли вторую елку для прочих членов императорской фамилии и ближайших ко двору должностных лиц. Подчеркнем, семья императора никогда не оставалась в самом узком кругу, даже в рождественскую ночь. При Николае I обязательно приглашались чины свиты императора. При Александре II круг приглашаемых заметно сужается. На елку приглашались те, кто фактически становились членами императорской семьи. Как правило, это были ближние фрейлины, няни и воспитатели, то есть те, кто растил царских детей, отчасти заменяя им родителей, погруженных в свои многочисленные обязанности. Так, в 1860-х годах на елках в обязательном порядке присутствовала фрейлина и воспитательница Анна Федоровна Тютчева, няня Екатерина Ивановна Струттон и воспитатель младших сыновей Александра II Дмитрий Сергеевич Арсеньев. Бывала на этих семейных праздниках и фрейлина Мария Петровна Фредерикс. Она вспоминала, что празднество елки при дворе Александра Николаевича и Марии Александровны происходило совсем семейно, никого из свиты не приглашалось. Меня позвали на этот раз в память прошлого, но это было в последний раз. Рождественское настроение овладевало не только детьми, но и взрослыми. Все с удовольствием готовились к празднику, обдумывали, какие подарки выбрать для родных и близких, и искренне радовались подаркам, которые оказывались под их елкой. Уже вполне большой, 16 лет, великий князь Сергей Александрович записал в дневнике 24 декабря 1873 года. «Была чудная елка. Как мы наслаждались, подаркам не было конца. Мари получила чудные драгоценности. Китти была и очень радовалась». Примечательно, что няня царских детей Екатерина Ивановна Струттон, Китти, разделяла радость всей семьи. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов рождественские традиции нарушились. В семье возникли разногласия. Императрица Мария Александровна желала провести рождественские праздники как можно скромнее, так как шла война. Как писал ее сын Сергей Александрович, «Мама решила, что елок не будет у нас совсем в этом году, и праздники грустные будут. Однако папа потребовал одну большую елку в золотой гостиной». На Рождество и Новый год в 1870-х годах устанавливалось, как правило, 5 елок. Из них 3 большие елки для императора, императрицы и цесаревича на обыкновенных столах. По счету кондитера Петра Прядина, в 1880 году 2 елки с бронзовыми украшениями обошлись по 45 рублей. 3 другие елки с обыкновенными украшениями стоили по 25 рублей. Елочные подарки включали в себя сюрпризы французские, 95 штук по 2 рубля, конфекты, 75 кульков по 1 рублю 43 копейки за фунт, мандарины, 150 штук по 1 рублю 45 копеек за десяток, яблоки, 150 штук по 1 рублю за десяток, чернослив французский, только для великих князей, 9 ящичков по 2 рубля 50 копеек. В дневниковых записях великих князей в 1870-х годах встречаются упоминания о том, что рождественские елки организовывались и для детей дворцовых слуг. 24 декабря 1874 года великий князь Сергей Александрович целый день занимался подготовкой елки для детей людей. Напомню, что людьми в семейном кругу императорской семьи называли дворцовых слуг. По нынешним временам звучит, конечно, двусмысленно, но тогда такое именование было привычным и вряд ли подразумевало второе дно. В этот же день в белой зале Зимнего дворца состоялась и семейная елка со всеми традиционными подарками. После гибели Александра II рождественские елки в главной резиденции уже не ставились, разве что для младших сыновей Александра II, некоторое время еще живших в Зимнем дворце. С началом царствования Николая II в Зимнем дворце вновь появились рождественские елки. В декабре 1895 года император Николай II впервые встречал Рождество в Зимнем дворце с сыном, мужем и отцом. Он записал в дневнике 24 декабря. В 6:30 пошли ко всеночной, и затем была общая елка в белой комнате. Получил массу подарков от дорогой мама и от всех заграничных родственников. Затем, 25 декабря, в 3:00 поехали в придворный манеж на елку конвоя и сводного батальона. Как всегда, были песни, пляски и балалайки. После чаю зажгли маленькую елку для дочки и рядом другую для всех женщин, Алекс и детской. 26 декабря. В 2:30 отправились в манеж на елку второй половины конвоя и сводного батальона. После раздачи подарков смотрели опять на лезгинку и пляску солдат. 27 декабря состоялась елка офицерам. Таким образом, начиная с Александра III, рождественские праздники для императорской семьи стали важной частью публичной демонстрации нерушимого единства царя и его личной охраны. К сожалению, в иконографии Зимнего дворца времени жизни в нем семьи Николая II фотографий или рисунков елок на сегодняшний день не выявлено. Но есть фотографии рождественских елок в Александровском дворце Царского села. Возможно, на наброске придворного художника Михаила Зичи Николай II и Александра Федоровна смотрят на зажженную рождественскую елку. Конечно, из череды обязательных праздничных мероприятий старались выделить время и для семейной елки с обязательными взаимными подарками. В Зимнем дворце 24 декабря 1896 года в 4 часа устроили елку для дочки в нашей спальне. В этот день Александра Федоровна недомогала, а у царя трещала голова, поэтому они в 11 вечера легли спать, а затем, проснувшись через час, показали наши взаимные подарки. Оригинальная елка в 1 часу ночи в спальне. Еще раз отметим, что в ту пору рождественские праздники не носили характера всенародного праздника, а были тихим семейным делом. Тогда же Николай II подвел итоги ушедшего года. Не могу сказать, чтобы с грустью простился с этим годом. Дай Бог, чтобы следующий 1897 год прошел бы так же благополучно, но принес бы больше тишины и спокойствия. Последний раз в Зимнем дворце подарки под рождественской елкой дарили в декабре 1903 года, поскольку в апреле 1904 года семья Николая II выехала на жительство в Александровский дворец Царского села.
2: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
1: Продолжение завтра в это же время.
2: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 160 российских военнослужащих. Взамен были переданы 160 военнопленных вооруженных формирований Украины. Уточняется, что самолет с российскими военными уже приземлился в Подмосковье. Ранее российские бойцы находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. Теперь российские бойцы будут проходить дальнейшее лечение и